0: в увеселительном доме, так сказать,
1: заросла.
0: Я понимаю, что он зажиточный, что это, какая у них была денежная единица, как они расплачивались, как выглядели деньги.
1: А они выглядели практически всю сознательную китайскую эпоху. То есть, в принципе, этот цилиндрик, он имел определенный вес, соответственно, лян назывался. И он был, скажем так, не то, что денежная единица, это мера веса вместе с мерой ценности определенной, да. То есть была и монета, например, бронзовая. То есть вот когда Цинь Шихуан Ди, первый властитель-император Цинь, объединил Китай в III веке до нашей эры, он все унифицировал, в том числе и денежную систему. В разных царствах, коих на тот момент до завоевания их царством Цинь, одним из семи, да, и объединением Китая в единую империю, в каждом царстве была своя монета. Они были самые разные формы. Зачастую они имели вид каких-то предметов обихода. Были монеты в виде ножей, мотык, там, лопат. Ну, не в натуральную, естественно, величину, а вот в масштабе там определенном. Ну, вот. А потом была введена единая круглая монета. Вот круглая, с квадратной дырочкой посередине. Круг – небо, квадратик в центре – земля. Потому что все знают, что небо круглое, а земля квадратная. Соответственно, тень вся поднебесная, небо под, земля под небесами. Кроме того, дырочку было удобно продевать веревочку и носить монеты, так сказать, в связке, и ими платить налоги, расплачиваться так за все. Ну, серебро, ну, как это уже следующее по ценности, по стоимости, да, металл, его как бы вот на монеты не пускали, к тому же серебро в этом плане было бы недолговечным, металл мягкий, но вот эти слитки серебряные, они тоже были уже, тоже крупная денежная единица, денежно-весовая, как у нас ведь в свое время тоже была гривна, да, то есть, грубо говоря, серебряный этот обруч, почему гривна, потому что носили на шее, на гриве зачастую, вот. Соответственно, если нужно заплатить, от него отрубался кусок, рубль, да? Вот таким образом вот эта вот мера веса стоимости переходила как бы в денежную единицу. Там были фиксированы по весу вот эти вот слитки, которые, кстати, тоже, если что, можно было порубить при желании. Вот, ну, можно было. Соответственно, если вот человек расплачивается такими серебряными слитками, значит, это дорого стоит, вот, и заплатил он немало за такие удовольствия, как в фильме. Но вот эта система, как бы, измерения в слитках серебра, она просуществовала в Китае очень долго. Практически вот основание, ну, да, от рубежей нашей эры до, ну, вплоть до Синхайской революции, до начала 20 века. То есть это характерно для всего исторического, ну, китайского периода.
0: С увеселительными заведениями мы выяснили, что все-таки они брали информацию с каких-то источников, да, с изобразительных, в том числе с письменных. А что касаемо боевых искусств, которые изображены в фильме? Вот, допустим, самое интересное – это то, как они, значит, лазят по бамбуку и могут целый лес пройти практически по деревьям.
1: Когда я был...
0: Откуда растут ноги у этой картины?
1: Они растут из китайского любви к тому, чтобы все делать красиво, красочно и сложно. А вот этот фильм, на самом деле, весь фильм, в принципе, он, знаете, напоминает мне, есть такая китайская поделка, такой шар в шаре, да? То есть, вот, может, видели когда-нибудь, нет, вот в шаре, когда вырезается еще один шар, в том шаре внутри еще один шар, внутри того шара еще там четвертый шар и так далее.
0: Китайская матрешка?
1: Ну, она не разбирается. Ну, вот, то есть, кропотливая, очень такая щепетильная работа, очень кропотливая, очень тонкая, при этом совершенно бессмысленная и бесполезная. Ну, как и, в принципе, весь этот фильм на самом деле. То есть, вот этот вот заговор в заговоре, потом в заговоре, который заговором, так сказать, на заговоре сидит, еще заговором погоняет, а в итоге оказывается, что, собственно, заговорщики организовали заговор зачем-то внутри себя и про самих себя, потом оказалось, что они же еще и заговорщики, то есть они сами себя ловили все это время, а потом оказалось, что там ловили не тех. Ну, вот это вот в целом напоминает мне вот эту вот поделку, точно так же, как и любовь к тому, чтобы придумать сложности там, где, ну, в любом, я, конечно, не, может, небольшой специалист по военным искусствам и вообще по военному делу, но здесь главное эффективность, а зачастую в основе эффективности лежит простота. То есть понятно, что ни во времена династии Тан, ни во времена никакой другой династии в целом люди для того, чтобы убить врага, ну, не лазили по бамбуку, да, и не кидали в него там

0: Очень жаль.
1: Брем, ну, жаль, а может быть, не, конечно, ну, было все гораздо проще, но не так красиво, это понятно. Я когда был еще молодой совсем, да, и когда китайский кинематограф только делал первые робкие, скажем так, шаги на наших экранах, да, в 80-х годах, когда там вот только открывался мир, в том числе и китайский мир, иногда у нас показывали какие-то или фрагменты китайских там фильмов, сериалов, которые они тогда уже начинали снимать или нет. Вот я смотрел какой-то фильм, по-моему, назывался «Секрет стальной ладони из Мэйшань». И там в финальной сцене противоборство главного героя с главным злодеем. Есть такая сцена, они встречаются в каком-то храме, значит, вот один на один уже вышли, и вот эта фраза, она мне запомнилась. Вот смотрит, главный, по-моему, злодей говорит: «Что ж, похоже, придется помериться силами на потолке». После этого они запрыгивают на потолок и начинают оттуда пытаться друг друга, значит, сбросить там, нанося удары руками и ногами. Я подумал, зачем? А вас кто заставляет, что ли, кто-то мериться силами на потолке? Померитесь силами на полу, это же проще и как бы эффективнее. Вот примерно то же самое у меня все время крутилось в голове, когда я вот смотрел, как люди, да, зачем-то. Причем надо же понимать, что здесь в целом речь идет о довольно бытовом, ну, там, по сути дела, бытовуха, вот, грубо говоря, то, что в фильме происходит. То есть некая шайка, минуемая тайным обществом, да, чья идеология, чья концепция нам совершенно непонятна. То есть они ничего не... Ну, вроде как они за все хорошее, против всего плохого, вроде бы, но в чем это выражается, непонятно. То есть они не несут никакой там идеологической нагрузки, они ничего не пропагандируют никаких целей, там, не заявляют, не декларируют, не объявляют там себя борцами, там коррумпированные династии, или, ну, вроде как, да, как всегда, где-то есть плохие чиновники, но мы кидаемся кинжалами вообще направо и налево практически во всех, даже в самих себя. Ну, вот. Зачем, почему фильмы нам не отвечают на этот вопрос? С ними борются, по сути дела, уездные какие-то провинциальные, заштатные, ну, так сказать, чиновники, там, местный там какой-то вот отдел по борьбе с организованной преступностью, да, вроде в ранге там командира его зама, начальника его зама, который потом оказывается, что они друг против друга все это время и там интриговали, и потом передрались и перерезали друг друга из-за того, что не поделили вот эту вот главную героиню. При том, что казалось, что начальник еще сам при этом член тайного общества. Зачем тогда инициировал это расследование? Против кого? Самого себя? Ну ладно, бог с ним. Вот. Точно так же вот эти люди, которые там бегают в зеленых халатах, изображая стражников, да, почему-то они ходят в очень странной позе все время, там они наступают вот так, держа руку на отлете, я все думаю, а куда они потом пойдет следующее движение вот этим мечом, который они вот там где-то далеко у себя за спиной несут, потому что, ну, рубить неудобно, колоть невозможно, соответственно, для чего вот так передвигаться, но при этом они все ловко лазят по бамбукам, ну, конечно, они не выдерживают прямого противостояния, конфронтации с опытными мастерами боевых искусств, но, тем не менее, умения им хватает того, чтобы пробежать, так сказать, по бамбуковым листочкам и, так сказать, ну, а это ведь по большому счету были просто, ну, люди, которые набирали точно так же, те же, кто не нашел себе применения в обществе, их набирали, давали, так сказать, вот ему, так сказать, копье, типа, будешь стражником, да, там, иероглиф, там, пьюн, там, на грудь, там, ну, это более позднюю эпоху, там, храбрец, чтобы он не забывал, что нужно быть храбрым, а то, так сказать, сбежит же при первой же опасности.
0: Вот, иероглиф помогал же... оставаться храбрым.
1: Нет, и... не помогало, но, тем не менее, считалось, но что и не мешало, Вот, поэтому ожидать от них вот таких вот изысков в плане боевых искусств, разумеется, нет. Да и, честно говоря, в эпоху династии Тан, в принципе, ну, скажем так, конечно, боевые какие-то практики искусства уже как бы существовали, но вот такого культа их, естественно, не было, да, и они, да, еще не оформились во что-то такое, к чему мы привыкли, да, то, что мы называем вот это ушу, да, кунг-фу, как это, наверное, европейский манер, гунг-фу. Вот, современное китайское боевое искусство. Естественно, тогда его не было и в помине. Тогда в воинских навыках ценилось что? Умение ездить верхом и стрелять из лука. То есть бравый воин – это прежде всего конный лучник. Но еще там, ну хорошо, владеть мечом. Искусство владения мечом, оно, так сказать, ну как появились мечи, появилось и искусство ими владения. То есть, в принципе, в эпоху династии Тан даже больше, если бы речь зашла о каких-то прикладных единоборствах, то речь бы шла скорее о борьбе. Какой-нибудь более характерный для того, что сейчас мы видим у кочевников. Вот. А вот, вот эти все, скажем так, китайские изящные боевые искусства еще тогда, конечно, не сформировались и не занимали вот того места в китайском менталитете, китайском вот сознании, какое они, естественно, занимают сейчас. Поэтому они бы бились гораздо более простыми, грубыми, но эффективными, так сказать, способами, чем это, скажем так, показано в фильме. Естественно, изучать историю каких-то боевых искусств на основании этого кино, ну, совершенно дело такое.
0: Но мне кажется, все равно еще за счет появления кинематографа, да, все равно китайское кино, оно в первую очередь ассоциируется как раз кунг-фу и различными
1: книгами. Потому что Китай себя популяризирует таким образом. Собственно именно говоря, и фильм «Дом летающих кинжалов» был снят именно для популяризации и не только китайского кинематографа. Для чего? Чтобы показать его на широком экране, то, что мы не можем, можем сделать не хуже, чем в Голливуде, но со своей китайской спецификой, на свою китайскую тематику. Вот. И чтобы показать какие-то китайские бренды, китайскую красоту, китайские пейзажи, китайские, вот, китайские искусства, вот, каких-то изящных до боевых. То есть, соответственно, это по большому счету такая промоушен определенный, это одна из основных целей, мне кажется, которая ставилась перед создателем этого фильма.
0: А кроме картинки, что вам в этом фильме еще больше всего понравилось?
1: Ну, на этот вопрос мне трудно, да, ответить, что мне там понравилось, кроме картинки или, там сказать, вообще. Ну, вот я
0: в этом слезу плане... пустили в конце фильма, расплакались.
1: Понимаете, я как в этом плане вот смотрю, я как Станиславский в этом плане смотрю
0: не
1: этот фильм.
0: Не верю.
1: Да, вот все время вот я вот во все это не сильно верил, и поэтому она какая-то слишком вычурность, какая-то искусственность, ну, не настоящесть всего происходящего. То есть смотришь, и как бы не возникает идеи каким-то образом начать ассоциировать себя вот с кем-то из персонажей или начать им сопереживать, потому что, ну, видно, что разыгрывается просто какой-то там спектакль, какая-то вот из, совершенно искусственная ситуация, которая переусложненная, перемудренная. Как говорил один из моих там преподавателей, что суд страны Азии Африки, что китайцы народ не мудрый, но мудреный. Вот. Но там хватает и того, и другого, на самом деле, есть и мудрость, и мудренность. Но мудренности тут явно больше. И они просто, ну, на мой взгляд, перемудрили вот именно и с сюжетом, и с подачей и материала, и с образами. И поэтому у меня не получается вот этот фильм воспринять как нечто, что заставляет меня испытывать какие-то глубокие чувства. Эстетические какие-то, вот, получить удовольствие от просмотра самой картинки, да, но когда точно так же понимаешь, что это все, вот эта вся изысканность, она нарочито вот изыскана, только ради самой изысканности, ну, как-то вот уже, соответственно, ощущение глубины пропадает происходящего. Ну, такой шар в шаре, шар в шаре, шар в зачем? Непонятно, куда зовет автор. В итоге, чем фильм кончается? Ну, там все умерли. Хорошо. Из-за чего весь сыр-бор? В итоге непонятно.
0: Ну, фильмы Джаны Мо, да, среди китайских фильмов самые популярные в России.
1: Они... Ну, их два таких маститых режиссера, Джан Имоу и Чан Кайге. Вот они как бы в этом плане соревнуются.
0: Джан Имоу я знаю больше почему-то, и фильмов больше с ним посмотрю.
1: Может быть, я так сказать. Ну, честно говоря, вот если мое мнение спросите, мне нравятся старые фильмы Джан Имоу, когда он еще не играл с картинками, не играл вот во все это. Когда он, скажем так, был свободен вот, ну, в своем творчестве и снимал такие действительно или драматические, или даже такие бытовые картины, очень хорошие. Фильм у него «Тю-тю идет в суд», например. Вот, очень такая простецкая, снятая там про жизнь китайской глубинки. Вот, там, кстати, тоже играет Гун Ли, ну, это его любимая актриса. Причем играет такую махровую такую крестьянку, лаобайсинку, вот, как ей удаются разные образы. Вот, в последних фильмах уже без нее, естественно, ну, возраст не позволяет уже и летать там вместе с кинжалами по бамбукам. Вот, они гораздо более художественные с точки зрения кинематографа, на мой взгляд. Это действительно хорошее, большое такое кино, которое вот не стыдно маме показать. А вот эти все фильмы, которые последние, они все-таки, на мой взгляд, конъюнктурные. Они, с одной стороны, ставят задачу популяризовать вот эту всю китайскую, всю эту шинуазри среди широкого слоя мировой зрительской аудитории. не только среди китайцев, но и среди того, чтобы это лауай, ну, то есть иностранцев, как бы привлекало. Вот, показать, какой красивый, какой интересный, какой там необычный наш Китай. Делают они это тоже по-китайски. Вот. Хотя попытки вот, совместить китайский контент с европейским восприятием, они предпринимались, и достаточно некоторые были успешны. Тот же «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», собственно говоря, с чего возникла определенная мода на вот, жанр фильмов подобного рода с боевыми искусствами, полетах там, на веревочках и так далее, с красивыми вот, пейзажами, задниками. Там. На волне успеха того фильма появились другие, вот, и «Дом летающих кинжалов», там, «Герой», там, и некоторые другие. А потом уже, честно говоря, какие-то пошли такие совсем поделки, особенно в сотрудничестве, например, с Голливудом, когда вот эта «Великая стена» вышла, ну, которая уже, так сказать, совсем планку режиссера, на мой взгляд, опустила. Но, тем не менее, все-таки надо отдавать должное его заслугам, особенно на раннем этапе его творчества. Вот этот, он все равно остается как бы классиком китайского кинематографа. И фильм, вот при том, что я, может быть, и со своего скромного, так сказать, мнения там, какого-то восторга не выразил, но это мое субъективно личное восприятие, естественно, каждый судит по себе. Я просто вот на него смотрю, ну не могу я на него просто смотреть ради того, чтобы самой картинки. Все равно в голову лезут разные мысли, которые вот уводят там к тем или иным каким-то реалиям китайским, которые я уже воспринимаю несколько иначе, чем просто там неискушенный зритель, который как бы этому всему чужд и смотрит это исключительно ради развлечения и приятного времяпрепровождения.
0: Спасибо вам большое, Алексей, за разбор.
1: Да не за что. Собственно, про сам фильм, может быть, мы не так много поговорили,
0: почему
1: а то, что сказали.
0: Поговорили.
1: Оно... Да простит нас Джан Имоу. Надеюсь, он не увидит наш эфир. А может, увидит, я не знаю, тогда пусть мотает на ус, хотя усов у него нет.
0: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Я снова вижу полный зал, это очень приятно. Сегодня у нас четвертая лекция цикла «Трибуна ученого», и у нас в гостях известный астроном, замечательный ученый, выдающийся популяризатор астрономии, лауреат премии «Просветитель» 2012 года Владимир Георгиевич Сурдин. Встречаем!
2: Добрый вечер, друзья! Я впервые в этом зале, в обновленном планетарии. Мне очень интересно самому прочитать эту лекцию. Кроме этого, я вижу очень много своих коллег здесь, и студентов, и маститых научных сотрудников, и в то же время и школьники, по-моему, есть. Так что давайте все дружно сейчас потушим свет и приготовимся к полету на Марс. Вообще, стоя на сцене, начиная разговор о Марсе, всегда надо вспоминать эту классическую фразу: есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Но дальше я ее продолжать не буду. Фильм «Карнавальная ночь» заканчивался тем, что это науке неизвестно. Да? Ну, а мы посмотрим сегодня, что же все-таки науке известно о жизни на Марсе и вообще об этой замечательной планете. Если когда-нибудь нам придется подыскивать себе запасную планету, вторую планету для земной жизни и цивилизации, конечно, это будет Марс. Так что познакомиться с ним надо как можно раньше. И сегодня мы посмотрим, как это происходит, как это делают ученые и инженеры. Давайте начнем. Сейчас мы потушим свет и познакомимся с возможностями вот этого замечательного аппарата «Планетарий». Ну, это минут 10, наверное, будет продолжаться. Потом будет лекция, а после лекции ответы на вопросы, все, которые вы сможете придумать, на которые я смогу найти ответы.
1: Да, все правильно.
2: Ну вот, спасибо. Говорили, что мы сегодня не увидим Марс. Увидим. Сейчас мы его увидим, поскольку вся презентация посвящена рассказу о Марсе. Ну, поехали. Солнечная система – наше родное место в галактике. У нас 8 планет, из них 4 гигантских, находящихся далеко от Солнца, в холоде, почти не освещенных нашей звездой, и поэтому условия рядом с ними и на их поверхности, если она вообще есть для жизни, весьма неблагоприятные. Но недалеко от Солнца есть 4 других планеты, похожих на Землю. Это планеты земного типа. И для них условия в Солнечной системе гораздо благоприятнее. Ту небольшую область расстояния от Солнца, где температура на поверхности планеты дает возможность существования там жидкой воде, мы называем зоной жизни. Земля находится как раз в середине зоны жизни, поэтому есть на ней и твердая вода, лед, и жидкая вода, и газообразная вода, водяной пар в атмосфере, и условия для жизни идеальные. Зона жизни понемногу перемещается. Наша звезда светит с непостоянной мощностью. Раньше она немножко слабее светила, и зона жизни была ближе к Солнцу, и в нее входила Венера и Земля. Сегодня зона жизни отодвинулась, Венера уже в слишком теплой области оказалась, Земля по-прежнему в оптимальных условиях, а Марс попал в зону жизни. Но вот удивительное дело. На Марсе сегодня, на поверхности Марса, жизнь невозможна, и мы узнаем почему. 4 планеты земного типа. И если бы мы издалека, от другой звезды, в телескоп смотрели на нашу Солнечную систему, вряд ли мы обратили бы внимание на эту невзрачную планету Марс. Вот 2 планеты, сестры, похожих друг на друга, Земля и Венера. Казалось бы, они должны быть почти копиями, но тем не менее на Венере условия жуткие, там температура под облаками высокая, более 450 градусов по Цельсию, жизнь невозможна. На Венере она есть, На Меркурии, который уж совсем не похож на планету, мал по размеру. На первый взгляд условия для жизни неподходящие. На освещенной солнцем поверхности плюс 400 с лишним, на теневой, ночной стороне Меркурия минус 170-180 градусов. Однако под поверхностью Меркурия на глубине уже около метра, нет таких сильных колебаний температуры суточных, и там средняя температура около 70 градусов выше нуля, что, вообще говоря, не исключает жизнь. А сегодня мы будем говорить вот об этой планете среднего размера, о Марсе, и узнаем, какие условия на нем. Многие годы астрономы интересуются Марсом, но, к сожалению, все предыдущие столетия только телескоп давал возможность рассмотреть что-то на поверхности Марса и изучить его природу. Прямые полеты космических аппаратов к Марсу начались сравнительно поздно, а многое удалось астрономам увидеть уже с поверхности Земли, улучшая качество своих телескопов, подыскивая наиболее благоприятные места для их установки и вообще развивая свое искусство астрономического наблюдения. Это на самом деле искусство. Те из вас, кто когда-нибудь смотрел в телескоп на Марс, наверное, вспомнят, как невзрачно выглядит этот маленький оранжевый диск в окуляре телескопа. А профессиональный астроном или опытный любитель астрономии увидит значительно больше. Дело в том, что не каждый сезон наблюдение Марса, для наблюдения Марса идеальное или оптимальное время. Орбита Земли вокруг Солнца почти круговая, а вот орбита Марса заметно вытянута. Бывают моменты, когда Марс сравнительно далек от Солнца, в районе Офелия его орбиты, и, следовательно, далек от Земли. А в некоторые моменты марсианского года он подходит в район перигелия, то есть ближайшей к Солнцу точки орбиты, и приближается не только к Солнцу, но и к нашей планете. Если в этот же момент и Земля занимает выгодное положение, то расстояние между Землей и Марсом существенно сокращается. Такие выгодные моменты случаются примерно раз в 15-16 лет, и астрономы в прошлые годы с нетерпением ждали этих великих противостояний, когда Марс для земного наблюдателя противостоит Солнцу. Солнце с одной стороны, Марс с другой, то есть мы его видим в районе полуночи, Солнце нам не мешает, как вот в этом году, и Марс на очень коротком расстоянии от Земли. Давайте сравним три картинки. В окуляре одного и того же телескопа размер диска марсианского меняется вот так сильно в зависимости от того, в какой конфигурации относительно друг друга находятся Земля и Марс. Ясно, что рассмотреть на диске Марса вдали от него почти невозможно детали, а в момент великого противостояния он становится в десятки раз ближе и намного более четкое изображение мы видим в телескоп. Эти моменты как раз и были в прошлые годы, пока космическая техника не была создана, наиболее благоприятными для изучения планеты. Квалифицированный любитель астрономии вот так зарисовывает Марс, наблюдая его в телескоп. Даже в наше время, когда у всех есть фотоаппараты, а у любителей астрономии очень хорошие фотоаппараты, многие предпочитают именно зарисовывать, а не фотографировать планеты. Потому что земная атмосфера, неспокойный воздух над телескопом довольно сильно портит изображение. И в отличие от механического прибора, глаз человека способен уловить те моменты, очень редкие моменты хорошего изображения, когда на планете видны более или менее мелкие детали, и запомнив их, потом зарисовать. Так что и в наше время вот такие рисунки Марса довольно популярны среди любителей. Первое, что бросается в глаза – полярная шапка. Она есть и в районе Северного полюса, и в районе Южного. В зависимости от времени года на Марсе полярная шапка либо на севере больше становится, а на юге тает, либо наоборот. Но, как видим, особых деталей на этом рисунке нет. Можно ли лучше рассмотреть Марс, если не лететь к нему с помощью космического робота, а оставаться у Земли? Можно. Но для этого надо вывести телескоп за пределы земной атмосферы. Последние 20 лет это возможно, потому что на орбите вокруг Земли работает телескоп Хаббл, очень мощный, очень качественный научный инструмент. И вот так он фотографирует Марс, не подлетая к нему, а только избавившись от неблагоприятной земной атмосферы. Как видите, деталей довольно много, и мы уже замечаем, кроме полярной шапки и темных и светлых областей на Марсе, которые астрономы по традиции называют морями и континентами. Но мы-то знаем, что на Марсе нет морей, заполненных жидкой водой, но такая астрономическая традиция сохранилась с давних пор, когда и на Луне мы темные пятна называли морями, и на Марсе тоже. Это, на самом деле, это возвышенные места, высокогорные, в отличие от вот этих более низких пустынь. Но обратите внимание на марсианскую атмосферу. Это тонкие облака, перистые облака, которые показывают нам наличие у Марса атмосферы. Это очень важно. Далеко не каждая, например, у Меркурия нет атмосферы, у Земли она есть, у Венеры очень мощная. А на Марсе, как мы видим, атмосфера, ну, в целом земного типа, то есть полупрозрачная. Она дает возможность солнечным лучам проникать к поверхности, нагревать ее, и в то же время планета довольно легко охлаждается, сбрасывает излишки тепла. То, что Венера сделать не может, Марс может сквозь свою разреженную атмосферу избавиться от лишнего тепла. Современный повышенный интерес к Марсу начался в середине XIX века. Тогда, в момент Великого противостояния, у Марса были открыты два спутника американским астрономом Асселом Холлом. И уже это одно привлекло внимание к Марсу, потому что задолго до этого открытия в путешествиях Гулливера Свифта было предсказано наличие у Марса двух спутников. Даже Иоганн Кеплер за 200 лет до этого, 250 даже, тоже был уверен, что у Марса два спутника, и они действительно были обнаружены. В эти же годы, вот в эти годы, на Марсе были открыты сезонные изменения. То есть в зависимости от времени года менялся внешний вид Марса. Таяла полярная шапка на одном полюсе, нарастала на другом. Кстати, это открытие сделал известный популяризатор астрономии, французский астроном Камил Фламарион. Но самое замечательное открытие принадлежит итальянскому астроному Джованни Скиапарелли. Он обнаружил сеть тонких линий, которые соединяют большие темные области, так называемые моря, и по традиции астрономической назвал их итальянским словом «каналии», ну, то есть «каналы», не подразумевая под этим чего-то искусственного, каких-то сооружений, прокопанных на поверхности Марса. Ну, просто если есть моря, то, что их соединяет, ну, должно называться каналами. Это могут быть и каналы морские, и озерные. Но это слово сыграло шутку с любителями астрономии, потому что многие воспринимают слово «каналы» как искусственные сооружения, то, чего Скиапарелли, конечно, не вкладывал в этот термин, но история развивалась не так, как он себе представлял. Вот наиболее детальная карта Марса, составленная Джованни Скиапарелли к 888 году, и она послужила толчком для многих заинтересоваться, даже заболеть марсианским исследованиями Марса и заняться этим более серьезно, именно для того, чтобы разгадать тайну каналов. Самым известным человеком, который увлекся и буквально изменил всю свою жизнь в связи с открытием марсианских каналов, был американский, ну вот как его назвать, я перечислил тут его изначальные названия. Он был хорошо образованный человек, Персиваль Лоуэлл, из богатой семьи, кончил Гарвардский университет, занимался бизнесом, дипломатической работой на Востоке, в Японии, путешествовал, писал много и, кстати, очень хорошо писал. Но когда он познакомился с картами Марса, созданными Скиапарелли, он оставил все свои занятия и переключился на астрономию. Он стал великолепным, классным астрономом, наблюдателем, и на свои немалые средства соорудил лучшую в мире обсерваторию для исследования планеты, прежде всего Марса. Вот здесь, в Аризоне, он нашел очень удобное место, гору ну, такую не очень высокую, там 2 километра с небольшим, но вдали от населенных мест, вот недалеко от города Флагстафф, и там построил свою обсерваторию, назвав эту горку Марс-Хилл, понятно почему, с лучшим по тому времени телескопом. Вот так работал астроном в середине 19 века, и я доложу вам, что и в середине 20 века астрономы примерно так же работали в обсерватории у большого телескопа. Только представьте себе, что все это происходит не днем при солнечном свете, нужном для фотографии, а ночью в полной темноте. Астрономы до недавних пор, до появления компьютеров, управляющих современными телескопами, работали обычно в одиночку всю ночь, в полной темноте, в холоде, потому что обычно это высокогорное место, да еще в таких неудобных условиях, когда можно, вообще говоря, и упасть, что иногда происходило, и занимались внимательным наблюдением за планетами. Можно час или больше, не отрываясь от окуляра телескопа, наблюдать за планетой, чтобы на полсекунды изображение стало идеально четким, и вы заметили то, чего раньше не видели на поверхности этого шарика. Тем, кто увлечется марсианскими исследованиями или просто захочет узнать что-то новое о Марсе, очень рекомендую книги, написанные Персивалем Лоуэллом. Тут они перечислены. Не все они переведены на русский, но написаны они блестяще и с большим энтузиазмом. Лоуэлл стал одним из лучших наблюдателей своего времени. Вот глобус, карта Марса, которую создал Лоуэлл по своим многолетним наблюдениям. Марсианские каналы, как правило, представлялись ему сдвоенными, похожими на рельсы трамвая или железнодорожные рельсы. И идея, которая пришла в голову Лоуэлла, она заразила многих. Дело в том, что, рассматривая Марс в телескоп, мы не можем увидеть детали мельче, ну, скажем, 150-200 километров. Но ведь никто не будет рыть искусственный канал такой гигантской ширины в сотни километров. Идея состояла в следующем, что это искусственные сооружения, что вода в основном в замерзших полярных шапках находится на Марсе. Вот либо это летом, когда шапка тает, либо зимой нарастает шапка. А в летний период, когда происходит таяние, по искусственным каналам разумные марсиане транспортируют воду в засушливые экваториальные области для сельскохозяйственной деятельности. Но почему же мы видим эти каналы? А потому что вдоль них, там, где есть избыток воды, растительность богатая произрастает и такими зелеными насаждениями отмечает нам место каналов. Вот Лоуэлл все это придумал, ему казалось, что так оно и есть, а значит, на Марсе есть разумная жизнь. Его карты довольно точно показали сезонные изменения на Марсе. Это область Северного полюса. Зимой, когда полярная шапка большая и там осаждается много, как думал Лоуэлл, воды, сегодня мы понимаем, что это в основном не вода, а замерзший углекислый газ из атмосферы, но там есть и вода. А летом, когда шапка сокращается в размере, каналы становятся видны. Тут их почти незаметно, а здесь они становятся видны, Лоуэлл был уверен, потому что по ним течет вода, и растения расцветают и становятся заметными в телескоп. Красивая идея, она многих возбудила и заставила думать о разумной жизни на Марсе. Посмотрите, какой был энтузиазм в те годы. Астрономы выходили просто на улицу и давали возможность жителям смотреть в телескоп и любоваться вот этой загадочной планетой. Люди жили начала 20 века, весьма небогато, да? Обратите внимание на обувь этих ребят, которые отсутствуют. Тем не менее, они были увлечены астрономией, ну, примерно так же, как и сегодняшние школьники, а может быть еще больше, потому что Марс, именно Марс тогда приковывал всеобщее внимание. И книги, которые тогда зарождающаяся фантастика выдавала, первые научно-фантастические произведения, тоже были посвящены Марсу. Ну, известная книга Герберта Уэллса «Война миров», там по ней фильм, наверное, многие видели. Это тоже отголоски тех открытий, тех марсианских каналов, которые были представлены публике. Долго ли просуществовала и чем закончилась эта мысль о разумной жизни и строителях каналов на Марсе? Довольно долго. Вот карта Марса, изданная американским астрономическим агентством НАСА в 1962 году. Канун первых полетов автоматических станций на Марс. Как видите, сеть каналов на ней изображена. То есть ученые той поры еще были уверены, что на Марсе эти прямолинейные полосы неизвестной природы действительно существуют. Но прошло буквально несколько лет, к Марсу приблизились первые автоматические аппараты, сфотографировали его поверхность. И вот карта того же полушария Марса, изданная тем же космическим агентством НАСА. Где каналы? Марс на месте, материки и моря на месте, а каналы исчезли. Это одна из загадок планеты Марс. В начале 20 века и даже в середине 20 века мы представляли себе Марс таким, с сетью тонких прямолинейных линий, а после 1962 года, когда первые роботы сфотографировали Марс с близкого расстояния, это аналогичные полушария, вот они соответствуют друг другу, марсианские каналы исчезли. Ну, как объяснить этот феномен? Некоторые говорят, что это была иллюзия зрения, но и ее надо как-то объяснить, ведь не один астроном, а многие рисовали карты Марса, и сеть каналов более или менее повторялась у разных наблюдателей. Таким образом, нам еще предстоит разобраться с этим оптическим, а может быть и природным феноменом. Может быть, это сеть каких-то разломов, которые под верхним слоем осадочных пород проходят по коре Марса, и астроном, глаз человеческий, как-то более тонко выделял эти отличия цвета, чем фотоаппарат или телевизионная камера. Посмотрим, будущее покажет. Но хочу подчеркнуть, что каналы, как место, где могла течь вода, уже с самого начала, 150 лет назад, отметили Марс как планету, на которой подозревается наличие воды, а значит и жизни. Ну, пойдем дальше, и мы увидим, что это подозрение до сих пор существует. Итак, 1962 год, начало первых экспедиций, попыток перелететь с Земли на Марс. В этом году как раз 50-летие исполняется этих первых попыток, ну, не в прошедшем, в 2012 году. 50 лет уже с Земли к Марсу посылают роботов. Перелеты происходят приблизительно по одинаковой схеме. Космический аппарат стартует с Земли, набирает избыточную скорость и покидает орбиту Земли, выходит на эллиптическую орбиту, которая в наиболее далекой своей точке касается орбиты Марса. Если в этот же момент к точке касания прибывает и сама планета, то аппарат с ней встречается. Но встречается с разной скоростью. Марс быстрее идет по своей орбите, чем медленно подлетающий к ней аппарат. Поэтому надо дать второй реактивный толчок ему и выровнять скорости космического аппарата и планеты. После этого аппарат может стать спутником планеты или опуститься на ее поверхность. Длится это, ну, любой школьник 11 класса, если ему повезло и в его школе читают астрономию, может, пользуясь третьим законом Кеплера, связью между периодом полета по орбите и размером ее большой полуоси, вычислить, что этот перелет длится 8,5 месяцев. Правда, перелет может быть немножечко по-иному организован, там чуть более открытый эллипс или более длинный. И в целом от 5 до 12 месяцев, в зависимости от той точки, где Марс находится на орбите, летают современные роботы к Марсу. Быстрее 5 месяцев вы до Марса на современной ракете не доберетесь. Но в среднем вот где-то 8,5 месяцев. Первые попытки отправить на Марс автоматические станции принадлежали советской технике. Тогда, в 1962 году, начались Я называю их попытками, потому что первые, конечно, были неудачными. Это вполне естественно. Даже попытки долететь до Луны были неудачными в те годы, и только не с первого раза они удавались. То же самое и к Марсу. Первые аппараты не долетали даже до середины пути, но потом аппаратура и опыт инженеров становился все лучше, и в конце концов стали достигать Марса. Действующий аппарат, пролетевший недалеко от Марса, был американский «Маринер-4». Произошло это в 1965 году. Он не мог затормозить, он просто промчался мимо планеты и передал несколько ее фотографий. Я уже хорошо помню это время. Я учился в 5 классе средней школы, и вот эти фотографии поразили всех. Мы ожидали, читая фантастику о Марсе, научные работы, что эта планета, достаточно похожая на Землю, а увидели лунный пейзаж. Поверхность Марса покрыта метеоритными кратерами. Как выяснилось позже, профессиональные астрономы ожидали этого. Недалеко от Марса, между орбитами Марса и Юпитера, проходит область, очень населенная космическим мусором, астероидами, мелкими метеороидами, такими размером в десятки метров, сотни метров. И, конечно, все это гораздо чаще падает на поверхность Марса, чем долетает до нашей планеты. И вот такие безжизненные, покрытые кратером области на Марсе, они сразу как-то убавили энтузиазм. Показалось, что это почти точная копия Луны, а значит, планета безжизненная. Но не все так плохо оказалось. Уже через несколько лет, в 1971 году, к Марсу удалось доставить первый искусственный спутник. Он вышел на орбиту и в течение нескольких месяцев фотографировал и практически всю поверхность планеты переснял. 7 с лишним тысяч изображений Марса, достаточно детальных, были переданы на Землю, и мы увидели, какая это интересная планета. Следующими отправились на Марс роботы, готовые сесть на его поверхность. И тут приоритет вновь перешел в руки советских инженеров, потому что первая успешная посадка на поверхность Марса была осуществлена нашими аппаратами Марса. Марс-3 посадил на поверхность Марса вот этого небольшого, назовем его роботом, они все роботы, только это не марсоход, а такой стационарный аппарат, который опустился и должен был работать на одном месте. Мало кто знает об этом аппарате, потому что успешно сработать он не смог. После посадки он функционировал всего несколько секунд, после этого связь с ним прервалась, и мы даже изображение марсианского ландшафта не получили. Но задуман был он очень интересно. На нем даже был маленький-прималенький марсоход, такой размером с книгу, и единственный до сих пор, который не на колесиках, а шагал вот так вот шагами, но был привязан проводом к основному аппарату. Это вообще малоизвестная история, но в музее космонавтики, вот там в районе ВДНХ, вы можете увидеть и сам посадочный аппарат Марса-3, и его малюсенький марсоходик. Это большое достижение было. Аппарат опустился на поверхность планеты. Но то, что он не функционировал долго, доказало, что надо внимательно выбирать место для посадки, что абы где сесть не удается успешно. Американские инженеры дольше занимались подбором места, и им удалось через несколько лет, в 1976 году, посадить на Марс два вот таких очень мощных робота, тоже стационарных, они на платформах, на таких опорах опустились на Марс, «Викинг-1» и «Викинг-2». Тут для масштаба, рядом с аппаратом, это наземный снимок, стоит известный американский астроном Карл Саган, который принимал участие в проработке научной аппаратуры этих аппаратов. «Викинги» оказались очень надежными и долго работали на поверхности Марса. Один даже 6 лет проработал. Главной их задачей были поиски жизни. Для этого они могли механической рукой брать пробы грунта, засыпать их внутрь аппарата и разными способами анализировать на наличие там действующих живых микроорганизмов. Но ни один из тестов не показал наличие жизни вот в этом марсианском песке. Теперь мы понимаем, что выбор места для посадки, продиктованный прежде всего необходимостью мягко опуститься вот на этот открытый участок, ровный, посыпанный песком – это место неблагоприятным для жизни на Марсе, оказывается. Это высокогорная пустыня. Ее постоянно выжигает ультрафиолетовый свет Солнца, радиоактивные частицы, идущие из космоса. И, конечно, поверхность тут совершенно стерильная, а эта рука могла брать пробы грунта. Вот видите, она тут оставила следы. Ну, с глубины там 5-7 сантиметров, не более. А на такой глубине, конечно, ни воды нет в этой совершенно сухой местности, ни защиты от радиации. Поэтому поиски жизни там оказались неудачными. Видимо, надо более защищенные и более богатые водой места искать на Марсе, если мы хотим обнаружить там жизнь. Цвет этой марсианской пустыни характерен почти для всей планеты, ну, за исключением полярных шапок. Марс – красная планета, его так и называют часто – красная планета. Дело в том, что здесь в песок подмешано большое количество ржавчины, окислов железа. Большая часть кислорода из атмосферы окисливало железо, и вот такая ржавая красноватая планета перед нами. Любопытно сравнить, какого цвета поверхность у разных планет. Вот два безатмосферных тела. Это астероид, к которому недавно приблизился космический аппарат японский, астероид Итакава. Ну, маленькое тело без атмосферы. Это наша родная Луна. Довольно крупная планетка, так сказать, планета-спутник, но тоже лишенная атмосферы. И невзрачные оба они на вид. А три других планетообразных тела – Венера, Марс и один из крупнейших спутников в Солнечной системе, но единственный имеющий атмосферу – это Титан. Все они выглядят примерно одинаково. Красноватый оттенок придает им в основном тот факт, что в атмосфере довольно много поглощающего свет вещества и на Венере, и на Титане, и на Марсе. Хотя атмосфера Марса очень разреженная, но там довольно много пыли. И эта мелкая пыль пропускает к поверхности планеты только красноватый свет Солнца. И вот такой оттенок ей придает. И только наша Земля единственная выглядит, ну, некоторые ее области выглядят голубыми, потому что освещены куполом голубого ясного земного неба. С орбиты сегодня Марс изучен очень детально. Уже несколько десятилетий непрерывно вокруг него летают космические аппараты. Ну, в основном это аппараты Соединенных Штатов и Европейского астрономического агентства. Хотя были времена, когда и советские спутники летали вокруг Марса. Правда, не очень долго и не очень продуктивно работали. Но сегодня слежка за поверхностью Марса идет просто в шпионском режиме. Иногда даже так называют аппараты. Вот этот перед вами самый продуктивный спутник так и называется. Mars Reconnaissance Orbiter, то есть марсианский орбитальный шпион. У него для шпионских целей большая телевизионная камера, которая видит на поверхности Марса все детали крупнее 20-25 сантиметров. То есть след, оставленный ногой взрослого человека на марсианском песке, она может заметить. А поскольку атмосфера Марса почти не имеет облаков, редко там облака бывают, и очень прозрачно, то поверхность Марса сегодня изучена, пожалуй, лучше, чем поверхность Земли, поскольку у нас две трети покрыта океаном, там еще треть суши покрыта лесами, а Марс выглядит вот готов к исследованию с орбиты гораздо лучше, чем Земля. А теперь опустимся на поверхность Марса и вспомним о марсоходах. За всю историю исследований Марса на его поверхности побывало 4 самодвижущихся аппарата марсохода. Первопроходцем был вот этот скромный «Соджорнер». То есть как бы коллега или друг большой станции. Вот снимок сделан со стационарной станции в 1997 году, когда впервые вот по этому пандусу маленький самодвижущийся аппарат спустился на поверхность Марса и стал прокладывать первые дорожки по его поверхности. Аппарат очень маленький, принадлежит он агентству НАСА. Работал он недолго, и проходимость у него была крайне крайне ограниченное. Смотрите, какое бездорожье вокруг него. А этот, в общем, такой игрушечный самодвижущийся аппарат был массой всего 10 килограмм. Это он на Земле весил 10 килограмм, а на Марсе примерно 3,5 килограмма, поскольку там сила тяжести почти втрое ниже, чем на Земле. И тем не менее он смог объехать область размером с волейбольную площадку и первые геологические изыскания провел. Вот так он выглядит. Ну, размер его как большая хозяйственная сумка. Тем не менее, у него был комплекс геологических приборов, и он мог поцарапать камушки, мог состав поверхности камней, песка исследовать, а главное, проложил первый путь для более совершенных марсоходов. Я вот здесь сравнил три планетохода. Все помнят, наверное, наш родной лунный трактор, луноход, который еще в начале 70-х бороздил Луну. У нас было два лунохода на поверхности Луны. И по сравнению с ними я показал вот этот первый марсоход американский Sojourner. И второй и третий, вот они копия друг друга были, те, что сегодня работают на Марсе, это Spirit и Opportunity. Как видим, все они по массе значительны и по размеру заметно уступают нашему луноходу. И если у лунохода на лунном бездорожье проблем не было, то, конечно, у Sojourner были большие проблемы в преодолении камней, особенно крупных. А вот, скажем, уже Spirit и Opportunity на своих более крупных колесах, они вполне справлялись. И до сих пор Spirit Opportunity работает на поверхности Марса, 9-й год уже работает. Они справлялись с марсианским бездорожьем на плоских песчаных местах. В горы не рисковали забираться, в каньоны, которые тоже есть на Марсе, я вам сейчас покажу, не рисковали спускаться, но по песку довольно активно передвигались. Эти марсианские роботы не в состоянии искать следы жизни на Марсе. Это чисто геологические аппараты. Главный их научный прибор вот на этом манипуляторе, на его конце, комплекс геологических скребков, дрелей, микроскопов, анализаторов состава минералогического и химического состава тех камней, до которых он может дотянуться. Но биологических сенсоров на этих двух марсоходах нет. Spirit уже не работает, он завяз в марсианских песках, а Opportunity еще бегает и прошел, по-моему, более 35 километров, исследовал довольно большую область вокруг места своей посадки. Посмотрите на все созвездие марсианских роботов, которые за всю историю космонавтики были туда отправлены. Их на сегодняшний день 40. И далеко не каждый полет к Марсу заканчивался благополучно. В среднем каждый второй аппарат так или иначе неудачно совершал этот полет и портился либо по пути, вот скажем, японский аппарат не долетел до Марса, советских половина примерно не долетела до Марса, американские более надежными оказались, но и они нередко гибли либо при посадке, попытке сесть на Марс, либо даже еще в атмосфере. Разные были случаи. Но вот с марсоходами более или менее удачно обходится ситуация. Все, почти все, а нет, должен сказать, все подвижные аппараты, вот эти марсоходы, они успешно опускались и успешно работали на Марсе. Ну, мы о них еще поговорим. Так что Марс, хоть и недалеко от Земли, но не самая удачная планета для экспедиции к ней роботов. Поэтому, когда мы думаем о посылке туда пилотируемых аппаратов с человеком на борту, надо иметь в виду, что половина роботов так или иначе неудачно совершили эти экспедиции. Так что для человека пока велика опасность полета на Марс. Посмотрим с орбиты на эту планету. Во-первых, там такие удивительные геологические чудеса обнаруживаются. Крупнейший в Солнечной системе вулкан, самая высокая гора. Мы на нее сейчас смотрим сверху. Это вулканическая гора, диаметр ее 600 километров, а на вершине мы видим вулканическую кальдеру, то есть провалившуюся вершину диаметром около 100 километров. Но если посмотреть так вот сбоку в проекции, то она выглядит еще величественнее, поскольку подножие довольно высокое, ну и вершина достигает вот от подножия до вершины примерно 25 километров. Таких гор мы ни на одной планете не наблюдали. И понятно, почему их нет на Земле. Сила тяжести не дает земным вершинам достичь такой высоты. Наш Эверест так сильно давит на свое подножье, что практически проламывает земную кору под собой. А сила тяжести на Марсе почти втрое меньше, поэтому и высота гор, самых высоких на Марсе, почти втрое больше, чем на Земле. Не только горы, а вот, кстати, эти большие вулканы, вот они здесь видны даже из космоса, это такая область вулканическая, сам Олимп там за горизонтом, а вот еще три вулкана видны, большая область Форсида, а рядом с ней область большого провала, каньона гигантского, который в длину достигает 4 с лишним тысяч километров, в ширину 400 километров, а глубина там до 6-7 километров доходит. Представьте себе, во сколько раз он больше, чем наиболее крупные каньоны Земли. Ну вот Гранд Каньон, например, в Аризоне, он бы тут затерялся вообще где-то там второстепенным отросточком, показался бы по сравнению с этими долинами Маринера, как их называют, потому что американский аппарат «Маринер-9» впервые сфотографировал этот гигантский разлом. Он хорошо виден на картах Марса. Кстати, обратите внимание, какие детальные карты этой планеты сегодня в руках у астрономов, да и у всех желающих изучить Марс. В сети, в интернете вы найдете прекрасные карты, где, ну, в данном случае на этой карте цветом показан рельеф, то есть высота. Это низины, это среднего уровня высоты, это низины, это среднего уровня высоты, а вот вершина одного из

0: Наверное, боль вот эту стену. Это снимок на Марсе, а это снимок на Земле. И оба они, судя по отзывам геологов, показывают дно высохшей реки или высохшего озера. Мы видим, что на Марсе та же самая структура геологическая и даже химический состав, который соответствует дну земных высохших рек. То есть Кьюриосити действительно опустился на дно некогда бывшего там водоема. Вот у нас такие высыхающие время от времени речные русла хорошо известны, теперь мы знаем их аналоги на Марсе. А вот то, та мечта геологов, о которой они ждали много лет, Кьюриосити поедет по склону этой горы, и видите, вот слой за слоем геологические, которые прямо тут на фотографии выступают, будет расшифровывать историю Марса за последние сотни миллионов лет. Может быть, найдет там следы древней марсианской жизни. Мало шансов найти реальную жизнь в этих открытых Солнцу местах и совершенно безводных, но остатки каких-то биологических структур, может быть, здесь окажутся в виде таких древних отложений. Что в перспективе? Я надеюсь, что Кьюриосити проработает не менее 10, может быть, и 20 лет на Марсе, но и другие марсоходы тоже готовятся к работе. Один из них – это совместный проект Европейского космического агентства и нашего отечественного Роскосмоса. Проект называется «ExoMars», и вот такой марсоход, он меньше по размерам, чем Curiosity, он скорее напоминает Spirit Opportunity, чуть-чуть покрупнее, но у него будет удивительный прибор, то, чего раньше на Марсе еще не было, бурильная установка. Она сможет на глубину до 2 метров проковырять поверхность Марса и взять оттуда образцы. Почему 2 метра? Во-первых, потому что глубже пока трудно организовать бурение, но и 2 метра – это достаточно много, чтобы защитить от радиации то, что лежит под грунтом. Уже на глубине 2 метров практически земные условия, в смысле радиации, колебаний температуры, примерно такие же условия, как у нас в Антарктиде. Если там и вода есть в виде вечной мерзлоты, то условия для жизни там, безусловно, есть. Так что большие надежды возлагаются вот на эту бурильную установку и на те биологические приборы, которые будут на борту ExoMars'а. Скорее всего, вот по последним рассказам специалистов, в 2018 году состоится посадка этого аппарата на Марс. Давайте напоследок еще раз посмотрим пару пейзажей марсианских. Это удивительно красивая планета оказалась. И я надеюсь, что мы все более интенсивно будем ее исследовать. Посмотрите, какие загадочные пейзажи можно встретить на Марсе. Даже непонятно, что это такое. Попрощаемся ненадолго с этой планетой, но мы с ней не расстанемся теперь уже никогда, потому что никогда уже с ее поверхности не уйдут роботы, никогда уже не исчезнут многочисленные спутники, искусственные спутники Марса. А может быть, когда-нибудь на него ступит нога человека. Спасибо.
1: Давай оставим.
2: А сейчас, когда закончилась интереснейшая лекция, мы узнали много нового о Марсе. И, может быть, Марс стал менее загадочным, а может быть, даже более загадочным. Настало время вопросов и ответов. Поэтому, пожалуйста, микрофоном сегодня работает Андрей Климковский, опять же, по традиции. Итак, пожалуйста, поднимаем руки, задаем вопросы.
3: Добрый вечер. Вы сказали вначале, что зона жизни, то есть зона, в которой могла быть жидкая вода, она сдвигалась по направлению к Марсу от Солнца. И в то же время позже было сказано, что в начале истории, то есть как-то не могла существовать вода, она там, возможно, была, ее было много. То есть здесь некое противоречие, могли бы пояснить?
0: Нет противоречия. Дело вот в чем. Температурные условия на поверхности планеты зависят не только от того, как ярко светит Солнце, но и от того, какая атмосфера. Вот, например, на Венере сегодня плюс 480 градусов. Не потому, что Солнце особенно ярко ее освещает, а потому, что толстая атмосфера Венеры создает парниковый эффект, то есть задерживает у поверхности

0: планеты тепло, которое в виде солнечных лучей туда приходит, а обратно в виде инфракрасного теплового излучения прорваться в космос не может. Если у Марса в прошлом была достаточно плотная атмосфера, даже при сравнительно умеренном его освещении Солнцем температура за счет парникового эффекта могла быть там заметно выше, чем сегодня, и обеспечить наличие воды.
1: Второй вопрос, я думаю, на самом деле, да, всех волнует. Действительно, сейчас в интернете в последнее время очень много фотографий с марсоходов. И среди них очень много действительно загадочных фотографий. Вы вот показали одну из них, да, с такими непонятными объектами, очень похожими на деревья.
0: На кустики, да, похожие. Да.
1: И в частности, вот одна из самых известных фотографий – это некие такие каналы, трубы, которые якобы в каких-то местах вылезают из-под поверхности, на которых видны такие параллельные желобы, да, которые, вот, может быть, вам известно какие-то последние объяснения появившиеся, что это может быть? И вообще можете описать эту ситуацию с загадками подробнее?
0: Я не геолог. Астрономы не очень дружат с такими вот съемками поверхности планет из космоса. Поэтому детально, конечно, не смогу. Но знаю, что и на Луне, и на Марсе, и на Земле есть трубы, связанные с вулканическими извержениями. Вот у нас, например, в Тихом океане, там на Гавайях, вулканы, которые... из которых изливается очень жидкая лава, и, стекая вниз, она прокладывает себе, собственно, не прокладывает, а создает себе трубы, когда застывает верхний слой лавы, а внутри него продолжает течь более горячая. Такие же обнаружены на Луне, и в некоторых местах они проломлены и видны вот эти вот коридоры. Возможно, такие же есть и на Марсе, но, честно говоря, комментировать это детально я не могу. Специалисты, я уже говорил, что сегодня есть узкие специалисты по поверхности Марса. И они довольно много сделали неожиданных, нашли неожиданных аналогий между земными структурами и марсианскими, когда и то, и другое снято с орбиты. Вот это отдельная геология орбитального наблюдения планет. И даже обычный геолог, который ходит по поверхности Земли, он не всегда себе представляет, как эти же структуры выглядят из космоса. И сейчас есть специалисты вот по сравнительной планетологии, когда все планеты наблюдаются с орбиты. Я думаю, их надо отдельно сюда пригласить и попросить прокомментировать именно детально, с точки зрения геологов, эти снимки. Для астронома это все-таки сложновато.
2: Спасибо вам за лекцию. У меня два коротких вопроса.
0: А, есть вопросы? Я думал, пора уходить.
2: Значит, нет. Первый вопрос. Имеется ли, значит, наклонена ли ось вращения Марса относительно его плоскости вращения вокруг Солнца? То есть имеется ли там смена времен года, как на Земле?
0: Да, вы знаете, Марс в этом смысле почти неотличим от Земли. Он также примерно наклонен, ось его вращения почти под таким же углом, как и земная. То есть там бывает зима и лето, ну, половина орбитального периода в одном полушарии, зима, половина в другом. В этом смысле он очень похож, но дополнительную сложность создает не круговая орбита Марса. У него еще эксцентриситет большой. И он то удаляется от Солнца, то приближается. В этом смысле там немножечко посложнее. Но, в принципе, два времени года очень четко заметны на Марсе. И полярные шапки, то одна, то другая растет и уменьшается в таком постоянном цикле. Да, и вращение суточное тоже почти неотличимо от земного. У нас 24 часа длятся сутки солнечные, а там примерно 24,5, ну, чуть больше, около 25 часов. В этом смысле он очень похож на Землю.
2: И второй вопрос. Вот, скажем, наличие у Земли спутника Луны влияет непосредственным образом, ну, хотя бы там приливы и отливы обеспечиваются, да? А каким образом влияет наличие Марса на нашу земную жизнь, да, вот в этом плане? И наличие двух спутников у Марса на, так сказать, жизнь самого Марса?
0: Ну, первый вопрос я просто не понял. Как Марс влияет на Землю?
2: Ну, вот так, да.
0: Ну, влияет довольно сильно. Вот сегодня 500 людей собралось, чтобы узнать что-то новое о Марсе. Но если серьезно, конечно, никак не влияет. Марс маленькая планета, очень далеко от нас. Нет, в этом смысле только Луна создает заметные приливные эффекты на Земле. А У Марса два маленьких спутника. На саму планету они никак не влияют. Фобос и Деймос совершенно миниатюрные, несколько километров размером тела. А вот на их движение сам Марс влияет очень заметно. Дело в том, что один из спутников, более крупный Фобос, настолько близко находится к Марсу, что его орбитальный оборот происходит быстрее, чем поворачивается сама планета, там всего за 7 часов. И приливные эффекты, то есть гравитационное влияние Марса, заставляет Фобос приближаться к планете. И он все ближе и ближе к Марсу, и через несколько сотен миллионов лет, судя по расчетам, Фобос упадет на Марс. Очень интересно было посмотреть, как это все произойдет. Но вряд ли мы до этого доживем, все-таки сотни миллионов лет впереди. А Деймос, напротив, он удаляется от Марса постепенно под действием того же гравитационного прилива. Кстати, наша Луна тоже удаляется от Земли примерно на 3,5 сантиметра в год. Но мы этого пока не замечаем. А вот на Марсе эти процессы происходят быстрее.
3: Объективно было видно то, что зона жизни от Земли уходит. Возможен ли такой вариант, то, что Землю постигнет участь Венеры?
0: Скорее участь Марса.
3: Так дело в том, зона жизни идет к Марсу.
0: Да, а вот тем не менее, мы, Земля, довольно интенсивно теряем свою атмосферу. Она уходит в космическое пространство. И парниковый эффект, который на Земле тоже весьма значительный, наша атмосфера где-то градусов на 20 повышает температуру планеты по сравнению с тем, что было бы, если бы атмосфера нас не накрывала своим одеялом. Земля, скорее всего, будет, если бы мы ее не подогревали вот своим этим СО2, она бы остывала постепенно, несмотря на то, что вот Солнце греет ее сильнее. Честно говоря, сказать сегодня, точный прогноз сделать на миллиард лет вперед для Земли, пытаются его сделать. Я вам показывал, да, вот как Марс высушивался, там 6 изображений планеты. Вот сегодня специалисты по далекому будущему Земли приблизительно так же видят себе это будущее. То есть когда-то на Земле океаны были более глубокими, обширными, атмосфера была плотнее. Сегодня океаны еще сохранились, но уже не такие глубокие. А через 2,5-3 миллиарда лет Земля почти лишится своей атмосферы, высохнут океаны, и она станет сухой планетой, похожей в этом смысле на Марс. Ну, насколько этот прогноз точный, сегодня мало кто. Собственно, для этого мы изучаем планеты, чтобы сделать эти прогнозы более точными. Так что зона жизни – это довольно Ну вот, я еще хочу вам какую вещь сказать. Вы видели планеты-гиганты, Юпитер, Сатурн, далеко за пределом зоны жизни, в холодной периферии Солнечной системы. Однако у всех гигантов есть крупные спутники. Ну, у Юпитера 4 крупных спутника, Ио, Европа, Ганимед, Каллисто. Так вот там, под ледяной корой, жидкий океан, на Европе точно он есть, на спутниках Сатурна есть, и температура комнатная, и вода жидкая, и для жизни условия вполне благоприятные, хотя это все вне зоны жизни. То есть зона жизни – это, в общем, достаточно условная вещь, еще много разных физических обстоятельств могут создать благоприятные условия для жизни даже за пределом вот этой вот элементарной зоны жизни, которую Солнце обеспечивает.
4: Очередь замечательная лекция, я тоже хотела сказать спасибо, спасибо и задать вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько марсоходы, каков их алгоритм действия? Они принимают все решения и критические, и обычные самостоятельно, понятно, или у них есть интерактивное общение?
0: Это зависит от того, как связь с ними организована. Вот у Curiosity, у него связь с земными управленцами, центрами управления организована через спутник. То есть он сам может, конечно, на Землю передавать радиосигнал, но очень слабенький. А обычно то, что он вот фотографии делает и эксперименты проводит, это большой объем информации, он транслируется через спутники, которые сейчас вокруг Марса летают. Они проходят над Curiosity редко, примерно раз в сутки. Поэтому в течение суток аппарат работает автономно, самостоятельно, по, даже не по программе, а по указаниям Земли. То есть ему на сутки вперед делается указание, куда надо проехать и примерно какие эксперименты совершить. После этого там электронный водитель, он выбирает путь, для, ну, чтобы все-таки объехать камни наиболее крупные, делает эксперименты, накапливает все данные, и один раз в сутки при пролете над ним искусственного спутника, обычно это вот Mars Reconnaissance Orbiter, у него мощная система телекоммуникационная, он все сбрасывает на спутник, а спутник транслирует на Землю. И так раз в сутки идет общение с ним. А в промежутках он самостоятельный вполне робот.
5: Спасибо за лекцию. Володя.
0: Да, Валя, я тебя не вижу.
5: Вот ты... сюда посмотри, пожалуйста.
0: А, ну да, да.
5: Возьмем наше отдаленное будущее. 4,5 миллиарда лет Солнце превратилось в красный гигант, поглотило орбиту Земли, затем превратилось в белый карлик.
0: Какой
5: и есть
0: ужас.
5: Мнение, да, есть мнение, что единственная планета, которая останется, это Марс. Вы об этом знаете?
0: Это не мнение, это результат довольно точного расчета. Солнце через, ну, скажем, через 5 миллиардов лет быстро начнет распухать, ядро его сожмется, оболочка начнет распухать. И давно уже было известно, что оно поглотит Меркурий и поглотит Венеру. Неясно было только, дотянется ли поверхность Солнца до орбиты Земли. Тут вот все было так в пределах ошибок. Самые последние расчеты, которые я видел, состоят в том, что Солнце чуть-чуть не дотянется до орбиты Земли, но при этом Земля начнет интенсивно приближаться, сама приближаться к Солнцу из-за торможения там, в верхних слоях солнечной атмосферы и все-таки нырнет внутрь солнечного шара. При этом останутся незатронутыми только планеты Марс, ну и более далекими. Так что, когда я говорил о запасной планете, я еще и это имел в виду, что, в общем, Марс, он не пострадает от постаревшего Солнца. Правда, там будет так жарко, что лучше подальше, вот куда-нибудь в область спутников Юпитера и Сатурна переместиться. Вот это не скоро будет.
6: Добрый вечер.
0: Добрый.
6: Вы сказали, что спутник Марса, вероятно, упадет на его поверхность.
0: Фобос, да.
6: А нет ли гипотезы, что вот этот вот каньон, который ровный такой вдоль Марса, таким же образом получился?
0: Такой гипотезы нет, потому что следы падения на поверхность планет каких-то крупных астероидов мы видим. Это всегда более или менее круглые кратеры. А чтобы прокопать каньон длиной в 4000 километров...
6: Как раз по касательной нужно, чтобы что-то большое...
0: Ну вот никто... Это, пожалуй, оригинальная гипотеза. Советую вам ее опубликовать.
6: Спасибо.
7: Добрый вечер. Поясните, пожалуйста, про марсианские каналы. Вот вы говорили, что последний раз они наблюдались в середине прошлого века. А что с ним произошло потом? Они пропали в одночасье или...
0: Нет, конечно. Дело в том, что в 20-е и 30-е годы 20 века между астрономами-наблюдателями шла дискуссия, видны ли каналы на самом деле. Были специалисты, которые на месте прямолинейных вот этих каналов Скиапарелли и Ловела скорее замечали цепочку отдельных пятен. И утверждали, что это просто свойство человеческого глаза – объединять какие-то случайные рисунки в геометрические фигуры. Есть такое свойство у глаза, да, действительно, глаз обычно упрощает картину, которую видит, но я вам показывал карту НАСА 62 года, и все-таки большинство специалистов тогда считало, что сеть каналов видна. Конечно, никто не верил, что это там искусственные сооружения или даже естественные каналы, но вот сеть этих темных линий, более или менее прямолинейных, в... так сказать, парадигме научной, все-таки существовала до момента первых полетов к Марсу. Потом в одночасье она пропала, потому что мы увидели, что ничего такого на Марсе нет. Но загадка остается, а что же видели астрономы в телескоп? Не знаю, это загадка. Марс – удивительная планета. Кажется, так у нас лекция сегодня называлась, да? Вот он действительно удивительный. Еще предстоит, может быть, когда вокруг Марса будут летать не только телевизионные камеры, но и живые астронавты, они вновь увидят вот эти тонкие отличия цвета поверхности. Я знаю по рассказам космонавтов, летавших вокруг Земли на орбитальных станциях, что им удавалось геологически интересные наблюдения сделать по тонким отличиям цвета растительности над разломами земной коры. То, чего фотоаппарат более грубый, чем глаз человека, не замечал. Может быть, это какая-то особенность зрения человека, вот более детальная чувствительность к каким-то оттенкам цвета. Посмотрим.
8: Огромное вам спасибо за интереснейшую лекцию. Расскажите, пожалуйста, о проекте Mars One, который предполагает поэтапную колонизацию этой планеты уже вот через несколько десятков лет. И, возможно, терраформирование. Это имеет смысл? И насколько это все серьезно? Или это очередная как бы...
0: Ну, начну с того, что мое личное убеждение, чем позже человек ступит на поверхность Марса, тем лучше мы сможем исследовать эту планету. Это удивительный заповедник в Солнечной системе, который желательно как можно дольше изучать руками и глазами роботов и не подпускать туда носителей вот микрофлоры, микрофауны, нас с вами, живых существ, потому что мы сразу начнем вокруг себя вот распространять биологическую такую заразу, грубо говоря. Но мне кажется, что вот Mars One и прочие проекты немедленных полетов, там Mars 500, вот эти наши были, это скорее даже не фантастические, но скорее такие проекты, пиар-проекты, которые должны привлечь внимание людей, прессы, может быть, государственных каких-то органов, каким-то частным вопросам. Ну, там, совместимость людей в тесном коллективе, на борту каких-то автономных аппаратов само по себе интересно изучать. Но финансирование на это легче получить, если вы назовете это проектом полета на Марс. Ну, то же самое вот колонизация или терраформирование, переделка Марса под наши потребности земные. Мы себе можем представить, когда тут маленький экономический кризис на Земле вызывает у всех головную боль, какие средства надо потратить на переделку планеты. Это вне возможности нашей экономики. Но как-то вот разнообразит, так сказать, жизнь людей и как источник журналистских разных проектов может быть интересен. Я думаю, что ничего страшного в этом нет. Это нормальная научно-техническая фантастика. Она имеет место быть. Но как реальные проекты, они не просто далеки, они безнадежно далеки от реализации. Мне так кажется. Может, я пессимист?
9: Спасибо большое за лекцию. Вы показывали на одном из слайдов карту с изображением мест посадки спускаемых модулей.
0: Да-да.
9: При этом, вот мне кажется, что с биологической точки зрения самые интересные события могут происходить возле полярных шапок, которые тают, потом замерзают. Да? Я знаю, что с навигационной точки зрения это самое сложное место для посадок. Тем не менее, планируется ли посадка каких-либо исследовательских модулей в этих районах? Спасибо.
0: Скажу сразу, я не знаю о таких планах. Вот после полета «Феникса», по-моему, новых планов по посадке на полюса или там около полярной области я не видел. Но хочу сразу вам возразить. Мне кажется, что это не самые интересные места с биологической точки зрения. Вот почему. На некоторых орбитальных аппаратах, марсианских спутниках, были приборы для поиска подповерхностной, вечной мерзлоты, слоев, пропитанных водой. И оказалось, что даже в районах экватора подозревается наличие вечной мерзлоты. А температурные условия там гораздо благоприятнее, чем в районе полюсов. Все-таки на экваторе бывает положительная температура. Так что, мне кажется, исследования экваториальных областей Марса не менее перспективны для биологии, чем полярных.
4: Большое спасибо за интересную лекцию. Вы можете сказать, на сколько лет Марс старше Земли? На сколько лет Марс старше Земли?
0: Да-да, я просто думаю, что именно подразумевается под этим старше. С момента их формирования как
4: да,
0: планет.
4: Да, с момента их формирования. То есть раньше Марс, он же, ну, возможно, там была вода и жизнь. А, значит, и вы сказали, что, возможно, это ожидает Землю.
0: Если говорить о сотнях миллионов лет, то все планеты Солнечной системы имеют приблизительно одинаковый возраст. То есть различаются друг от друга вот эти все 8 планет, но не больше, чем на 5-7% своего возраста одна от другой. Но, видимо, первые ближние к Солнцу планеты чуть-чуть раньше сформировались: Меркурий, Земля, Венера и Марс, чем более далекие, там, Нептун и Плутон. Но вот в пределах, так сказать, ошибок Марс и Земля имеют одинаковый возраст. И нельзя говорить о том, что эволюция в таком физическом смысле дольше протекала на Земле или на Марсе. Но если иметь в виду темп эволюции, то Марс гораздо старше Земли. На нем все происходит быстрее. Он быстрее остыл, быстрее лишился своего металлического, жидкого металлического ядра. Быстрее Земля вот еще не лишилась магнитного поля, хотя когда-нибудь оно исчезнет. А Марс уже его лишился. Остатки там есть только. Воспоминания о магнитном поле остались на поверхности, а такого глобального нет. Поэтому в эволюционном смысле он гораздо старше Земли. Он потерял атмосферу почти полностью, он потерял бассейн с водой. Но в физическом времени он современник Земли. Им по 4,5 миллиарда лет и Земле, и Марсу, и Венере. Но эволюция Марса стремительно протекала.
4: Спасибо большое.
10: Я хотела уточнить ситуацию с метаном. То есть, если раньше говорили, что несколько независимых групп его обнаружили на планете, почему вот сейчас марсоход Curiosity вообще его не почувствовал?
0: Хороший вопрос, и на него пока нет ответа ни у кого. Недавно вот было совещание научное, и сказано было так, что, вероятно, метан в атмосфере Марса есть. Но каждая из этих три примерно была группа научных, которые его обнаружили и со спутника вот Марс-экспресса европейского, и с помощью телескопа Хаббл тоже смотрели на Марс. Никто голову на отсечение из этих ученых не даст, что он реально вот существует, метан. И пока есть подозрение. А Curiosity его не увидел. Вот это очень странно. Но мы же видели, что не по всей поверхности, локально области с метаном расположены. Может, он в неудачном месте, в неудачное время оказался.
10: Да. Вот по той же теме, а сезонная динамика, вот что-то такое вот писали.
0: Про сезонную динамику я не видел. В смысле метана, да, что он меня... Я не видел научных сообщений. Может, вы читали? Читали что-то об этом?
10: Да, я видела.
0: Скажите тогда.
10: Ну, без подробностей. Просто, да, что есть такая вероятность, что от сезонов на Марсе может зависеть наличие метана.
0: То есть это гипотеза. Почему одни видят, а другие...
10: Пока.
0: Да, хорошо бы заметить эти сезонные. Да. Ну, хорошо. Спасибо всем большое. Надеюсь, еще встретимся и поговорим о Марсе.
11: Спасибо.
0: Спасибо.
11: Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Всем спасибо.

0: У нас в гостях доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ Павел Юрьевич Плечов. Здрасте, Павел Юрьевич. У вас лучшая работа на Земле.
1: Ну, я еще чуть-чуть изменил работу. Я сейчас еще работаю директором Минералогического музея имени Кешмана РАН. Это потрясающее уникальное собрание камней, одно из лучших в мире. И, конечно, это очень интересная работа тоже, и с этим у меня связано много позитивных моментов.
0: Мы вот с Петей все хотели дойти до музея, до вашего.
2: А мы еще дойдем.
0: Мы еще дойдем, да.
1: А вы еще не дошли?
0: Нет, ну вы же нам сказали, что вы будете в командировке.
2: Да, мы хотим, чтобы вы с нами
1: ну,
2: ходили.
1: Давайте. Да. На самом деле, я только вернулся из командировки.
2: Ну, расскажите, как все было.
1: Ну, могу начать опять с Италии, в которой это тянется немножечко интересная ситуация. Дело в том, что мы отобрали уникальные образцы тех извержений, которые были десятки и сотни тысяч лет назад, которые, собственно, засыпали ту котловину, которая стоит в Неаполь, но они до сих пор в Италии. И итальянские профессора пытаются нам переслать эти образцы, но у них новый опыт. Они общаются с нашими российскими таможенниками, объясняя, что эти образцы нужны в России для исследования. То есть у них это впервые в жизни, очень забавно.
2: Там сейчас руководство сменилось, может быть, это как-то подтолкнет переговоры.
1: Может быть. Ну, я думаю, что все образуется. То есть это... Ну, просто интересно, мы хотим получить образцы для исследования, мы не вывозим ничего,
2: да-да,
1: никаких материальных ценностей, это только исключительно научный интерес, но, тем не менее, все равно нужны какие-то бумажки, которые даже никто не знает, как должны выглядеть, потому что в Италии таких форм просто нет. Но, в принципе, меня брали интервью, тут неожиданно журналисты узнали, что кроме Везувия и Этны есть еще вулканы. В Италии вот последние месяц обсуждается Коль Албани. Мне очень нравится это место. Это такие прекрасные озера. Там летняя резиденция Папы Римского. Значит, там фамильные
0: замки. Как называется еще раз местечко?
1: Колли Албани. Колли Албани. Это по-итальянски, по-английски Албани. Ну, Албани Хиллз. Это 30 километров на юг от Рима. Потоки, лавовые потоки от Коли Албани прямо в черте Рима. Дорога, знаменитая Аппиевая дорога, собственно, построена была вдоль лавовых потоков из материала, вот эти блоки гигантские, это материал этих потоков, и она в первую очередь была построена для того, чтобы строительный материал с Коли Албани доставлять в Рим. Пеперина, знаменитый вот этот материал, которым облицованы римские дворцы, это продукты извержения этого вулкана. И почему-то кто-то считал, что это вулкан, то, что называется, потухший. Вулканологи знают, что он вполне себе может еще раз извергаться. Он извергается раз несколько десятков тысяч лет. Последнее извержение было крупное 36 тысяч лет назад, но у него и перерыв порядка 30-40 тысяч лет.
0: То есть... А что вызвало интерес? Вот...
1: Ну, интерес вызвала очередная статья по мониторингу этого вулкана о том, что, в принципе, он сохраняет активность. Но в этом никто не сомневался. Он сохраняет активность. Просто об этом узнали журналисты.
0: Ух ты! И как часто вот это...
1: Ну, вот извержение? Я говорю, что крупное извержение раз в несколько десятков тысяч лет. 30-40 тысяч лет. Последнее было 36 тысяч лет назад.
0: Угу.
1: Вот. Еще сейчас интерес... Наконец-то не только про Йеллоустон говорят. Вот сейчас последнюю неделю обсуждают кальдеру Тоба, которая крупнейшая вообще из известных. И тоже известно, что она еще не закончила свое существование. А кальдера Тоба, она дает извержение в несколько тысяч кубических километров, тоже такие, которые имеют планетарный масштаб и серьезный планетарный масштаб. Они крупнее, чем извержение Йеллоустона. Вот я все жду, пока про кальдеру Карымшина заговорят на Камчатке, которая тоже, в общем-то, нехилая, просто она гораздо слабее изучена, поэтому не все журналисты, вот только вы пока про нее знаете.
0: А почему она, ну, вот вы говорите, мало изучена, получается, что тогда и у ученых это не вызывает такого прям вот большого интереса?
1: Нет, у ученых вызывает этот интерес, но интерес академический, к сожалению, не дает новой фактуры. Чтобы изучать такие большие объекты,

0: нужны десятки, сотни человека лет, чтобы просто отобрать образцы, их изучить, их проанализировать, сделать какие-то выводы обобщения.
1: И что, это даже не начинали
0: еще? Нет, начинают, но это несколько энтузиастов, которые в свободное, грубо говоря, от работы время пытаются что-то делать. Но понятно, что пройдет много времени, пока эти сотни человека лет в это будут вложены. Пока ни проектов, ничего на изучение Карымшина, каких-то серьезных проектов нет.
1: Ну, а чтобы есть взвесить еще... за и против вот этого вот изучения, да, вот давайте поговорим о том, что для чего это нужно и почему это не хотят делать.
0: Знаете, как всегда, хотят, но денег нет. Вот. Почему это нужно? По простой причине, что это фактор, это угроза, да, которую лучше знать, чем, как всегда, случится неожиданно. У нас в России, пока гром не грянет, мужик не перекрестнется. То есть она должна извергнуться пару раз серьезно, чтобы мы начали задумываться о том, что ее хорошо бы изучить и понять, когда она в следующий раз будет извергаться.
1: А вот это, вот про тот вулкан, про которого сейчас говорите, неизведанно, он уже приносил какой-то ущерб?
0: Нам везет, да, на Камчатке и на Курилах очень мало людей живет, поэтому даже серьезные извержения обычно без жертв. К примеру, 1956 год, это вот извержение вулкана Безымянный, которое считается днем вулканолога, да, то есть это такое хорошее извержение, один кубический километр материала, ноль жертв. Такой же вулкан Маунт Сент-Хеленс, абсолютно такое же извержение в 1980 году, 20 или 30 человек погибло, да, и американцы считают это крупнейшим извержением в истории. Они абсолютно один к одному. Маунт Сент-Хеленс, работают институты по изучению этого вулкана. Вулкан Безымянный стоит себе спокойно, но вот мы бываем там регулярно. Но...
1: Что же вулкан Безымянный? Надо было ему что же за имя такое, Безымянный.
0: Ну, да.
1: Как не очень.
0: Ну вот, так эта итальянская история продолжается, и меня это радует как раз то, что не только о таких вот знаковых вулканах говорят, но и начинают думать, что же вокруг. В июне мы замечательно, традиционно ездим в Крым. У нас там база МГУ, где уже больше 50 лет, почти 60, по-моему, лет проходит практика ежегодная для студентов. И несмотря на все вот эти перемены положения Крыма, из года в год эта практика продолжается. И в Советский, когда Советский Союз был, и когда Украина, и сейчас. То есть это хорошо. И в этом году, опять же, большая радость для меня лично. Вот 5 лет рассказывания о том, что в Крыму нет свежих вулканитов, дало свой результат. Мне уже студенты и преподаватели сами говорят, значит, что в Крыму нет свежих вулканитов. Тем не менее, есть вулканиты в Крыму. Последние такие вот крупные извержения были 104 миллиона лет назад. Мы их изучили, написали научные статьи, и вот сейчас, значит, сейчас вот есть, был этап порядка 170 миллионов лет назад, мы пытаемся связать все
1: воедино. Павел Юрьевич, а можно такое... Дурацкий вопрос, а как понять, что ему 104 миллиона лет?
0: Это очень сложно, на самом деле, с возрастом тех или иных объектов достаточно сложно. Ну, плюс-минус миллион.
1: Неплохо!
0: Но это уже неплохо, да. Помогает палеонтология, если она есть, да, если есть остатки животных и растений, то достаточно подробно изучены вот эти вот смены живых организмов, и можно по остаткам, по набору остатков животных, по раковинам, по, ну, в данном случае, фораминиферам, это такие маленькие животные, сказать приблизительно возраст, плюс-минус.
1: Там, а как долго вот ведется лет. Работа, прежде чем установят возраст?
0: Это зависит, тоже материал сложный, да, вообще я так сравниваю наши методы примерно с криминалистикой. Вот как долго, сколько времени надо, скажем, чтобы раскрыть преступление, убийство. Да, иногда раскрываются в тот же день, да, а иногда требуются годы или десятилетия. То есть это зависит от того, насколько сложная, запутанная вот эта история. То же самое с возрастами. Вот, например, вот те извержения, про которые я говорил, примерно 104 миллиона лет назад. Во-первых, мы доказали, что их было несколько, что они могли быть из разных центров.
1: А как вы доказали?
0: А мы их мы сравнивали в разных местах Крыма породы, которые образовывались в это время. Вот мы выделяли вулканогенный материал, который из вулканов, и сравнили друг с другом. Uh-huh. И это не единое... То есть они похожи друг на друга, но это не единая магма. Вот. Ну, такая тоже типа криминалистики. Uh-huh. Вот. А есть вот этот этап 170 миллионов лет назад, и тоже мы очень... Нам повезло, мы нашли потрясающие образцы, сохранные, по которым мы смогли за год раскрутить историю. Вот сейчас вот мы сдали статью в наш ведущий российский журнал «Петрология», который обгоняет по рейтингу всякие физические журналы, все остальное. Вот. Но есть вот, например, Карадаг, на котором мы в этом году побывали. Там, значит, тоже это Карадаг, это известное место, да, то есть там, помимо всего прочего, очень красиво. И с возрастом Карадага до сих пор неопределенность. Некоторые считают, что, ну, вот как бы некоторые считают, что юрский порядка 170, некоторые считают, что меловой порядка там 140 миллионов лет, 104. И мы несколько заходов делали, несколько вот исследований делали, у нас тоже не получается определить возраст.
1: Mm.
0: Ну, там не только возраст.
1: Ну, вы же
0: интересен.
1: Говорите, плюс-минус миллион.
0: Ну, плюс-минус миллион – это очень хорошо, а плюс-минус 40 миллионов – это совсем другое дело.
1: И даже так не удается.
0: Даже так не удается, к сожалению. Но вот сейчас мы отобрали новый материал и исследуем его. Есть шанс, что вот в этот раз получится.
1: А что мешает? Вот,
0: мешает то, что было потом. Вот если извержение вот идет, я его вижу, возраст определяется до дня. Да, вот если оно уже прошло, и я вижу только его следы, то начинается вот неопределенность. Я могу сказать, например, что оно было в этом году или там 10 лет назад. Если оно было, там, скажем, 100 миллионов лет назад, за это время горы изменились, горы поднялись, опустились, накладываются, породы перекристаллизуются, другие минералы образуются. Те минералы, которые были, они исчезают. И вот найти вот эти реликты, восстановить, это достаточно большая работа. Ну, а полная аналогия с преступлением. Если вот по свежим следам проще, если, скажем, в этой комнате, ну, надеюсь, что в этой комнате ничего такого не было, но, допустим...
2: Как знать.
0: Вы хотите раскрутить что-то, что здесь было 10 лет назад, у вас начинаются сложности.
2: Да.
1: А вот про Карадаг. Туда обычно... Я просто смотрю картинки, очень красиво.
0: Очень красиво.
1: А как-то вот самим побывать там можно?
0: Там есть экскурсии. Там сейчас... Ну, сейчас идет реорганизация. Там молодой энергичный директор Роман.
1: Безумно красиво.
0: Вот. И они пытаются как раз... А, Карадаг, вот эта станция передана Российской академии наук, что я считаю большим плюсом, потому что долгие годы он вот был между ведомствами, и это были проблемы. Я на Карадаге бывал неоднократно. Вот. Там есть экскурсии, которые можно записаться и пройти с экскурсоводом по вот таким самым местам. Проблема у нас была в том, что нам было как раз нужно в те места, куда не водят экскурсия. И мы как раз прошли, вот я впервые вот был там, где мы были в этом году. Настолько красиво, настолько нам вообще... Вот действительно, я себе завидую, да? То есть мне платят деньги за то, что я бываю в очень красивых местах, смотрю очень интересный научный материал, получаю от этого удовольствие.
1: И что вам в этот раз вы такого ценного привезли из этой поездки, из этой на Карадаг?
0: Ну, некоторую уверенность, на самом деле. То есть вот такой интересный момент, что у нас был материал, который мы изучили, и мы готовы сейчас еще одну научную публикацию сделать по тому, что мы думаем, как Карадаг образовывался и как он формировался. Там все, это не стандартный вулкан, он очень необычный.
1: А заинтересовать нас сейчас можете, как он образовался?
0: Наверное, чуть позже, в следующий раз.
1: И секреты.
0: Да, у нас есть некоторые секреты. И нам нужна была уверенность в том, что мы как бы посмотрели все, да, что, потому что мы ходили вот по одним местам, а и оставался некий блок, который могло быть и действительно там немножечко по-другому. И вот мы в этом году прошлись вот по этому блоку, где могло быть по-другому, и наши оппоненты, наши, как это, ну, не конкуренты, а оппоненты, да, могли бы оказаться правы. Вот мы убедились, что правы мы, и сейчас будем доделывать вот эту работу.
1: А западным ученым интересен Карадаг, или это только наш интерес?
0: Интересное исследование хорошего уровня. Да, то есть как объект сам по себе, да, интересно много, очень, очень много. Кстати, в России очень много потрясающе интересных объектов, но о них никто не знает.
1: Вот я и спрашиваю, что это только нам вот все эти вот наши объекты?
0: Нет,
1: потому
0: нет,
1: что
0: да,
1: вот
0: нет.
1: Вы ездите на в Италию, да, следить за их вулканами, а к нам они приезжают.
0: Они с удовольствием к нам приезжают и работают, если... Ну, к сожалению, у нас очень много, у нас страна большая, да, и очень много объектов находится в таких сложных для иностранцев зонах. Зонах. Это крайний север, это та же Камчатка, которая очень долго была закрытым районом, и сейчас части Камчатки закрыты для посещения иностранцев или закрыты частично, например. Вот мы не в любой месяц можем куда-то попасть, если это международная экспедиция. То есть мы должны спрашивать разрешение, но это... Угу. Обусловлено спецификой некоторой, собственно, Камчатки, Дальнего Востока. Но мы все равно проходим этот путь, и у нас есть международные экспедиции с американскими вулканологами, у которых очень похожая ситуация. Вот на Аляске прекрасная команда работает, в том числе и наши бывшие русские, да, с которыми мы очень тесно взаимодействуем и по Аляске, и по Камчатке, и по Японии. У нас такой треугольник: Япония, Камчатка, Аляска. По Крыму, наверное, пока мы не... Вот сейчас вот в этой статье соавтор у нас немецкий, да, который помогал нам с аналитикой.
1: Вот тут люди присылают вопросы, мы после новостей спорта, я думаю, что Павел Юрьевич постарается на них ответить. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3, это наш WhatsApp и Viber, группа ВКонтакте, смс-портал 5533 со словом «Маяк». Мы сегодня говорим про земную кору. Ну, еще пока не начали, правда.
2: Эврика.
1: Сегодня у нас в гостях доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ Павел Юрьевич Поличев. Вот люди наши пишут на WhatsApp и Viber. Я слегка офигел. 5 лет назад были с женой на озере Альбана и даже не подозревали, что под нами вулкан.
0: Ну, хорошо, теперь истина открылась. Я могу сказать, что там много озер в Италии, которые были вулканами. Это Бальцена, например, озеро, не менее известное, чем Альбана.
1: Альбана и Рамина, да?
0: Если вы в Италии на круглом озере с вертикальными отвесными стенками, не сомневайтесь, это вулкан.
3: Бальцена?
0: Бальцена.
3: Бальцена, да.
1: Еще про ваши поездки мы планировали поговорить, очень интересные. А есть ли среди вот ваших поездок туда, куда еще и могут отправиться обычные туристы? Потому что сейчас сезон отпусков, мало ли, может, кто-то не спланировал чего-то.
0: Ну, мы сейчас прекрасно съездили на Кольский полуостров. Это Хибина и Лавозеро, это как раз туристические места. И обычно я там вообще... провел достаточно много времени. Моя кандидатская диссертация была по Хибинам и Лавозеру, по пегматитам.
3: Вы не были в поселке Кола, там такой поселок есть Кола?
0: Нет, Кола севернее сильно, да. Я был, но не в этот раз.
1: Прошу прощения, вы сейчас какие-то очень умные названия сказали. Это что такое?
0: Пегматиты.
1: А, пегматиты.
0: Гиганты зернистые породы с красивыми минералами, с редкими минералами. Вот эвдиолит, известный такой минерал красный, лопарская кровь. Вот он в основном такой крупный, он из пегматитов.
1: Ага.
0: И все там собирают вот эти красивые минералы. И
1: их можно
0: я
1: вывести?
0: Сам себе, вот в этот раз я себя за руки держал, и у меня такое «не собирать». И мы отбирали как раз наоборот наиболее мелкозернистые породы. Дайки. Дайки – это такие вот очень мелкозернистые породы, которые маленькие порции. Дайки – это от слова английского «дайк» – «стена». Вот, они образуют такие стеночки, и А это маленькие порции магмы, которые внедряются, закаливаются. И вот как раз мы искали такой образец, маленький, один, ну, может быть, не маленький, который нам бы объяснил бы, как устроена вся Хибина или все Лавозеро. То есть, потому что Хибина – это огромный горный массив, да, то есть он самый крупный, кстати, щелочный массив в мире.
1: Что значит, как устроено? Ну, так устроено.
0: Ну, как образовалось, да? И изучать, опять же, вот этот большой, огромный массив, этим уже занимаются больше 100 лет. И очень много версий интересных и гипотез, но вот такого консенсуса, что называется, нет. Да? Многие люди считают, ну, то есть очень большие споры, как что образуется.
1: А у вас тоже есть версия, которую вы, да, не хотите озвучить?
0: Да, она изложена в 95-м году в моей диссертации.
1: А если в двух словах?
0: Сложно.
1: Сложно, да?
0: Хибина и Лавозеро устроены сложно. Это очень длительная история, где играют роль все факторы, да, то есть то, что это огромный массив, что он внедрился в какие-то породы, эти породы, в которые он внедрился, тоже сыграли свою роль, дали какое-то вещество, которое заиграло внутри щелочной магмы, дало вот эти вот пегматиты, эти пегматиты, это такие...
1: Это пегматиты.
0: Это магмы, насыщенные летучими компонентами, поэтому они, ну, как бы, живут своей жизнью. И, в общем, апатитовая руда, по моей гипотезе, тоже связана с вот этим глобальным процессом. Вот. И мы хотим вот найти, как вот, опять же, как криминалисты, да, вот улики, то есть вот этих ранних процессов, потому что после этого Хибинский массив очень долго остывал. Огромная масса, да, то есть горячего материала, естественно, он остывает долго. И когда он долго, когда долго остывает, опять же, начинается перекристаллизация, образуются новые минералы, старые исчезают. И вот восстановить то, что было вначале, очень сложно. А вот эти мелкозернистые породы, они как бы внедрились и застыли сразу. И мы как раз ищем такой кусочек, который нам объяснит, что было вначале, вот эти ранние этапы становления массива. И нам помогли очень местные геологи, и я вот пользуюсь случаем, что называется, передаю привет участковым геологам Коле и Ирине.
1: Участковые геологи?
0: Да.
3: Это как участковому.
0: Да, нет, но там работает комбинат «Апатит» огромный, где, естественно, есть геологический отдел, и нам очень вот геологи «Апатита» помогли.
1: Что они вам?
0: Они буквально, вот Николай с нами целый день ездил
3: Фосагра,
0: по карьерам.
3: Насколько я помню,
0: да, Фосагра, да, ездил по карьерам, говорил, давайте еще. То есть мы с ним вот нашли несколько интересных дайек, которых нет на картах, да. И потом вот Ирина еще один день тоже нас сопровождала.
1: А нам вот, которые про пегматиты вообще, ну, мало чего знают.
0: Не это как раз не пегматиты, мы дайки искали, мы... На пегматитах поставили крест. Единственное, я не смог удержаться, мы нашли в Лавозере совершенно в неожиданном месте, буквально на островах, вот, на полуостровах, породу, которая рассыпается на отдельные очень красивые кристаллики, потрясающие формы. И я не смог удержаться, я взял кристаллики. В моем музее никто не знает, что это за минерал. Я сам не знаю, что это за минерал. Может быть, новый. Вот привезли такой тоже... Интересный материал.
1: Вы будете исследовать и, да, узнавать, конечно, что конечно, это за минерал?
0: Конечно. Уже даже мне предложили несколько человек поучаствовать в этом.
1: Ой, красотища какая.
0: Я вот, к сожалению, не принес. Я несколько дней носил в кармане. Надо было принести, конечно, показать.
1: И вы говорите, что туда обычным туристам тоже можно поехать?
0: То есть, естественно, нельзя на территорию рудников и Фосагра, но там есть масса туристических маршрутов. У меня друзья сейчас, кстати, делают такой проект, геологические экскурсии по Хибинам, по-моему, Нордстоун это называется. Вот только-только начали. То есть именно вот такая геологическая направленность. Они сейчас, вот мы с ними встречались, они разрабатывают маршруты для школьников или для интересующихся по Хибинам.
1: Это дорогое удовольствие будет?
0: Вот, насколько я понимаю, нет. То есть что-то... Ну, я боюсь, да, коммерческая сторона этих дел. Ну, то есть это как раз вот стараются сделать доступным большому кругу населения.
1: Очень интересно. Вот спрашивают, а на территории Петербурга и области нет вулканов?
0: На территории Петербурга я не знаю вулканов. На
1: вот, ясно, и... Кости, нет у вас вулканов, успокойтесь.
0: И Ленинградской области тоже не знаю. Ну, можно сказать, что, скорее всего, последние вулканы в этом районе имеют возраст порядка там миллиарда лет.
1: Ох.
0: 900 миллионов.
1: Ну, это плюс-минус миллион, как вы говорите.
2: Живу в 70 километрах от Эльбруса. Мне грозит что-нибудь, пишет нам человек.
0: Всегда что-нибудь грозит. Перегрев, например, ну, то есть там солнечные удары или там, наоборот, переохлаждение. А, нет, извержение Эльбруса не ожидается. Да, ближайшие, по прогнозу существующим, в ближайшие 400 лет.
2: А вот спрашивают, а есть ли такое понятие цепная реакция вулканов? Не думаю, да, ведь что они как-то связаны.
1: Мне же, наверное, кажется, сам по-своему.
0: Если вулканические центры питают, если вулканы питаются из одного общего очага или из одной общей магматической системы, да, такие случаи известны.
1: А примеры вот где они питаются?
0: Ну вот Исландия, Ефьятла-Йокули, Катла, значит, у них общая система подпитки, и была угроза того, что во время извержения Ефьятла-Йокуль, ну вот, начнет извергаться Катла.
1: Но он не начал.
0: Ну, по крайней мере, он проявил активность, но не начал, да, вот, извергаться, как ожидалось. Ну,
1: значит, нет цепной реакции.
0: Она могла быть, да? Она могла быть. Но если это удаленная система, то нет. Зависимости прямой нет. А ключевская группа вулканов, вот сейчас интересная работа, о том, что, собственно, сам Ключевской, Безымянный, Толбачик, они как-то связаны друг с другом, но вот та статистика, которая есть, она позволяет сделать такое предположение, но не позволяет это сделать убедительно.
1: Еще ну, то есть это мало. Не доказано про цепную реакцию, получается. Она может быть.
0: Она может быть, да.
1: Да.
0: Если единая питающая система.
1: Ну, ведь нет? Это же страшно себе представить, если бы они вот все вместе начали бы извергаться. А последствия...
0: Как раз наоборот. Они вот в том числе и дело, что они извергаются последовательно, по очереди. Да? То есть если один начал извергаться, то эта магма, грубо говоря, как несколько кранов, да, вот из одного бачка. Если вы один кран открыли, то сильное извержение. Открыли все три крана, то потихонечку течет. То есть магма больше не станет. Магма генерится не в вулканах, она формируется гораздо глубже.
1: Ух ты как! А вот человек пишет, что я где-то слышал, что Аюдак это потухший вулкан.
0: Да, ну то есть, вернее как, это не вулкан, это магматическое тело. Мы как раз были в этом году тоже рядом с Аюдаком. К сожалению, вплотную подойти не удалось, там строят дачи. Там, на территорию санатория нас пустили, а на территории дачи уже нет. Но мы зато опробовали Партенит. Это такой аюдак в миниатюре.
1: Ой, я отдыхала сторону. В Партените.
0: Классное место, мне очень нравится. Одно из любимых у меня.
1: Да? Да. Ух ты, я правда не помню. У меня просто
0: вот
1: не было
0: вот,
1: паспорта
0: скалы,
1: заграничного.
0: Которая там прямо в порту, такая скалка круглая. Это тоже маленькое магматическое тело.
1: Ну надо
0: это
1: же.
0: Это не вулканиты.
1: Я даже и не знала. Мы продолжим после небольшой паузы.
4: Эврика.
1: Вот Павел Юрьевич у вас спрашивает, а скажите, пожалуйста, есть ли на Южном Урале спящий вулкан? Вроде Гадильша, я боюсь ударения, но я не уверена, могут ли они проснуться?
0: Насколько я знаю, последний вулканизм на Южном Урале был... Это... Пермский. Нет, это позже. Ну, мне кажется, что порядка 300 миллионов лет назад. После этого ничего не было. То есть, видимо, те вулканы, которые были 300 миллионов лет назад, нельзя считать не спящими. То есть, это уже было давно. Может ли быть вулканизм на Южном Урале? Теоретически может быть, но мы об этом узнаем за миллион лет, наверное, до... вулканизма.
1: Мы еще должны успеть об одном вашем путешествии поговорить, да?
0: Да, ну куда мы сейчас собираемся в такое интересное место, это Полярный Урал. Собственно, летим в Салехард. Меня уже все спрашивают, а что там с сибирской язвой? Я говорю, не знаю. Ну, мы прилетаем в Салехард, переплываем, собственно, Оби, и дальше на вездеходе должны пройти весь Полярный Урал. Вот была большая...
1: А конечная цель какая?
0: Там много хромитовых месторождений. Месторождений хрома, хромовых. Это стратегический металл, то есть его, естественно, там добывают частично. Но эти месторождения очень сложные. Это богатые руды, но они понемножечку и в разных местах. И вот наша задача помочь понять, есть какие-то закономерности эмпирические, да, вот как горняки. Здесь есть руда, здесь нет руды, да. То есть есть и более обобщенные какие-то понимания, где может быть, где не может быть. И вот наша задача помочь понять закономерности размещения вот этих малых тел, богатых хромовых руд, чтобы их было легче искать, добывать. То есть мы должны на пяти практически, вот по всему Полярному Уралу, на пяти месторождениях побывать, отобрать пробы и потом их изучить.
1: Что нам это даст?
0: Знания. Мы даем знания, да, а эти то, знания...
2: То, что ты никогда не ценил у самого.
0: Да, информацию. Информация знаний в какие-то другие блага.
2: А сама все пытается в евро пересчитать. А сколько это в рублях, да? Да,
1: сама? Нет.
2: А что?
1: Я просто... Мне интересно. Вот люди затеяли такую огромную экспедицию, конечная цель. Теперь я понимаю. Изучить, я же должна знать, что нам это даст.
0: Не, ну я считаю, что самое дорогое, что сейчас есть в мире, это информация.
2: Да.
0: А как она монетизируется, это уже зависит от тех, кто ее использует, в каких целях использует.
1: А до вас уже это исследовали? Или вы будете первопроходцами?
0: Частично, нет, конечно, там месторождение Раиса, оно разрабатывается, оно исследуется, там разведка, там карты, много десятков лет, наверное, там была съемка. Но вот то, что мы будем делать, этого не делал никто. То есть мы первые.
2: Угу. Ну вот вы обещайте нам прийти, пожалуйста, осенью, рассказать о том, как вы съездили.
1: Вы бы нам хотя бы какие-нибудь такие интересности принесли, чтобы мы посмотрели, да, пощупали.
0: Вот я,
1: жалею,
0: я как раз вот шел сюда и подумал, что же я не выложил из кармана.
2: Вы уедете, кстати. когда приедете?
0: Планируем 31 августа приехать, ага. Но правда потом снова уехать на Байкал. Где-то там на чуть-чуть потом приеду.
2: Мы
0: потом
2: в сентябре хотели посетить ваш музей.
1: Хорошо, вы расскажете нам про храниты.
2: И в том числе.
0: И покажу.
1: Да. Ох, будем ждать тогда. Спасибо огромное, Павел Юрьевич, вам. До новых встреч. Я напоминаю, что у нас сегодня был в гостях доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ Павел Плечов. Спасибо большое.
0: Спасибо вам.
2: Спасибо.
4: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.

Добрый день, друзья! Мы продолжаем заниматься астрономией. Мы уже поговорили о том, как измерять положение объектов, космических объектов в пространстве. На прошлом уроке мы поговорили о том, как измерять время, и вы убедились, что это очень непростое дело, и большая наука связана с измерением времени. И точное время позволяет нам ориентироваться не только во времени, но и в пространстве, например, с помощью спутниковой навигационной системы. Ну а теперь поговорим о видимом движении небесных тел. Вот перед вами анимация – это последовательность настоящих фотографий, сделанных в полярной области нашей планеты, где в течение летнего периода Солнце не погружается под горизонт, это вот полярный день, но, видите, оно все равно перемещается относительно горизонта, хотя в течение суток и не заходит за горизонт. Видимое движение светил довольно сложно выглядит для человека, который сам находится на планете, постоянно испытывающий несколько разных движений. Наша планета вращается вокруг оси, она движется вокруг Солнца, другие планеты движутся вокруг Солнца, само Солнце летит в пространстве. И все это вызывает перемещение, видимое перемещение светил на небесной сфере. Давайте подумаем о том, как оно происходит, как взаимные положения звезд и планет меняются с течением времени на нашем небосводе. Астрономы выделяют несколько характерных конфигураций планет, то есть относительных положений, как правило, относительно Солнца. Дело в том, что именно положение планеты относительно Солнца очень сильно влияет на возможность астрономических наблюдений этой планеты. Если планета находится на небе на небольшом угловом расстоянии от Солнца, мы ее практически не можем изучать. Днем наше небо от рассеянного солнечного света в лучшем случае голубое, ну а иногда и покрытое облаками. Ну, хорошо, если облаков нет, оно просто залито рассеянным солнечным светом. И увидеть на этом фоне планету, детали на ее поверхности довольно сложно. Поэтому астрономы ждут каких-то специальных моментов, когда планета удаляется от Солнца на небе как можно дальше. Можно дождаться времени, когда Солнце уже зашло за горизонт, достаточно глубоко опустилось туда, и его рассеянные в атмосфере лучи уже не так сильно мешают нашим наблюдениям. В общем, положение, видимое положение планет относительно Солнца – это очень важная вещь. И вот какие характерные конфигурации астрономы выделяют. Ну, это наша Земля, мы находимся на ней. И давайте сначала посмотрим на внутренние планеты, те орбиты которых находятся внутри орбиты Земли. Например, Венера или Меркурий. Четыре характерных положения. Первое – это нижнее соединение. Нижнее, ну, это традиционное представление о том, что Солнце выше, то есть дальше от Земли, а эта планета ниже, ближе к Земле находится. Действительно, она видна либо рядом с Солнцем, либо прямо на фоне его диска. В этот момент планету наблюдать бесполезно. Мы видим просто черный кружок, в лучшем случае, если он в проекции на солнечный диск. А обычно даже ничего не видим, солнечные лучи нас ослепляют. Это нижнее соединение. Это верхнее соединение, когда планета точно за Солнцем. И вот характерных два положения, которые наиболее удобны для астрономических наблюдений. Это моменты, когда планета удаляется на максимальное угловое расстояние от Солнца, либо к востоку, либо к западу. Ну, вообще угол, на который планета от Солнца на небе удалилась, называется элонгацией. А это моменты наибольшей западной, ну, западную сторону горизонта, и наибольшей восточной элонгации. Вот четыре характерных момента. Именно в наибольшей элонгации наблюдать Венеру и Меркурий наиболее удобно. Хотя, конечно, Меркурий так близко к Солнцу, что его всегда неудобно наблюдать. Но Венера довольно далеко удаляется, и она на небосводе еще высоко, хотя Солнце уже глубоко под горизонт опустилось. Для внешних планет, орбиты которых находятся дальше от Солнца, чем земная, тоже есть четыре характерных положения.
Ну, особенно интересны вот эти противостояния и соединения. Начнем с соединения. Мы видим планету практически в том же направлении, что и Солнце. Наблюдать ее там в телескоп невозможно. Солнце нам мешает. Она формально соединяется на небе, как бы угол по отношению к Солнцу почти до нуля уменьшается. Но для наблюдения эта конфигурация бесполезна. А вот противостояние намного интереснее. Смотрите. Что значит противостояние? Кто кому противостоит? Для земного наблюдателя Солнце и планета находятся в противоположных направлениях, противостоят друг другу. В этот момент ночью, в середине ночи, в полночь, планета у нас видна высоко над горизонтом, в южной стороне неба, ну, для нас, жителей северного полушария, и хорошо освещена Солнцем. Мы видим ее полушарие, полностью освещенное солнечными лучами. Идеальный момент для изучения планеты в телескоп. Ну, есть еще восточная и западная квадратуры. Квадратура в том смысле, что угол планета, Земля, Солнце равен 90 градусов, ну, квадратный. А это, в общем, малозначимые конфигурации для современной астрономии, они, в общем, не имеют значения. А вот противостояние – очень важная вещь. Вы наверняка слышали о противостояниях Марса, особенно о великих противостояниях Марса. Великими называют те, когда, двигаясь по своей вытянутой эллиптической орбите, Марс ближе всего подходит к Земле в момент противостояния. Тогда его еще удобнее изучать, он еще ближе к Земле находится. Но это совсем замечательно, и такое бывает не очень часто, раз в 15-17 лет. В этот момент все любители астрономии по ночам смотрят на Марс. Бывают моменты, когда планеты собираются в одной области неба. Это называют парадами планет. Но не думайте, что это прямо вот все планеты выстраиваются в ряд. Это только художники, незнакомые с астрономией, или журналисты, плохо изучавшие астрономию в школе или вообще ее не изучавшие, могут вот так представить себе парад планет, прямо как строй солдат на плацу, вот все равняясь смирно. Планетам так не скомандуешь, никогда они такого положения не занимают. Это просто кошмар, который вот неграмотный журналист или художник, иллюстратор может представить. Да, в прошлом году, в июле, 4 июля 2020 года, был парад планет. Но, честное слово, ничего похожего вот на этот стройный ряд планет, конечно, не было. Астрономы хватались за голову, когда видели вот такие иллюстрации в интернете. А что такое парад планет? А вот что на самом деле было в июле 2020 года? Планеты по отношению к Солнцу собрались, ну, в более, скажем так, с одной стороны от Солнца. Вот Нептун и Уран у меня тут не поместились, они за пределами кадра. Я нарисовал направление на них, где они находились в этот момент на небе, ну, чтобы не мельчить картинку. А для земного наблюдателя часть планет были видны в одной стороне неба, часть, например, Меркурий и Венера в другой, ну, Марс примерно в направлении Нептуна. То есть, ну, действительно, для ночного наблюдения планет более или менее они все собирались в одной части неба. И вот, пожалуйста, карта, созданная электронным планетарием. Ну, это противостояние, да еще и парад планеты, еще плюс к тому полнолуние, которое в этот день, 29 января, 16-го года наблюдалось. То есть человек, любитель астрономии, выйдя на природу со своим телескопом, мог одновременно наблюдать на небе сразу много планет, да еще и Луну. И это было очень удобно, очень яркое зрелище представляло и для простого человека, и для любителя астрономии. Но, конечно, все они в струнку при этом, в ровный строй не выстраивались. Такое, в принципе, наверное, никогда не произойдет. У каждой планеты свой период обращения по орбите. И вот так выстроить их в ряд вряд ли когда-то удастся природе. Это, кстати говоря, хорошо. Иначе они стали бы возмущать свое движение орбитальное. Но, тем не менее, вы уже поняли, что парад планет – это приблизительное сочетание планет в одной части небосвода. Происходит это не так уж редко.
Видимое движение небесных тел происходит прежде всего потому, что вращается Земля. По этой причине вращается, как нам, земным наблюдателям кажется, вращается небосвод вокруг Земли. Но на самом деле это, конечно, отражение суточного вращения Земли вокруг своей оси. Но каждая звезда при этом испытывает суточное движение относительно горизонта, относительно восходит и заходит. И вот так мы это себе представляем. Каждая звезда или планета, или любое небесное тело в течение суток для земного наблюдателя совершает один оборот вокруг планеты. Мы как бы остановили планету, сказали, что вот мы тут живем, останавливаем Землю и смотрим, как движется небесное светило относительно нас, земных наблюдателей. Вращение происходит вокруг северного небесного полюса, точнее, астрономы говорят, северный полюс мира. Знаете, старое русское слово «мир», оно имело несколько вариантов смысла, несколько разных смыслов одним и тем же словом. Например, помните такая приговорка: «На миру и смерть красна». Что значит «на миру»? Среди людей, то есть вот сообщество людей тоже называлось миром. Мировой судья, то есть тот, который не мирит людей, а среди людей работает, так сказать, общество обслуживает своей судебной практикой. А это первый смысл. Второй смысл этого слова, ну, это периоды между войнами, когда люди не воюют, это мир. А третий смысл этого слова – это вся Вселенная, весь мир. Старая русская песня: «Всю ты Вселенную объехал, нигде милый не нашел». Вот Вселенная часто заменялась словом «мир», окружающий нас мир и так далее. Поэтому астрономы по привычке называют это северный полюс мира, южный полюс мира. Ну, а можно говорить и небесный полюс. На английском, например, говорят «небесный полюс». Это, собственно говоря, та точка, куда смотрит ось вращения Земли. И все небесные светила в течение суток совершают видимое движение вокруг этих полюсов. Особенно заметно видимое изменение, когда мы смотрим за ночью на Луну. Мы сразу несколько ее перемещений, превращений можем заметить. Во-первых, доля Луны, освещенная Солнцем, и неосвещенная Солнцем, все время меняется. Это смена фаз Луны или лунных фаз. А во-вторых, обратите внимание, вот эта последовательность кадров сделана в течение месяца. Луна то больше становится, то меньше. Прямо вот заметно, как меняется ее угловой размер на небосводе. Кроме этого, внимательно посмотрите, она еще испытывает покачивание. Вот если внимательно смотреть на край, то мы видим, как Луна покачивается справа налево и сверху вниз. Вот такие покачивания по долготе и покачивания по широте. С чем все это связано? Ну, смена лунных фаз, хотя для некоторых людей не очевидна причина. Я видел некоторые детские книжки, написанные не очень грамотными писателями, где совсем по-иному объяснялась смена лунных фаз, что это тень Земли падает на Луну. Нет, конечно. Мы на Земле видим Луну в одном направлении, а Солнце в другом. Солнечные лучи приходят, освещают и Землю, дневное и ночное полушарие Земли, и Луну точно так же, дневное и ночное полушарие Луны всегда существует. Но Луна-то движется относительно нас в течение месяца, делая оборот по орбите, и мы ее видим как бы с разных направлений относительно солнечного света. То мы видим ее ночную сторону, и это новолуние, то дневную сторону, освещенную поверхность Луны, это полнолуние, то какую-то долю. Здесь нарисовано, как мы это видим, но здесь истинное положение Луны по орбите. Внешний вид Луны меняется потому, что мы смотрим на нее в течение месяца с разных направлений относительно падающего на Землю и на Луну солнечного света. Вот причина смены лунных фаз. Понятно. А вот эти покачивания и изменения размера Луны, с чем они связаны, тоже, в общем, ясно. Луна обращается вокруг Земли по орбите, которая не совсем круговая. Она очень похожа на круг, но все-таки чуть-чуть деформирована и имеет форму эллипса. Одну половину месяца Луна чуть дальше от Земли,
а вторую половину месяца чуть-чуть ближе. Самые предельные точки, вот максимально близкая, называется перигей, ну, гея – это наша Земля, перигей, а самая удаленная точка – апогей. И поэтому, когда Луна в перигее или где-то там в окрестностях перигея, она ближе к Земле, и мы видим ее диск немножко более крупным. А когда она в окрестности апогея, вторая половина месяца, она удаляется от Земли немного, и ее диск кажется чуть-чуть меньше в размере. А вот эти покачивания, с чем они связаны? С тем, что вращение Луны вокруг своей оси и обращение вокруг Земли по орбите, это плоскость лунной орбиты, происходит немножко в разных направлениях. Оси этих движений немножечко наклонены друг относительно друга. Ну, а я, конечно, не буду вам объяснять, почему мы все время видим одно и то же полушарие Луны. Я думаю, все это знают. Луна совершает за месяц один оборот вокруг Земли и за это же время один оборот вокруг своей оси. Поэтому всегда демонстрирует нам, землянам, одно свое полушарие. Второе, то есть обратную сторону Луны, мы с Земли никогда не увидим, потому что Луна синхронно движется. Один оборот вокруг себя и один оборот вокруг Земли. Поэтому всегда показывает нам одну свою сторону. Знаете, я встречал людей, которые этого не понимают. Но, надеюсь, у нас с вами понимание полное в этом смысле. А вот покачивание Луны связано как раз с тем, что вокруг своей оси и по орбите вокруг Земли Луна вращается немножко под наклоном. И смотрите, полмесяца мы видим область ее южного полюса, ну, чуть-чуть южное полушарие к нам повернуто. А через две недели, вторую половину месяца, мы лучше видим область ее северного полюса, потому что ось сохраняет свою ориентацию. Но положение Луны меняется относительно Земли. И это вызывает видимые покачивания Луны, как говорят, широтные либрации. Ну, слово «либрация» происходит от латинского «libra» – «весы». Знаете, чашечки весов покачиваются. Либрации – это покачивание. Вот либрация по широте связана с наклоном оси вращения Луны. Вы, наверное, уже поняли, что это аналогично тому, как Земля, двигаясь вокруг Солнца в течение года, полгода демонстрирует Солнце более, так сказать, повернутым к Солнцу, является одно полушарие Земли, а вторую половину года – другое полушарие Земли, поэтому у нас сезоны года меняются. То в северном, то в южном полушарии Солнце выше над горизонтом, то зима, то лето. Фактически та же причина приводит к этим самым широтным либрациям Луны для, с точки зрения земного наблюдателя. Покачивание по долготе связаны тоже с движением Луны вокруг Земли по эллиптической орбите. По эллиптической орбите Луна движется с переменной скоростью в районе апогея чуть медленнее, мы еще будем об этом говорить, когда законы Кеплера будем проходить, а в районе перигея чуть быстрее, а вокруг оси вращается с постоянной скоростью. Поэтому, двигаясь по орбите, то немножечко демонстрирует нам один край восточного полушария поворачивается, то западного. Вот эти вот покачивания по долготе – это тоже влияние эллиптичности лунной орбиты. Ну хорошо, с этим разобрались. Планеты. Когда ученые еще в древние века, даже около 4000 лет назад, стали замечать, как некоторые яркие светила перемещаются на фоне неба, на фоне далеких звезд, это привело их в недоумение. Посмотрите, как перемещается, например, Марс. Ну, это анимация, сделанная электронным планетарием в 2008 году. Вот так Марс перемещался относительно созвездий, там, Орион и так далее, перемещался на звездном небе. Согласитесь, вот такое движение планеты, конечно, приводило в недоумение древних ученых. Ну что это, планета перемещается с запада на восток, потом останавливается, это называется точка стояния планеты, начинает двигаться в обратном направлении с востока на запад,
Это ретроградное или обратное движение планеты. Останавливается, снова продолжает двигаться с запада на восток. Как объяснить эти петли? Как можно, какую математическую теорию и вообще кинематику движения планет можно себе представить относительно Солнца или Земли, чтобы объяснить вот такие замысловатые движения планет? И ученым приходилось как-то придумывать, изобретать какие-то схемы, которые позволили бы предвычислять, то есть заранее прогнозировать, где какая планета будет в данный момент года. Ну, в разных целях это делалось, и для ведения календаря, и для разных астрологических прогнозов, которые тоже были популярны в древние времена. Любой прогноз, он всегда ценился, и астрономы, которые, вообще говоря, могли точно предсказывать сезоны года, когда наступит весна, лето, сезон полива, сезон сбора урожая. Они иногда пользовались этим своим влиянием и делали прогнозы человеческих судеб, получая за это определенное вознаграждение. Но эти прогнозы, конечно, никогда не сбывались, за что астрономам иногда доставалось. Вот таких называли астрологами. Сегодня астрологи – это люди, которые просто морочат малообразованной публике голову. А мы с вами понимаем, что наука, астрономия к прогнозу человеческой судьбы не имеет никакого отношения. Но прогноз движения планет по-прежнему важное занятие для астрономов. И вот что придумали астрономы, чтобы каким-то образом древние астрономы, еще древнегреческие, чтобы объяснить видимое перемещение, замысловатое перемещение планет на фоне звездного неба. Очень красивая на самом деле идея. Ну, понятное дело, что в древности Землю, гигантскую Землю, которая оказалась абсолютно не

по окружностям. Тогда пропорционально прошедшему времени планета меняет свое положение на окружности. И вот как-то надо было из равномерных круговых движений смоделировать вот это вот, не туда, вот это вот замысловатое петлеобразное видимое движение планеты. Это удалось. Удалось сделать с помощью представления о дифференте и эпициклах. Диферент – это основная окружность, по которой некая мнимая точка, это еще не планета, это чисто математическая точка, равномерно движется вокруг Земли. А вокруг этой точки тоже равномерно движется планета по меньшей окружности, по эпициклу. Эпи, ну, значит, сверху, наложенный на дифферент. И вот сочетание даже этих двух равномерных круговых движений уже позволяет объяснить петлеобразное движение планеты. Дифферент и эпицикл. И вот это видимое движение планеты объясняется, как раз, ну, пытались, по крайней мере, объяснить вот таким сложением этих двух равномерных круговых движений планеты. Если не хватало одного эпицикла, ну, не удавалось точно соответствовать наблюдениям, на него накладывали второй эпицикл, который чуть-чуть уточнял положение планет. Ну, дальше поднимаете. Можно наложить и третий эпицикл, и четвертый. Вершины эта математическая теория достигла в книге, в труде известного древнегреческого астронома Клавдия Птолемея. Он в начале нашей эры жил, и он собрал все наблюдения, все математические модели, которые до него астрономы придумали, и написал великолепную книгу. Она у самого Птолемея называлась, ну, там, «Теория движения планет», скажем так, ну, примерно так, в 13 книгах. Но потом, когда древнегреческая культура и наука оказались в упадке, там, разрушились империи древние, и арабские страны стали доминировать на этих пространствах, арабские математики и астрономы эту теорию переняли, выучили, переписали на своем арабском языке. И когда арабская культура тоже уже деградировала немножко, пришла в упадок, а европейская, наоборот, стала подниматься в Средневековье, перевели арабские книги на латынь, на европейские научные языки. Но название осталось такое у книг Птолемея, какое дали им арабские ученые. Аль-Магест. Ну, аль, вы знаете, приставка во многих арабских словах. Аль-Маджестик – это значит величайший, ну, маджестик, а величайшее математическое построение, так сказать, математическая теория. И эта теория довольно точно позволяла прогнозировать движение планет. Хочу добавить вот что. Конечно, в наше время мы считаем, что и Земля движется, сейчас поговорим об этом, Коперник, так сказать, сдвинул Землю и остановил Солнце. Но вот эта теория, как математический метод, она действительно очень хороша. В течение 1500 лет все ученые, астрономы пользовались книгой Птолемея как единственным и надежным руководством, позволяющим вычислять движение планеты, прогнозировать, где, когда, в какой точке небосвода они будут. Современный математик прекрасно понимает основу этой теории. Дело в том, что любое периодическое движение, каким бы сложным, замысловатым оно ни было, можно представить набором простых круговых движений. Это математики доказали, это называется разложение сложного движения в набор элементарных круговых движений, или, как говорят, разложение функций в ряд Фурье. Вот преобразование Фурье, это французский математик, оно дало, так сказать, основу для, подтвердило, что Птолемей шел в правильном направлении, что он пытался набором элементарных круговых движений объяснить, приблизить, так сказать, к реальности сложное периодическое петлеобразное движение планет. И в этом смысле, конечно, теория Птолемея гениальная совершенно вещь, хотя в наше время уже она устарела. Но эта книга была на русский язык переведена лишь чуть более 20 лет назад. Вот она существовала на латыни, потом ее перевели на все европейские языки, а на русский язык она к нам пришла, переведенная только в 1998 году, по-моему. Если вы захотите почувствовать
а уровень

древнегреческой науки, прежде всего математики, возьмите эту книгу, откройте и попробуйте прочитать несколько первых страниц. Ну, буквально там 10-15 страниц. Это будет нелегко. Это математика высшего класса. И там такая, там геометрия в основном. У них не было математического анализа у древних греков. Они не знали, что такое производные, интегралы. Но геометрия была на высочайшем уровне, гораздо выше современной школьной геометрии. Это я вам точно говорю. В общем, почувствуйте, что такое древнегреческий математик. Если откроете эту книгу, то быстро это поймете. А дочитать ее до конца, в общем, мало кому удавалось. Но, конечно, наступили новые времена, наступили новые, более точные измерения в астрономии, появились более точные приборы, армиллярные сферы, квадранты, секстанты. И теория Птолемея уже перестала удовлетворять точным наблюдениям. Она просто неправильно прогнозировала движение планеты. Надо было как-то менять ее основу. И первым сделал это польский математик, священнослужитель, астроном, он во многих областях был квалифицирован, Николай Коперник. Он предложил переместить Солнце в центр этой планетной конфигурации, а все планеты, в том числе и Землю, запустил по орбитам. Оказалось, что даже беря за основу теорию Птолемея, то есть простые круговые движения, такая теория гораздо точнее и проще объясняла движение планет в Солнечной системе. Ну, а в дальнейшем она получила развитие, перешли от круговых орбит к эллиптическим, это уже заслуга следующих поколений астрономов. А в тот момент теория Коперника была, конечно, гигантским шагом вперед во всех отношениях, не только в математическом, но и в мировоззренческом, потому что Библия нам трактовала Землю как неподвижную основу нашего мира, а Коперник решился высказать идею. Собственно, эту идею древнегреческие некоторые философы высказывали, но тогда она не получила поддержки, а во времена Коперника уже ясно было, что древние представления о геоцентризме устарели, и появилось новое гелиоцентризм. Центрическая, то есть солнцецентрическая система мира, которая быстро завоевала популярность, хотя церковь долго сопротивлялась этому. Ну и вы знаете печальную судьбу Джордано Бруно, который в том числе из-за пропаганды идеи Коперника был сожжен в 1600 году в Италии на костре. И не только он за это пострадал, и Галилей за это пострадал довольно сильно. В общем, была борьба старого и нового, в том числе и на основе астрономических представлений о строении мира. Ну, сегодня это уже все история. И сегодня мы понимаем, что движение Марса по его орбите и движение Земли по ее орбите, а мы-то находимся на Земле, вот эти два неравномерных взаимно происходящих движения относительно Солнца, они как раз приводят к тому, что Марс и другие планеты выписывают такие сложные петлеобразные траектории на фоне далекого звездного, на звездном фоне. Потому что, ну, звезды нам кажутся почти неподвижными, они слишком далеко от нас находятся. А планеты, движущиеся тут, рядом с нами, в пределах Солнечной системы, они, конечно, резко меняют, быстро, за день, там, за ночь, за сутки, свое положение относительно звезд. И вот эти траектории сегодня мы объясняем тем, что наблюдатель находится на подвижной планете, и любая другая планета тоже движется с другой скоростью, в другом направлении, в других плоскостях орбитальных относительно Земли. И все это приводит к сложным, петлеобразным, видимым траекториям планет на небе. Ну, на этом мы заканчиваем сегодняшний урок. Двинемся дальше на следующем уроке.

отличие от других французских художников-импрессионистов, Эдгар Дега не любил писать пейзажи. Он вообще терпеть не мог работать на пленэре, и к тому имелись веские причины. У него было плохое зрение, и врачи настоятельно рекомендовали ему избегать яркого дневного света. При этом он, как никто, умел изобразить человеческое тело в движении, в особенности женское. Почти все здешние женщины красивы. У многих есть какая-то неправильность в лице, без которой их красота казалась бы пресной. Но боюсь, что головы их так же слабы, как моя собственная, что было бы плохой гарантией для новой семьи. Француз Эдгар Дега часто задумывался о семье и браке, и все же единственное, с чем художник предпочел связать себя узами, было искусство. Эдгар Дега был выходцем из состоятельной французской семьи. Его отец страстно увлекался живописью, а потому был несказанно рад, когда его 20-летний сын решил стать художником и посвятить свою жизнь исключительно творчеству. В 1861 году Эдгар вошел в круг импрессионистов, не принимая при этом большую часть их идей. Художник предпочитал называть себя реалистом. Сюжеты и идеи своих картин Дега находил в парижских театрах, светских гостиных и кабачках. Возможно, художник был бы рад сблизиться с кем-то из красавиц. Он встречал их в театре или принимал в своей мастерской, однако всегда был заложником собственного характера, который отпугивал даже поклонниц. Несдержанный, раздражительный и болезненно замкнутый, Дега словно сознательно обрекал себя на одиночество. Он поддерживал свою репутацию сурового и нелюбезного человека, увлеченного лишь живописью, и это позволяло ему оградить свою жизнь от вторжений посторонних людей. Многие утверждали, что к представительницам прекрасного пола Дега был равнодушен. Впрочем, он был очень скрытен. Если и испытывал к кому-то душевную привязанность, то это оставалось глубокой тайной. Творчество убежденного холостяка-одиночки было всецело посвящено красоте женского тела, красоте его линий и динамике движения. Женщина в движении. Лучше, чем танцовщицы, натуры было не найти. Впервые они появились на полотне Дега «Оркестр оперы», скромно заняв лишь задний план. А вскоре эти гибкие девушки, одетые в воздушные платья, завоевали на картинах живописца главенствующее место. «Почему вы рисуете балерин?» — однажды спросила Дега одна из поклонниц его таланта. «Потому что только у них я нахожу жесты, свойственные древним грекам», — ответил художник, который никогда не скрывал своей любви к античной скульптуре. Впрочем, изображая танцовщиц, Дега не только заставлял вспоминать о греческих балерьефах, но и рассказывал весьма драматичные истории о конфликте красоты и окружающих ее опасностях. На картине «Танцовщица на сцене» балерина парит над зрителями, словно бабочка, вырвавшаяся из кокона. А неподалеку притаилась темная, почти зловещая фигура, напоминающая паука. Короткий миг эйфории сценической сказки пройдет, а за кулисами балерину ждет реальность, богатый покровитель, который уведет ее под руку, чтобы насладиться ее красотой. Эдгар Дега умел видеть в балете не только изящество и грацию движений, игру света на молодых телах, но и изнурительный ежедневный труд, постоянную усталость и боль. На его полотнах танцовщицы растирают ноющие ноги, изможденно опираются о стену в ожидании краткого отдыха, в ожидании триумфов и скорого окончания карьеры. Их жизнь подобна вспышке. Череда успехов пройдет, а затем повзрослевшие примы уступят место молодым. Покинув сцену, они станут содержанками. Но об этом можно лишь мечтать. Ведь многим из балерин предстоит одинокое существование на жалкое пособие и воспоминания об овациях, цветах и огнях рампы.
Артист, отдавший свою жизнь искусству, обречен на одиночество? Этот вопрос всегда звучит в полотнах Дега. Это вопрос, который он избегал задавать самому себе. Другую серию работ Дега посвятил совсем иным женщинам. Просторные балетные классы сменили маленькие каморки, заполненные паром. Это прачечные. Но так ли парижские прачки отличаются от балетных танцовщиц? Те же цвета прохладного утра, тот же тяжкий монотонный труд и та же усталость от непосильной ноши, которая легла на спину женщинам, стирающим чужое белье. Они отдают свои жизни, чтобы сделать жизнь других людей красивее и чище. Своеобразный тип этот Дега, писал знаменитый французский писатель Эдмон Гонкур. Болезненный, невротический, с воспалением глаз, столь сильным, что он опасается потерять зрение. Но именно благодаря этому он человек в высшей степени чувствительный, улавливающий самую суть вещей. Я не встречал еще художника, который, воспроизводя современную жизнь, лучше схватывал бы ее дух. Писатель был искренне восхищен умением Дега показать человека во всей его противоречивости, одновременно прекрасным и отталкивающим. Многие из своих работ Эдгар Дега посвятил купальщицам. Но если другие живописцы любовались обнаженным женским телом и подчеркивали достоинство своих натурщиц, изображая их в наиболее выигрышных ракурсах, то женщины на картинах Дега не позируют. Они и не подозревают, что за ними наблюдают. Принимая ванну или отдыхая, они всегда естественны и непринужденны. «Мои женщины, — говорил Дега, — честные человеческие существа, не имеющие никаких других интересов, кроме тех, что вытекают из их физиологического положения». Далеко не все одобряли столь революционный подход в изображении женской красоты. Находились критики, которые обвиняли Дега в пристрастии к уродливому. Сам же художник предпочитал не спорить. Он называл свой стиль изображения «спасительной чуточкой безобразия». С возрастом характер художника становился все сложнее. Он позволял себе с презрением отзываться о знакомых, легко разрывал отношения с близкими. Стоило ему заподозрить, что кто-либо из его приятелей не одобряет его взглядов, он выходил из себя и прекращал с этим человеком всякие отношения. Лукавить и фальшивить Дега не привык. «Поведение Дега становится все более абсурдным», – писал Поль Гоген своему другу и коллеге Камилю Писарро. «Увидеть у него будет более несчастная старость, чем у других». Гоген оказался прав. Отдав свою жизнь творчеству, к старости Эдгар Дега остался совсем один. Лишивший зрения, он жил под присмотром сварливой и властной экономки. «Жить таким одиноким, без семьи, на самом деле слишком трудно», – писал художник. «Я никогда не представлял, что мне придется так страдать. Я очень плохо организовал себе жизнь на этой земле. Все во мне, кроме сердца, равномерно стареет. Но даже в моем сердце есть какая-то искусственность. Танцовщицы зашили его в мешок из розового атласа, чуть поблекшего, как их балетные туфли».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архе. У нас немножко экспериментальный эфир, когда оператор находится на выезде, но мы надеемся, что все пройдет нормально. Если что, пишите в чат, если нас не слышно, не видно или прерывается звук, пожалуйста, пишите, мы будем стараться исправлять все неисправности. В эфире «Динозавры» и не только, Ярослав Александрович Попов, прошу вас.
3: Спасибо. Всем добрый день. Очень рад всех вас ощущать, видеть, к сожалению, не могу. Но, может быть, заодно мы с вами, все-таки мы сегодня сможем с вами пообщаться, если вы зададите в конце свои вопросы. Я на всякий случай всем напоминаю, что у всех, кто присоединился вот сейчас вот в прямом эфире, будет возможность пообщаться, задать какие-то вопросы и получить на них ответы, если, конечно же, таковые у меня найдутся. Вопросы можно задавать по любой тематике палеонтологического толка, желательно все-таки. Но прям совсем идеально будет, если вопросы будут связаны с каменноугольным периодом. Потому что именно про этот этап жизни на Земле я сегодня буду вам и рассказывать. Лекцию я назвал «Эра гигантских насекомых» и не только. Ну что ж, поехали. Итак. Давайте же посмотрим на общую геохронологическую шкалу в таком немножечко упрощенном виде, на шкалу времени, и постараемся разыскать, где же у нас здесь место для карбона или же каменноугольного периода. Ну, вот он там, где ему и положено быть, посреди фанерозойского эона, эона явной жизни, палеозойской эры, эры древней жизни, ну и вот он, карбон, он же каменноугольный период. Кстати, сразу же можно как бы обозначить, откуда взялось такое название карбон. Собственно, из-за того, что в этом периоде сформировалось огромное количество каменного угля. Как формируется каменный уголь и почему его именно в этом периоде так много, об этом мы, конечно же, обязательно поговорим. Но мне кажется, что лучше, если мы хотим, так сказать, погрузиться полностью в этот мир каменноугольного периода, нам начать издалека, ну, вот прям-таки из космоса. Итак, каменноугольный период охватывает интервал времени примерно от 350 до 300 миллионов лет назад. Посмотрим же, как за это время изменялась Земля. В целом, когда мы оказываемся в начале каменноугольного периода, мы видим, что все континенты на нашей Земле расположены совсем не так, как сейчас. И больше того, они все как-то сгрудились вместе. Это, между прочим, совсем не случайность. Ведь каменноугольный период – это время, когда начала формироваться Пангея. Единая Земля. Суперконтинент, окруженный суперокеаном. Это то самое время, когда на Земле все наконец-то стало становиться супер. Будет, кстати, оно вот такое вот супервремя с суперконтинентом продолжаться еще в Пермском периоде, в Триасовом, и только к Юрскому периоду суперконтинент Пангея решит, наконец, распасться. Но это уже совсем другая история. А пока что суперконтинент лишь заканчивает объединять отдельные части. Давайте же посмотрим, как это происходило. Вот вы можете примерно прикинуть, где какие континенты располагались. Можно сориентироваться, где мы сейчас находимся. Я не знаю, где вы находитесь, но чтобы вот так вот примерно прикинуть, где тут чего есть. Ну вот, допустим, здесь у нас где-то была Россия. Да, вот часть Сибири, часть вот Европы, соответственно. Вот эта вот часть – это Россия. Ну, давайте посмотрим, как континенты будут дальше двигаться. Как вы видите, объединение потихонечку продолжается. У нас Сибирия, Казахстания, все соединяются с единым суперконтинентом Пангея, но в конце даже Китай уже начинает подъезжать потихоньку. Вообще у Китая был такой длительный свой путь, он никак не хотел соединяться с остальными континентами, но в конце концов все-таки и он присоединился, но это уже случилось в Триасе. Ну а вот так выглядела Земля в конце каменноугольного периода. И вы, кстати, заметили, что тут помимо движения континентов произошли еще некоторые интересные процессы. И, пожалуй, самый важный – это рост ледяной шапки. Действительно, в конце каменноугольного периода климат стал значительно холоднее, и на Южном полюсе сформировался мощный ледник. Многие как-то вот представляют по книжкам, что каменноугольный период – это эпоха жарких тропических лесов, что вот везде были леса с удивительными деревьями, ну, вот примерно вот, нет, это у нас водная. Ну, скоро там, буквально через пару слайдов увидите эти леса. Но на самом деле это решительно не так. Во время каменноугольного периода климат был очень похож на современный. Почему же так получилось, что вот эти вот леса, они всем так известны? Все очень просто, потому что породы каменноугольного периода изучаются в основном в Европе и в Америке. А как вы можете увидеть по этой карте, Европа и Америка располагались тогда в субэкваториальной и экваториальной зонах. То есть прям в самых теплых местах, где действительно были замечательные леса. А на самом деле тогда были, пожалуйста, какие-то древние такие папоротниковые степи. И была вполне себе такая тундра характерная. И вот, пожалуйста, льды были на юге. Короче говоря, было много-много разных зон с разным самым климатом. Кстати, пользуясь случаем, могу отметить, что мы в Динопедии, в которой я сейчас работаю, это приложение для iOS. Так вот, мы в Динопедии сейчас как раз занимаемся картами Земли и подготовили карту, которой не было до сих пор нигде. Вот я сколько ни искал, такой карты не было. Динамическую карту за все периоды, на которой можно будет посмотреть, где конкретно, в какой момент располагалась какая зона. Так что, если у вас есть возможность, можете скачать Динопедию, и уже через две недельки с этой картой вы сможете ознакомиться. Вот. Но, а мы тем временем погружаемся в моря каменноугольного периода. Вы, возможно, заметили, что очень большая часть суши, точнее говоря, того, что сейчас является сушей, большая часть континентов, была залита мелкими морями. И это просто прекрасно, потому что на этой территории было множество различных кораллов, морских лилий, брахиопод, трилобитов. Короче говоря, жизнь кипела и бурлила. Ведь жизнь морская в основном обитает на мелководье. А когда есть такое огромное количество мелководных морей, жизнь морская процветает. Ну, давайте же погрузимся в одно из таких морей и прикинем примерно, как выглядел этот древний морской мир. Предлагаю погрузиться как раз в области столицы России, Москвы и Московской области. Вот примерно так выглядел морской мир каменноугольного периода, который располагался как раз на месте столицы. Как видите, здесь огромное количество москвичей обитает. Это всевозможные морские лилии, трилобиты, кораллы, аммониты, морские ежи, брахиоподы и много-много других живых существ. Вот еще моллюски подъехали. Ну, давайте приглядимся к ним чуть-чуть поближе. Вот, например, кораллы. Ну, конечно, вы понимаете, что на этой гифочке появился коралл вполне себе современный. Но в те времена кораллы выглядели, скорее всего, во многом похоже. Конечно, от кораллов сохраняется только их домик известковый. Самих живых существ мы уже там не находим. Но домики намекают на то, что внутри когда-то тоже сидело такое же существо с щупальцами. А сами домики выглядят примерно вот так. В те времена можно было повстречать как одиночные кораллы, похожие на небольшие такие загнутые рога, так и колониальные кораллы из множества трубочек, и из каждой трубочки торчало маленькое животное с щупальцами. Это все кораллы, которые можно найти, например, в Подмосковье. Губки. Безусловно, губки в то время жили, куда уж без губок. Губки, между прочим, это вообще одни из самых древних многоклеточных животных на нашей планете. Первые губки появились более миллиарда лет назад. И, допустим, в Подмосковье можно встретить множество разных губок. Правда, в основном они очень мелкие, честно говоря. Их сложно обнаружить. То, что легче всего найти, это вот такой хитетос. Он, правда, с точки зрения палеонтолога не совсем губка. Его относят к странной группе склероспонгии. Это такие губки, которые не совсем губки. Но вдаваться в детали мы сейчас не будем. Если кто-то хочет узнать, в чем разница между склероспонгиями и губками, лучшее, что вы можете сделать, это обратиться к учебнику Михайлова и Бондаренко «Палеонтология» или какому-нибудь подобному учебнику. Ну или если вам прям уж очень будет интересно, коротенечко могу я вам рассказать, отвечая на ваши вопросы. Ну а пока двигаемся дальше. Следующее животное, которое жило в морях, это, конечно же, морские лилии. Кстати, они были не единственными обитателями этих морей. Здесь также можно было встретить морских пузырей. Также можно было повстречать, например, морские бутоны и многих других животных. Ну, по крайней мере, теоретически. Честно говоря, практически я никаких животных, кроме морских лилий, из стебельчатых в Подмосковье не слышал. Но вообще в это время, в каменноугольном периоде, такие животные все еще обитали. Возможно, что и в Подмосковье тоже, может быть, их просто еще не нашли. А может, они обитали где-то чуть-чуть южнее. Как бы там ни было, иглокожие тогда были достаточно разнообразные. Кстати, а если вы хотите узнать побольше про многообразие иглокожих, могу вас сослать на предыдущую мою лекцию. Она в открытом доступе на Архе. Можете полюбопытствовать. Ну а у нас тем временем появился Масковикринус, морская лилия, которую можно найти как раз-таки в Подмосковье. Больше того, морская лилия, названная в честь Москвы, как несложно догадаться. А чаще всего, конечно, от лилий находят только отдельные части, вот такие членики морских лилий. Но, в принципе, если вам очень повезет, может быть, вы найдете и какую-то более полную находку. А вот так выглядят шикарные находки, которые можно обнаружить в породах каменноугольного периода. Также обитали из иглокожих и активные ребята, вроде морских ежей и морских звезд. Но чаще всего от этих морских ежей каменноугольного периода находят только отдельные иглы или пластиночки. А беда в том, что эти ежи не обладали цельным панцирем. У них между их отдельными пластиночками был органический клей. И органика после смерти их разрушалась, и ежики рассыпались на отдельные иголочки и пластинки. Поэтому найти иглу ежа без проблем можно, допустим, в Подмосковье, да и пожалуйста. Ну, я все про Москва, ну, в любых породах каменноугольного периода, неважно где там. Хотите в Америке, хотите в Казахстане, ну где угодно, вот в породах каменноугольного периода морских можно обнаружить иглы морских ежей. Но вот целого ежа вы вряд ли сможете разыскать. Ну и самая, пожалуй, уникальная находка из иглокожих – это морская звезда. У нее скелет состоял из маленьких отдельных пластиночек, и очень-очень редко они сохраняются вместе, именно в виде прям целой звездочки. Но, однако же, такие находки известны, и, пожалуйста, даже известны из того же Подмосковья. Брахиоподы. Очень странные живые существа. Фильтраторы такие необычные, похожие на двустворчатых моллюсков, но совсем с другой симметрией. Если у двустворчатых моллюсков правая и левая створка похожи друг на друга, зеркалят друг друга, то у брахиопод плоская симметрия проходит внутри створок. И у них есть, как бы похожи правая и левая половина каждой створки. Внутри брахиоподы тоже были устроены совсем не так, как моллюски, но они тоже были фильтраторами, да и, собственно, остаются. Брахиоподы сейчас все еще живут, это современные брахиоподы. Внутри у них вот такой интересный аппарат, который называется руками. Там множество ресничек, этими ресничками они отфильтровывают всякую мелкую живность. Такие замечательные водные пылесосики, которые постоянно чистят воду Мирового океана. А это конкретно брахиоподы, которых можно повстречать, допустим, в том же Подмосковье. Ну, чтобы уж совсем не сосредотачиваться только на Подмосковье, аммонитов я вам решил показать из другого места. Вот все-таки не только в Подмосковье есть каменноугольные породы. Вот, пожалуйста, из Марокко. А еще я этих именно аммонитов выбрал из-за их очень необычной формы. Именно на каменноугольный период приходятся вот такие странные, почти что квадратные аммониты. Это, конечно, согласитесь, очень-очень необычно. Хотя, конечно же, есть и классические такие закрученные спиральки. Ну и в любом случае, хоть эти раковины были квадратными, хоть спиральными, внутри сидел моллюск головоногий, распускал свою сеть щупалец и ловил кого-нибудь, кто мимо проплывал. Продолжая рассказ про моллюсков, можно взглянуть и на моллюсков с прямой раковиной. Например, райеноцеросов. Это прямораковинный головоногий моллюск. Кстати, иногда вырастающий достаточно крупным. Конкретно этот образец был найден, опять же, в Подмосковье. И, между прочим, он попал в палеонтологический музей в Москве. Если когда-нибудь там будете, может быть, конкретно вот этого гиганта сможете посмотреть. Ну и... конечно же, трилобиты тоже здесь шныряли и ползали. Эти вечные искатели приключений в подводном илу. Я уж не знаю, находили ли они приключения, но я думаю, что пищи они себе добывали достаточно много. Впрочем, сами они были очень-очень незаметны. Я думаю, что если мы бы с вами оказались даже вот реально в древнем водоеме, мы бы с большим трудом бы где-то смогли этого трилобита рассмотреть. Дело в том, что к каменноугольному периоду трилобиты уже пережили все свои самые лучшие времена и потихонечку шли к закату. И в итоге те трилобиты, которые остались, они были очень-очень мелкие. Вот здесь не очень, может, понятно масштаб бедствия, но вообще этот трилобит где-то размером в сантиметр. Вот таких трилобитов можно найти в каменноугольных породах. Ну и заканчиваем мы наше плавание, знакомясь с всевозможными рыбами. Рыб, конечно же, было много. У нас рыбы появляются еще в силурийском периоде, в девонском периоде они продолжают развитие. Ну и, конечно же, к каменноугольному периоду у рыб уже вообще все просто замечательно. И перед вами некоторые акулы, одни из самых интересных рыб каменноугольного периода. Что особенно приятно, в породах каменноугольного периода иногда попадаются целые скелеты акул. А это очень большая редкость, ведь у акул скелет хрящевой, и, как правило, он не сохраняется в ископаемом состоянии. Сохраняются только зубки, ну или, в лучшем случае, чешуя. Однако, есть уникальные местонахождения, так называемые лагерштетты, где может сохраниться даже хрящевой скелет. И благодаря этому мы хотя бы можем представить, как выглядела эта самая древняя акула. И, пожалуйста, благодаря этому мы узнали о том, что существовали вот такие ксеноконтиды с странными шипами, торчащими вверх. Они были небольшого размера, метр, полтора, но в обиду себя, видимо, не давали. Шипы на это так нехило намекают. Тогда же обитали стетоканты. Эти акулы отличались еще более специфическим плавником. В английской литературе их называют акула-гладильная доска. Ну, действительно, сверху у них прям такая типичная гладильная доска. Но вот, правда, гладить я бы на ней вам ничего не рекомендовал, потому как на этой гладильной доске была не гладкая ровненькая поверхность, а множество заостренных зубчиков. Для чего была нужна такая гладильная доска? На самом деле огромный вопрос, на который у ученых до сих пор нет однозначного ответа. Но есть, конечно же, некоторые предположения. Возможно, что стетоканты, эти странные образования формировали для того, чтобы понравиться своим партнерам. И возможно, что они были только у самцов. Но для того, чтобы проверить эту гипотезу, неплохо было бы найти хотя бы, ну что, штучек 5 вот таких вот стетокантовых скелета. А, увы, таким пока палеонтология не обладает. Поэтому на данный момент функция вот этого самой подковы – это лишь предположение, лишь гипотеза. Но, с другой стороны, как-то иначе представить себе предназначение такого плавника, ну, практически нереально. Ну, не знаю, придавить кого-нибудь этой странной гладильной доской, этой теркой и перетереть на камушке. Зацепиться за другую рыбу, ну, я даже не знаю, что еще тут можно представить. В общем, вряд ли. Скорее всего, все-таки это чисто для демонстрации. Ну и, пожалуй, самая известная рыба каменноугольного периода – это геликоприон. Его, кстати, часто называют древней акулой циркулярной пилой, но я бы с этим утверждением поспорил, потому как не потому, что он на циркулярную пилу не похож, а скорее потому, что он не акула. Как показывают последние исследования, все-таки геликоприоны по строению зубов ближе к другой группе хрящевых рыб, не к акулам, а к так называемым цельноголовым, таким как химеры. Так что это скорее такая химера, циркулярная пила. Долгое время спорили, как вообще эти странные закрученные зубы располагались во рту у геликоприона. Куда только эту спираль не приделывали. То на плавник повесят, то на хвост, то на нос сверху, то несколько спиралей расположат и вниз их вот так закрутят. То на нижней челюсти, то на верхней челюсти. То они вот думали, что эту спираль можно было выбрасывать вперед, как язык хамелеона, и там, не знаю, протыкать кого-нибудь. Масса идей, но в итоге остановились на картиночке, которую мы видим справа. Сразу возникает вопрос, а почему? Чем вот эта картинка лучше, чем вот эта, например? Ну, смотрите, какая прикольная рыба. Мне она вот больше нравится. Вот. А дело в том, что появились некоторые находки, которые намекнули на то, как должен был выглядеть геликоприон. Изначально от него были известны только зубы, закрученные в спираль. Но потом стали попадаться вот такие находки от его ближайших родственников. Находки, в которых сохранился хрящевой череп. Это Эдестус, близкий родственник геликоприона. У него зубы не спиралью, но все-таки они чем-то похожи. И видно, как они располагались. Ну а дальше больше. Дальше обнаружили и кусочек черепа геликоприона. И вот здесь уже окончательно удалось определиться, что спираль располагалась в нижней челюсти, и она была полностью покрыта кожей. Никуда эта спираль не выстреливала. Ну а охотился он, видимо, примерно так же, как современные, как современная рыба-пила. Ну что ж, мне кажется, что поплавали мы с вами на славу, пора уже вылезать на сушу. На суше в то время, как мы уже выяснили, было очень все по-разному в разных местах планеты Земля. Но, к сожалению, про какую-нибудь там тайгу или саванну, которая тогда, может быть, и существовала, хотя и выглядела совсем не так, как сейчас, но нам и рассказать-то толком нечего. Потому что такие места очень плохо известны. Известны тропические леса и чуть более холодные леса. Ну и я предлагаю как раз по тропическому лесу прогуляться и посмотреть, что же интересненького мы там бы могли бы обнаружить. В первую очередь мы, конечно же, увидели бы деревья. И это нормально, потому что деревья появились еще в девонском периоде, в периоде до каменноугольного. И к каменноугольному периоду деревьев стало много, они расселились по всем местам, и, в принципе, наконец-то уже вся планета поросла лесом. То есть уже стало, ну не вся планета, но вот все вот места, где мог вырасти лес, они уже лесом поросли. Наконец-то уже мир стал более-менее похож на современный в этом плане. До этого растительность росла только вокруг водоемов. Но деревья, правда, были совсем на современные не похожи. Примером тому служит липидодендрон. Название липидодендрон переводится как «чешуя древ». Согласитесь, не очень обычное название, но оно, с другой стороны, ему очень подходит. Если мы посмотрим на его стебель, ствол, то мы заметим, что он действительно как будто бы покрыт чешуей. Прям такое чувство, что смотришь на кожу ящерицы, на хвост динозавра окаменевший, а никак не на дерево. А к каждой такой чешуйке крепился когда-то маленький листочек, но по мере роста дерева эти листочки отпадали и оставались только чешуйки. А в итоге листочки всегда оставались только на верхней части дерева. Довольно занятно, как этот лепидодендрон изучался, да и вообще, как изучают древние растения. На самом деле у палеоботаников есть с этим масса проблем. А причина вот в чем. Как правило, сохраняется лишь маленькая часть от ископаемого растения. И так как совершенно непонятно, как эта часть приделывается к другим, то каждой части просто дают свое название. Например, в случае с лепидодендроном. Нашли вот такие корневидные выросты. Кстати, настоящими корнями это не является, это подземный стебель. Настоящие корни были только вот здесь вот на конце, и это придаточные корни. Ну, если вы в ботанике разбираетесь, вы поняли, о чем я говорю. Если нет, не будем на этом сосредотачиваться, это сейчас не столь важно. Так вот, эта подземная часть стебля получила название стигмария. Нашли кусочек стебля. Ему дали название лепидодендрон. Нашли тонкие фрагменты стебля с немножечко другими чешуйками. Назвали их улодендрон. Дальше нашли вот такие вот, нашли вот такие вот листики. Их назвали лепидофилоидус. Нашли вот такое некое подобие шишки. Назвали это лепидостробус. Что же дальше? Дальше, наконец-то, стали находить связки. Например, веточку с растущей на ней шишку. И смотрят. О, листья лепидофилоидес, а шишка лепидостробус. Значит, это части одного растения. Ура! Потом нашли кусочек улодендрона, а на нем растут лепидофилоидесы. Ух ты! Значит, это тоже части одного растения. Дальше нашли улодендрон вместе с лепидодендроном и, наконец, лепидодендрон со стигмарией. Таким образом, ученые ни разу не находили такого целого дерева. Но они нашли отдельные части в связке, вместе. И поняли, что все эти части когда-то принадлежали целому дереву. И затем начали собирать такой древний пазл, складывая отдельные части в нужные места. И в конце концов сложился цельный образ гигантского 40-метрового древнего плауна лепидодендрона. Вот такая вот штука. Тут же можно задать очень интересный вопрос. А почему эту штуку назвали лепидодендрон? Названий-то много. Почему не лепидофилоидес, почему не стигмария? Или же вообще, вот раз уж каждой части отдельное название давали, давайте вот дерево как-то еще как-нибудь назовем. А эти пусть части так и называются. Забудем про это. Но на самом деле, вот как в такой ситуации действовать и как называть целое дерево, у ученых есть совершенно четкое правило. Тут не запутаешься. Называют в честь самой первой находки. Называется правило приоритета. В данной ситуации самый первый из всех вот этих вот частей был найден именно стебель лепидодендрон. Поэтому дали название в целом растению лепидодендрону. Если у другого какого-то ископаемого дерева, которое тоже потом соберут как пазл, первым обнаружит лист, то назовут все растение по листу. Вот такие дела. Как я уже вскользь упомянул, это представитель плауновидных. Плауны – очень маленькие растения, которые сейчас можно повстречать, допустим, в лесу в сильно увлажненных местах. Но когда-то это были, как видите, деревья, причем не маленького размера. И как раз на каменноугольный период приходится пик расцвета таких вот гигантских плаунов. Вот еще некоторые, можно просто на них посмотреть, полюбоваться. Вот это, скажем, древний гигантский плаун сигиллярия. Ну и хватит. Вот еще одно дерево, но это уже не плаун. Это остатки древнего хвоща. С хвощами, я уверен, вы все знакомы. Может быть, не все знают, что они хвощи, но встречали вы их наверняка. Похоже на маленькие елочки. Но опять же, сейчас они похожи на маленькие елочки, а когда-то они были похожи на большие елочки. Например, хвощи каламиты достигали высоты 30 метров. Ну, а выглядели они вот так. Ну что, узнали? Вспомнили? Уверен, что такое в лесу вы наверняка встречали. Ну а мы тем временем двигаемся дальше, и следующее растение, которое мы видим, древовидный папоротник. Но уж про древние папоротники-то точно все слышали от мала до велика, поэтому я тут даже и пояснять ничего не буду. А уж листья-то такие точно все встречали, видели, и когда попадаешь даже вот сейчас в заросли современных папоротников, ощущаешь себя где-то посреди древнего леса. То есть буквально одного взгляда на эти листья становится очевидно, что это что-то невероятно древнее. Однако, помимо таких типично супердревних растений, тут уже появляются растения и более прогрессивные. Например, именно в каменноугольном периоде начинают потихонечку появляться голосеменные, то есть родственники современных елок, сосен, лиственниц, пихт. Они пока еще были не очень на елки похожи, но они к этому ушли. И уже настоящие растения не со спорами, а с прям такими хорошими человеческими семенами тоже стали появляться. Вначале были семенные папоротники, а потом и прямо-таки голосеменные. Ну вот так вот выглядел сам древний лес. И здесь мы можем заметить уже знакомые нам лепидодендроны. Вот они, чешуедревы. А между лепидодендронами всякие разные удивительные животные и, конечно же, болото. Ну, куда уж без болота. Вот. Правда, из этого болота бегемота бы вытащить не получилось, но эриопса зато вполне. Возможно, что действительно болота были очень широко распространены. Дело в том, что в каменноугольном периоде накопилось много каменного угля. Мы об этом уже говорили. Не зря он так называется. Вот так выглядит каменный уголь, если вдруг кто забыл. Не просто много, а прям очень много. В некоторых местах буквально километр угля может накопиться. И именно по этому периоду и получил такое название. Но вот как же он накопился, откуда он взялся? Уверен, что многие из вас слышали, что уголь – это не просто какое-то полезное ископаемое, а это полезное ископаемое, возникшее из древних деревьев. Причем сейчас уголь формируется следующим образом. Дерево падает в болото, там оно гниет, но не до конца. И перегнивая потихонечку, оно начинает превращаться вначале в торф. Он похож на почву, но очень хорошо горит. Затем в бурый уголь, потом в каменный уголь. Если немного поколдовать и этот уголь хорошенечко прогреть и поплющить, то может он превратиться в шикарную вещь антрацит, который ценится больше всего. Но это я отвлекаюсь. Так вот, в каменный уголь это действительно сильно такие переработанные деревья. Часто в каменном угле можно повстречать различные там семена, споры, кусочки листьев. Те, кто хоть раз там угли видели, смотрели, в этом убеждались. Мне периодически присылают, например, люди, которые там работали с углем, или у которых рядышком выходы этого каменного угля, фотографии растений, которые они там обнаружили. Ну вот. Ну и сейчас мы знаем, что эти растения, что эти породы формируются в болотах. Отсюда можно сделать вывод, что огромные площади во времена каменноугольного периода были покрыты именно болотами, в которые, собственно, и падали эти огромные деревья. Но на самом деле так много сформировалось угля, что у ученых начинают возникать подозрения, что, может быть, все-таки раньше уголь формировался как-то немножко иначе, и он мог сформироваться не только в болотах. Почему сейчас уголь формируется в болоте? Да потому что в болоте никто особо не живет. Там нету бактерий, которые могут полностью разложить дерево и превратить его вообще в труху, ну и в конце концов просто в отдельные элементы. Однако, вполне возможно, что во время каменноугольного периода никакие бактерии ни в каких местах не могли разложить древнюю древесину. Деревья появились буквально только что, буквально там за десяток миллионов лет до начала каменноугольного периода. И мир бактерий, мир грибов, просто не успел понять, что это такое. Древесина оказалась настолько крепкой субстанцией, что другие организмы не понимали, как это можно разложить, как это есть-то вообще. И в итоге деревья были очень рады, их никто не ел, им никто не вредил, но, с другой стороны, были и проблемки. Когда они падали, погибали, они не разлагались. Их вещество не возвращалось обратно в почву, а они накапливались в виде угля. Так что вполне возможно, что именно из-за этого тогда накопилось так много угля, а когда уже уголь наконец-то научились поедать, вот тогда накопление угля уже осталось только в болотах. Кстати, вот такое вот накопление угля привело и к нескольким другим последствиям. Из-за того, что уголь активно копился, из атмосферы уходил потихонечку углекислый газ. Дело в том, что в углекислом газе в составе присутствует уголь. И, соответственно, чем больше, когда растения растут, они этот углекислый газ поглощают. Но обычно, когда они погибают, они разлагаются, и их тела превращаются тоже потихонечку в углекислый газ при деятельности бактерий. А если они не разлагаются, если они накапливаются, то углекислый газ из атмосферы забрали, а обратно не вернули. В итоге количество углекислого газа

поглощали. А они этого не делали. В результате кислорода стало накапливаться гораздо больше, чем обычно. И на каменноугольный период приходится очень высокое содержание кислорода. Это привело ко многим последствиям. Ну, во-первых, это привело к тому, что смогли появиться огромные насекомые, потому что на насекомых очень слабая дыхательная система, и они могут вырасти огромными только при условии большого количества кислорода. Вот как раз в каменноугольном периоде так и получилось. А с другой стороны, большое количество кислорода привело к тому, что очень частыми стали лесные пожары. Когда, соответственно, буквально там от одной молнии случался взрыв и загорался сразу весь лес. Но, думаю, что на этом уже можно закончить историю с растениями и перейти, наконец-то, к царству наземных животных. Как-никак, были сегодня заявлены гигантские насекомые, ну, пора и про них тоже немножко чего-нибудь рассказать. Уверен, что вы слышали про меганевру, артроплевру. Ну, про этого наверняка не слышали, ну ладно, он тут просто мимо пробегал. Давайте же посмотрим на насекомых. К слову, насекомые в каменноугольном периоде только-только начинают активно развиваться. Самое-самое древнее насекомое появилось чутка пораньше, во время девона. Но в карбоне насекомые изобрели то, что сделало их самыми распространенными животными на Земле, самыми крутыми, самыми многочисленными. Это крылья. Крылья позволили насекомым буквально завоевать планету Земля. И вот перед вами самое древнее крыло, которое известно на данный момент. Ну а дальше давайте повстречаем героев каменноугольного периода. Например, тараканов. Ну, конечно же, уверен, что этих насекомых все ждали, все их любят. Ну и вот сейчас все просто в восторге, что снова их увидели. Кстати, тараканы не были гигантскими, если что. А то иногда рассказывают про то, что во время каменноугольного периода бегали тараканы размером там с морскую свинку, а то и побольше там, с таксу. На самом деле не находили таких. Тараканов находили только как современных, там, не знаю, прусаков, ну и, допустим, как мадагаскарские, самые крупные, но не больше. А зато вот родственники стрекоз, пожалуйста, вырастали, будь здоров. Вот с ними все порядочнее. Перед вами самая известная из стрекоз – меганевра. Точнее, из стрекозообразных. Все-таки это не совсем стрекозы, будем уж откровенны. Иногда их тоже прям рисуют супергигантскими, там, что они, мол, даже бы сейчас бы человека смогли бы утащить, если бы сейчас жили. Это неправда. На самом деле их размах крыльев был 65 сантиметров. Но не то чтобы это мало, посмотрите на картинку внизу, но все-таки человека явно такая не поднимет. А вот что-нибудь типа ящерицы легко. Кстати, к слову, меганевра на самом деле не самое большое стрекозообразное. Самое большое стрекозообразное и по совместительству самое большое насекомое всех времен и народов – меганевропсис. Вот как раз здесь именно он, меганевропсис. Были и другие летуны, тоже нескромного размера, например, диктионевриды, но они были растительноядными, так что не все были опасными хищниками. Кстати, велика вероятность, что именно диктионевриды были основной добычей для меганевр. Наши диктионевриды знамениты еще и тем, что у них было 6 крыльев. Как сейчас показали новые исследования, крылья сформировались из отростка конечности. Соответственно, конечностей у насекомых 6, и изначально было 6 крыльев. Но потом постепенно первые крылья оказались не нужны, и они исчезли. Но вот перед вами насекомые, у которого передние крылышки все еще сохраняются. Дальше двигаемся и встречаем артроплевру. Это гигантская многоножка. Кстати, к слову, напоминаю всем уважаемым слушателям, как это, зрителям, да, наверное, так лучше всего сказать, что наши артроплевры, многоножки, не являются насекомыми. Многоножки – это отдельный класс

0: в составе членистоногих. Так что считать, что артроплевра самое большое насекомое, попросту нельзя, потому что она не насекомая. Но как самое большое членистоногое наземное, артроплевра вполне сгодится. Ведь самые крупные артроплевры вырастали длиной до 3 метров. Согласитесь, вполне достойная заявка для древнего членистоногого. Но продолжим путешествовать по миру членистоногих. Пауки. Пожалуйста, пауки тогда тоже были. Причем именно на каменноугольный период приходится появление самого первого нормального, настоящего паука. До этого были какие-то тригонотарбиды. Это что-то невразумительное. Вроде как паук, а вроде как и не очень. У него и тело какое-то слишком сегментированное, и паутину он не строит. Ну, короче, какой-то неопределившийся паук. А вот тут уже, пожалуйста, были прям нормальные такие хорошие пауки с паутинными бородавками, все как полагается. Были, правда, и очень странные ребята. Например, мегарахне. Традиционно считается, что мегарахне – это гигантский паук. Паук размером с тазик. Он даже успел сняться в одном из фильмов, в фильме «Прогулки с монстрами». Но, как оказалось, ученые очень сильно ошибались. Чуть позже, где-то в районе 2010 года, были обнаружены более полные находки мегарахне, и там был найден еще и хвостик. И таким образом оказалось, что это не паук, что это другой представитель хелицеровых, а именно ракоскорпион. Некоторые ракоскорпионы могли вылезать на сушу, и мегарахне был как раз одним из них. Для рака скорпиона это далеко не самый большой размер, поэтому наш мегарахне теперь не представляет вот такую вот удивительную, сенсационную находку, какой он казался нам раньше. Кстати, гигантских, супергигантских пауков так никто и не находил. Самый большой паук, которого до сих пор находили и изучили, это паук-птицеед. Клещи. Клещи тогда уже были. И больше того, они, возможно, паразитировали на насекомых. Ну, а, собственно, на ком еще паразитировать, если никого особо еще и нету? Вот, пожалуйста, такой клещ-путешественник, который залез на насекомое Миамию и отправился куда-то в путь. Кстати, согласитесь, весьма неплохо сохранился. Ну и, наконец, перейдем к позвоночным животным. Когда изучаешь позвоночных животных каменноугольного периода, сталкиваешься с интереснейшей особенностью. Известны в основном позвоночные позднего каменноугольного периода, ну и вот второй половины среднего каменноугольного. А ранее каменноугольных почти и нету. Вот такой вот огромный интервал без позвоночных животных называют провал Ромера. Ну, несложно догадаться, что Альфред Ромер – это ученый, который впервые заметил вот эту интересную особенность. Причина, скорее всего, в том, что просто не найдены подходящие отложения, но, кроме того, возможно, древние позвоночные в то время жили в тех местах, где они не очень-то хорошо сохранялись. И это довольно печально, потому что до этого в Девоне мы наблюдаем только самых-самых первых наземных позвоночных, которые буквально только что высунули нос на сушу и сформировали лапы. А уже во второй половине каменноугольного периода уже вполне такие нормальные, хорошие земноводные. Ну а дальше уже и вообще рептилиоморфы, рептилии, синапсиды, то есть прям уже совсем прогрессивные ребята. А вот как шла эволюция от какой-нибудь ихтиостеги до эриопса, до первого вот этого земноводного крокодилоподобного, вот на этот вопрос пока что у науки ответа нет. Зато, пожалуйста, вот уже во второй половине известны вот такие ребята. Например, эриопс. Хорошее такое земноводное, большое, крокодилоподобное, с надежными лапами, крепкой челюстью и зубами, внутри которых был лабиринт из эмали. Кстати, поэтому эту группу зовут лабиринтодонты. Так называют древних земноводных, похожих на крокодилов. Лабиринтодонты. Лабиринтозубы. Вот они, самые разные лабиринтодонты. Были, кстати, времена, когда лабиринтодонты вырастали супербольшими, вплоть до 6, а то и 9 метров. Но эти времена наступят попозже. А в каменноугольном периоде пока что самые крупные земноводные вырастали всего лишь до 3 метров. Появляются и вот такие, похожие на саламандр земноводные. И некоторые из них имеют довольно интересную форму. Ну, вот, например, диплокаулус. Такой саламандр-бумеранг. Кстати, последние исследования показали, что, скорее всего, диплокаулус выглядел еще более загадочно и странно. Ведь к его вот этой треугольной бумерангообразной голове крепилась такая огромная перепонка, которая шла назад. В итоге, в целом, его тело напоминало тело ската. Как точно выглядит диплокаулус, мы постараемся тоже в нашей динопедии отразить. Скоро мы будем делать его модельку. Так что еще раз могу порекомендовать скачать вам это приложение. Ну а у нас тем временем еще парочка древних земноводных. Например, офидерпетон. Это земноводное, у которого отсутствовали лапы. Почти. Кстати, еще одно вот такое прям уж совсем безногое было найдено буквально в прошлом году. И оно считается одним из самых-самых древних безногих. Но это безногое земноводное, а новое безногое уже принадлежит к так называемым амниотам. То есть, возможно, они уже яйца откладывали. Что-то похожее отдаленно на змею, хотя совсем не змея. Ну а тем временем у нас появился еще один диплокаул очень оригинальной окраски. Вот вполне возможно, что именно так он и был окрашен. Если это так, то, собственно, его форма тела помогала ему маскироваться среди опавших листьев папоротника. Ну а мы тем временем переходим к рептилиоморфам. Это очень интересная группа живых существ, которые сочетают в себе черты как земноводных, так и рептилий. Не зря их так прозвали. Не как бы не рептилии, а похожие на рептилий. Это животные, которые уже начали уходить от воды, которые попытались сформировать, наконец-то, яйцо и, в конце концов, окончательно стать независимыми от водной среды. Это предки рептилий и млекопитающих. Сами по себе рептилиоморфы по строению черепа похожи на земноводных. Однако уже к концу каменноугольного периода появляются предки настоящих рептилий и млекопитающих, и отличить их можно по черепу. Я, в принципе, регулярно в лекциях рассказываю о строении черепов, но если вдруг кто-то пропустил, сейчас кратенько напомню. Черепа у различных позвоночных животных отличаются по наличию или отсутствию особых отверстий за глазницей, так называемых височных окон. У земноводных, а также у так называемых парарептилий, за глазницей отверстий дополнительных нет. Глазница, отверстия нет. Бывает, что за глазницей одно отверстие. Такое, причем одно отверстие наверху, высоко. Такой череп характерен для некоторых морских древних рептилий, например, плезиозавров и ихтиозавров. Бывает, что отверстие одно, но оно пониже находится. Такой череп характерен для клады под названием синапсиды. Это млекопитающие их предки. То есть мы, а также, например, звероящеры. Вот, пожалуйста. Глазница, снизу отверстие. Ну и, наконец, бывает, когда два отверстия за глазницей. Да, одно глазница, два отверстия. Такой череп называется диапсидный, но характерен для рептилий и птиц. Вот, например, у крокодильчика раз, височное окно два, у динозаврика раз, два. Так вот, мы в конце каменноугольного периода наблюдаем первых животных и с двумя отверстиями за глазницей, и с одним, расположенным снизу. То есть это уже самые древние синапсиды и рептилии. Ходили они, скорее всего, вот так, легкой каймановой походкой. Знаем мы это благодаря вот такому арабату. Вы здесь можете, правда, заметить, что жил он во время пермского периода, позже. Но он во время пермского периода уже был таким живым ископаемым. То есть его основные предки-то жили гораздо раньше, как раз в карбоне, в каменноугольном периоде. Почему я, собственно, именно его показываю, и почему ученые именно его решили изучить, а не нормальных, таких вот самых древних, самых первых рептилий, или рептилиоморфов даже. Причина в том, что от первых рептилиоморфов сохраняются лишь фрагменты скелетика, а вот арабат, он известен по хорошему такому целому скелету. Так вот, из-за того, что он по хорошему скелету известен, его удалось изучить вдоль и поперек, построить по нему компьютерную модель, построить робота и проверить, как он ходил. Оказалось, что в отличие от самых-самых первых наземных позвоночных, таких как ихтиостеги, которые буквально ползали на своем животе, уже рептилиоморфы, предки настоящих рептилий и синапсид, шлепали довольно бодро, вот так вот лапки в сторону расставили и давай-давай пошли. Ну, как я уже сказал, примерно так же, как кайманы. Скорее всего, эти животные уже стали откладывать яйца, и это очень круто, потому что с яйцом, в отличие от икры, можно уже далеко уходить от воды, можно там посреди леса яйцо отложить, можно даже в пустыне яйцо отложить. А если у тебя еще и будет там потовые железы, чтобы ты мог вспотеть и не зажариться, или же если у тебя будет все тело покрыто чешуей, то вообще красота, можно жить далеко от воды. Собственно, так животные и сделали к концу каменноугольного периода. Изобрели яйца и стали уже далеко уходить от воды, пользуясь некоторыми другими особенностями своего тела, строением своей уникальной кожи. Но, правда, были два варианта, да, соответственно, некоторые из них стали чешуйчатыми, другие стали, приобрели кожу с многочисленными железами, сальными и потовыми. Мы до сих пор не знаем точно, был ли общий какой-то предок, который откладывал яйца. Те, кто откладывает яйца, называются амниоты, потому что в яйце есть оболочка амнион, вот такая. Так вот, было ли первое животное, откладывающее яйца, предком и млекопитающих, и рептилий, или же все-таки млекопитающие и рептилии произошли от разных предков земноводных, откладывающих еще икру. И независимо, рептилии научились откладывать яйца, и независимо научились откладывать яйца уже млекопитающие. Этого мы до сих пор не знаем. Есть, правда, вот такое животное, как казимерия, которое вроде как амниот, то есть вроде как уже откладывало яйца, и не совсем понятно, куда его отнести. То ли к рептилиям, то ли к предку и рептилий, и млекопитающих, то ли уже скорее поближе к млекопитающим, то есть к синапсидам. Ну вот непонятно. Давайте разберемся. Я вот уже несколько раз называл слово синапсида, рептилии, там, диапсиды, ящеры и так далее. Вообще, согласно современной систематике, всех животных, которые способны жить на Земле, обладают позвоночниками, конечностями и в то же время могут далеко уходить от воды, то есть являются амниотами, их делят на две группы – на синапсид и диапсид. Но согласно традиционной систематике, к диапсидам можно назвать птиц и рептилий, а синапсиды – это млекопитающие их предки. Итак, синапсиды, таким образом, это наши бро, то есть это мы и наши родственники, а диапсиды – это вот рептилии и птички. Синапсиды обладают разными зубами, у них голая кожа, они имеют многие железы, пахучие, потовые, сальные, то есть там такие потненькие, сальненькие, пахучие. В общем, приятный портрет получается. С шерсткою. Что еще интересного? Некоторые из них, конечно же, стали живородящими. Одним словом, млекопитающие. Или почти млекопитающие, те, кто на пути к ним. А вот диапсиды, напротив, это ребята, которые в основном откладывают яйца, причем в основном в скорлупе. Это ребята, у которых либо чешуйчатая кожа, либо перья. Ребята, у которых зубы, как правило, все одинаковые. Одним словом, птицы или рептилии. Вот так выглядит предок всех рептилий, геланон, который появился примерно 305 миллионов лет назад, в самом конце каменноугольного периода. Ну а вот так, в свою очередь, выглядит афиакадон, археотерис, представитель самых древних синапсид, то есть наш далекий предок, то, что еще иногда называют звероящер. Вот сразу можете заметить, что хотя внешне-то он на ящерицу очень похож, но вот в черепе у него такое красноречивое есть отверстие за глазницей, одно. То есть череп синапсидный. Кстати, тоже жил примерно 305 миллионов лет назад. Причем довольно занятно, что вот таких вот ребят, археотерисов, геланомов, чаще всего находят внутри древних пней. Обнаруживают каменный древний пень, а потом в трещинке находят скелетики. Видимо, эти ребятки залезали туда, и либо там прятались, а потом выбраться не могли, либо, может, проваливались и как-то потом по скользкой стенке выползти не могли. И там погибали, и очень хорошо внутри дерева сохранялись. Так что вот такие вот пенечки – это отличное место для сохранения древних животных. Прям в самом-самом-самом-самом конце каменноугольного периода появляются первые козеозавры. Это наши родственники, то есть синапсиды, или по-другому звероящеры, но уже довольно своеобразного строения, уже на ящериц не похожие, а похожие, ну, скорее на каких-то таких причудливых бегемотиков с огромным животом, очень маленькой головой и при этом еще и длинным хвостом. Такая помесь бегемота, не знаю, какой-нибудь крысы, ящерицы и еще кого-нибудь. Также в конце каменноугольного периода из наших родственников можно было встретить вот такого варанопида, как археовинатор. Это животные, похожие на варанов, но, разумеется, со всеми особенностями звероящеров, то есть с голой кожей, там, потеющие, сальные и так далее. Ну и еще одно интересное животное из нашей родни – это эдафозавры. У них на спине очень такой заметный парус формировался, собственно, по этому парусу их обычно сразу легко распознать. Вы заметили, да? Я вам показал одну единственную древнюю рептилию и очень много звероящеров. Это намек. Намек на то, что в следующем периоде именно звероящеры станут максимально разнообразными. Так уж получилось, что к пермскому периоду именно звероящеры стали править землей, а эпоха динозавров, птерозавров и прочих наступит уже попозже. Поэтому на первых этапах мы видим, что увеличивается многообразие звероящеров, а рептилий все еще немного. Но это уже совсем другая история. Итак, на прощание показываю вам картинки из пермского периода, ну а сегодняшнее путешествие по карбону мы на этом заканчиваем. Спасибо вам. Ну и, друзья мои, я думаю, что вот сейчас можно уже переходить и к вопросам.
1: Ярослав, большое спасибо за лекцию. Уважаемые слушатели, меня вначале не было слышно, да, у меня был отключен микрофон. Скажите, слышно ли сейчас меня, чтобы вы могли услышать ваши вопросы, которые я задаю спикеру, нашему лектору. Первый. Какова самая необычная конвергенция видов? Вообще, есть ли случаи конвергенции на примере насекомых?
0: Пом-пором-пором-пом-пом. Ну, конечно же, да. Конечно же, есть, что касается насекомых. Давайте на вторую половину отвечу, она будет попроще. Ну, у меня, правда, сразу в голову приходят примеры из палеонтологии, хотя, конечно же, я уверен, что энтомологи много из современных примеров тоже назовут. Но, например, если говорить о палеонтологии, есть такие интересные находки из янтаря, из Мьянмы. Вот, там обнаружили личинок современных. Так, сейчас вспомню, как они называются. По-моему, называются они золотоглазки, если ничего не путаю. Вот. И эти личинки выглядят как листики и палочки. То есть очень похожи на современных палочников. Также, допустим, из того же янтаря из Мьянмы известны тараканы, например, тея, которые очень похожи на муравьев, то есть конвергентно схожи с муравьями. Это, кстати, тоже не случайно, они прям пытались под них подделаться. Вот. Ну и, в принципе, среди современных насекомых... еще опять же из палеонтологии, каллиграмматиды. Каллиграмматиды – это насекомые, очень похожие на бабочек. При этом бабочками они тоже отнюдь не являются, они даже не чешуекрылые. То есть, в принципе, примеров конвергенции достаточно много. А по современным насекомым я, пожалуй, что так вот ничего не назову, не потому что их нет, я уверен, что их гораздо больше, а просто потому что я, к сожалению, не так силен в многообразии современных насекомых. Что касается самого интересного примера конвергенции, ну, здесь, как я уже сказал, ответить очень сложно, хотя бы по той простой причине, что каждому интересно что-то свое. Но я могу, например, назвать такой пример, который я, наверное, еще ни разу в лекциях не называл. Вы все знаете двустворчатых моллюсков, да? И примерно представляете себе, как они выглядят. Но были такие удивительные, так называемые толстозубые двустворчатые моллюски во время мелового периода, у которых одна створка стала очень длинной, загнутой, похожей на рог, а вторая створка осталась малюсенькой и стала похожей на крышечку. И в итоге внешне эти вот пахеодонты так сильно изменились, что стали буквально один в один коралл. Вот, пожалуйста, вам супер необычный пример конвергенции. Но мне он лично очень нравится.
1: Микрофон. Следующий вопрос. А разве сейчас действительно существуют прямые потомки брахиопод? И их тоже можно назвать настоящими брахиоподами? Я думала, они вымерли, и сейчас есть просто что-то схожее по форме.
0: Нет, эти брахиоподы сейчас существуют, и современные брахиоподы, они ничем не отличаются от... Ну как, чем-то они, конечно, отличаются, но на уровне там отдельных видов, родов и так далее. Но, в принципе, это то же самое, что и в древние времена. Другой разговор, то, что сейчас, я, конечно, цифру точно не назову, вот, но примерно так вот по ощущениям осталось где-то процента 3 от того многообразия, что было раньше. То есть, конечно же, до конца палеозоя брахиоподы чувствовали себя гораздо лучше, были гораздо разнообразнее. Вот начиная уже с мезозоя, моллюски стали играть первую роль первой скрипки, а брахиопод сместили, и их становилось все меньше и меньше. То есть они сейчас, скажем так, идут по пути уже вымирания. Но пока не вымерли. И это да, все прям брахиоподы. В этом мы не сомневаемся.
1: Да, следующий вопрос. При каких условиях отпечатки листьев умудрились сохраниться? Ведь в жарком и влажном климате они, по идее, должны быстро сгнивать. Как листья деревьев в современном дождевом лесу?
0: Ну, вполне возможно, что сохранялись они как раз в условиях болот. Или же, оказываясь, допустим, там заваленными вот этими самыми стволами, стеблями растений, которые потихонечку превращались в уголь. Собственно говоря, как раз в угольных породах или сильно углефицированных чаще всего отпечатки листьев и сохраняются, если мы говорим о каменноугольном периоде. Впрочем, бывают случаи, когда листья сохраняются и в других условиях, просто если они, допустим, падают в какую-нибудь там речку, их илом очень быстро замывает. Поэтому часто вот в таких слабоорганических сланцах тоже отпечатки листьев находят. То есть это, конечно, не то, чтобы там прям каждый лист сохраняется, иначе бы у нас круговорот просто веществ бы не работал. Но, в принципе, найти отпечаток листа – это прям не суперсенсация. То есть это не все равно, что найти отпечаток аномалокариса. Все-таки они сохраняются.
1: А человек смог бы дышать таким воздухом?
0: Я уверен, что без проблем, да, смог бы. Но другой разговор то, что надо было бы адаптироваться. То есть примерно та же история была бы, что у человека городского, который выезжает на природу, причем так вот сильно на природу, там, не знаю, какой-нибудь там лес густой, когда вот резкий прям перепад. То есть поначалу бы там голова бы кружилась, может быть, даже какие-нибудь там эти странные явления бы были бы там вроде галлюцинации, но в конце концов адаптировался бы человек, да. Причем, я думаю, даже не то, чтобы там за миллионы лет, а прям реально, ну, один человек бы там подышал бы, уже на следующий день был бы нормальный, адекватный. Так что если у вас завалялась где-нибудь там в шкафу под пылесосом машина времени, в принципе, можно в каменноугольный период махнуть. Ничего, не задохнетесь.
1: Постоянно от вас слышу про лагерштеты. Понятно, что это место, где некие уникальные места сохранности умерших. А вот почему они такие уникальные?
0: На этот вопрос не так просто ответить. Уже довольно долго этот феномен этих лагерштетов изучается. Даже проводились самые разные эксперименты, в том числе нашими сотрудниками кафедры палеонтологического института, правильнее так сказать, в Москве. Вот. Но пока что некоторые вещи уже поймали, осознали, но не все. Тут становится очевидно, что нужно, чтобы был определенный субстрат, вот такой сильно минеральный. Нужно, чтобы было быстрое осадконакопление, но при этом, чтобы оно было не грубое. То есть, если там завалят камнями быстро, то ничего хорошего из этого не получится. То есть, это должны быть мелкие какие-то частицы. Вот. Очень-очень помогает формирование Лагерштетта небольшое количество кислорода и какое-нибудь там сероводородное заражение. То есть, если вот есть заражение около дна, то там ничего жить не будет, и, соответственно, и в том числе и микробы жить не будут, и будут хорошо сохраняться ткани. Но это такие вот самые очевидные условия. А всякие тонкости и детали, ну, можно посмотреть, например, в работах Наймарка.
1: Меганевра. Кому она была родственником из насекомых? Есть ли у нее потомки среди современных насекомых?
0: Ну, я сказал, что она стрекозоподобная. То есть я некоторое время пытался ее называть стрекозой, но меня энтомологи поправили, сказали, что это вообще ни разу не стрекоза, это прям вообще совсем другое, как вы смеете сравнивать меганевру со стрекозой. Но в итоге, чтобы разобраться, как же ее сметь называть, я чуть-чуть по этому поводу почитал, хотя прям супер углубиться сложно, потому что там надо многими энтомологическими специфическими терминами обладать. Но я так понял, что все-таки ее относит к стрекозообразным. То есть, знаете, как, допустим, какого-нибудь там, кого там, не знаю, этого-то саркозуха нельзя называть крокодилом, а надо называть крокодиломорфом. Потому что вот он не совсем крокодил, но он вот близок к крокодилам. Вот так же и с меганеврой. То есть она не совсем стрекоза, но все-таки она вот как-то около стрекозы. Ну и, соответственно, если сравнивать ее с современными, из современных и ныне живущих, да, стрекоза ближе всего. Там, конечно, жилкование какое-то, крыльев не то, там немножечко не так располагаются, там какие-то лапки немножечко не такие, немножечко не такие усики, ну вот мелочи всякие энтомологические, которые, безусловно, там все эти шипики, усики важны для энтомологов, но вот так для человека, который не супер энтомолог, я думаю, что можно его считать почти что стрекозой.
1: Уважаемые слушатели, спасибо вам за лайки, за нравлики, за динозаврики, заврики и за ваши донаты. И мы набрали донаты на следующий эфир. Ура!
0: Вау!
1: Он будет открытым снова. А теперь мы перейдем к следующему вопросу. Да.
0: Сейчас, чем бы еще потрясти его.
1: Круто. Зачем клещи перешли на позвоночных? Они что, вкуснее?
0: Зачем клещи перешли на позвоночных? Я думаю, что не то, чтобы они вкуснее. Я думаю, что просто, скажем так, они больше. С такой точки зрения. Вот, это первый момент. Второй момент, что, в принципе, есть сейчас до сих пор некоторые клещи, которые паразитируют на насекомых. Но просто как бы одно дело были только насекомые, а другое дело, посмотрите, сколько всего новенького появилось. А почему бы, как говорится, не разнообразить меню и не сформировать большое количество клещей. Клещей, кстати, скорее всего, раньше было сильно меньше, а сейчас их прям много. Спасибо нам за то, что так много клещей. Ну, не только нам, а позвоночным. Появилась возможность. Они и воспользовались.
1: А если воссоздать условия каменноугольного периода и поместить туда современных насекомых, например, тех же стрекоз, то они станут больше?
0: Знаете, я думаю, что это возможно, только здесь есть маленький нюанс. Я думаю, что для этого потребуется эксперимент проводить, ну, хотя бы парочку миллионов лет, а желательно с десяток, чтобы наверняка. Если есть время подождать, то, пожалуйста, да, можно. Можно попробовать проверить. В принципе, я ограничений вот в искусственных условиях не вижу. Я думаю, что это возможно. А в естественных условиях, кстати, вот не факт. Если бы вдруг сейчас просто взял бы и повысилось бы количество кислорода, да? Почему? Потому что у нас очень много других летающих существ, которые могли бы насекомым помешать вырасти. То есть вот здесь вот уже все более сложно. А в искусственных условиях я уверен, что так бы оно и произошло. В конце концов, подросли бы. Только нужно иметь терпение и много времени.
1: Следующий вопрос. Возможно ли найденный скелет акулы в кавычках, гладильной доски не является показателем наличия таких плавников у всех самцов, а конкретная рыба – результат генетической мутации.
0: Ну, я в этом сильно сомневаюсь, потому что все-таки какие-то мутации, они редко бывают прям вот аккуратненькие, красивенькие и так далее. Все-таки, если какая-то мутация возникает, это скорее что-то типа какой-нибудь опухоли, какой-то непонятной, торчащей, там, не знаю, лишней конечности или еще чего-то. И оно выглядит как-то очень неказисто и непонятно. Здесь, конечно, необычный плавник, но он выглядит вполне себе четко сформированным. Это во-первых. Во-вторых, если мне память не изменяет, у нас известно два экземпляра этих ребят. Разных, правда, видов, но и в том, и в другом случае плавник такой присутствует. Это тоже так нехило намекает, что это все-таки характерная характеристика именно ктетокантов, а не какой-то глюк. Ну и на самом деле, опять же, все-таки вот эти всякие мутации такие случайные, это на самом деле супер-пупер редкость. То есть шансов, что мы найдем что-то хорошенькое и здоровенькое, гораздо больше, вот даже с точки зрения статистики, чем то, что мы найдем что-то уродливое и непонятное, причем настолько. Хотя есть прецеденты, когда вот уродцы находятся. Но это, как правило, в тех случаях, когда супер много уже находок. Например, есть там такие интересные китайские ящерицеподобные животные речные из мелового периода. Вот, к сожалению, название сейчас не вспомню. Их известно, по-моему, несколько сотен уже экземпляров. И среди нескольких сотен экземпляров нашли одного двуголового. Так что ископаемого мелового периода, все как полагается, вот, но это явно мутант. Но вот если несколько сотен найдут этих ребят, там уже будет большой шанс, что какой-нибудь из них будет с каким-нибудь отклонением. А эти, скорее всего, здоровенькие.
1: Можно ли определить продолжительность жизни насекомых каменно-угольного периода и их численность?
0: Честно говоря, думаю, что с этим сложновато. Мне, по крайней мере, неизвестно, как можно посчитать продолжительность жизни насекомого. Я, правда, опять же, отмечу, я не энтомолог, к сожалению, поэтому, может, я не знаю каких-то супер тонкостей, но вот мне ни разу на глаза не попадалось ни одной работы, в которой пытались бы оценить продолжительность жизни ископаемого насекомого. Я очень сильно сомневаюсь, что это, в принципе, реализуемо. То есть я думаю, что, скорее всего, если какого-нибудь энтомолога спросить конкретно о продолжительности жизни, то он единственное, что вот посмотрит на современных родственников, прикинет, но не более того. А что касается численности, тоже на самом деле все плохо, потому что у нас есть очень редкие одиночные находки, и они о многообразии мало чего говорят. Прикинуть процентное содержание тех или иных насекомых, вот это можно. То есть, допустим, там, не знаю, меганевр много, дикционеврит мало, ну, значит, наверное, их действительно было этих больше, а тех меньше. Вот, это, например, вот на таком уровне. То есть некоторые есть прям такие хорошие палеоэнтомологические местонахождения, где именно проценты посчитаны, что там, не знаю, процентов 5 там, не знаю, жуков, процентов 10 там, не знаю, муравьев, еще чего-то. Но это я не про каменноугольный период говорю. Тогда ни жуков, ни муравьев не было, но это я вот произвольно. Это можно, но не в цифрах, то есть не в количестве индивидов, только в процентах.
1: Цолоканты жили в карбоне. Чем ископаемые цолоканты отличаются от выживших видов?
0: Ну, например, закрученные спирали зубами. Это тоже представитель цолоканта. Все, сообразил. Цолоканты — это у нас близкие родственники современных кистеперых рыб. Все, прошу прощения. Да, это я со всякими там ктетокантами и цельноголовыми перепутал. Так, что касается ископаемых цолокантов. Отличия каменноугольных, конечно же, имеются, но на самом деле они не столь радикальны. То есть в целом план строения у древних всяких там кистеперых, двоякодышащих и прочих примерно такой же, как у современных. Отличия на уровне семейств. То есть немножечко другой формы плавники, немножечко другой формы голова, там, не знаю, другая немножко чешуя. Вот, кстати, в плане чешуи там действительно эволюция произошла довольно приличная. У древних у них была чешуя такая, как слоеный пирожок, вот, из многих-многих слоев. Сейчас осталась только одна тоненькая пластина, как костная. Ну, не обязательно она тоненькая, но из одного вещества. Раньше она была из нескольких. Вот это вот, да, это вот изменилось. В целом, в плане внешнего облика изменения несущественные.
1: Если в палеонтологии примеры, когда более крупный среди родственных вид животного стал родоначальником широкой клады, или увеличение размера – это односторонний путь в специализацию?
0: На самом деле известны, да. Пожалуйста, например, ну, скажем так, тут всегда сложно немножечко проверить, насколько животное было действительно родоначальником той или иной группы. Ну и опять же вопрос, что считать относительно крупным. Ну, например, есть такие интересные существа, как австралопитеки и ардипитеки, да? Я думаю, что вы про них слышали. Считаются они предками людей. Но, в принципе, конечно, по сравнению с нами, они были мельче. Но вообще-то говоря, если взять всех приматов в целом, то крупнее их, ну, разве что были там древние огромные павианы и, допустим, были гориллы. Собственно, все. Всех остальных обезьян они были крупнее. То есть они относительно крупные приматы, в общем-то, до своего времени были. И, пожалуйста, стали родоначальниками нас. Потом, скажем, какие-нибудь ихтиостеги, акантостеги и прочее, это были рыбки длиной от 1.5 до 2 метров. И считается, что они дали начало всем наземным позвоночным животным. Ну, при этом 1.5-2 метра – это не самая маленькая рыбка, прямо скажем. То есть, опять же, можно найти побольше, но вот ничего такая. И считается, опять же, что она дала начало всем наземным позвоночным. Другой разговор, я говорю, опять же, что считать крупным? Если брать самых крупных, ну, как правило, самые крупные, они уже, да, они уже суперспециалисты. А относительно других крупная, она может дать начало многим другим животным. Вполне.
1: Получается, ихтиостега не общий предок наземных позвоночных, а тектоалик, родственник ихтиостеги? Вопрос.
0: Ну, здесь сложно, на самом деле, тоже сказать однозначно, потому что, смотрите, если вы посмотрите любое современное дерево, вот это вот эволюционное, там никогда не рисуют такую четкую, красивую палочку и рядочек такой, кто от кого происходит, как рисовали раньше в учебниках. А рисуют очень так хитро, вот такие вот разветвления в разные стороны. И, ну, примерно можно понять, кто от кого происходит, но никогда не видно, чтобы от кого-то кто-то конкретно вот прям вот брал и происходил. Он как бы ответвляется в сторону и идет дальше выше. То есть, ну, вроде как почти что от него, да вот не именно от него, от его брата, которого мы не нашли. Примерно такая идея. Причина в том, что чаще всего все-таки те животные, которых мы находим, они имеют некоторые специализированные черты, которые намекают на то, что они уже были более специализированы, чем нам бы хотелось, чем должен быть наш предок. И, скорее всего, самого предка мы не находим. То есть мы видим на самом деле дядюшку, а не дедушку. Или там двоюродного дедушку, но не нашего дедушку непосредственно, или там, не знаю, не дедушку того животного, которого нас интересует. И вот так же и с тектоаликами и ихтиостегами. С ихтиостегой там вот почти наверняка это не наш предок, потому что у нее очень много специфических черт, и в том числе уж слишком большое количество пальцев. Это, скорее всего, намекает на то, что она не стала предком всех позвоночных животных. Вот есть такая версия, что наш предок был тоже пятипалый исходно, изначально. А просто было много, скажем так, вот таких наземных выбравшихся существ, и у кого-то было 6 пальцев, у кого-то 8, у кого-то 5, а выжили только те, у кого 5. Ну и, соответственно, вот ихтиостега, если эта версия верна, она ни разу не наш предок. У нее 8 пальцев. А что касается тектоалика, он гораздо ближе к тому, что мы бы хотели назвать своим предком, то есть у него гораздо меньше специализированных черт, но все-таки некоторые черты есть. То есть, опять же, ну вот тектоалик максимально близок к нашему предку, но все-таки это не он.
1: Последний вопрос. Вы говорите, что если бы современные стрекозы попали в каменноугольный, то они бы могли стать снова большими из-за избытка кислорода. А мог бы человек в каменноугольном стать великаном?
0: Но я до этого не вижу никаких оснований, потому что мы не дышим трахеями. То есть тут, собственно, почему именно насекомые так сильно зависят от содержания кислорода? Потому что у них крайне примитивная система дыхания. У них просто трубки, которые уходят в тело. Все. Соответственно, чем больше парциальное давление кислорода вокруг, тем больше кислорода может проникнуть внутрь, и тем он дальше может проникнуть, и тем больше может быть тело. А, ну, как бы, если кислорода мало, ну, и насекомые маленькие. Мы-то дышим совсем иначе. Мы дышим активно, у нас легкие. Вот, мы млекопитающие, с нами легкие. И млекопитающие не зависят от количества кислорода. Если увеличить количество кислорода, млекопитающие от этого больше ни разу не станет. У нас другие ограничения. Вот, так что любое млекопитающее, оказавшись вот в условиях каменноугольного периода, ну, максимум могло бы дорасти до размера эндрикотерия, не больше. Ничего нового в плане, как говорится, размеров они бы не показали. Конкретно человеку расти, ну, можно, в принципе, и расти, почему бы нет. Не знаю уж насчет великана, но в целом мы так вот, начиная с наших там всяких австралопитековых предков, подросли. Я не вижу, в общем-то, и, как говорится, особых причин, чтобы нам и сейчас не подрасти при нашем кислороде. Поживем, увидим. Вот уже некоторые до 2 метров дорастают. Может, и еще подрастем.
1: Ярослав, большое спасибо вам за эфир, за ответы на вопросы. Наши слушатели, спасибо вам за донаты, за лайки, за репосты. И приходите через неделю, подключайтесь к нашим эфирам. Спасибо вам. Спасибо, Ярослав.
0: Да. Всем до свидания, всем отличного настроения. Не теряйте интерес к науке, не теряйте интерес к нашим эфирам. Ждем вас через недельку. Пока.

давайте теперь поговорим о восстановлении справедливости. Большую часть германской Восточной Пруссии в качестве возмещения убытков и компенсации получила Польша. А зря, надо было забирать всю. Землю эту полили наши солдаты своей кровью. Маршал Василевский прославлен. Лучшая по эффективности, наверное, сухопутная операция в истории войн. Нет, насмерть стали союзники, не допустили, а мы не дожали. Может быть, тогда могли, а может, уже и не могли. У американцев было ядерное оружие. Давайте теперь поговорим о восстановлении справедливости. Об окончательном масштабах советского проекта, по крайней мере, восстановления исторических границ России. После гражданской войны НЭП, потом индустриализация, коллективизация, все ужасы, репрессии, ГУЛАГ и одновременно с этим невиданный подъем в сфере образования массового, культурного строительства, национального строительства. Продолжается ленинская политика коренизации, то есть в республиках все меньше унификации, все больше усилены национальные языки, национальные кадры, национальные академии наук. Все это потом аукнется в 91-м году. Но тогда казалось, что это правильно, что мы ведь союз республик. Когда Красная Россия окрепла, как началось восстановление справедливости в части исторических территорий. СССР предложил Финляндии вернуть-таки Выборгскую губернию и отодвинуть границу от Ленинграда. Как говорил Сталин, к сожалению, мы не можем отодвинуть Ленинград от границы. Поэтому просим отодвинуть границу от Ленинграда. Эта просьба была, ну, с исторической точки зрения, вполне обоснована. Более чем, я вам рассказывал. Ну и, в общем-то, с точки зрения международного права законно, потому что мы предложили вдвое большую территорию в Карелии. Вот за каждый километр здесь 2 квадратных километра там. Выбирайте землю, которая вам нравится. Финны отказались. Отказались даже вести переговоры, даже разговаривать на эту тему, подстрекаемые, естественно, Англией и Францией, потому что уже началась Вторая мировая война, и Англии и Франции нужен был повод, чтобы столкнуть Советский Союз и Германию. Они исходили из того, что если немцы тогда далеко в 18-м году вооруженным путем вписались за независимую Финляндию, то и сейчас пусть начнется конфликт вооруженный между Советами и Финляндией, и немцы впишутся за финнов. В итоге никто не вписался за них, ни немцы, ни французы, ни англичане. Советско-финская война, границу отодвинули довольно серьезно, в том числе и в Карелии. Ну и никакой компенсации, естественно, Финляндия не получила. Это первое. Второе. Чуть ранее. Первого сентября 1939 года Германия нападает на Польшу, а, соответственно, ее союзники, Франция и Англия, объявляют войну Германии. Так в Европе началась Вторая мировая война. Но не прошло и 2 недель, как хваленая польская армия, которая до этого, если верить газетным заголовкам, в Варшаве, в Кракове, ну, должна уже была быть в Берлине к этому моменту, как минимум. Хваленая польская армия была с невероятной скоростью разгромлена, разрезана на части, немецкие войска стоят у Варшавы, польское правительство бежит там сложным маршрутом, как Остап Бендер, сначала в Румынию, потом из Румынии во Францию. И только после этого все, в Польше не существует власти. Продолжают оказывать сопротивление отдельные храбрые воинские части. Все. Только после этого, 17 сентября 1939 года, с востока границу переходят части Красной Армии, занимают территорию, отторгнутые по итогам польской агрессии в гражданскую войну Западной Белоруссии, Западной Украины и часть Литвы до линии Керзона примерно. Было ли это агрессией со стороны Советского Союза? Ну, с точки зрения поляков современных,
А они трактуют, что да, это был такой удар в спину. Но давайте, друзья мои, вернемся в те года и в те реалии. И не будем смотреть на все происходившее тогда сегодняшними глазами. Во-первых, заход, я даже не хочу говорить вторжение, заход на территорию Западной Украины и Белоруссии частей Красной Армии ни одна страна в мире, ни одна великая держава не осудила. В Лиге наций этот вопрос не рассматривался. Более того, Уинстон Черчилль, выражая, собственно, коллективное мнение западных элит, сказали, а что? Да русские, собственно, в своем праве. Так и надо. Второе. И польское правительство, и командование польской армии, которое, в отличие от министров, все еще сопротивлялось, находилось на территории Польши, командование польской армии отдало приказ не оказывать русским никакого сопротивления. Значит, они не воспринимали это как агрессию. Третье. Местное население действительно цветами встречало наших. Потому что видели в советских солдатах защитников от немцев. Освободители. Так что в итоге тогда все быстро развивалось. Октябрь 1939 года. Давайте уж напишем. А то мы совсем забыли про нашу хронологическую доску. Октябрь 1939 года. Западная Украина. Белоруссия. И часть Литвы. Там проходят выборы. Голосование. Не обращаются с просьбой присоединить их к Советскому Союзу. Воссоединиться с Украинской и Белорусско-Советскими республиками. Кстати сказать, освобожденную Виленскую область со столицей в городе Вильна, она же Вильнюс, советское правительство великодушно передает безвозмездно, то есть даром, независимой на тот момент Литве. Так территории, которые были 20 лет под оккупацией Польши, вернулись в состав Советской России. Прибалтика. Вскоре после этого происходит возвращение прибалтийских государств в состав большой советской державы. Ну, вообще, надо сказать, что Прибалтики там были настоящие диктаторские режимы. Никакой демократии там не было нигде. Плюс там находились советские военные базы. Открылось окно возможностей, и советское руководство, понимая, что с Германией мы договорились, они защищать прибалтов не будут. Англии, Франции не до нас. Там идет война на Западном фронте. И вот открывается окно возможности, когда можно вернуть эти территории в состав Красной империи. Мы обращаемся к диктаторским режимам прибалтийских стран, предлагаем провести свободные выборы и расширить количество наших военных баз на территории. Выборы все-таки проходят. И вновь избранные верховные советы или парламенты Литвы, Эстонии и Латвии с юридической точки зрения все формальности соблюдены. Ну, мы с вами понимаем, что все это весьма условно, но юридически все очень аккуратно. При полной поддержке населения тех государств, население действительно было расколото. Они ведь все наши успехи видели Советского Союза. Успехи и в развитии промышленности, и сельского хозяйства, особенно в части культуры, влияния международного. Это все видно было. Оборотная сторона, изнанка, репрессии, преследования инакомыслящих, Беломорканал, лагеря в Сибири. Этого мы не афишировали. Поэтому с внешней стороны ситуация в Советском Союзе выглядела очень привлекательно. И многие западные интеллектуалы, и преподаватели, профессура, прославленные писатели, ученые, они ведь все горячо и искренне поддерживали Советский Союз. Им просто показывали светлую сторону. А на остальное не обращали внимания. Так вот, при подавляющей поддержке населения, выборы, обращение, вступление,

литовцев. Можно назвать это инкорпорацией, но это были реалии того времени. Так поступали все, когда соответствующее окно возможности открывалось. Ну и возвращение еще и Бессарабии произошло. Бессарабия, как я вам говорил, совсем бесстыжим образом была украдена у Советской России, поэтому здесь обошлось бесконфликтно. Правительство СССР обратилось к правительству Румынии с требованием настойчивым вернуть отторгнутую в 18 году Бессарабию России. Румыны, недолго думая, согласились. Так в составе СССР появилась Молдавия. Бессарабия была объединена с входившей ранее в Советскую Украину Молдавской автономной республикой, и появилась отдельная Молдавская Советская Социалистическая Республика. Вот так бы все всегда и поступали, как румыны в 40-м. Мирно и по-честному. На Дальнем Востоке восстановить справедливость удалось только в результате войны с Японией в 45-м году. Миллионная квантунская армия, зарытая в бетон, в многокилометровые траншеи, в десятки рядов, очень организованная, с фанатичными подготовленными солдатами, офицерским корпусом, в течение нескольких недель была сметена лучшей сухопутной, да вообще лучшей армией мира на тот момент советской, с минимальными потерями. Японцы потеряли, находясь в обороне, убитыми, ранеными и пленными более 600 тысяч солдат и офицеров. Красная армия потеряла 12 тысяч. 1 к 50. Такая у нас была армия на тот момент. Такие командиры. Руководил операцией маршал Василевский прославленный. Лучшая по эффективности, наверное, сухопутная операция в истории войн. Советский Союз по итогам войны вернул все те земли, которые были отторгнуты у России и Японии в 1905 году в результате японо-русской войны. Вернул весь Сахалин, южную часть, вернул все Курилы. И вот сказал я слово «Курилы» и сразу подумал, вот до сих пор идет какая-то странная, малопонятная, не политическая, с политически все, слава богу, понятно, а малопонятная в филологическом плане, в словесном, эквилибристика вокруг этих нескольких Курильских островов. Мы вроде как Японию победили, и она подписала акт о капитуляции, но там уже нужен какой-то мирный договор, а мирный договор подписали, но не так, не все и не там. Слушайте, друзья мои, о чем разговор? Что такое безоговорочная капитуляция? Безоговорочная капитуляция означает, что государство ликвидируется, все его институты, оно теряет свои границы, оно теряет правительство, вооруженные силы и полностью отдается на волю победителя, который самостоятельно принимает решение о том, как эта территория будет в дальнейшем управляться, содержаться и охраняться. И вообще, сколько этой территории будет? Япония безоговорочно капитулировала перед Соединенными Штатами и Советским Союзом. И на этом тема Курильских островов закрыта. Это острова, которые открыли, я опять возвращаю вас в наши предыдущие лекции, которые открыли мы нанесли на карту. С 18 века никто их у нас не оспаривал. Да, какое-то время, очень непродолжительное, там, мгновение по историческим меркам, они обманным путем находились в составе Японии. Все, тема закрыта, исчерпана. Капитуляция, когда вы кого-то победили, вы с ним после этого никаких мирных договоров заключать не должны. Это все нелепая квазилиберальная политическая фразеология. Точка. Да, и еще от Германии в 1945-м Советский Союз получил часть меньшую Восточной Пруссии. Но нет больше никакой Восточной Пруссии, форпоста германского милитаризма,
Теперь это, простите,

Простите мой почерк, Калининградская область. Большую часть германской Восточной Пруссии в качестве возмещения убытков и компенсации получила Польша. А зря, надо было забирать всю. Землю эту полили наши солдаты своей кровью. И нам это стоило 600 тысяч солдат освободить Польшу, включая современную ту ее часть, где была немецкая Восточная Пруссия. Не все получилось, что хотели. Сталин планировал добиться права на создание наших военно-морских баз на Черноморских проливах в районе Босфора, Дарданеллы, взять их, по сути, под контроль, обеспечить свободный выход наших торговых военных судов в Средиземное море. Нет, насмерть стали союзники, не допустили, а мы не дожали. Может быть, тогда могли, а может, уже и не могли. У американцев было ядерное оружие. Американцы пообещали нам Хоккайдо. Громадный северный японский остров. Какие Курилы? Хоккайдо. Земли, исторически населенные айнами, той же народности, которая населяла и Курилы ранее, должен был бы стать советским Хоккайдо. Но нет. Это Рузвельт обещал. А Трумэн уже не обещал. А Трумэн махал ядерной дубинкой. И в последнюю секунду советский десант Хоккайдо был отменен. Мы решили не нагнетать, не провоцировать Соединенные Штаты на разрыв отношений. Стремление Сталина вернуть Армянской республике исторические земли Западной Армении, те, которые вот тогда были предательски отданы меньшевистским армянским правительствам Турции, тоже натолкнулось на сопротивление США и Британии. Оставили эти земли за Турцией, также не решились на Южный Азербайджан. Поэтому земли исторического Азербайджана, тюркских народов сейчас разделены между двумя нашими добрыми соседями и друзьями, Азербайджаном и Ираном. Так что что-то получилось, но не все. Вообще право быть империей, мировым центром силы, оно не передается по наследству. Это право надо заслужить. И наши предки заслужили это многовековым, беспримерным в истории подвигом, бесчисленными жертвами. Победа же во Второй мировой войне особо усилила позиции и международный авторитет империи советской. Наша страна освободила полностью или частично 13 стран Европы и Азии, оккупированных захватчиками. СССР стал основателем ООН, одним из главных гарантов поддержания мира и стабильности. На западной границе СССР теперь мы создали свой пояс безопасности в виде восточноевропейских, нейтральных, лояльных по отношению к Советскому Союзу государств. В некоторых странах коммунисты находились в одном шаге от прихода к власти и уже контролировали до половины парламента, уже коммунисты были в правительствах и Франции, и Италии, и Греции. Популярность коммунистической идеи советского строя была невероятной. Но знаете, выигрывает выборы не тот, кто голосует, а тот, кто контролирует подсчет голосов. Поэтому в тех странах, где находились американские войска, так как-то потихоньку, постепенно влияние коммунистов и сошло на нет. И от выборов к выборам голоса не получали в течение вот второй половины 40-х, начала 50-х, все меньше, меньше и меньше. Зато в тех странах, где находились советские войска, видимо, голоса считались по-другому. Или как-то по-другому работали предвыборные технологии. Но если вначале там были смешанные буржуазно-демократические правительства, то потом со временем влияние коммунистов, конечно, через выборы становилось все сильнее и сильнее. И вскоре все эти страны стали полностью просоветскими и прокоммунистическими. Ну, правда, за исключением, например, такой мощнейшей страны в Европе, как Югославия, которая пошла своим путем. При этом вот мне кажется, что когда сегодня в этих восточноевропейских странах причитают по поводу там советской оккупации, они исторически действуют очень несправедливо. Они как бы обнуляют сознательный выбор своих отцов и дедов, которые, в общем, так голосовали, они выбирали эту власть. Не надо думать, что она была там жестоко навязана. Ну, югославы не хотели, и никто им ничего не навязал. И финнам никто ничего не навязал. Никакого советского строя. Везде была своя история, везде была сложность, но я уверен, что если бы в странах так называемого социалистического выбора не существовало больших симпатий к нашей стране,
Если бы миллионы людей на собственном опыте не увидел, кто готов прийти и умереть за их свободу, сражаясь с фашистами, а с другой стороны, если бы они не увидели, что советский солдат ведь никогда не ударит ребенка или женщину только за то, что ее муж или отец каким-то боком были связаны с фашистами. Нет, у нас все это было как-то гораздо человечнее. Если бы миллионы людей не связывали свои надежды на улучшение жизни с красным, очень привлекательным с внешней стороны советским проектом, то эти просоветские правительства в Восточной Европе, они просто бы не сложились. Да, прошло время. Время показало, что экономически эта модель неэффективна. Многие разочаровались. Но обвинять СССР в том, что мы посадили им на шею насильно коммунистов, вы знаете, это были ваши коммунисты. Все. Это были местные, польские, немецкие, венгерские, чешские, словацкие и иные коммунисты. Вы их сами выбирали, друзья мои. Не забываем еще об одном, что Советский Союз тоже был такой же странной империей, как и российская. Совет экономической взаимопомощи, созданы среди стран советского блока в 1949 году, собственно, взаимопомощь там была довольно простой. СССР помогал своим странам-сателлитам и союзникам. Так же, как Центральная Россия дотировала национальные республики от Прибалтики до Кавказа и Средней Азии, всячески вытягивая их экономику наверх, развивая окраины, в результате чего, как было и в Российской империи, центр метрополия экономически жили хуже, чем национальные окраины. Вот этот вот странный империализм, наоборот, называемый теперь советским интернационализмом, проявился и в том, как строилась политика СССР в мире. Огромные ресурсы военные, экономические, хозяйственные, научные, человеческие, кадровые бросались на поддержку стран так называемого социалистического выбора. А стран этих было почти вся Африка, Азия, часть Латинской и Центральной Америки. СССР помогал Вьетнаму бороться с Соединенными Штатами, Индии в конфликте с Пакистаном, арабам строить новую жизнь, создавать свою промышленность, противостоять Израилю и Соединенным Штатам, Анголе, Мозамбике, Гвинее-Бисау, Никарагуа. Вот у меня список стран социалистической ориентации, в каждой из которых были советские специалисты, бесконечные советские кредиты, списываемые все время. Строили советские заводы, гидроэлектростанции, бесплатно обучались студенты. Удивительно, откуда мы брали ресурсы, честно говоря. И это вот мелким шрифтом. Половина мира. Наверное, даже больше. Были ли минусы в этой политике? Конечно. Это все соки, это все наша экономика, это наш труд. Мы теперь понимаем, что эта помощь, наверное, надо было делать ее так по-американски. Наверное, лучше надо было работать с элитами, как-то плотнее их привязывать к нам. Опять же, как делают американцы по всему миру. Но была и оборотная сторона. Была колоссальная симпатия к Советскому Союзу. Русский язык был мировым языком, который изучали сотни миллионов, если не миллиарды людей по всему миру. Мы предлагали интересный проект будущего. Кстати сказать, в рамках этого проекта не предполагалось расширение собственно Советского Союза, вот нашего государства. Ведь после войны с предложениями войти в состав СССР обращались и не раз, и Болгария, на каком-то этапе Югославия на начальном, Монголия. Но СССР, в общем-то, не хотел расширяться. Наша сфера влияния в Восточной Европе появилась не потому, что Сталин хотел завоевать весь мир. Это было как бы результатом жестокого противостояния систем миров холодной войны. Либо империя должна расширяться и защищать себя, окружать союзниками, либо она обречена. А речь о серьезном расширении собственно самого Советского Союза, увеличении числа республик, да нет, после войны мы об этом всерьез никогда не думали. Для нас даже содержание СФ и всех этих сателлитов, даже это было слишком большой экономической нагрузкой. И, в общем-то, все понимали, что мы это делаем за счет собственных ресурсов. И, в общем, в ущерб собственному внутреннему развитию. Так что СССР превратился из империи в такое имперское сообщество, или содружество огромное.
наверное, больше половины мира. И кульминация этого содружества, кульминация этой идеи стало подписание 1 августа 1975 года в Хельсинки заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глобального акта, который подписали СССР, США, Канада и 33 европейских государства, зафиксировав, что все, подводится черта, страны равны, принцип суверенного равенства, границы нерушимы, силы для изменения границ применяться не будет, все подписанты отказываются от вмешательства во внутренние дела друг друга, уважают права и свободы человека. В каком-то смысле Хельсинский акт 1975 года, зафиксировавший границы великих держав после Второй мировой войны, являлся наивысшей точкой могущества и влияния нашей страны. Фиксация этого влияния, возможно, за всю тысячелетнюю историю России. Все, я подчеркну, все, что происходит в мире после распада Советского Союза, все противоречит этому Хельсинскому акту. Это означает, что все подписанты, США, Канада, западноевропейские государства, они все нарушили то, что обещали в 1975 году в Хельсинки. Ну и, наконец, пара слов о финале, уроки истории. Я специально останавливаюсь на Хельсинском акте 1975 год. Мне тогда было 5 лет. Все, что происходило после этого с нашей страной, с Содружеством, Варшавским договором, СЭФ, нашими сторонниками, движением неприсоединения, все после этого было уже на наших глазах. Мы живые свидетели этих процессов. А то, что произошло с Россией после распада Советского Союза, наверное, можно было бы назвать колонизацией. Причем колонизация не только и не столько даже в экономическом, сколько в культурном, цивилизационном смысле. Шел процесс вовлечения нашей правящей элиты в чужой имперский миропорядок. Раньше был наш, русский имперский миропорядок, потом советский. А потом мы вдруг завопили, да нет, нам чужды имперские амбиции. Но нам-то они, может, показались на какое-то время чужды, зато нашим геополитическим конкурентам, поскольку конкуренцию и интересы никто не отменял, эти имперские амбиции для них сохранялись. Так мы, отказавшись от своего имперского проекта, просто стали в 90-е годы частью чужого имперского проекта. Вот с тех пор, может быть, если быть точнее, с марта 2014 года, Россия пытается вырваться за пределы этого чужого миропорядка. Что в нашей, в русской имперской культуре, а потом в советской, было главной точкой сборки, так сказать, цивилизационным ядром? Что предлагала Россия и русские другим народам? Сначала в масштабах Российского царства Московского, потом империи, потом СССР. Попробуем сформулировать это максимально просто. Дело в том, что русская культура всегда сопротивлялась построению общества, которое строилось бы на сегрегации, на разделении людей, нации, на сорта, на лучших и худших, истинных арийцев и недочеловеков, на высокую культуру, на тех, кто несет бремя белого человека, ну и прочих всяких там цветных. Только в России, в российском имперском миропорядке, любой убогий чухонец, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык, любой сущий в ней язык, приобщившийся к российской культуре, получал все возможности. Перед ним открывались все порталы и все перспективы. Поэтому всегда наша элита была многонациональна и всегда в равных правах. И князей из Грузии было больше, чем князей потомков Рюрика и Гедимина. И никого это особо так не удивляло. Ну, улыбались, ну, уважали и ценили. На эту тему я напомню вам старый исторический анекдот про то, как французский публицист и путешественник Астольф де Кюстин как-то на балу спросил императора Николая I, пригласившего его написать книгу о России. Просил его: как-то у вас тут очень все разнообразно, государь. А кто вот эти вот
в пестрых костюмах. Это вот это кто? Это, говорит маркиз, это наши татары. А вот эти такие строгие, чопорные такие, все такие, это наши немцы. А вот те такие с бакенбардами, такие яркие, шумные. Это, говорит, это наши с Кавказа, это наши грузины. Государь говорит, простите, а где здесь русские? Как где? А вот это все вместе, это и есть наши русские. Говорил это Николай I или придумал Астольф де Кустин, или кто-то еще, неважно. Наверняка такой разговор мог бы быть. И так все тогда и думали в империи, по-другому и быть не могло. Поэтому сегодня, говоря о том, что такое русский мир, что такое русская идея или русский проект, да это может быть все то же самое, что уже было, что проходили, что доказало свою эффективность. Деление людей на разные сорта, навязывание своего образа жизни, это, по сути, в иной форме реинкарнация европейского фашизма. Это то, что разделяет людей. А наш проект, в самом простом смысле этого слова, это за справедливость. За то, что люди все одинаковые и должны иметь равные возможности. И жить в своих странах так, как они хотят. Не по каким-то там навязанным им моделям извне. Поэтому русские имперцы за справедливость. Но эта справедливость, конечно, должна быть в первую очередь и внутри нас. Если мы будем успешно внутри себя бороться за общество справедливости, то тогда мы быстро восстановим влияние в мире, потому что этот проект будет привлекательным. И тогда это будет проект уже не исторический, не из цикла исторических лекций, не проект прошлого. Тогда это будет проект будущего. Ибо история, как мы знаем с вами, это не наука о прошлом. История – это наука о настоящем и о будущем. Давайте думать об этом. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До следующих встреч.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про существ совершенно удивительных. С одной стороны, и с другой стороны, крайне скучных. Мы будем говорить про представителей типа, да, или круглые черви. Удивительные эти существа, потому что живут они практически везде на нашей планете. Ну, как шутят ученые-нематодологи, те, кто изучают нематод, если бы вся планета Земля стала невидимой, а видимыми бы остались только круглые черви, нематоды, то мы все равно увидели бы контуры гор, контуры деревьев, контуры шагающих животных, контуры морского дна, контуры плавающих рыб, контуры летающих насекомых. Дело в том, что представители типа круглые черви живут вообще везде. Среди них есть организмы, которые живут в почве. Среди них есть организмы, которые живут в пресных водах, в реках и озерах. Среди них есть организмы, которые живут в морской воде, причем на самых разных глубинах. Более того, среди них есть организмы, которые встречаются, вы только вдумайтесь, на глубине до 3,5 километров вглубь коры Земли. Когда несколько лет назад впервые в Африке при разработке сверхглубокой шахты по добыче золота на глубине 3,5 километра в водах, которые заполняли, ну, просто трещины в породе, были обнаружены маленькие круглые черви, это была настоящая сенсация. Потому что до этого никто не предполагал, что многоклеточные организмы могут забираться настолько глубоко в недра нашей планеты. Дело в том, что на такой глубине в земной коре не просто мало кислорода, его там чудовищно мало. А самое главное, что эта вода еще очень соленая, солонее морской воды. И она достаточно горячая. Ну, не кипяток, конечно, в кипятке все-таки многоклеточные организмы жить не могут, но порядка 40-50 градусов и даже больше. То есть получается, что нематод действительно можно встретить практически где угодно. Важный нюанс то, что с такими широкими способностями к обитанию в разных средах было бы странно, если бы среди нематод не появилось паразитов. К сожалению, все-таки среди круглых червей довольно много паразитов, причем паразитов как позвоночных, так и беспозвоночных, так и растений. Ну, например, среди представителей типа плоские черви паразитов растений не было, а среди круглых червей есть. Причем жизненные циклы их бывают очень интересные, но про них мы поговорим чуть позже. Ну, давайте сначала обсудим, как же выглядят круглые черви. Выглядят они очень скучно и неинтересно. Это веретеновидное тело, ну, заостренное с двух концов. Круглое в сечении, поэтому они и называются круглые черви. Размеры у них, ну, от долей миллиметра до достаточно значительных, ну, уже ближе к таким к метровым размерам. Среди паразитов есть совсем крупные представители. Самое интересное вот что. Если мы посмотрим на их строение, ну вот здесь вот нас больше всего интересует поперечный срез. Это как если бы мы просто разрезали нематоду надвое. Мы можем увидеть, что кожа, которая у них называется гиподерма, выделяет так называемую кутикулу. Кутикула – это очень интересный защитный слой. К нему мы вернемся чуть-чуть погодя. Сейчас просто отметим, что они покрыты специальным защитным слоем. А внутри под кожей, под гиподермой, все устроено очень просто.
В отличие от плоских червей, у круглых червей сквозной кишечник, то есть у них есть рот и есть анальное отверстие, что достаточно удобно, ну, потому что можно есть и выбрасывать то, что не смог переварить с другого конца тела, совершенно не обязательно обратно через рот. И фактически почти ничего больше у них и нет. Ну, у них, конечно, есть мышцы, у них есть нервная система, есть половая система, есть выделительная система, но если мы вскроем круглого червя, то нам покажется, что это такая трубка, внутри которой еще одна трубка, кишечник. И все. Нервная система у них устроена достаточно примитивно. Как, впрочем, и органы чувств у них тоже достаточно примитивные. А вот пространство между кишечником и мышцами, которые плотно прилегают к коже, заполнено жидкостью. И вот это интересно. Такая ситуация, когда внутренние органы как бы болтаются в пустоте, называется полость тела. Ну, то есть можно говорить, что у круглых червей есть полость тела. У плоских червей, например, ее нету никакой полости тела, там все плотно забито органами и тканями. А эта полость тела у круглых червей заполнена жидкостью. И это первый раз, когда мы сталкиваемся с тем, что жидкость может быть использована в качестве скелета. Ну, звучит немножко странно. Как это так? Жидкость в качестве скелета. Скелет – это же что-то твердое должно быть. Совершенно не обязательно. А функцию скелета может выполнять что угодно, что придает структурам тела некую упругость и при этом более-менее постоянную форму. Не вдаваясь в подробности физические, можно напомнить, я думаю, многие в курсе, что жидкости обладают таким свойством, как несжимаемость. То есть, сколько на жидкость не дави, ее объем не изменится, но изменится давление. И вот за счет того, что круглые черви – это фактически такой замкнутый веретеновидный мешок, достаточно мускулистый, внутри которого жидкость, они могут, напрягая мышцы, создавать давление в жидкости внутри своего тела. И за счет этого могут менять упругость. То есть могут так легко изгибаться и вообще быть совершенно нетвердыми структурами, а могут, какая-нибудь человеческая аскарида может создать внутри себя такое давление, что ее сложно будет вообще-то согнуть руками. Но теперь давайте перейдем к обсуждению кутикулы, потому что это очень важная особенность строения круглых червей. Действительно, тело круглого червя покрыто кутикулой. Кутикула – это просто покров, который выделяют клетки кожи. Ну, как у нас, например, клетки кожи выделяют ногти или волосы. Но у них этот покров сплошной. И состоит он из такого вещества, как хитин. Мы потом, не сегодня, еще обязательно к этому веществу вернемся. Это очень интересное вещество. И вот эта хитиновая кутикула, она обладает рядом замечательных свойств. Ну, во-первых, она очень прочная, ее тяжело повредить. Во-вторых, при этом она достаточно гибкая. То есть получается такой гибкий, очень прочный скафандр. Но за наличие вот такого уникального скафандра им приходится платить. Дело в том, что, несмотря на свою гибкость, хитиновая кутикула почти не умеет тянуться. Если ее растягивать, представьте, если вы возьмете полиэтиленовый пакет, кутикула не имеет никакого отношения к полиэтилену, просто по свойствам немножко похоже. Если вы возьмете полиэтиленовый пакет, он будет хорошо гнуться, но как только вы его попробуете растянуть, он начнет деформироваться и обратно уже не вернется в нормальное состояние. А вот с хитиновой кутикулой ситуация похожая. Она не способна растягиваться. А поскольку она не способна растягиваться, то это накладывает
очень неприятные ограничения на этих существ. Они не могут расти. Ну, это все равно, как если бы расти и при этом пытаться не менять одежду. Разумеется, в какой-то момент из одежды вырастаешь. А чтобы решить эту проблему, в процессе эволюции у них появилось такое прекрасное свойство, как линька. То есть круглые черви являются линяющими животными. Они время от времени сбрасывают вот эту старую кутикулу. И пока новая еще окончательно не затвердела, успевают чуть-чуть подрасти. А вообще-то как раз наличие этой кутикулы позволяет им жить в таком широком диапазоне сред. И внутри других организмов, и внутри растений, и в морях, в пресных водах, в почве, и даже на чудовищных, по-настоящему чудовищных во всех смыслах, глубинах в недрах Земли. Количество видов круглых червей, ну, оценивается что-то около 25 тысяч. Но предполагается, что их может быть около миллиона. Как же так получается? Вроде мы так хорошо разобрались со всеми организмами. И понятно одно дело, когда мы говорим, тут вроде бы миллион видов, может быть, 1 200 000, 1 500 000. Но 25 тысяч и, возможно, и миллион. Как же так? К сожалению, очень просто. Как я сказал в самом начале, круглые черви, несмотря на все свои уникальные способности, существа, выглядящие, очень скучно. Все круглые черви более-менее выглядят как нечто вытянутое, круглое в сечении и заостренное с двух концов, в виде такого веретена. Что микроскопические, что гигантские, все выглядят примерно одинаково. У всех снаружи хитиновая кутикула. Выростов на этой кутикуле, почти никаких нет. Поэтому отличить одного от другого бывает очень сложно. А учитывая, что многие из них паразиты со сложным жизненным циклом, то есть их надо еще извлечь откуда-то, а многие из них паразиты различных членистоногих, в первую очередь насекомых, то есть это надо поймать насекомое, извлечь из него этого червячка. А учитывая, что они все выглядят одинаково, дальше возникают проблемы. Поэтому, возможно, круглые черви – это одна из самых недоизученных до сих пор групп животных. Мы не будем подробно говорить про круглых червей, которые обитают в почве или в воде, потому что отличаться они будут в основном только местом обитания. Но мы поговорим про тех представителей типа круглые черви, которые, к сожалению, представляют для нас некоторую важность. Мы поговорим про паразитических круглых червей, причем поговорим как раз про тех, кто, к сожалению, взаимодействует с людьми. Сразу хочу предупредить. Никаких страшных картинок дальше не будет. Они могли быть, но их не будет. Если кому-то интересно, можно про все это погуглить. Никакой тайны тут нет, но не думаю, что все наверняка хотят на это смотреть. Единственное, о чем я могу предупредить, что после этого рассказа с некоторой вероятностью вам захочется пойти помыть руки, и, возможно, пару дней вы будете мыть руки тщательнее, чем обычно. Если вам не нравится мыть руки, не смотрите дальше. Если вы не считаете, что мытье рук – это что-то противоестественное, то тогда смело смотрите. Ничего, кроме желания почаще помыть руки, не будет после этого рассказа. Итак, первый организм, про который мы поговорим, это, наверное, один из самых распространенных паразитов среди круглых червей, встречающихся у человека, это острица. Разные виды рода Entrobius. Острица называется очень просто, потому что это маленький, пару миллиметров обычно, может быть, меньше, червячок, беленький, заостренный с двух концов. Люди с ним, к сожалению, достаточно часто встречаются. Схема здесь черно-белая и не очень выразительная, потому что если рисовать с подробностями и изображать, то будет не очень аппетитно.
Астрицы – это действительно маленькие, ну, в районе пары миллиметров, белые червячки, которые живут в кишечнике человека. Все время они проводят в кишечнике человека, затем откладывают яйца. Яйца оказываются во внешней среде и попадают в рот другого человека. Ну, тут может возникнуть вопрос, как? К сожалению, запросто. Для этого человеку достаточно, ну, прошу прощения, не очень хорошо помыть руки после посещения туалета или не заметить некоторые симптомы, которые вызываются острицами. Дело в том, что, чтобы уж наверняка самки остриц, а круглые черви, в отличие от плоских, они раздельно полые, у них есть отдельно самки, отдельно самцы. Так вот, самки остриц выползают из кишечника человека, ну, понятно, через что, и откладывают яйца на коже где-нибудь рядом, вызывая при этом раздражение. Ну, а дальше все понятно. Человек спит, это когда мы бодрствуем, мы все-таки следим за тем, что мы чешем. А когда человек спит, он не очень за этим следит, яйца оказываются под ногтями, из-под ногтей яйца вымыть не очень просто, и дальше, даже если он помыл руки, а потом, не знаю, приготовил салат, перемешал его руками, может одарить остальных яйцами остриц. А что сразу, в чем здесь хорошие новости? Острицы совершенно не опасны, только нет каких-нибудь других серьезных заболеваний. Не опасны, могут доставлять, ну, некоторый дискомфорт вот именно моментом откладывания яиц на поверхности кожи человека. Хотя, если их окажется много в кишечнике, то тут, в общем, ну, можно немножко помучиться. Правда, самая хорошая новость, что лечатся они достаточно просто. Про существование таких организмов важно помнить. И, ну, просто понимая, что если вы столкнулись с какими-то проявлениями их жизнедеятельности, то в этом нет ничего страшного. К врачу, конечно, сходить надо, но... В общем, страшного ничего не случится. А вот следующий организм, человеческая аскарида, к сожалению, значительно более опасен. У него тоже нет смены хозяев. Помните, в прошлый раз мы обсуждали, что для многих паразитических, ну, собственно, для большинства паразитических плоских червей, для сосальщиков и ленточных червей, характерна смена хозяев сложная. Вот у человеческой аскариды, круглого червя, никакой смены хозяев нету. Человек проглатывает яйца, яйца попадают в кишечнике из них выходят маленькие-маленькие личиночки, а личиночки протыкают стенки кишечника. Это как раз не причиняет никаких неудобств, тут, в общем, они действительно маленькие. Попадают в кровеносные сосуды, а дальше в течение некоторого времени совершают, ну, такую полную экскурсию по человеческому организму. Проходя, понятно, через различные органы, через сердце, например. А в конечном итоге они делают вообще странное. Ну, по крайней мере, если не знать, зачем они это делают. Они из кровеносных сосудов переползают в легкие, протыкая кровеносные сосуды. А в легких личинки уже подросшие. Ну, понятно, что если мы вдохнули какую-нибудь частицу, которая раздражает наши легкие, мы начинаем... кашлять. Человек начинает кашлять, откашливает личинок себе обратно в рот, затем проглатывает рефлекторно, и уже подросшие личинки попадают в желудок, оттуда попадают в кишечник. К тому времени они как раз подросли достаточно, ну, чтобы иметь возможность закрепиться, иногда просто вставая в распорку, так, в кишечнике, и не быть снесенными потоком пищи, который по кишечнику постоянно двигается. Дальше они живут в кишечнике и откладывают яйца. Что здесь опасно? Опасен тот момент, когда они путешествуют по нашему организму. Туристы, они, честно говоря, не очень благодарные. Они могут нарушить работу сердца, нарушить работу легких. Ну, все зависит от того, насколько много их попало к нам.
это действительно, ну, один из очень опасных паразитов человека. Как можно понять, попадает тем же самым образом. С немытой пищей, немытыми руками попадают яйца в нас. А лучше стараться этого избегать. Вообще, что руки лучше мыть, причем их лучше мыть как перед едой, так и после посещения уборной, особенно общественного туалета. Так и важно понимать, что нужно мыть, ну, в принципе, любую пищу, которую вы не обрабатываете термически, то есть не варите, не жарите. И вот здесь как раз кроется очень важный ответ. Существует расхожее мнение, что, ну, подождите, какой смысл мыть яблоко водой из-под крана? Вода из-под крана, ее же нельзя пить, значит, она какая-то грязная. А что, яблоко станет чистым после того, как его помоешь такой водой? Ну, во-первых, вода из-под крана проходит дезинфекцию, особенно в больших городах, очень мощную. А во-вторых, основная задача споласкивания фруктов, ягод, овощей состоит как раз в том, чтобы удалить с их поверхности возможные яйца паразитов, ну, например, человеческой аскариды. Поэтому это просто организм, про существование которого стоит помнить. Почитать про симптомы, которые бывают, про то, как можно заметить человеческую аскариду у себя, тоже не лишний, но самое главное – это мыть руки и мыть продукты питания, которые вы собираетесь непосредственно съесть. Если соблюдать эти простые правила личной гигиены и общественной гигиены, то вероятность столкнуться со острицей или, тем более, человеческой аскаридой, ну, в общем, стремятся к нулю. Собственно говоря, это все, что касается круглых червей. Теперь мы поговорим про типы, которые близки по своему систематическому положению круглым червям, но при этом относятся к другим типам. Ну, в первую очередь, это такой замечательный тип, как волосатики, нематоморфы. Очень интересные организмы, с ними связана потрясающая история. Они живут практически везде на планете, их не очень большое число видов, и выглядят они как, ну, такие тоже круглые в сечении, длинные волосовидные организмы. Плавают в воде, причем живут во всех водоемах. И действительно, то, как они плывут в воде, выглядит жутковато. Их называют еще конский волос, ну, потому что плывет что-то у поверхности такое. Про них ходят легенды, что они вгрызаются в пятку человека и проходят там аж до самого сердца, выедая все на своем пути. Это, конечно, легенда. Взрослые волосатики не являются паразитами вообще. Они, судя по всему, в принципе, не питаются. А вот их личинки, правда, действительно являются паразитами. Но, по счастью, паразитами исключительно беспозвоночных животных. Но вот жизненный цикл волосатика выглядит интересно. Из яйца выходит личинка. Личинка похожа на такой маленький бур, сверло. В принципе, им она и является. Она пробуравливает покровы какого-нибудь насекомого с водной личинкой обычно и начинает потихоньку выедать его ткани изнутри. Но не увлекается этим, потому что цель у нее совершенно другая. Когда насекомое с водной личинкой, это может быть личинка стрекозы, личинка поденки, личинка веснянки, становится взрослым, оно вылетает из водоема. Затем обычно, ну, по крайней мере часто, его на суше съедает какое-нибудь наземное насекомое или паукообразное. Это чаще всего жуки или пауки какие-то. Вместе с тканями этого насекомого в тело жука попадает личинка. И вот в жуке она начинает развиваться очень быстро.
очень быстро формируется взрослый червь, и тут действительно, ну, довольно жутковато. Все очень хорошо, что волосатики к людям не имеют никакого отношения. А дело в том, что, ну, представьте себе какую-нибудь жужелицу. Ну, жук, ну, сантиметр, ну, может, чуть больше в длину. И в нем может развиваться червь, волосатик, ну, до 10-15 сантиметров в длину. То есть на конечных этапах развития червя от жука остается такой фактически как биоскафандр, который еще куда-то может двигаться, но внутри у него осталось мало чего, в основном большая часть тела жука занята вот этим вот червем свернутым. А дальше происходит совсем, ну, невежливый поступок со стороны червя по отношению к жуку или к пауку. Как мы знаем, взрослые волосатики живут в воде. А на данный момент он у нас с вами сидит в наземном жуке или пауке. Чтобы попасть в воду, он выделяет в тело жука или паука вещества, которые вызывают у него непреодолимую жажду. Настолько непреодолимую, что это существо идет и топится. Прямо топится. После того, как оно утопилось, из него выползает вот это вот чудовище. И этот момент действительно выглядит жувато, как из утопленного жука выползает вот такой огромный, ну, если соотносить его размеры с жуком, червь. Ну, а дальше все повторяется. Мы видим, что с помощью вот такой смены двух хозяев волосатики, которые являются исключительно водными организмами, могут заселять разные водоемы. А следующий, да, ну вот еще здесь изображен момент их размножения. Они могут при этом сплетаться в такие клубки, что тоже выглядит, ну, мягко говоря, жутковато и не очень лицеприятно. Здесь важно помнить, что для людей они совершенно безобидны. Ну и в завершении мы быстро пробежимся по чуть более дальним родственникам круглых червей. Это, например, такие существа, как представители типа приапулиды, исключительно морские организмы. Их не очень много, очень древние и выглядят, мягко говоря, странно. Сзади вот такое что-то сильно разветвленное – это жабры, а спереди находится часть, с помощью которой приапулиды закапываются в песок. Но это получается тоже как такой живой бур подземный. Очень интересные организмы, можно их встретить, ну, практически во всех океанах. Как и круглые черви, и как и волосатики, они тоже имеют вот ту самую хитиновую кутикулу и тоже должны линять, чтобы расти. Еще один интересный тип – это тип ларициферы. Ну, если с приапулидами еще есть вероятность столкнуться на морском побережье, то с ларициферами вероятность столкнуться, она велика, но вряд ли вы их увидите. Это существа, которые обычно значительно меньше миллиметра в длину. Живут они между песчинками. Ну, причем, поскольку они очень маленькие, то для них песчинки – это как такие гигантские валуны, между которыми можно свободно плавать. Как ни странно, несмотря на то, что на червей эти существа не очень похожи, это тоже родственники круглых червей. Но, правда, уже достаточно далекие. Исключительно морские организмы. И еще один тип – это тип кинаринхи. Тоже существа обычно меньше миллиметра. Точно так же живут между песчинками в морях. Ну, отличительной чертой является, что на их теле мы видим некоторую сегментацию, то есть разделение на повторяющиеся участки. А кутикула у них точно такая же, хитиновая, и им точно так же надо линять. Ну, для нас они с вами совершенно безобидны. Получается, что круглые черви, несмотря на внешнюю неинтересность своего строения, существа удивительные. А уж что касается их родственников,
Ну, тут вообще очень широкое разнообразие. Давайте перейдем к вопросам, наверное. В чем причина деления червей на человеческие и какие-то специфические для другой живности? Неужели так сложно выжить без специфической приспособленности под конкретный вид? Это очень хороший вопрос. Дело в том, что паразитические организмы сталкиваются с... Это кажется, что быть паразитом удобно. Ну что, живешь ты внутри еды, еду искать не надо, условия постоянные, живи и радуйся. Но на самом деле паразиты сталкиваются с огромным числом сложностей. Ну, во-первых, чтобы попасть в кишечник, нужно пройти через желудок, где, ну, прошу прощения, соляная кислота и много всего еще. Во-вторых, иммунная система разных организмов устроена по-разному и в разной степени способна опознавать разных паразитов. В-третьих, иногда жизненный цикл паразита просто не приспособлен для того или иного существа. Ну, например, если личинка волосатика попадет в человека, она там просто умрет. Ну, потому что это среда обитания, которая ей совершенно не подходит. И самое главное, что даже если сразу паразит не умрет, дальше он никуда не сможет развиться. То есть здесь целый ряд причин, и именно поэтому паразиты обычно довольно четко приурочены к тем или к тому или иному набору хозяев. Скажите, пожалуйста, сколько времени личинка аскариды живет в легких и что она там делает? В легких личинка аскариды живет как раз не очень продолжительное время, просто потому что не получится. Как только она оказывается в легких, просто своим наличием она раздражает выстилку легких, и, соответственно, мы начинаем кашлять и потихоньку откашливаем их. То есть значительное время личинки аскарид проводят в кровеносной системе, а, соответственно, легкие для них это просто такой трамплин для того, чтобы вернуться обратно в пищеварительную. Так что так. Правда ли помогают от паразитов тыквенные семечки? Есть действительно растения, которые помогают от паразитов. Ну, насчет эффективности тыквенных семечек я слышал про это, но не возьмусь оценивать, честно говоря. Есть, например, такое растение пижма, которое используется против паразитов. Но тут вообще важно понимать, что если паразиты находятся в кишечнике, ну, вообще в пищеварительной системе, то от них избавиться чуть проще. Потому что, ну, для каждого паразита все-таки есть какое-то вещество, которое ему, ну, очень не нравится. Соответственно, их можно, ну, грубо говоря, протравить из кишечника. А вот если паразиты живут где-нибудь в тканях, в мышцах или, например, в кровеносной системе, то тут, к сожалению, все значительно сложнее. Поэтому и лечение значительно сложнее. Так что лучше с паразитами стараться не сталкиваться. Соблюдение элементарных гигиенических норм вполне себе это позволяет. Из чего состоит кутикула аскариды? Кутикула аскариды, как и кутикула всех остальных рассмотренных нами сегодня организмов, состоит преимущественно из хитина. Мы еще будем говорить про хитиновую кутикулу, когда будем говорить про другой тип членистоногие, куда относятся ракообразные, паукообразные насекомые. У них тоже хитиновая кутикула, но немножко все-таки отличающаяся по строению, я про это скажу. А вот у аскарид, а у круглых червей вообще и у волосатиков кутикула, ну, очень похожа. У приапулит лорицифер и кинаринхов чуть отличается. Вредят ли кинаринхи человеку? Нет, ни лорициферы, ни кинаринхи для человека...

Этот срок обычно измеряется, где-то неделями. Чаще всего не очень длительный, но сами взрослые аскариды, они живут достаточно долго, а их яйца вообще способны в благоприятных условиях находиться до нескольких лет во внешней среде. Поэтому на самом деле то, насколько все быстро произойдет, зависит от удачности условий. Плюс у разных видов аскарид тут происходит тоже по-разному. Так. Так. Помогает ли огневка такой препарат? Честно могу сказать, что про такой препарат я не слышал. Я знаю такое семейство бабочек, огневки. Не знаю, ли связан с ним описанный тут препарат. Не слышал. А по кровеносной системе могут ли проникнуть в мозг или нет? Нет, в мозг чаще всего личинки аскарид все-таки не проникают. У них вообще нет какой-то задачи специально углубляться в другие органы. То есть по ошибке может случиться всякое. Но вообще жизненный цикл аскарида устроен таким образом, чтобы в конечном итоге попасть в легкие. А могут ли попасть по ошибке в мозг? Почему бы нет? Они неплохо умеют протыкать кровеносные сосуды. Но цели такой у них нету. Бывают ли паразиты у паразитов? Да, паразиты у паразитов, конечно же, бывают, и мы обязательно об этом будем, этому будет отдельный у нас рассказ посвящен, потому что тут нам сначала надо будет поговорить про все разнообразие паразитов и некоторое количество разных типов беспозвоночных, а вот дальше уже поговорим про паразитов. Паразиты паразитов бывают. Бывают даже паразиты паразитов. А есть ли что-нибудь в крови личинка аскариды? Да, личинка аскариды ест, безусловно, потому что если ты хочешь расти, тебе так или иначе нужно питаться. Как вы понимаете, кровь в нашем организме выполняет несколько функций, в том числе транспорт питательных веществ к органам. Поэтому питательных веществ в крови полно. Они там в очень доступной форме. Так что у личинок аскарид в крови никаких проблем с питанием нет. А что все-таки делать с паразитами, которые проникли в мышцы или в кровь? Все зависит от того, какие это паразиты. Мы упоминали, например, в прошлый раз такого ленточного червя, как эхинококк, который, в общем, тоже на некоторых стадиях может в разных органах оседать. Там одна ситуация. С круглыми червями другая ситуация. И у круглых червей, на самом деле, есть достаточно много паразитов, которые тоже могут оказываться где-нибудь в мышцах, например, или в органах. Трихинелла, например, такой паразит. И в каждом случае здесь очень специфическое лечение. И как раз основная проблема, как мы уже в прошлый раз упоминали, что если паразиты осели где-нибудь в неочевидном месте, то самая большая проблема состоит в том, чтобы верно поставить диагноз. Потому что симптомы у человека выражены как нарушение работы того органа, в котором находятся паразиты. Поэтому это, в общем, довольно сложная ситуация. Лучше стараться, чтобы паразиты не попадали в человека. Кутикулу скидывают почешуйчато или всей шкурой, как змеи? Кутикула круглых червей – это фактически такой сплошной мешок. Он не состоит ни из каких чешуек. Линяют они целиком, просто

сбрасывают старую кутикулу, и пока новая не затвердела, потихоньку разрастаются. Вот и все. То есть никаких чешуек там просто нету. А вот кто своих домашних животных любит целовать? У них, скорее всего, паразиты. Это, к сожалению, очень серьезный вопрос. Ну, во-первых, если у вас в доме, в городской квартире, постоянно живет домашнее животное, то время от времени нужно следить за тем, чтобы у него не было паразитов. Но исключить вероятность того, что самые разные паразиты там окажутся, в том числе те, которые могут считать человека как своего нормального хозяина в жизни, на каком-то из этапов жизненного цикла. Дело в том, что даже если ваша, например, кошка никогда не выходила на улицу, вы же приходите домой в ботинках с улицы. Перед входом в квартиру у нас нет стерильных боксов. Все равно с подошв ботинок что-то осыпается на пол. И там могут быть яйца паразитов. И, к сожалению, да, даже домашнее животное, которое никогда не бывает на улице, понятно, что если оно бывает на улице, вероятность выше, если не бывает, то меньше, тем не менее, может стать хозяином для каких-то любителей внутреннего мира. Поэтому, ну, главное мыть руки перед едой после того, как вы взаимодействуете с домашними животными. И, собственно, все. Под целовать домашних животных вряд ли вы понимаете облизывать их шкуру. А если так, просто сюсюкаться, то ничего страшного. Руки, главное, перед едой мыть, а вообще лучше после каждого взаимодействия с домашним животным. Если же мы говорим про взаимодействие с животными, которые обитают на свободном выгуле, ну, собака, которая просто где-то в частном доме бегает по территории, ну, там вообще много чего можно подцепить, поэтому здесь нужно быть особенно осторожными. А почему волосатики свиваются в такие клубки? Вообще волосатики, представители типа нематоморфа, существа удивительные со всех сторон. Ну, во-первых, их очень немного, ну, порядка 300 видов. Но при этом эти виды достаточно широко распространены. Как вы могли заметить, их жизненный цикл, который в норме подразумевает наличие двух насекомых. Насекомого с водной личинкой и, ну, либо хищного насекомого, либо хищного паукообразного, обычно паука. Вероятность того, что все пройдет успешно, не очень высока. Вероятность того, что в тот момент, когда этот несчастный жук, который является фактически уже просто живым скафандром для волосатика, в момент, когда волосатик даст ему команду «иди топись», окажется относительно недалеко от более-менее постоянного водоема, в котором волосатик сможет жить, тоже невысока. Тем не менее, при этом, казалось бы, им логично быть гермафродитами, то есть не делить на мужские и женские особи. Тем не менее, у них есть разделение на мужские и женские особи. То есть мало того, что в одном водоеме должен оказаться один волосатик, там должно оказаться минимум два волосатика разного пола. Ну и как раз для спаривания они вот свиваются в такие клубки, иногда по очень много особей, ну что выглядит по-настоящему чудовищно. То есть, когда такой клубок размером с кулак потихоньку так перекатывается, шевелясь, ну, выглядит действительно пугающе. Но для человека совершенно не опасно. Как минимизировать попадание опасных паразитов в организм, зная так или иначе, в нашем организме живут разного рода паразиты? Минимизировать очень просто. В большинстве случаев достаточно мыть руки, а также овощи, фрукты. Есть паразиты, ну, например, некоторые ленточные черви, которых мы обсуждали в прошлый раз, промежуточные стадии которых скрываются в мясе животных. Соответственно, ну, неизвестно откуда взявшееся мясо, лучше хорошо термически обрабатывать.
А как мы говорили в прошлый раз про, ну, например, таких сосальщиков, как шистосомы, не стоит засовывать руки, ноги и другие части тела в небольшие тухлые прудики где-нибудь в тропиках. Не стоит есть сырую пресноводную рыбу, даже если очень хочется. Да, собственно говоря, и все. Если соблюдать эти правила, то, в общем, все будет действительно минимизировано. Вот если где-нибудь далеко в лесу или на полянке ягоду можно, не помыв, съесть, или риск, если не помыть? Вопрос очень хорошо задан. Понятно, что вероятность встречи с паразитом тем выше, чем больше вокруг концентрация существ, внутри которых этот паразит может так или иначе паразитировать. Поэтому вероятность встречи с паразитами человека в большинстве случаев наиболее велика как раз, ну, особенно если мы говорим про паразитов, которые так или иначе связаны с желудочно-кишечным трактом, в местах наибольшего скопления людей, особенно если в этих местах люди не очень хорошо соблюдают личную гигиену или нет, например, центральной канализации. Но, разумеется, собственно, почему практически важно знать, как работают и устроены жизненные циклы паразитов? Ну, потому что понятно, что если где-то в лесу, на опушке, вдали от водоемов, растет ягода земляники, прошел дождик, еще дождик, ну, эту ягоду можно вполне себе спокойно есть. И нельзя сказать, что это... что эта ягода гарантированно не одарит вас кем-нибудь, ситуации бывают разные, но вероятность чрезвычайно мала. Поэтому, ну, зная о том, как устроены жизненные циклы, можно, в принципе, предположить, где вероятность больше, а где вероятность меньше столкновения с паразитами. Так, приносят ли волосатики хоть какую-нибудь пользу окружающей среде? Служат ли они индикатором чистоты окружающей среды? Да нет, не служат. Вообще существа с вот таким строением кутикулы, с хитиновой кутикулой, они, особенно если они целиком в нее вот затянуты, достаточно в толстый слой, как волосатики, другие круглые черви, они и круглые черви, прошу прощения, волосатики – это отдельный тип, разумеется, они способны переносить довольно широкий диапазон различных условий окружающей среды, поэтому... говорить о том, что если вы увидели в пруду волосатика, значит, пруд чистый или грязный, да нет, это значит, что волосатик смог туда добраться. Вот и все. Они встречаются в прудах, в лужах, в речках, в реках. Ну, а что касается пользы, когда мы говорим про окружающую среду, вот слово «польза» в человеческом понимании, оно... не очень уместно. Дело в том, что, безусловно, организмы связаны друг с другом, так или иначе. Так или иначе друг с другом взаимодействуют, так или иначе друг друга используют. И каждый организм является звеном очень сложной, ну, даже не цепи, а очень сложной сети. Поэтому, да, они выполняют ряд функций, но... сказать, что они вот прямо какую-то конкретную пользу приносят, так ни про кого нельзя сказать, пожалуй. Так, какие-нибудь еще вопросы есть? Похоже, что вопросы кончились. Да. Ну что ж, тогда спасибо за внимание и до встречи.

Привет, это утренний отбор Дарвиновского музея. Надеюсь, вы уже обработали своих домашних питомцев от клещей. Я – да. Но о себе я тоже теперь беспокоюсь и думаю, скоро же ехать на дачу, копать грядки, гулять в лесу. А что там клещи? Опасны ли они для людей? Вообще, кто они, эти клещи? Давайте узнаем о них побольше, чтобы, так сказать, предупрежден, значит вооружен. А мы сейчас пойдем к энтомологу Тимофею Левченко, который не предупрежден о нашем визите и будет совершенно перед нами безоружен.

0: Двигайте, Мафи.
1: Отходите. Ну, можно с любой стороны.
2: Ничего себе.
0: А, скажи, пожалуйста, клещи, они же не насекомые.
3: Да.
0: А кто
3: это
0: они?
3: Верно. А, клещ – это клещ. Это, если уж так говорить, то насекомые относятся к неполноусам, а потому что у них только одна пара усов, а клещи относятся к тем, у кого усов нет вообще. Это безусые членистоногие, у которых фактически нет челюстей. У них есть так называемые хелицеры, за что они свое название получили, с помощью которых они что-то колят. Там на конце каждой этой лапки, этой хелицеры, есть некое, значит, колющее устройство, какой-то шипик. Но клещи ушли вот в эту среду самых мелких существ, где у них нет конкуренции с насекомыми, и в результате стали более разнообразны, чем пауки, которые остались крупными, и стали эти свои хелицеры приспособлять, в том числе и для жевания уже вторично. Вот, хотя это у них жевательный аппарат есть у ряда видов, но он имеет альтернативное развитие, чем у насекомых. То есть это такие как бы две параллельные ветви, по-своему успешные. Хотя клещей описано чуть больше 50 тысяч видов, а насекомых больше миллиона видов. Но, скорее всего, просто клещи очень мало описывали, потому что они очень маленькие. Как правило, меньше миллиметра размером.
0: А какие клещи самые распространенные? С какими мы можем встречаться? Ну вот мы, например, люди, живущие в средней полосе.
3: Ну вот у нас при слове клещ в первую очередь возникает ассоциация с иксодовыми клещами, которые кусают.
0: А чем они, кстати, кусают-то, если у них нет челюстей?
3: Вот этими самыми хелицерами кусают.
0: То есть хелицерами называются такие штуки, которые работают как челюсти, но это не челюсти.
3: Да. У них есть специальный хоботок, вот, помощью которого они потом пьют кровь.
0: Но они это его... Самые известные. Угу. А еще каких-то мы встречаем, не знаю об этом.
3: Еще очень распространенная тема, но сейчас подзабытая, это чесоточный клещ, который живет под кожей человека и вызывает неудобства, поэтому мы его замечаем. Но он обычно заводится вот в таких вот местах, в каких-то, вот здесь вот на руках, и большую часть жизни проводит внутри кожи, грызет ее, питается верхним слоем кожи, поэтому это не болит, просто немножко чешется. И вечерами они выходят на поверхность тела, чтобы встречаться с противоположным полом, размножаться.
0: Какой ужас, это все у людей?
3: Это все у людей, но это было до недавнего времени. Поэтому если вы моетесь вечером, вот, когда они выходят на поверхность, то несколько раз помывшись, вы от них полностью избавитесь. Поэтому сейчас это очень редкая зверушка.
0: То есть они опасны только если человек не имеет возможности помыться?
3: Да, не надо мыться утром, надо мыться вечером.
0: Очень полезный совет. А вот насчет этих, которые отпиваются и кровь пьют, они зачем это делают-то?
3: Это им нужно для еды, чтобы перелинять в следующую фазу, если это личинка, или если это самка, чтобы ей отложить яйца, самцу, чтобы найти самку. Естественно, больше всех должна выпить самка размножающаяся. Она может увеличиваться в размерах в 10 раз в результате этого питания. Если она там 3 миллиметра, допустим, она длиной, она может напиться до 3 сантиметров.
0: Сантиметров?
3: Да, сантиметров.
0: Боже.
3: Да. Ну, наши не такие рекордсмены, которые живут в средней полосе, но там в Африке есть такие клещи. Есть такие клещи, которые могут не есть и ждать своей добычи 8-10 лет в пустыне. Сидеть и ждать, пока кто-нибудь не придет.
0: Зато
3: ну,
0: потом...
3: это тоже из иксодовых клещей. И аргасовые еще клещи, близко к соседнее семейство. Аргасовые клещи, но это самые крупные клещи в мире, гигантские, вот иксодовые аргасовые. Они вот как раз, там некоторые виды могут и там 3,5 упиваться там до состояния.
0: О том, вот. Что с ними происходит. Вот, допустим, до предела напился.
3: Откладывает много яиц.
0: Куда?
3: Тысячи яиц разбрасывает во все стороны. Ну, клещ отваливается, соответственно, и там уже переваривает, и это, там же кровь, это же не просто жидкость, там же много чего содержится питательного. Вот из этого уже получаются те самые яйца. То есть это такой хищник, у них это изначально возникло от хищничества. Тут есть разные способы питания, как я говорил, потому что они развили разные свои эти челюсти, челюстной аппарат из вот такого простого, где практически ничего нет. Они сейчас, клещи могут, разные виды, разные группы могут есть все, что угодно.
0: Да, вопрос такой животрепещущий. Если мы хотим избавиться от клеща, советуют намазать маслом его туловище, так скажем, которое наружу торчит. Это правда, что они попой дышат? И если мы мажем маслом, то они начинают задыхаться, и поэтому вылезают и отваливаются.
3: Там есть действительно специальные дыхальца на этом, на их теле. Потому что там, ну, все сегменты у них слиты в одно у клещей. Ну, мы знаем, там у паука там есть головогрудь, брюшко там. Насекомых тоже там из 3 частей тела стоит. У клеща это как бы цельная структура. И эти дыхальца можно даже очень хорошо видеть. Ну, это я говорю про эксодовых клещей. Вот. Но он может очень долго не дышать. Ему не нужно вести там какую-то супербольшую активность. Поэтому я думаю, что это сомнительная рекомендация. Его вообще лучше как можно скорее снять, этого клеща, при его обнаружении. Потому что, во-первых, вы можете его снять до того, как он добурился до вашей крови, и тогда, если он даже будет зараженный чем-то, каким-то вирусом или бактерией, то он не нанесет вам вреда. Во-вторых, когда он уже добрался до кровеносного сосуда, чтобы заразить, необходимо, чтобы туда попала слюна клеща. Это тоже не всегда происходит, и можно как бы тоже опередить вот это вот. Поэтому самое лучшее, если у вас хорошая мелкая моторика, попытаться этого клеща вынуть руками. Вот, если вы сомневаетесь, особенно если это какой-то сибирский регион или там Дальний Восток, север европейской части, сдайте его на проверку, там очень высокая зараженность, чтобы не заболели вы чем-то. В средней полосе не так много, в Московской области энцефалита нет. Боррелиоз встречается в отдельных районах, там, в Шатурском, Сергиево-Посадском, Талдомском, но там зараженность низка. Вот.
0: А как его вытаскивать? Вот, говорят, там, по часовой, против часовой, как его выкручивать-то, если он уже впился?
3: Дело в том, что хоботок клеща имеет, ну, у него метод действия – это гарпун, то есть он покрыт мелкими такими зазубринами, которые, наоборот, против, значит, кожи. И второй момент – он еще впрыскивает туда такое вещество, напоминающее цемент. Раствор такой, который затвердевает и связывает этот хоботок с кожей, в которой он находится. Вот это тоже в связи с тем, что лучше вынимать пораньше, пока он не успел закрепиться. И хорошо вынимать как бы вместе с вот этим вот кожей, которая вокруг. То есть, чтобы не остался, чтобы не оставить хоботок внутри. Если просто тянуть за клеща, то есть риск, что там ротовые части останутся у вас там.
0: И что? Это плохо?
3: Ну, вот я объяснил, что это может быть плохо, потому что там может содержаться его слюна, которая может быть заразной. Вот, поэтому, если вы там себе не уверены, там рвать и тащить тоже не надо, потому что это можно сделать хуже, потому что часть клеща останется. Ну, в принципе, если он не догрызся, не докопался до сосуда, это просто потом отвалится вместе с отмершей кожей, вам тоже ничего не будет. Ну, головы у него нет, по сути.
0: А что это? А, ну вот эти.
3: Ну, у него единое тело, там только вот ротовые части.
0: Да. А кто страдает от клещей? То есть они вцепляются во все что угодно, там от маленького до великого. Допустим, мыши, да, они же все время там в траве шуршат. У них больше опасность подцепить клеща получается. Так и есть, да? То есть они в мышей тоже впиваются?
3: Да, их жизнь как раз завязана на вот этих вот мелких зверях. Но у нас, если мы говорим о Подмосковье, у нас водится два главных вида, которые могут кусать людей, а также мышей, собак, кошек, и неважно, как, ну, некое теплокровное животное. Это Ixodes ricinus и Dermacentor reticulatus. Значит, просто говоря, первый Ixodes ricinus, его еще по-другому называют собачий клещ, а Dermacentor – это луговой клещ. Соответственно, первый больше водится где-то по лесным опушкам, полянам каким-то, второй больше водится на лугах, открытых пространствах. У лугового клеща у него такая на спине мраморная пластинка, очень красивая. И вот эти виды, они как бы связаны как раз с мелкими животными, которых они нападают, сидя где-то на траве, рядом с местами, где они ходят, эти, то есть это звериные тропы. То есть не надо думать, что клещ будет нападать на вас, если вы заберетесь в глухой ельник с ветками, и он, или что клещ спрыгнет на вас там откуда-то с дерева там, или из кустов, там клещи не сидят. Они сидят как раз на траве, поэтому если там, допустим, где-то какая-нибудь дача там, или садовое там какое-нибудь товарищество, вот там много-много домиков, и по этому товариществу бегают собаки, кошки, и вот у них есть какие-то вот маршруты, по которым они любят ходить. Вот эти вот животные, которых отпускают на вольный выпас. И вот там, где они любят ходить, там вот как раз они будут сидеть. А так это будут еще полевки, которые живут на лугах, если там вот есть их норы, холмики, тоже там вот рядом с этими вот местами. Если скот какой-то пасется, тоже. То есть им не важно что, потому что клещи жили здесь до человека, и человек для них это, а также скот и домашние животные, человек – это не вполне понятная добыча, потому что они больше ориентируются вот на животных лесной зоны. И когда они попадают на человека, они вообще не понимают, что здесь надо делать, потому что у нас кожа отличается от мышиной, от полевочей, этой грызунов там и всех остальных очень сильно, и они не могут ее нормально проколоть. Вот. И поэтому они колют не везде и не всегда, значит, нападают на человека не в каждой точке. То есть это может быть в районе пояса, если там ремень, где там штаны плотно прилегают, это где-то в районе подмышки, в районе шеи, где еще там могут, где их как бы прижимает. Там они могут войти, потому что наша кожа очень мягкая для них, слишком излишняя. Это скорее случайность, то есть он не имеет целью напасть на человека.
0: То есть он нас не ненавидит?
3: Да, это я говорю про тех, которые непосредственно вот здесь у нас живут, потому что как бы их видов-то много, там вот этих иксодовых клещей, их там, по-моему, больше 600 видов. Вот, на всех материках. И вот где-то есть, которые связаны там и с обезьянами, и на человеке тоже там в Африке.
0: Вопрос такой. А вот эти опасные клещи, их как-то можно определить по внешнему виду? Они как-то отличаются от неопасных?
3: В первую очередь размерами. Что, как я говорил, это наиболее крупные представители клещей, которых можно видеть невооруженным глазом. То есть это 2-3 миллиметра, когда он голодный. Когда наш там сытый клещ, там он может быть и по сантиметр, там, если найдете на своей собаке. Потому что бывает так, что сейчас в Москве клещей там полно. Там, а это человек гулял с собакой на даче, потом приехал в город и через несколько дней обнаружил, что там клещ на его собаке. Потому что для их как бы жизнедеятельности им нужны вот места как более просторные, привольные. И в Москве клещи есть только в крупных лесопарках типа Лосиного острова и Битцевского леса. Но еще, может, где-то там должны быть. В основном их привозят. А есть еще клещи, которых вы можете увидеть. Ну, по крайней мере, ну, я так замечал, что люди спрашивают, что это такое. Клеща можно увидеть весной, вот сейчас. Такая вот ранняя весна, когда люди на дачу начинают копать грядки. И там иногда из земли, в черной земли, вдруг появляется такая Бархатная красная пуговка, такая очень пушистая, мохнатая. Вот она иногда бодро, иногда менее бодро, перебирая ногами, значит, идет по этой черной земле, и очень хорошо видно. Это вот краснотелковые клещи, которые нападают на насекомых. Они людей не трогают. Те виды, которые водятся у нас в средней полосе, они не нападают на людей из краснотелковых клещей. Но они очень красивые, симпатичные. И есть еще те люди, которые ходят на рыбалку. Они иногда видят тоже нечто красное и круглое, плавающее в воде. Иногда они бывают не красные, круглые, там бывают и синие, и оранжевые, разного цвета, бывают еще водяные клещи, они тоже вот человека никак не трогают.
0: Тимофей, а...
3: Ну и результат жизнедеятельности клещей, их тоже можно много где увидеть, но вот если увидеть клеща вот целиком, то это так, самые заметные у нас в средней полосе, потому что они большие.
0: Слушай, а как работает защита собак от клещей? Да, вот им капают, например, на холку какие-то специальные капли, да, и после этого, через некоторое время, клещи от собаки отваливаются, даже если вцепились. Как это работает?
3: Я о таком не слышал.
0: Серьезно?
3: Честно говоря, да. Потому что у них
0: защищаешься.
3: У них способ, значит, защиты, принцип действия, как защититься от клеща, там, собаку и там кого угодно. Во-первых, это их органы чувств у клещей. У них очень плохое зрение, хотя у них есть глаза. Они видят некое темное пятно, и это для них сигнал насторожиться. Нечто заслоняющее свет. Вот он сидит на травинке, и тут вдруг стало темно. Он видит некое что-то большое темное, приближающееся. Он понимает, значит, это, значит, сейчас будет что-то вкусное. Поэтому один из способов – это одеваться во что-то яркое, белое, не черное. Во-вторых, дальше клещ начинает реагировать, ну, вот этот эксодовый клещ, когда он сидит на этой травинке, он поднимает ноги, передние ноги, и на них у нее специальные органы, которые улавливают разницу концентрации углекислого газа. Потому что вокруг любого живого организма есть процесс дыхания его клеточного, и он чувствует вот эту разницу. Поэтому второй способ избавиться от клеща – это отбить запах. Вот, потому что кроме углекислый газ, как бы вы от него не избавитесь, но там есть еще и другие у него органы обоняния, которые тоже чувствуют, значит, запахи людей, поэтому на разных людей они нападают по-разному, с разной интенсивностью. И я считаю, что самое лучшее – это просто-напросто побрызгать себе ноги какой-нибудь отравой, чтобы они не чувствовали этого действия, которое наносится на одежду в том числе. Если клещ, все это на него не подействовало, потому что, как вы понимаете, избавиться здесь полностью от запаха невозможно, углекислый газ, то надо как бы прислушиваться к себе и думать, а не чешется ли у вас где-то там, в каком-нибудь месте, вот, особенно в районе таза. Потому что там клещ, когда он ползет снизу, он, значит, вот в эту область первое, что ему вызывает неудобство, когда он пытается понять, где он находится. И поэтому надо осматриваться, следить, если чешется, достаточно просто этого клеща стряхнуть себя. Да, вот сейчас они просыпаются, они голодные после зимы. Нашему клещу достаточно покормиться один раз в год, чтобы наесться и перелинять. Поэтому, когда вот сейчас, все будет зависеть от погоды. Когда идет интенсивный рост травы, бурный, вот когда станет все зеленое, вот будут клещи как раз на ней сидеть, это будет у них самый пик, им будет тепло, им будет хорошо. Конечно, они выходят сразу после того, как стаял снег, но это идет по нарастающей. После этого клещи питаются. Когда они получают свое питание, уже там в июне эта вся активность идет на спад. Они начинают там откладывать яйца, из них появляются маленькие микроскопические клещи. После первой линьки они не нападают на людей. Могут напасть на маленького ребенка, грудничка там. Вот, но, как правило, они в состоянии просто прокусить нашу кожу. И вот, возможно, еще летом нападение личинок клещей. Вот, цикл у них длится несколько лет. Но для взрослого человека личинки менее опасны, ну, потому что они не способны. То есть самое основное – это вот весенний рост травы интенсивный, вот это вот нападение клещей. То есть если ехать на Дальний Восток, то там, Приморский край, очень высока вероятность заболеть от укуса клеща, если вы приехали, ну, там несколько смещенный сезон, там же этот муссон, этот холод, и там клещи кусают дольше. И, ну и там больше разнообразия видов клещей. Но если приехать туда в августе, сентябре, когда вот этот бархатный сезон, то там уже все клещи сытые, довольные, и можно достаточно побрызгаться и ходить по лесу, уже не опасаясь заболеть. Хотя лучше, если вы едете за Урал, сделать прививку заранее.
0: Тимофей,
3: чтобы уже быть наверняка, потому что может там какой-нибудь запоздавший клещ, который вдруг поздно проснулся, или он очень рано поел, а осенью ему захотелось поесть еще раз, он может укусить.
0: А в связи с потеплением климата, вот граница ареала отодвигается же на север, да, у клеща, они являются каким-то инвазивным видом для более северных территорий? То есть как меняется экосистема из-за того, что там появляются клещи, которых раньше не было?
3: В плане вот этих вот кровососущих эксодовых клещей у них такого вот прямо сдвига ареала нет. Скорее, появление человека для них имеет вредоносный характер, так как они уходят с этих территорий. То есть на таких очень освоенных городских территориях клещи не живут, вот эти вот кровососущие. Потому что им нужны вот эти вот их хозяева, вот эти вот полевки. То есть это домовые мыши, крысы им не подойдут. На них есть свои клещи, другие. А вот эти вот, которые вот кусают нас, они им не подходят. Есть колебания численности, которые у них тоже вот связаны с колебанием численности вот этих вот мелких зверьков различных. То есть в какие-то годы клещей может быть очень много, в какие-то очень мало. И связано это, но это не с изменением климата связано. Личинками клещей питаются муравьи. Особенно их любят муравьи, которые строят муравейники. Ну, купола вот из иголочек, вот, ну, которые при слое муравей тоже вот, обычно у людей ассоциируется именно вот такой муравейник. Вот они их очень хорошо едят. И почему-то, по непонятным никому причинам, во второй половине 20 века сейчас идет снижение численности, почему-то эти муравьи исчезают, вымирают. И, соответственно, поскольку муравейник – это такой сверххищник, который в радиусе нескольких километров вокруг себя съедает все ползающее, то клещи оказались вне вот этого сильного пресса и стали более многочисленны.
0: У меня вопросов больше нет. У вас есть? Задавайте, пожалуйста, в комментариях.
4: Мне до хрена вопрос. Слушай, во-первых, вот полевку, то есть насколько серьезная угроза для полевок они, ну вообще для вот всякой этой живности. Я так понимаю, там и горностаи, и прочие все, все теплокровные.
3: Смертельно.
4: Смертельно, то есть укус клеща для них смертелен.
3: Ну, если он... Нет. Если он переносит вот этот вот тот же самый боррелиоз и энцефалит, они так же, как и люди, этим болеют и, соответственно, умирают.
4: А зачем? То есть паразиту это же должно быть невыгодно? Или он считает, что их так много, что, в общем, наплевать?
3: Ну, а да.
0: Даже болезни, кстати, я хотел спросить. А этот клещ, он как бы...
3: Там же есть еще другие виды болезней.
0: Он переносчик болезни, вируса, да? Или он какую-то возбуждает болезнь в организме?
3: Клещ тоже страдает от этого. Ну, потому что ему без этого вируса тоже лучше живется. Вирус энцефалит и бактерия боррелия. Для них смысл вот этого, что они заселяют кого-то, при этом этого, как так называемый этот резервуар, в котором они живут, это организм, его могут кусать при этом другие клещи, заражаться от него через кровь и разносить это дальше. То есть это способ расселения, и он оказался успешным, несмотря на то, что хозяин в результате погибает.
4: Слушай, а вот эти, которые клещи, ты говоришь, на крысах не живут, которые у нас здесь бегают, они на нас не живут, нас не кусают?
3: Ну, да, у них есть своя зараза, да.
4: И она к нам не имеет?
3: Да. А есть там крысиные блохи, которые могут на людей переходить с крыс. Вот это да, но это не клещи, да.
4: Слушай, а вот я видел много фотографий, где змея вся в клещах, лягушка в клещах. Это что, это те же самые клещи или
3: другие? Не, у этих свои клещи. Они у рептилий, у земноводных. Кстати, у земноводных вот я не помню. У рептилий есть вот прям специализированные отдельные семейства, которые вот связаны с ними, и они как бы существуют там с более древних времен, потому что клещи – это одни из первых, если не самые первые организмы, которые вышли на сушу.
0: О, ничего себе.
3: Ну, известное в ископаемом состоянии. И они потом, соответственно, приспосабливались ко всем тем, кто появлялся на этой суше. Понятно, что рептилии они освоили раньше. Там вот эту чешуйчатую кожу, тем вот эту кожу, покрытую шерстью. Там же тоже за эту за чешую надо как-то зацепиться, под эту чешую забраться. Ну, структура кожи другая просто-напросто. Со змеи нас никто вот не кусает.
4: Слушай,
3: со змеи, с ящериц.
4: Ну, это вообще большой вопрос. По поводу муравьев, но это теперь уже, это, видимо, тема отдельного ролика, потому что Данил Горюнов, который мирмеколог, он как раз говорил, что если ты хочешь, чтобы тебя не кусали клещи в походе, то ищи место, где муравейник недалеко.
3: Да, да.
4: Поэтому это как бы, это очень полезный совет для тех, кто в походы ходит, да.
3: Ну, на определенном расстоянии от муравейника.
4: Да, наверное, не стоит ставить.
3: Да.
4: Вопрос у меня по поводу строения. То есть это не насекомое, понятное дело, но большинство людей, если вот когда говорит, что клещ это не насекомое, делают большие глаза. Вот насколько у них различно строение внутри, то есть вот гемолимфа, дыхание, то есть вот это все, насколько они различны.
3: Угу. Ну, по поводу внутреннего строения, тут штука в том, что вот эти самые хелицеровые выходили на сушу разными путями. Если мы говорим о неполноусах, к которым относятся насекомые, то там считается, что у них была единая ветвь, и у них развились трахейная система, которой они все дышат одинаково. А здесь вот, если смотреть, тут получилось так, что там отдельно выходили скорпионы, отдельно выходили пауки, отдельно выходили клещи. Вот, переходили к сухопутной жизни у каждого, значит, устроена эта система по-разному. Причем клещи представлены у нас как бы двумя ветвями, не связанные между собой. Поэтому и в связи с уменьшением своих размеров они вообще утратили многие виды дыхательную систему, потому что она им не нужна из-за небольших размеров. То есть у пауков, допустим, очень распространены, у них есть дыхательный мешок, вот, и трахеи. У клещей у них есть, ну, вот что-то скорее наподобие трахеи, вот если говорить по-простому, но они не пронизывают все тело. Если мы говорим об эксодовых клещах, как устроена дыхательная система. То есть она очень модифицирована в связи с вот этим вот уменьшением. И то же самое касается всех остальных внутренних органов, потому что если это крупный хелицеровый, там понятно, что у него там, в каждом сегменте тела там у него есть нервные узлы, которые там соединяются некими цепочками, есть центр наподобие мозга, который координирует это все в головном конце, там рядом с глазами, то есть мозг у них завязан на глаза, то у клещей специализация приводит к тому, что у них все нервные узлы связаны в один, единый. Зрение тоже не очень развито, то есть вот у хищных клещей, которые там много бегают, охотятся, у них там есть глаза, вот у эксодовых, ряда клещей глаз нету. Вот.
0: А у которых есть там, они где?
3: Если желудок тот же самый, там пищеварительная система может очень сильно претерпевать изменения, потому что вы понимаете, что для того, чтобы ваше тело растянулось в 3, 5, а то и 10 раз, органы должны быть соответствующие. То есть там, если сравнивать, допустим, с пчелой или с жуком, который свободно живущее существо, у которого скорее вот эта аналогия внутренних органов, она ближе к человеческой. Ну, то есть она не гомологичная, а аналогичная человеческой, скорее, по строению, там, по функциям, которые не выполняет, потому что мы тоже свободно живущие организмы, которые ни на ком не паразитируют, занимаются там каким-нибудь сбором активно своей пищи, ориентируются на зрение. Ну, вот, мы похожи. А вот здесь вот уже как бы не получается. То есть паук в этом отношении будет на нас похож больше, чем вот клещ, вот так, по своему внутреннему строению.
4: Тимофей, скажи мне, пожалуйста, как бы человек, который занимается изучением клещей, это тоже энтомолог или нет? То есть энтомология включает в себя только насекомых или в том числе вообще всех членистоногих и мел?
3: Это называется акарология. Акарис, клещ, от греческого. Как бы это специальные люди, но дело в том, что в МГУ Лобоносова там есть такая традиция, что те, кто учится на кафедре энтомологии, они занимаются сухопутными членистоногими. Поэтому вот бывает, что связывают, раз энтомолог, то он, значит, и в клещах разбирается. А получается так, что, допустим, ракообразные, они, это кафедра зоологии беспозвоночных, там другая. А вот здесь вот как-то вот эти, и вот смотришь там, а вот мокрицы, вот кто их там, вот они вроде раки, и вроде сухопутные, и вроде они тоже к энтомологам попадают, хотя вместе с ракообразными вроде должны быть, а не у энтомологов. Медицинская энтомология, так называемая, еще есть, там они вот изучают как раз все вот эти вот болезни, связанные с членистоногими, которые сухопутные. Поэтому она как бы тоже к энтомологии, получается, относится. Но это не насекомые.
4: Энтомологи – это люди, которые занимаются насекомыми, но конкретно в нашей системе образования систематика немножко в другом ключе.
3: Ну да, да.
4: Изучающие клещей, там, этих вообще пукообразных, тоже находятся в, ну, как бы, на кафедре энтомологии. То есть вот эти разделы проходят. Просто... Но я, это не я должен говорить, потому что я не перед камерой. Как-то надо бы сказать, что Тимофей энтомолог, тем не менее, мы пришли внезапно, вот ни с того ни с сего, расспрашивать про клещей, и Тимофей выдает такую гору информации, что хочется ходить каждый день снимать. Вот. Но в следующий раз, Тимофей, мы к тебе придем за муравьями, потому что муравьи – это всегда симпатичное мне животное. Я впервые услышал, что муравьи вымирают, я знаю, что пчелы вымирали. То, что муравьи пачками вымирают, для меня это как бы некоторое... Я уж не говорю о том, что для меня это светлые силы в борьбе с клещами. Вот теперь. Вот, или нет, но и раньше я как бы знал, что они как бы не дружат. Они же, это прямо процесс, то есть сейчас вымирают, или этот процесс останавливается как-то или еще
3: что-то? Ну, это, по-моему, с 70-х годов, что ли, было замечено, или с 80-х в Европе.
4: Еще. А у нас непонятно.
3: А у нас это пошло тоже, ну, несколько позднее. Но это, сейчас вопрос. Это у нас как бы в прогрессе тоже вот.
4: То есть это вопрос
3: Московской области, в Москве. Нет, а нет, здесь нет. Непонятно как бы к кому, потому что специалисты по муравьям, они не понимают причины вот этого явления, что вызвало. То есть это мог быть какие-то внутренние циклы их.
4: Но это как бы...
3: Понятно, что там как бы экологическая обстановка ухудшается. Ну, там меняется лес.
4: Ну, последние годы клещей как-то по ощущениям стало больше. Или это разговоры все? Я имею в виду в нашей классе.
3: Ну, есть такой момент, но это тоже вот не каждый год. Их, когда их становится больше, про это начинают кричать. Когда их становится меньше, про это не говорят. Поэтому нам кажется, что их все больше и больше. Ну, я не сказал бы, да, что там есть тенденция к их увеличению. Тут еще такой момент, что после, по-моему, годов с 50-х, 60-х начали активно травить, обрабатывать леса, в том числе этим и ДДТ, в первую очередь с него начали, от, ну, как считалось, от вредителей. Ну, естественно, убивало всех членистоногих, любых. Вне зависимости от обстоятельств. Поэтому их общая численность сейчас очень спала. Ну, в сравнении с началом 20 века, Причем у нас это не столь было распространено, как в Западной Европе. Там они просто, попадая к нам, даже вот в Подмосковье, они с удивлением видят обилие вот этих ползающих и летающих насекомых, потому что там такого нет.
4: Это,
3: вот,
4: и привело к уменьшению муравьев, если ты травишь всех, что они становятся?
3: Ну, в том числе, да, им же надо, поскольку им нужна большая кормовая база. Вот, им, ну, это все как бы, это все взаимосвязано, это может быть как бы вещи, которые в природе же, они проявляются не сразу, может проявиться спустя десятилетия, столетия эффект как бы вот этого действия. Сейчас в целом массовые обработки прекращены, то есть нет такого, что там летит самолет и опыляет там всех дачников, там все подряд там, чтобы у них там не было вредителей. Там. Ну, когда-то вот это было. Сейчас вот обрабатывают массово поля, есть там обработки тоже различными химикатами. Это уже именно сельхозугодие в каких-то ограниченных масштабах. Вот. Но эффекты как бы уже есть. И вот как природа на это среагирует, потому что там она начинает каким-то образом возрождаться. Ну и вот что мы видим. Там мы же еще не знаем, все, может, мы используем еще какие-то вещи, но мы не подозреваем, что это вредно, а это отражается. Про ротовые аппараты клещей надо рассказывать отдельно и с картинками, потому что так на руками сложно. Потому что я догадываюсь, что все хотят узнать, как он устроен и как он работает.
0: Как он впивает.
3: Но это да.
0: Мы исчерпали все наши вопросы. Если у вас еще остались свои, пишите их, пожалуйста, в комментариях, и мы еще раз зайдем к Тимофею. Надеюсь, он не откажет.
4: И не только про клещей.
0: Да, не только про клещей.
4: Вот как мы выяснили, энтомологи занимаются всем мелким пользующим летающим.
0: Тимофей все знает.
3: Нет, Тимофей не знает. Не надо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Поздравляю всех! Космический телескоп Джеймс Уэбб прибыл в точку своей работы, в точку Лагранжа. И теперь начинается его настоящая научная карьера.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Добрый день, друзья. Телескоп Джеймс Уэбб добрался до места своей работы. Это точка Лагранжа L2 в 1,5 миллиона километров от Земли в направлении, противоположном Солнцу. Эта точка выбрана не случайно, там телескоп будет оптимально работать. Я вам расскажу о том, что это за проект, как он создавался и в чем его задача. Телескоп Джеймс Уэбб – это уникальный космический телескоп. У него уникально все. Во-первых, он будет наблюдать в невидимом диапазоне света, в тепловых инфракрасных лучах. До сих пор такого мощного инструмента, который бы за пределами земной атмосферы наблюдал тепловое излучение небесных тел, не было. Во-вторых, это самый крупный астрономический телескоп за пределами Земли. Ничего подобного мы даже не представляли себе, что можно запустить в космос.

ошибка на несколько миллиметров в форме антенны большого значения не имела. А это практически оптический инструмент. Джеймс Уэбб будет наблюдать в красных и инфракрасных лучах. Значит, форма его зеркала, его зеркального объектива должна быть восстановлена в космосе с точностью до долей микрона. Таким образом, мы впервые делаем попытку сложить на Земле, а потом раскрыть в космосе огромный космический инструмент. Надо сказать, у астрономов в прошлом были такие астрономические инструменты. Вот я тут приготовил, чтобы напомнить вам. Обычные зрительные трубы, вот эти вот маленькие телескопчики, которыми пользовались путешественники, капитаны и штурманы кораблей, они часто были складными, потому что надо было их носить с собой в рюкзаке или на палубе корабля небольшое место занимать, и потом создавать длинный фокус. Но сравните Джеймс Уэбб с его колоссально сложной структурой и такую простенькую зрительную трубу. Итак, Джеймс Уэбб в сложенном виде был засунут в подобтекатель ракеты-носителя и затем начал раскрываться. По пути от Земли к точке L2, а это заняло у него месяц примерно полета, он постепенно раскрывал свои основные части. Одна из самых важных – это тепловой экран. Его не зря запустили так далеко от Земли. Он должен был не только закрыть себя от теплового излучения Солнца, но и от теплового излучения Земли. И этот экран растянулся на площадь, равную теннисному корту. Вообще трудно себе представить такой масштаб в космической астрономии. Тем не менее, он раскрылся. Затем телескоп начал основные свои части оптические раскрывать. Большое зеркало, состоящее из отдельных шестигранных фрагментов. И из него, из этих фрагментов, сложилось единое зеркало объектива телескопа. Затем вторичное зеркало. Затем элементы, которые позволяют остыть этому инструменту. Ведь он наблюдает в тепловых лучах, а это значит, что он должен быть свободен от собственного внутреннего теплового излучения, иначе он не увидит очень слабого внешнего, космического. Поэтому телескоп, уже достигнув точки своей работы, будет находиться там в течение примерно полугода и остывать. И он постепенно остынет почти до абсолютного нуля, ну, до температуры в несколько кельвинов. И тогда его аппаратура, его сенсоры станут настолько чувствительными, что будут способны увидеть излучение далеких небесных объектов. Это очень важно. Именно поэтому его так далеко запустили. Ну, наконец, форма зеркала будет не просто единственный раз восстановлена в космосе. Он откроется, ну, не совсем как зонтик, ну, что-то подобное зонтику, да, как такой складной, я бы сказал, перочинный нож. Вот он больше всего похож на перочинный нож или мультитул такой с некоторыми частями раскладными. После этого зеркало будет постоянно контролироваться. Эту технологию мы называем активная оптика. То есть каждый элемент объективного зеркала будет немножко подгоняться постоянно, контролироваться несколькими электромоторами. Их там 150. И в то время, как телескоп будет остывать и немножко менять свою форму, естественно, при остывании любое тело деформируется, будет восстанавливаться форма зеркала. Кстати, само зеркало металлическое. И это тоже особенность телескопа. Оно легкое, покрыто слоем золота. Золото очень хорошо отражает инфракрасные лучи. В общем, но отнюдь не золото составляет основную долю затрат на строительство телескопа. Он обошелся примерно в 10 миллиардов долларов, потому что в течение 25 лет его делала команда высокопрофессиональных инженеров, оптиков и астрономов. Это, наверное, самый дорогой в истории науки научный инструмент, а тем более астрономический инструмент. Но мы ожидаем от него больших открытий. Дело в том, что он увидит далекие галактики. А ведь чем дальше от нас галактика, тем быстрее она удаляется от нас в результате расширения Вселенной. А раз она удаляется, значит, за счет эффекта Доплера ее тепловое излучение, приходящее к нам, уже превращается в инфракрасное. Именно поэтому телескоп настроен на прием инфракрасного света. Вторая его задача – это обнаружить объекты, внедренные в непрозрачные пылевые облака. В нашей галактике новые звезды и планеты рождаются в недрах очень плотных, богатых межзвездной пылью гигантских облаков газа. И именно эти пылинки поглощают видимый свет, мы никак не можем увидеть процесс рождения, формирования звезд и планетных систем. Недавно

0: на Земле возникла такая возможность. Был построен комплекс радиотелескопов «Алма». Он работает на севере Чили, в пустыне Атакама. Из Земли мы кое-что уже разглядели, но детализация недостаточно хороша, и диапазон излучения не совсем тот, в котором хотелось бы его принимать. А телескоп Джеймс Уэбб будет настроен именно на те лучи, и именно с таким высоким качеством получит картинки, которые нам необходимы для того, чтобы рассмотреть, как формируются звезды и как рядом с ними рождаются планеты. У Джеймса Уэбба очень много задач. Хотелось бы, чтобы он все сразу решил, но это невозможно. И, конечно, астрономы сейчас конкурируют своими проектами. Кто предложит лучшую задачу, наиболее перспективную задачу для работы этого телескопа? Но надо дождаться, как говорят астрономы, первого света, первого хорошего изображения, которое он передаст на Землю. Если это состоится, если телескоп докажет свою работоспособность, тогда уже будем решать научные задачи. Пока мы не знаем, с какими техническими проблемами столкнется этот проект. До сих пор все шло как задумано, но впереди могут быть и неожиданности. Впрочем, неожиданности бывают не только отрицательные, но и положительные. Например, ракета «Ариан-5», которая вывела на орбиту этот инструмент, очень точно сообщила ему движение, вывела его на очень правильную орбиту, и в результате не понадобились дальнейшие ее корректировки. А значит, телескоп сохранил запас топлива, которое есть у него на борту. Дело в том, что, по сути, это космическая ракета, это не просто телескоп. Он будет постоянно корректировать свое движение, а двигаясь не в точке Лагранжа, а вокруг этой точки. А значит, надо будет все время вносить коррекцию в движение. И у него на борту несколько сотен килограммов топлива, которое, как выяснилось, очень хорошо сохранилось, на лишние коррекции не пошло. И теперь, если раньше ему пророчили примерно 10 лет жизни, исходя из запасов топлива, то теперь есть надежда, что он проработает около 20 лет, если все пойдет хорошо. Топлива достаточно. Посмотрим, как будет работать электроника, как надежно окажется создана оптическая схема телескопа, там же несколько зеркал, взаимно скорректированных. Посмотрим, как все это будет работать. Я очень надеюсь на его дальнейшее успешное будущее. Его предшественник, телескоп «Хаббл», работает намного дольше, чем ожидалось. Он уже более 30 лет на орбите. Каждые несколько лет возникают какие-то технические проблемы, но раньше их удавалось решать с помощью экспедиций, которые туда летали. Астронавты своими руками чинили, модернизировали этот телескоп. Теперь мы решаем эти проблемы с помощью программистов на Земле, перепрограммируем те приборы, которые работают на Хаббле, и он продолжает функционировать. Замечательно работает этот изумительный инструмент. Я надеюсь, что и Джеймс Уэбб сделан настолько же надежным и создаст нам новую эпоху в астрономии. Ближайшие несколько десятилетий будут десятилетиями Джеймса Уэбба. Некоторые задают вопрос, почему так долго осуществляли этот проект, почему понадобилось 25 лет на строительство этого телескопа. Можно было бы ответить просто, а все предыдущие создавались так же долго или даже еще дольше. Ну, проект, который конкурирует с Джеймсом Уэббом, это, конечно, космический телескоп «Хаббл». Я могу напомнить, что идея такого телескопа зародилась еще в 1930-е годы. Но пока это была только абстрактная идея. А, собственно говоря, проект начали создавать сразу после Второй мировой войны, уже в 1946-1948 году. Лайман Спицер, известный американский астрофизик, начал обсуждать конкретный проект оптического и ультрафиолетового космического телескопа, который в будущем стал именно телескопом имени Хаббла. И работа над ним началась уже в 60-е годы, а закончилась только запуском в 90-м году. Так что телескоп «Хаббл» создавался, ну, может, точно более 30 лет. Так что Джеймс Уэбб достаточно компактно, быстро был создан. Не надо забывать, что это уникальная конструкция. Ничего подобного ни на Земле, ни в космосе никогда не создавали. Это складной, или, можем сказать, раскладной космический телескоп. Вообще говоря, над созданием наземного телескопа, как правило, работает большая бригада механиков, оптиков, инженеров, которые подгоняют в течение нескольких лет многочисленные элементы наземного телескопа, подгоняют своими руками, с использованием сторонних фирм, многочисленных инструментов, которые специально для этого заказывают. А Джеймс Уэбб все эти операции производит автоматически, на орбите, без участия человека. Представляете, какая была напряженная работа по испытанию этих систем на Земле? Любая маленькая погрешность могла свести на нет вообще существование этого инструмента. А 10 миллиардов долларов – не такие маленькие деньги. И в следующий раз астрономы получат их не скоро. Именно поэтому очень сложный этап испытания этого телескопа в вакуумных камерах, в очень больших камерах, в совершенно космических условиях на Земле был предпринят, чтобы убедиться, все будет работать идеально. И я надеюсь, что все так и будет. Даже сейчас, когда телескоп прибыл в точку своей работы, в точку Лагранжа L2, он не сразу начнет наблюдение. Нужен период в несколько месяцев, чтобы телескоп остыл. Именно это главное свойство любого телескопа, наблюдающего тепловое излучение космических объектов. Он сам должен быть холодным, он сам не должен излучать лишнего теплового излучения, которое просто создаст шум в его приемниках, и он ничего не увидит со стороны. Он будет остывать в течение нескольких месяцев до температуры, близкой к абсолютному нулю, ну, примерно 3-4 градуса выше нуля. И когда такая температура в основных его элементах наступит, только тогда он будет видеть далекие и слабо светящиеся космические объекты. Этот телескоп закрыт от излучения Солнца специальным тепловым экраном, он закрыт от инфракрасного излучения Земли. Давно уже, кстати говоря, астрономы запускают инфракрасные телескопы подальше от Земли. Земля – большое теплое тело, и рядом с Землей, на орбите вокруг нее, инфракрасные телескопы работают ненадежно, вообще говоря, совсем не работают. Предыдущий, крупнейший инфракрасный телескоп, ему дали имя Спицера, того самого Лаймана Спицера, известного астрофизика американского, он тоже улетел далеко от Земли, еще дальше, чем точка Лагранжа. Но это был сравнительно небольшой инструмент, и все, что он мог, он увидел. А теперь ему на смену пришел телескоп с диаметром объектива 6,5 метров. Даже по земным масштабам у нас немного таких инструментов диаметром более 6 метров. Ну, 6-метровый телескоп работает в горах Кавказа, у нас в России. В мире есть еще примерно два десятка таких же или чуть более крупных телескопов, но они все наземные, а в космосе не было телескопа крупнее Хаббла. Хаббл – это 2,5 метра, а теперь 6,5 метров. А площадь объектива, именно от нее зависит количество собранного излучения, почти в 10 раз больше, чем у Хаббла. И диапазон значительно более интересный. Я напомню, почему диапазон инфракрасного излучения так интересует астрономов. Дело в том, что в этом диапазоне колебания молекул происходят. Электронов на молекулах и атомов в молекулах, так называемые колебательные и вращательные уровни энергии молекул, рассказывают нам о них. Так вот, инфракрасный свет расскажет нам о молекулярном излучении холодных облаков газа и атмосфер экзопланет, а может быть даже планет нашей Солнечной системы, если мы обнаружим далекие от Солнца, еще не открытые. Но многие думают сейчас о поисках девятой планеты. Если она будет обнаружена, она найдется далеко от Солнца, она будет довольно холодной, и атмосфера ее будет холодной, и изучать ее можно будет только в инфракрасном диапазоне. Так вот, именно на эти лучи настроены приемники Джеймса Уэбба. Еще одна маленькая тонкость, которая есть только на нем, это маленький внезатменный звездный коронограф. Что это такое? Когда мы хотим увидеть излучение солнечной короны, мы дожидаемся затмения Солнца. Луна закрывает яркий солнечный диск, и тогда вокруг него становится видна еле светящаяся, разреженная, но очень важная для нас часть Солнца, его внешняя атмосфера, корона. Просто потому, что наша Земля живет внутри солнечной короны фактически. Поэтому для нас это очень важно. Когда мы смотрим на далекие звезды, мы не можем обнаружить рядом с ними планеты, живущие у этих звезд. потому что яркий свет звезды мешает нам увидеть слабый свет планеты. Так вот, у Джеймса Уэбба есть маленькая, ну, можно назвать искусственная луна, такой внезатменный коронограф. Он создает, он закрывает изображение звезды и позволяет увидеть рядом с ней то, что там может оказаться. Планета или целая планетная система, экзопланетная, как говорят астрономы, система у далекой звезды. Есть надежда, что Джеймс Уэбб сможет изучить атмосферы некоторых экзопланет и попробует обнаружить там излучение молекул, свидетельствующих либо об условиях, пригодных для жизни, либо о наличии самой жизни. Ну, например, молекулы кислорода, озона, тоже формы кислорода, молекулы воды, углекислого газа или метана как продукта жизнедеятельности. Ну, по крайней мере, у нас на Земле это продукт жизнедеятельности, а микроорганизмов. Есть надежда, что Джеймсу Уэббу это удастся. Принято говорить, что проект «Джеймс Уэбб» – это американский проект. Ну, в основном это так. Деньги в основном американские, так сказать, руки инженеров и ученых в основном американские. Но в действительности это проект, конечно, международный. Для него были созданы в разных странах отдельные приборы. Там несколько камер, камера инфракрасного диапазона, спектрограф инфракрасный, он создавался в Канаде. Ну, например, ракета была для запуска этого аппарата использована, европейская. Так что и канадские инженеры и ученые, и Западная Европа, и Италия, ну и Соединенные Штаты своей могучей индустрии участвовали в создании этого колоссального космического инструмента. Это международный проект, а когда он окажется уже в работоспособном состоянии, я думаю, с середины 2022 года мы уже сможем использовать его в научных целях, тогда все астрономы мира подключатся к этой работе. Дело в том, что практически любой научный астрономический эксперимент, он международный. Кто бы ни создал инструмент, а допуск к нему получают все астрономы мира. Если у вас есть хорошая идея, если у вас есть возможность обработать результаты наблюдений, сделать открытие, то вам всегда предоставят эту возможность с помощью любого космического телескопа. И действующего, например, телескоп «Хаббл» мы часто используем, мы, астрономы других стран, хотя формально он американо-европейский, на самом деле на нем делают работы все астрономы мира. Ну и будущие телескопы, и Джеймс Уэбб тоже будут в такой вот международной интернациональной кооперации использоваться. Кстати, замечу, сейчас в России создается очень мощная космическая обсерватория ультрафиолетового диапазона. Он с другой стороны от оптического. Инфракрасные – это длинноволновые лучи, а ультрафиолетовые – короткие, и они тоже не проходят через атмосферу Земли. Их тоже надо наблюдать из космоса. Сейчас мы создаем такой телескоп с большим зеркалом. Этот проект вполне международный, хотя основные финансы и основная техника там российского производства, и ракета будет наша, но участие многих стран подразумевается и уже происходит. И когда он начнет работать на орбите, конечно, все астрономы мира будут заинтересованы в этом новом инструменте. Сейчас мы поговорим о том, какие открытия мы ожидаем сделать с помощью телескопа Джеймс Уэбб. Отдельная теория, которую хотелось бы проверить с его помощью, это существование новой большой девятой планеты в Солнечной системе. Дело в том, что уже несколько лет обсуждается эта возможность, и не на пустом месте. Дело в том, что астрономы открыли уже немало объектов вдали от Солнца, за орбитами больших планет Урана и Нептуна. Там, как мы знаем, бывшая девятая планета Плутон движется, но когда-то ее считали девятой, но уже с 2006 года мы для подобных ей тел, а их уже немало обнаружено, создали новую группу, группу планет-карликов или карликовых планет. Так вот, Плутон возглавляет эту группу, а в ней еще четыре тела, и я уверен, что еще несколько десятков со временем обнаружится. Но есть надежда, что обнаружится и большая, настоящая, может быть, более крупная и массивная, чем наша Земля, настоящая девятая планета Солнечной системы. Эта идея покоится на том, что движение далеких тел, а для них специальная область Солнечной системы, так называемый пояс Койпера выделен. Он находится за орбитой Нептуна и протянулся примерно от 30 до 50 астрономических единиц от Солнца, то есть расстояние Земли от Солнца. В этой области уже несколько тысяч объектов обнаружено. И кроме Плутона есть еще три планеты-карлика, еще наверняка много будет там найдено. Но их движение наводит на мысль, что его что-то регулирует, что эти объекты в поясе Койпера не просто так летают сами по себе под действием притяжения к Солнцу. Есть еще какой-то дополнительный дирижер, который собственной гравитацией немножечко меняет орбиты этих тел. Впервые к этой мысли пришли два американских астронома – Браун и Батыгин. Ну, Браун – это очень известный наблюдатель, и ему принадлежит открытие многих тел в поясе Койпера. А Константин Батыгин – молодой, скорее математик, или так, математического склада астроном, который в основном работает с компьютером и моделирует движение небесных тел. И он смоделировал движение тех далеких объектов в поясе Койпера, которые уже открыты, орбиты которых уже достаточно хорошо известны. И увидел, что эти орбиты не случайным образом распределены в пространстве, как будто что-то со стороны заставляет их сместиться в одну сторону, в одном направлении, а в другой стороне от Солнца их практически нет. Значит, надо было понять причину этого. И Константин Батыгин с помощью математических моделей нашел такую причину. Если там, вдалеке от Солнца, примерно в 1000 раз дальше, чем Земля расположена от Солнца, находится неизвестная массивная планета, то своей гравитацией она могла бы осуществить вот этот вот, сбор маленьких тел с одной стороны от Солнца. Ну, оттолкнуть их как бы, заставить их двигаться там, где нет этой самой массивной планеты. Ну, иначе бы они получили слишком большие возмущения в своем движении, а вдали от нее они движутся спокойно. Модель предсказывает существование такого тела, но найти его пока не удается. Причина в том, что оно действительно очень далеко от Солнца. Даже планеты типа Урана и Нептуна мы открыли довольно поздно с помощью весьма крупных телескопов. Плутон был открыт еще позже. А сегодня мы открываем объекты в поясе Койпера, но за ним настолько солнечное излучение уже становится слабым, что оно почти не освещает там небесные тела. И даже большая планета будет такой мрачной, такой тусклой, что крупнейшие телескопы мира с трудом могли бы ее обнаружить. Так почему ее до сих пор не обнаружили? А дело вот в чем. Математическая модель может предсказать только форму и положение неизвестной планеты. Но она не может сказать, где именно сегодня, в нашу эпоху, эта планета находится на своей орбите, в какой именно точке. Значит, телескопу надо обозреть огромную площадь неба, чтобы найти эту планету или убедиться, что ее нет. Такие поиски с Земли происходят, а Батыгину и Брауну дают возможность на крупнейших телескопах мира иногда поискать эту планету. Иногда, потому что телескопов мало, астрономов много, всем хочется с ними поработать. Вот уже несколько лет, в течение пары недель каждый год, Батыгин и Браун ищут свою планету X, но найти ее не могут. И эта работа может растянуться надолго. Но теперь у нас есть космический телескоп Джеймс Уэбб. И его возможности превосходят то, что могут сделать наземные телескопы. Почему? Да он же видит тепловое излучение, не отраженное планетой, а может быть собственное. Ведь каждая гигантская планета, кроме того, что она получает тепло от Солнца, она еще сама выделяет тепло. Например, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун достаточно сильно свое тепло выбрасывают из своих недр, иногда больше, чем получают от Солнца. И если какая-то планета далеко от Солнца, то вообще солнечный свет для нее маловажная вещь. Она сама своим теплом будет о себе заявлять. Но это инфракрасное тепло, инфракрасный свет. И именно телескоп Джеймс Уэбб мог бы его зарегистрировать. Проблема в том, что у космического телескопа очень маленькое поле зрения. Этим страдают почти все крупные телескопы. А значит, если бы он захотел найти такую планету, то надо было бы этой работой заниматься 24 часа в сутки в течение многих лет. Конечно, никто такую задачу перед телескопом Джеймс Уэбб не поставит. Это слишком дорогая игрушка, чтобы создать для нее вот эту многолетнюю программу поиска, которая может закончиться ничем. Но иногда, я думаю, этот телескоп будет смотреть на те предполагаемые места, где наземные телескопы что-то такое нащупали. И тогда для проверки обязательно развернут туда Джеймс Уэбб и постараются проверить, нет ли там большой девятой планеты Солнечной системы. Но даже если не удастся найти девятую планету в нашей Солнечной системе, с помощью этого космического телескопа мы узнаем много нового о других планетах, живущих в соседних планетных системах, об экзопланетах, планетах иных звезд, потому что для этой работы Джеймс Уэбб приспособлен идеально. Сейчас работает в космосе несколько его помощников, космических телескопов меньшего размера, которые подыскивают достойные цели для работы Джеймса Уэбба. Он не должен терять время, он должен смотреть только туда, где ожидается важный результат. Но такие цели уже найдены, такие экзопланеты обнаружены. И теперь Джеймс Уэбб имеет большую программу исследования самых перспективных экзопланет у ближайших звезд, чтобы исследовать их атмосферы, найти их химический состав, ну и понять, насколько они пригодны для жизни. Надеюсь, что скоро такие планеты будут найдены. В моей астрономической карьере, наверное, самое важное до сих пор событие – это запуск, уверенная работа и многолетние научные открытия, сделанные с помощью телескопа «Хаббл». Я счастлив, что большая часть моей астрономической работы пришлась на эпоху «Хаббла». Но моя карьера еще не закончилась, а в космосе оказался новый, гораздо более мощный космический телескоп – Джеймс Уэбб. И я надеюсь, что еще много лет мы будем получать от него совершенно замечательные результаты, неожиданные, удивительные, и каждое такое открытие будет стимулировать астрономическую науку.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! Снова в эфире «Большая наука. Великая в малом». Сегодня мы будем беседовать о главном своем занятии в рабочее время, о труде человека. Какие мотивы есть у нас, какие мотивы есть у людей, которые нами руководят, какие мотивы есть в нашем мире трудиться. И у нас сегодня в гостях Александров Юрий Иосифович, доктор психологических наук, заведующий лабораторией психофизиологии Института психологии Российской Академии. Он же заведующий кафедрой психофизиологии Государственного академического университета гуманитарных наук. У нас в гостях Занковский Анатолий Николаевич, доктор психологических наук, заведующий лабораторией психологии труда и организационной психологии того же института, Института психологии Российской Академии Наук. Вот. И он же заведует кафедрой социологии и психологии в Московском государственном университете статистики и информатики. Титулы длинные, я ничего не перепутал, да? Коллеги, все-таки зачем мы и зачем наши зрители трудимся? Ведь не только для того, чтобы получить зарплату, или только?
1: Мотивации к труду вообще у разных людей могут быть разные. Это могут быть и мотивации достижения. То есть я хочу денег, я хочу известности, я хочу удовольствия от работы. Они могут в разной смеси находиться. И избегательные мотивации. Я боюсь бедности. Почему я вот говорю о двух типах мотивации? Потому что известно из самых разных наук, начиная от психологии, социологии, нейрофизиологии, что когда вы делаете абсолютно одно и то же, вот даже одно и то же движение, протягиваете руку к рычагу, чтобы на него нажать. В зависимости от того, вы протягиваете руку для того, чтобы что-нибудь получить, или вы протягиваете руку для того, чтобы чего-нибудь избежать, у вас в голове работают буквально разные участники. То есть нейроны разные работают, и мозговое обеспечение поведения внешне одного и того же разное, и поэтому не все равно, для чего человек делает ту или иную работу.
0: Если я правильно понимаю, есть некие моторные нейроны, которые буквально движут нашими мышцами, ну, руководят нашими мышцами, но ими уже руководят разные нейроны, да?
1: Вот, Всеволод Александрович, можно было бы думать так, ну, определенное время назад, но в последнее время появились работы даже при регистрации нейронов проекционной моторной коры, то есть вот которые связано с мотонейронами спинного мозга, что эти мотонейроны первичной моторной коры, я подчеркиваю, они включаются или не включаются в зависимости от задачи. То есть какова задача? То есть, иначе говоря, если совсем упростить, данной мышцей могут руководить либо те нейроны, либо другие нейроны моторной коры в зависимости от того, чего вы, собственно, хотите. Зачем вам нужна эта мышца?
0: То есть, на самом деле, это сложная иерархическая структура, но неоднозначно иерархическая, она еще и ветвящаяся.
1: Абсолютно, да. И еще одну вещь я хотел сказать, знаете, вот совсем маленькую добавочку, относительно того, как, что лучше делать в условиях, когда ты что-нибудь достигаешь, или в условиях, когда ты чего-нибудь избегаешь. Вот когда вы чего-нибудь избегаете, это называется мотивация withdrawal, избавление от чего-нибудь, то вы более внимательны, вы больше обращаете внимание...
0: Опасность.
1: Вы больше обращаете внимание на детали. Целое схватываете меньше. А если у вас позитивная мотивация, то вы на детали обращаете меньше внимания, но больше схватываете целое.
0: Мы держим цель.
1: Да, и поэтому, если вам нужно, чтобы человек работал креативно, создавал новое, схватывал целое, то лучше, чтобы он работал не избегая, а достигая. А вот если он работает на какими-то мелкими деталями, то там, может
0: быть... Если он трудится.
1: Да, но это вот, конечно, Анатолий Николаевич.
0: Анатолий Николаевич, пожалуйста, ваша точка зрения.
2: Ну, наверное... Есть разные аспекты труда, и вот вы начали говорить о, так скажем, психофизиологических, биологических основах. Но, конечно, труд – это важнейшее социальное понятие. Да? И по большому счету, если мы повторим, старое марксистское «труд создал человека», то, наверное, прежде всего в новом понимании мы бы акцентировали, что труд создал общество.
0: Ага. То есть коллективное.
2: То есть если мы определим труд как некое целесообразная деятельность человека, направленная на производство неких продуктов, услуг для удовлетворения собственных потребностей, то это, по сути дела, только индивидуальный уровень. И поэтому мы всегда выделяем в труде две характеристики. Да? Это характеристика индивидуального труда, конкретного труда и труда абстрактного, который, по сути дела, и создает вот ту сбалансированную систему труда разных участников трудового процесса, которые позволяют достигать обществу неких
0: результатов. А скажите, можно я вот чуть-чуть вернусь? Вот первый уровень запроса к труду, когда мы хотим обеспечить себя, мы – это люди. Это то же самое, что у животных, у птичек бывает и так далее. Или это что-то совсем другое, мотивация? Вот тот уровень, он связан с животным миром, вот так вот.
2: Ну, и естественно, он... что если мы будем рассматривать человека все-таки как некое развитие природы, то в своей базовой биологической мотивации, конечно, человек также регулируется этими процессами. Но мы как раз вот сейчас хотели и начали говорить о том, что есть еще другие уровни регуляции, которые привносят общество, социум.
3: В переводе с греческого «демос» означает «народ», а «графия» – «описание». Вместе получается «демография». Смысл ее в изучении населения Земли и закономерности его развития, или отсутствия оного. Родоначальником демографии как новой серьезной науки, востребованной временем, считается английский ученый 17 века Джон Граунд. На основании записей о смертях в Лондоне за ряд лет он впервые попытался построить так называемую линию дожития и сформулировать некоторые закономерности миграции населения и его взаимосвязи с экономикой и политикой. Начиная с 19 столетия, попытки систематизировать и понять поведение толпы, спрогнозировать ее будущее телодвижение предпринимались регулярно. Ученые пытались объяснить бессмысленные народные бунты, революции и войны, море крови, чудовищные погромы. И потом возвращение к прежней жизни. Возвращение до очередного помутнения коллективного разума. Свое видение демографических проблем представил тогда просвещенному миру английский экономист Томас Роберт Мальтус. Он утверждал, что причина нищеты масс не в общественном строе, а в чрезмерном росте населения. Ведь как бы ни работали фабрики, и сколько бы урожая ни собирали, все равно на всех всего не хватит. К тому же беднейшие и малограмотные слои увеличивают свою численность во много крат быстрее, чем все остальные. И естественными регуляторами выступают войны, эпидемии, голод. Даже если бы мальтузианство было абсолютной правдой, его идеи никак не согласуются с моралью, с гуманностью и мало чем отличаются от людоедской, варварской логики первобытного дикаря. А от нее, при всех наших недостатках, мы ушли в своем развитии достаточно далеко.
1: Вот нейроны – это отдельные организмики в нашем организме. И они, что они, собственно, делают? Они вот дают там спайки, кодируют информацию, прочтете его в учебниках.
0: Ну, это технические.
1: Технически, да. На самом деле, что делают нейроны? Они обеспечивают свои метаболические потребности. Вот эти вот метаболические потребности клеток нашего организма, они могут быть реализованы таким образом, самым разным образом. И как они будут реализованы? Можно, вот если уж совсем эту проблему сделать, ну, совсем упростить, то можно зарабатывать эти метаболические потребности тем, что ты как Раскольников берешь топор, идешь и убиваешь бабушку. А можно обеспечить метаболические потребности своих нейронов, если эту бабушку переводишь через дорогу, и чтобы она безопасно перешла. То есть, иначе говоря, что делает социум? Он обеспечивает...
0: Социум нейронов или социум наш?
1: Социум наш, человеческий. То есть, общество, культура, как хотите. Что они делают? Они канализируют деятельность нейронов либо в ту, либо в другую сторону. То есть, в зависимости от того, в каких слоях общества ты воспитываешь, в каком обществе, твои нейроны могут либо обеспечивать метаболизм всякой гадостью, либо и им будет прекрасно. Либо они будут обеспечивать метаболизм за счет перевода бабушек, совершенствования технологий и так далее. То есть, иначе говоря, вот этот вот первичный метаболический уровень у птичек, у зайчиков, у людей – это обеспечение метаболизма клеток за счет взаимодействия с
0: внешним миром. Там нет морали. Мораль появляется в этом отношении. Ну, я, может быть, не точно говорю, но критерий все-таки для нас, для общества, это уже критерий морали какой-то. На то направлены коллективное поведение нейронов или на другое.
1: Вот вы знаете, это насчет морали вопрос сложный. То есть, с одной стороны, вы совершенно правы, конечно, а с другой стороны, показано при наблюдении за обезьянами, например, что они начинают плохо относиться к тому, кто нарушает справедливость и не вступают с ним в контакты. То есть вот те, кто не поровну, например, делит. Или...
0: Остракизм такой.
1: Да. То есть, иначе говоря, вот есть такие работы Деуола, известного, назовем его антрополога, который занимается животным. Он совершенно четко показывает наличие морали, сочувствия, поддержки слабых у животных. То есть мораль – это тоже вещь, которая не возникла внезапно. В эволюции все возникает в другом виде, но возникает.
0: Анатолий Николаевич, все-таки о индивидуальном и коллективном. Вот мы заговорили, это удивительно интересно.
2: Ну, если мы опять вернемся к понятию труда как некой деятельности, направленной на удовлетворение потребностей, и действительно в системе человеческих потребностей есть так называемые базовые. Они во многом разделяются человеком и с животным миром. Но есть и так называемые вторичные или социальные потребности.
0: Это более высокие уровни иерархические или они смешаны?
2: Ну, вы знаете, конечно, с одной стороны, это более высокий уровень. Но вот чуть позже мы поговорим, а что же является энергетической основой этого высокого уровня. Но, тем не менее, конечно, если мы посмотрим базовые потребности, то схема их, удовлетворения достаточно, алгоритмизирована. То есть это обострение некой потребности, да, это некое поисковое поведение, это удовлетворение и фаза некой, отсутствия потребности. Если же мы говорим о социальных потребностях, то почему о них часто говорят, что они ненасыщаемые? Да? То есть человек, который интересуется, например, искусством, трудно себе представить, что он посмотрел, на какой-то предмет искусства, и после этого говорит, теперь полгода я сыт. Хотя, наверное, есть и такое искусство, которым насыщаешься чрезмерно. Тем не менее, к числу вторых потребностей я отношу и потребность трудиться. Но не в том смысле потребности трудиться ради выживания, а ради целей совершенствования, развития. Вот если помните знаменитого американского психолога Абрахама Маслоу, мне нравится его фраза, что если человеком руководит какая-либо иная потребность, а не потребность развития, самосовершенствования, то этот человек серьезно болен, и ему требуется лечение. Так вот, по сути дела, когда мы говорим о труде, мы говорим о проблеме мотивации. Один и тот же человек на рабочем месте может скучать, ждать, поглядывать на часы, ждать, когда же закончится или наступит пятница, и в то же время в какой-то другой сфере, досуговой или же сфере хобби своего, он готов проявлять, совершенно неимоверные усилия. И задача, конечно, организации найти такие формы мотивация, стимулирование
0: такую труда. Такую нишу, социальную нишу найти для этого индивида, чтобы ему было там комфортно.
2: Да, и если мы это найдем, но на самом деле нередко говорят, что самая актуальная проблема менеджмента сегодня – это проблема мотивации.
3: Безусловно, всех нас не могут не волновать судьбы народов и континентов. Это уже вошло в нашу кровь. Ведь если вспомнить недавнюю историю, трагедия, скажем, голодающего ангольского мальчика затмевала убогое житие коренных жителей Ярославской или Брянской областей. Но времена меняются. Ангольский мальчик вырос и взял в руки автомат, позабыв о своих благодетелях из какой-то там России. А мы все вдруг оказались один на один со своими, уже ненадуманными проблемами. Нас как-то стало значительно меньше, и прокормить самих себя стало довольно сложно. Пропало, к несчастью, желание трудиться. Социальная апатия. Что может быть страшнее? Наплевательское отношение к своим детям, которых рождается все меньше и меньше. И дальнейшая судьба, коих абсолютно никого не волнует. Наплевательское отношение к самому себе и к своей стране в целом. Как повествует мировая история, заставить и заново научить человека трудиться во имя его же блага далеко не просто. Тем более, когда несколько поколений не знает и уже не хочет знать, сколь горек и сладок хлеб, выращенный своими руками. Естественно, что многочисленных менеджеров не посадишь на трактора, а из не менее многочисленных моделей вряд ли получится доярки. Да и трактора эти вместе с коровниками кто-то должен строить. И опять получается замкнутый круг.
0: Всегда, на самом деле, в любом социуме, но особенно в человеческом социуме, есть разные роли. Есть руководители, есть подчиненные. Есть те, которые любят совершать монотонные действия в труде, а есть те, которые ищут разнообразие. Как это связано с индивидуумом и как это связано с воспитанием? То есть с генетикой и воспитанием. Как это вот может быть связано?
1: Ну, в определенном смысле, конечно, да. Но тут эпигенетические факторы очень существенны. То есть, в общем, конечно, скажем, вот я так думаю, что скрипача из меня нельзя было сделать ни при каких условиях. Вот, но...
0: Даже если уговорить, да?
1: Да, нет. Но меня пытались вводить в...
0: Скрипичный
1: в музыкальную школу меня отводили, да. Но меня не пустили дальше порога. Это причем это просто буквально не дальше порога. Там тетя, которая на пороге сидела, у порога сидела, просила меня постучать карандашиком, вот как она сейчас постучала с этим ритмом. Я постучал, и она сказала моей бабушке: вы знаете, вам его, может быть, в какую-нибудь другую спортивную школу, например, отвезти. Вот. Так что, ну, конечно, есть генетические предиспозиции, и к лидерству тоже. И к лидерству, и к подчиненному поведению есть.
0: А вот вопрос все-таки. Действительно ли люди будут получать, вообще люди, от того, что они будут выше по социальной лестнице исполнять свои трудовые функции, у них будет больше возможности удовольствия? Или вот пахарь, он может получать удовольствие, в буквальном смысле, от того, что он пашет и жнет, он будет получать удовольствие больше, чем председатель колхоза или даже, я прошу, руководитель администрации?
2: Ну, мне кажется, что, скажем, статусные различия не самые главные факторы, которые предопределяют. Очень высок процент людей, которые считают, что они не тем занимаются, не своим делом, чуть ли не 90%. И вот тогда возникает вопрос, а что такое не свое или свое дело? И вот тут, конечно, один из факторов – это соответствие дела тем, генетически заложенным задатком, там, способностям, которые у человека существуют. И в этом смысле мы говорим, что способности реально – это не заданные свойства, а это некие потенциальные возможности человека, с большей быстротой овладеть теми или иными азами профессионального мастерства. И, соответственно, они пластичны, раз, они динамичны, два, и они обладают огромной компенсаторикой. То если у человека что-то в системе способностей не реализовано, он может, компенсировать это за счет других функций.
3: Наступил 20 век. Отгремели Первая и Вторая мировые войны, унесшие десятки миллионов жизней. А Хиросима и Нагасаки наглядно показали, что теперь есть более чем эффективные средства, способные, в кавычках, разобраться со всеми демографическими проблемами раз и навсегда. Горькая ирония. И человечество решило, наконец, пожить в относительном спокойствии. Бывшие колониальные монстры Великобритания, Испания и Франция вынуждены были предоставить большинству заморских владений независимость. На карте мира и особенно в Африке появляются десятки новых государств. Что делать с этой самой независимостью, ни национальные лидеры, ни сами свободные отныне народы не знали. Но они начинают активное воспроизводство населения. Третий мир не забыл века унижений и бессознательно принялся за создание своей собственной бомбы – демографической. Почти три последующих десятилетия развитые страны, включая Советский Союз, пребывали в состоянии эйфории от экономических успехов и относительной стабильности. Напомним, что и вьетнамская, и афганская войны велись ради политического престижа. Идеи Мальтуса вряд ли имели к ним какое-то отношение.
0: Мы попали сейчас в координату времени, в координату возраста. Так вот, снижается ли обучаемость вот этому процессу, о котором вы говорили, расположенности к труду, дифференциации своих возможностей и желаний в труде? Как это меняется с возрастом? У меня есть мнение, но я его скажу потом, потому что оно непрофессионально. Как это?
2: Юрий Иосифович начнет.
1: Я должен сказать, что это вообще проблема, но, во всяком случае, на фундаментальном уровне меня очень интересует.
0: Еще бы.
1: Да, и мы...
0: Как, кстати, наших зрителей.
1: Да, и мы проводим даже специальные исследования. Регистрируем активность нейронов, которые обеспечивают одно и то же внешнее поведение на разных, у животных разного возраста, совсем молодых, зрелых и старых. И мы сравниваем, чем отличается это обеспечение у молодых и старых.
0: А можно сказать, каких животных? Потому что ведь...
1: Можно, конечно, крыс.
0: Крыс,
1: да. Вот. Но вообще на людях показано с людьми, что когда одно и то же поведение и по результативности одно и то же осуществляется молодым и пожилым, то это два разных мозга обеспечивают это одно поведение. Я подчеркиваю, что они...
0: Одно поведение
1: одно и то же,
0: совершенно разным,
1: да,
0: способом.
1: Абсолютно. То есть это, кстати говоря, для психологии это очень хорошо известный факт насчет детей и взрослых, что мозговое обеспечение поведения у детей и у взрослых, оно различно. Это, так сказать, известная вещь. Но вот и у стариков по сравнению со зрелыми происходит то же самое. То есть, когда их выравнивают по эффективности молодых и пожилых, то есть они делают одинаково, одно и то же поведение. Но когда вы будете сравнивать эти два мозга, это два разных...
0: То есть если снимаются энцефалограммы...
1: Скорее картирование активности, да. Там типа fMRI, вот что-нибудь такое более современное. Но я думаю, что и на уровне ЭЭГ можно при достаточно хорошем анализе это тоже получить. Ну и мы хотим, но поскольку это все суммарная активность, мы хотим на уровне отдельных нейронов посмотреть, что же там меняется. И вот мой подход вообще к старению, он следующий. Если вы откроете любой учебник, почти любой, то вы там найдете вот что с возрастом А дальше идут отрицательные коннотации. Ухудшается, уменьшается, ослабляется, замедляется, увеличивается. Если что-нибудь увеличивается, то число ошибок. А если вы переходите к нейронам, то там уменьшается число таких-то белков, там синаптические связи становятся. То есть, иначе говоря, вся коннотация, то есть эмоциональное окрашивание высказываний в отношении возраста, оно все негативное. И все оно, как бы сказать, оно обусловлено картезианским, 17 века вообще, подходом к организму, как к машине. Ведь машина она какая? Она, когда ты ее сделала, она новенькая. А потом, когда ты долго на ней ездишь, то она постепенно все хуже и хуже. Ну, понятно, из деталей изнашивается, и все это. Вот точно такой подход к организму. Память ухудшается, там время выбора увеличивается, число ошибок нарастает и так далее. Существуют такие данные? В определенном смысле, конечно, существуют. Но смысл заключается, вот того, что здесь в голове происходит с возрастом, он вот в чем. В самом раннем онтогенезе, когда вы только-только растете, у вас формируются наборы самых разных клеток. Это так называемый по Эдельману первичный ассортимент. Вот у вас ассортимент прям
0: как... То есть есть некое поле клеток, которые еще не наладили связи между собой.
1: Которые... Нет, они налаживают, и самое главное, что они разные. Что это не сеть из гомогенных нейронов, а это группы разных клеток, в кавычках, предназначенных для разного. И вот у вас этот ассортимент, как в магазине, выбор есть. И этот выбор огромен. Потом вы начинаете жить. Взрослая жизнь. И вы начинаете, сталкиваетесь с определенной ситуацией. Эта ситуация заглядывает в мозг, находит группу наиболее подходящую, и эта группа специализируется в отношении этого поведения. Научились. Потом вы научились чему-то другому, третьему, и так далее, так далее, так далее. Всю жизнь вы учитесь. И вот этот вот набор, ассортимент первичный, он уменьшается. А нарастает какой ассортимент? Вторичный. То есть те клетки, которые научились чему-то конкретному в жизни данного индивида. То есть если голову вот так вот взять и поделить, значит, в самом раннем онтогенезе огромный первичный ассортимент для выбора и маленький вторичный, чему-то уже научился. А потом, когда становишься все старше...
0: Соотношение меняется.
1: Да, соотношение меняется. То есть, что я хочу сказать, что это не хуже становятся нейроны, не более изношенные механизмы, а это два разных мозга. Когда человек пожилой, и он сталкивается с определенной проблемой, ему проще решить эту проблему не за счет формирования, нахождения новой группы среди этого маленького первичного ассортимента, а за счет перекомбинации того опыта, который есть. Он его перекомбинирует. Он может даже быстрее решить эту проблему.
0: Можно я переспрошу?
1: Да.
0: Можно ли сказать в другой терминологии, что с возрастом улучшается способность к ассоциативному мышлению, если мозг тренирован?
1: В принципе, скажем так, на феноменологическом уровне это как раз то, о чем я говорю.
0: Да,
1: вы совершенно правы. Вот. И какая особенность этого решения? Оно будет не очень специфично в отношении этой задачи, но при хорошем опыте оно все равно будет хорошим. И у нее будет вот еще какая специфичность. Когда вы формируете новую группу клеток, вы о ней очень хорошо... Это и есть ваша память. Это у вас сформировался новый элемент опыта, и вы можете его всегда извлечь. А товарищ пожилой, который решил эту проблему за счет перекомбинации, он и решил, а потом он перекомбинирует дальше, пошел-пошел, и он это не может вспомнить. Вот оно вам нарушит то, что называется плохая память. Это не плохая память, это другой способ адаптации. И вот последнее, что я хотел бы сказать, обязательно. Что есть такой, ну, просто, я не знаю, как его назвать, гений патологии, гений в области теории патологии, Давыдовский Ипполит Васильевич, очень известный наш ученый. Так вот, он говорил, я, может быть, дословно не воспроизведу, но близко к тексту, что не надо думать, что с возрастом у нас происходит нарушение или... там, скажем, слом тех адаптационных механизмов, которые есть в молодом возрасте. Ничего подобного. С возрастом появляются новые пути адаптации. И вот это вот очень верная идея.
3: Распад Советского Союза и всего социалистического блока замаскировал давно назревшие демографические проблемы лет на 10. Было не до них. Мир ликовал. Красный в кавычках угрозы больше.

0: близким деньги.
1: Помнится.
0: Да, и там, по-моему, чуть ли не 1 апреля, кажется, в День смеха они должны объявить результаты этого конкурса.
1: Вот и посмеемся, так сказать.
0: Да, ну как, наличие гранта, оно принципиально важно для масштаба исследования, но в какой-то мере-то оно все равно уже не первый год идет и будет там продолжаться. С грантом пойдет, конечно, веселее, и вот тогда, если будет грант, тогда я вам точно могу сказать, что доклад выйдет там не позже, там через сколько, через 2 года, ну потому что такие условия проекта, изволь там за 1-2 получить результат. А вот если грант не будет, то это может дотянуться еще дольше, потому что интересных проектов много. Но это неинтересно. Пока могу обратить ваше внимание на уже опубликованные результаты по 2 или 3 Рюриковичам. У нас на сайте Генофонд РФ было обсуждение. И у них гаплогруппы у обоих разные. И не те, которые у современных Рюриковичей. Что с этим делать, не знаю. Ну, кроме того, что нас ждет много интересного.
1: Спасибо. Здорово, будем ждать. А теперь вопрос от Армана Григоряна. Интересно узнать о мутации пигмента волос. Знаю, что кроме ЭУ и феомеланина сейчас существует некий трихохром, раньше трихосидерин. Чем отличается? Подскажите литературу на эту тему.
0: Эомеланин знаю, феомеланин тоже знаю, а кто такой трихохром, сказать затрудняюсь.
1: Трихохром. Да. Надо каких-то трихологов спрашивать, наверное.
0: О, литературу то ли появилась, или вот-вот появится у нас на сайте русскоязычный пересказ большой статьи, последней статьи вот этого консорциума по генетике цвета глаз и волос. Статья вышла где-то в самом начале года, январь-февраль, если не ошибаюсь. Ну, вот.
1: Надо почитать.
0: Ну, давайте там, чтобы этот Генофонд РФ не слишком там продвигать. Не будет интересно. Пусть напишет вам на антропогенез, а вы же пересылаете мне периодически вопрос. Да. Я скину
1: ссылку. Напишите.
0: Есть, сейчас под рукой не могу, нет, но пришлете, ответим.
1: Спасибо большое.
0: Тогда ну, там исследования есть, но стоящие за ними биохимические механизмы как минимум описываются, и в той статье должны быть ссылки на все, что подробно описывает биохимию пигментации.
2: Спасибо. Так, Евгений Гусев. С нами на стриме, как всегда. Вопрос следующий. Южносибирская раса в монголоидную не входит, что ли?
0: Ну, вопрос к антропологам скорее, да, вот тут бы Станислава спросить. По классической классификациям Бунака, да и Дебец что-то подобное выделял южносибирской. Да, южносибирская является частью монголоидной. Но, насколько я помню, она считается как раз из них значительно метисированной с европеоидами.
1: Ну да, она промежуточная.
0: От других вариантов. Но по вот классификации она, да, несомненно, куда более там монголоидная, чем европеоидная. Ну и по генетике мы это видим довольно четко. Только там, когда я там начну демонстрировать экран с генетическими соотношениями народов России, если будет еще какой-то вопрос на эту тему, к этому вернемся, покажу, где там находятся алтайцы, как раз самые, самые западные из восточных, самые европеоидные из Сибири.
2: Ждем вопроса. Так, Евгений Энгельс пишет, а допускаете ли вы в будущем будущее в духе «Дивный новый мир», где генетически запрограммированы психоповеденческие и физические умственные возможности индивида?
0: Ух, что-то страшная жизнь становится. Мне уже за последнюю неделю раз 5 захотелось перечитать Оруэлла. Теперь вот еще
2: и
0: «Дивный новый мир». Что?
2: Почему бы это, говорю?
0: Ну, мы не будем обсуждать, да, новости,
2: да,
0: не научные. Хотя мы уже тут немножко поговорили, да, с вами про просветительскую деятельность и все прочее. Генетически нет. А можно, чтобы вопрос был чуть-чуть видно, Виталий?

0: Спасибо, сформулирован. Физические, физические и умственные возможности индивида. Ну, про физические мы уже немножко говорили, о том, как сложно найти гены, которые определяют наш рост, а не найдя генов, которые что-то определяют, попробуй-ка их изменить. То есть у меня очень большой скепсис в отношении возможностей повлиять на какие-то сложно наследуемые признаки, а почти любой признак, он сложно наследуемый. Да? Но вот как-то так вот заниматься селекцией человека в теории, да, как занимаются селекцией животных, там, и вывести породу блондинок или кого там, рыжеволосых бородачей, ну, звучит хоть как-то допустимо биологически. А в плане психологических и поведенческих вещей, думаю, что нет. Такие вещи очень сильно зависят от среды и от личности человека, ну, чтобы там под личностью не понимать, там, душу, нейросеть или еще что-либо. Да? Зависят в первую очередь от личности, во вторую очередь от среды, воспитания, всего, с чем человек сталкивался, и уж в какую-то совершенно минорную долю от базовых биологических вещей. Да? Ну, с одним гормональным уровнем ты можешь быть бодрым, да? А если у тебя куча хронических болезней, тебе сложно быть все время веселым. Да? Но вот на, то есть если что-то и поддается биологическому воздействию, то какие-то не поведенческие, не психологические характеристики, а ну, совершенно базовые вещи. У этого бурно ты будешь жестикулировать или более спокойно. Ну вот, вряд ли кому-то надо вкладывать такие усилия, чтобы люди были бурно жестикулирующими, как итальянцы, да, или спокойными. Ну вот. И то у итальянцев это, думаю, зависит никак не от генов, а от воспитания, от культурной среды. Там как-то вопрос был еще сложнее сформулирован, да? Возможно ли? Кто-то ну, спрашивает.
1: Возможно ли, да, будущее? Давайте мы его еще раз продублируем.
0: Какие, допускаете ли вы будущее в духе? Какие воспитания делаются? Вот. То есть сказать, что невозможно, я, к сожалению, не решусь, но вот что генетика тут будет мало причем, это, пожалуй.
1: Ну вот следующий вопрос, наверное, в продолжении, по сути. Павел Карпов его задает, и спасибо за поддержку стрима. Олег Павлович, насколько вы согласны с тезисом, что раса – понятие биологическое, а национальность – культурологическое и лингвистическое?
0: Да. А тут кто-то сомневается? Когда говоришь «раса», сейчас нельзя не упомянуть вот все эти дискуссии, которые идут в западной науке, ну а западная часть – это основная часть мировой науки, да, где слово «раса» политически некорректно, обвиняется в научной несостоятельности. Эти обвинения справедливы в той мере, в какой ненаучным объявляется бытовое понимание слова «раса». Да, ну вот то, что записано, то, что американцы пишут в своих переписях, да, к какой расе они относятся или как они себя классифицируют на улицах. Вот такое понимание расы, оно действительно научной критики не выдерживает. А раса в понимании крупных, больших популяций, нет популяций, да, огромных каких-то подразделений человечества, которые имеют свои ареалы и различаются внешним признаком, ну, тут на самом деле поспорить сложно. Да, есть разные группы человечества с переходными формами, но они есть. И да, они различаются по куче генетических признаков и по некоторым фенотипическим. Цвет кожи далеко не единственный, но и он тоже работает наряду с прочими. Нам на лекциях говорили, что лучше всего работает такой смешной признак, как ушная сера, сухая и влажная. что она там евретоидов, монголоидов различает намного лучше, ну, среднюю статистическую популяцию, да, чем любой другой признак. Но генетики сейчас нашли много признаков, которые еще более четко меняются с запада на восток Евразии.
2: Интересно, что в научных статьях, хотя слово «раса» сейчас стараются не употреблять, вместо него употребляют «этник», «этникал», там «этникал хэр», вот, и это выглядит несколько странно вообще. Вот, ну, на мой вкус, потому что «этник», как бы «этнический», переводится как «этнический», что вообще еще дальше от биологии кажется, чем «раса».
0: Ну, вот здесь есть проблема, что когда ты отрубаешь, да, или, как тебе кажется, отрубаешь у гидры одну голову, то вырастает две других. То есть отрицает там реальность расы, поскольку все равно надо как-то иметь дело с разнообразием человечества и пользуясь этим, что вы сказали, еще дальше от биологии. То есть тут уже сразу две головы вырастают у гидры, там только одна, да, что эта биология там не абсолютно, что она там статистическая и прочее. А когда этник применяешь как синоним популяции, то тут уже две головы. Во-первых, та же самая, что оно там не абсолютно статистическое и так далее. А во-вторых, то, что этнос определяется самосознанием человека, куда он себя относит. То есть тут уже целых две пропасти до биологии, а не одна, как в случае с расой.
1: Спасибо.
2: Сейчас мы, наверное, поскольку уже больше часа говорим, да, сейчас сделаем короткие объявления и продолжим. Давай, Виталий.
1: Дадим немножко, да, Олегу отдохнуть. И скажем о том, что вы всегда, ну, во-первых, вам спасибо всем, кто смотрит. У нас сейчас 472 человека находится на стриме, а лайков всего 269. Поставьте лайк, как говорил известный классик интернета, вам не сложно, мне приятно. Также можно всегда поддержать подпиской канал, если вы смотрите этот канал записи. Канал это называется «Лаборатория ночных видео». И спасибо, что вы сейчас смотрите это видео. Не забывайте на него подписаться. И также на antropogenes.ru имеет смысл нажать на подписочку и выбрать пункт меню «Все», когда вы нажмете на колокольчик. Таким образом, вы не пропустите ни одно наше видео. А видео будет много, и об этом Александр чуть позже скажет. Также нас можно поддержать при помощи задавания вопросов в суперчате и по ссылке, которая имеется в описании. Она же сейчас появится и в чате данной трансляции. Ну и про Patreon также не забывайте. Благодаря Patreon'у, в общем-то, вот подобные стримы мы и можем проводить. Спасибо вам огромное за подобную поддержку.
2: Да, друзья, а я хочу сказать, что, во-первых, мы, кстати, уже начали подготовку форума «Ученые против мифов 15». Вот, так что скоро уже можно будет, так сказать, заявки подавать на участие. А завтра, буквально завтра, нас ждет премьера второго доклада с форума «Ученые против мифов 14». Это выступление Дмитрия Селезнева, который многим известен как автор канала про астрономию Диэс Астра. Заклад назывался «Зачем НАСА фотошопит космос?» или «Как за $100 нарисовать снимок Хаббла?». И доклад был очень интересный, поэтому завтра в 19:00 на канале «Антропогенез» не пропустите. А в субботу, 27 марта, у нас будет стрим в формате «Эффект присутствия», и мы отправимся в музей Галилея. Это научно-технический музей во Флоренции, известный одной из самых крупных коллекций научных инструментов в мире. В том числе там два телескопа Галилео-Галилея. А экскурсоводом будет Ксения Чепикова, PhD, историк, научный журналист, автор книг «Человек, научивший мир читать» и продюсер «Коперника». Это книга номер два. У него подзаголовок «Мифы и правда о рождении гелиоцентризма». И я думаю, что многие помнят Ксению по ее выступлению на форуме «Ученые против мифов 13», кажется, да. «Ученые против мифов 13». Про эту всю историю с гелиоцентризмом. Вот. Это будет в субботу на канале «Лаборатории научных видео». А какой стрим у нас будет через неделю, в следующую среду? Скоро проанонсируем. Следите за новостями, друзья.
1: Да, и давай еще напомним, давненько мы не говорили о том, что у нас в Кемерово продолжается эксперимент по изготовлению диоритовой вазы, где Ольга Вдовина и Юля трудятся для того, чтобы сделать красивую вазу и достаточно прихотливого, скажем так, материала. Если вы подписаны на канал научной станции, то вы, естественно, можете регулярно за этим следить. Если не подписаны, тоже, но если вы не подписаны, подпишитесь. На канале продолжается стрим, он 24/7 идет. Естественно, девушки трудятся не ночью, а днем. То есть, если вы заглянете прямо сейчас, вы можете, только перемотав, посмотреть, что происходило на протяжении всего сегодняшнего дня. Но в целом там, в общем-то, довольно интересные вещи происходят. Имейте в виду и не забывайте сейчас про этот эксперимент.
2: Сверлят, сверлят и сверлят. Они высверливают полость. Вот.
1: Да, ждем. Замечательно.
2: Спасибо. И мы, наверное, тогда снова
1: можем
2: к вопросу
1: продолжать.
0: И что будет дальше с этой вазой?
1: О. Она уйдет в какой-нибудь музей, наверное, наш. Посмотрим.
2: Сначала надо ее доделать, и потом любоваться ей будем. Молиться.
1: Насколько я помню, части этой вазы достанутся, и не только части, но и инструмент достанутся всем людям, которые поддержали этот эксперимент на планете Ру, когда мы делали сбор. Так что...
2: Осколки.
1: Осколки.
2: Но не части самой вазы. Разбивать ее...
1: Естественно, да. Естественно. Части того материала, который был частью изначально камня, который превращается в элегантную, красивую вазу. Следите, в общем, очень
2: интересно. Кстати говоря, последнее объявление. Просто мы это скоро едем в Египет, откуда будем проводить трансляции для зрителей вот, со всяких интересных древних местечек, так сказать. Вот, включая Гизу, пирамиды, гробницы и прочее. Вот, и просто у нас был один из лотов, который мы продавали, когда собирали средства на эту вазу, это были открытки, которые мы обещали отправить из Египта с какими-нибудь, опять же, видами историческими. Приехать в Египте, прийти на местную почту и отправить такие вот интересные открыточки. И у нас это не получилось год назад, потому что началась пандемия, но вот в этом апреле... Друзья, если вы купили такой лот с красивой египетской открыткой, которая придет вам по почте откуда-нибудь из Луксора, вот в апреле это должно состояться. Мы уже это все запланировали.
1: И сразу прошу прощения за интернет, которого там может не быть, но мы сделаем все от нас зависящее, все возможное, чтобы трансляция была хорошей. Мы уже занимаемся подбором оборудования.
2: Да, и наконец мы переходим к вопросу.
0: Вы же много уже мифов знаете, ребят. Вы там внимательно смотрите на пирамиды, не пропустите там отпечатки рептилоидов.
1: Ради этого и едем.
2: А главное, что помехи они создают для интернета.
1: Это все грозные рептилоиды.
2: Вот, а сейчас вопрос от Владимира Степанова. Такой вопрос. Проводились ли где-нибудь исследования на соответствие человеческих генов гипотезе Алтухова, то есть какие группы генов являются модифицируемыми, а какие немодифицируемыми? В этой связи вопрос о блондинках. Действительно ли гены, отвечающие за пигментацию кожи, и тут у меня вопрос обрывается, видимо. А, вот. Отвечающие за пигментацию кожи, волос и цвет радужки способны передаваться только по наследству, они способны мутировать в зависимости от количества солнечной радиации в конкретной местности.
1: Вот у меня оборвался и не вернулся этот вопрос.
2: Я дочитал.
0: Я знаю несколько красивых гипотез Юрия Петровича Алтухова, в частности, о корреляции уровня гетерозиготности и продолжительности жизни.
2: Это вот то, что называется мономорфизм, я так понимаю. То, что очень любят российские креационисты вспоминать обычно, что вот есть какие-то гены, которые, мол, любые мутации в них приводят к летальному исходу, поэтому вот. Но как это связать
0: спасибо
2: с генами?
0: Это еще одна вот гипотеза вместе с Рычковым. Насколько помню, именно это вместе с Рычковым. И да, хорошо, не очень понимаю, при чем креационизм. Но в любом случае, весь наш геном на там много-много-много процентов идентичен. И действительно, есть гены, в которых мутаций фактически нет. Но и самое, собственно, единственное нормальное объяснение – то, что они сильно вредны.
2: Да.
0: Ну, сейчас при полном секвенировании вряд ли можно найти какой-то один ген, который абсолютно мономорфен, в котором ни в одной точке, ни у одного человека не произошло каких-то изменений. Но то, что многие гены чрезвычайно консервативны, это известно на этом.
2: Но тут важно добавить, что они консервативны не только у человека, в принципе, а вот как бы в ряду позвоночных, например, тоже, я думаю, у других.
0: Да, конечно. Ой, это уж не моя область, это очень далеко. Но, по-моему, все вот эти строения родословных деревьев крупных таксонов, потому и делались по этому митохондриальному, если не ошибаюсь, цитохрому, что ли, какому-то из них, как раз потому, что он чрезвычайно консервативный. Он есть небольшие мутации, но там какие-нибудь грибы от позвоночных-то отличаются не слишком сильно, да, а по другим генам, там и общих-то генов у нас с раешками найти можно.
2: Мне кажется, То есть
0: явление мономорфизма, оно, да, правильно, это как бы входная точка в популяционную генетику. Мы отсекаем гены, ну, маркеры, гены в широком смысле, типа, кусочки генома, которые мономорфны, которые у всех одинаковы, и работаем дальше только с изменчивыми. И да, это ничтожная часть от всего генома. Мы еще в свое оправдание, что мы работаем вот с ничтожной частью, я на лекции студентам говорю, что вот астрономы, они тоже не совсем же пространством работают, да, а только со звездочками, ну, в основном, да, насколько я понимаю. Большая часть работы астрономов касается не пространства такового, а вот этих звездочек, хотя они занимают ничтожную часть пространства. Но вот самое интересное, что в этом пространстве есть. Также примерно и мы из всего множества генов выбираем небольшую генов в смысле сайтом, кусочков, участков генома. Выбираем лишь те, которые изменчивы. Но вот конкретно модифицируемые, не модифицируемые, в связи с Алтуховым я у него такой гипотезы не припоминаю, либо она все-таки как-то по-другому формулировалась. А в отношении блондинок, мутаций и всего прочего, это все вещи наследуемые. А идея о том, что внешняя среда может вызвать большое количество мутаций, очень сильно неверна и лишь чуть-чуть и изредка и с массой оговорок может быть справедливой. Как говорят люди, изучавшие окрестности Чернобыля или вот маяка, где первый взрыв вот советский произошел, да, и на Хиросиму и Нагасаки отстроили, да, но вот те места, где произошли ядерные взрывы, вот люди, которые вот из нашего института, которые доездят в экспедиции, то рассказывают, что, ну да, можно найти и в природе какие-то вот следы, наверное, даже и негативные, всех этого огромного количества радионуклидов, которые там есть. Но в природе там неизмеримо лучше, чем на всем остальном пространстве нашей страны, потому что оттуда ушли люди. Там дикая природа, там бегают лоси, белки, зайцы, косули, растут прекрасные леса. То есть я для себя сделал такой вывод, что человек он намного хуже для природы, чем атомный взрыв. Да? С последствиями атомного взрыва природа как-то справляется, экосистема, а вот постоянно хозяйственность действий человека наносит большой ущерб. Но это, извините, не философию вело. А сказать я хотел то, что даже такие могучие воздействия, как атомные взрывы, аварии, имеют очень ограниченное и крошечное воздействие на геномы спустя уже больше, чем одно поколение. То есть люди облученные, это, конечно, это кошмар и ужас, а вот уже их дети и внуки, у них-то так глобально вроде ничего плохого не наблюдается. Хотя, опять-таки, это лучше смотреть специализированные работы, где это изучается. Для меня важно, что интуитивное представление, что должно быть все ужасно, не подтверждается. Что-то плохое есть, но хорошего. Этот вредный вклад намного меньше, чем мы ожидаем из общих предположений. И уж точно никакой там атомный взрыв или что-то другое, или химический мутагенез не в состоянии вызвать массовые целевые мутации в каком-то одном гене, чтобы сделать нас всех рыжими ирландцами.
2: Ну, тут важно просто, если отвечать на вопрос зрителя, важно, наверное, сказать, что гены, отвечающие за пигментацию, они вряд ли их можно назвать такими вот неизменчивыми у человека, потому что как раз, по-моему, здесь много вариантов, этих генов и можно проследить, когда те или иные мутации происходили, что они могут не только передаваться по наследству, но эти мутации могут у них происходить и там где-то теоретически и сейчас, там, с небольшой вероятностью.
0: Я просто не уловил связь между первой и второй частью вопроса.
2: А вот связь была такая, что вот Антухов предполагал, что есть некий набор мономорфных генов. Причем почему креационисты как бы любят спрятать? Потому что у него это набор, который отделяет виды друг от друга. Понимаете? Что переход из одного вида в другой невозможен, потому что за вот целостность вида отвечает некий набор генов, любые мутации в которых летальные, и, соответственно, вот. Это первая часть. А вторая часть, здесь еще зритель спрашивал, что не являются ли гены, отвечающие за пигментацию, такими вот, которые, мол, только по наследству передаются.
0: Нет, такими точно не являются. А переход из вида в вид, конечно, невозможен. Ну, то есть он, несомненно, много раз происходил, но вот понять, как это возможно, популяционная генетика бессильна. Но это отдельная тема отдельного разговора.
2: Сиван?
1: И следующий вопрос в таком случае от Вячеслава Никитенко. И он спрашивает, подскажите, большинство в России называют себя русскими, а корни у них украинские. Кто говорит про это генетика? В частности, в Сибири остались много переселенцев из Украины. Насколько генетика отражает реальную картину ситуации?
0: Так, как бы так аккуратно русско-украинский генофонд описать? Ну, историю мы все знаем, да, там все географически куда более сложно и интересно, чем мы запомнили со школы. Но канва, в принципе, правильная, да, что существует некая Киевская Русь, которая очень уж условно, но как-то соответствует современной Украине, и можно предполагать, что на этой территории глобально так ничего за тысячу лет не изменилось. С кучей ограничений, исключений, там, я не из степи, из Польши, из Турции, но глобально не изменилось. И с этой территории идет миграция славян в тогдашнюю северо-восточную Русь, Волго-Обской междуречье, которая стала ядром формирующегося потом уже русского народа и русской государственности. И вот на этой территории этот славянский компонент, по сути, идентичный, вот, сохранившемуся сейчас на Украине, смешался с автохтонным, который принято называть финно-угорским. Тут тоже можно сказать много чего, и то, что не только финно-угорский, тогда уж айбалтский, если в языковых терминах говорить, и то, что сами-то финно-угорские языки сюда пришли, да, на тысячу-другую лет раньше славян, но тоже пришли. И, может быть, тот генофонд, который сейчас вот в нас, с вами, он и можно назвать с тем же успехом, что славянским, что финно-угорским, что дофинно-угорским. Но это вот всякие штрихи вокруг главной картины. А упрощая, некая миграция популяции, очень близкая к современным украинцам, наслаивается на другой генофонд и формируется ядро русского народа. Вы показывайте мне, Виталий, вопрос, ладно? Потому что он такой многосоставный, я буду потихонечку отвечать. Итак, то, что большинство в России называются русскими, а корни украинские, можно понять двумя способами. Первое, речь идет о миграции вот этой почти тысячелетней давности. И, соответственно, отвечать на то, что вот эта пришедшая со славянскими языками часть генофонда почти тождественна тому, что сейчас есть на Украине. Ну да, конечно, но, наверное, имеется в виду что-то другое, потому что вроде как никто этот факт не отрицает, да? Никакой там даже там русский националист, который вот очень любит свой народ, иногда даже несколько там пренебрежительно относится к другим, наверное, и он не отрицает существование Киевской Руси и того, что культурное влияние именно вот с Киевской Руси сформировало там Северо-Восточную Русь, из которой потом все выросло. То есть, наверное, эта миграция вот многовековой, почти тысячелетней давности, вопрос не вызывает. Еще можно понять как то, что очень много браков было русских с украинцами. Вот у меня у самого там есть какое-то количество предков украинцев. И вот там меня спроси, я буду долго думать, кто этот национальный, но скажу, наверное, все-таки, что русский, да, а украинских предков очень-очень много. Может быть, имеется в виду такие, как я. Ну, во-первых, почему мне себя русским не считать, если мне так хочется? Мне чуть кажется, никто из слушателей сильно против этого не будет. А во-вторых, таких, как я, все-таки меньше половины. Мы же уже обсуждали вот вопрос, можно ли белорусов, украинцев считать популяциями. Да, можно, потому что большинство браков заключается внутри себя. То есть как бы много браков русскими заключались с украинцами, с русскими русские заключают все-таки больше браков, просто хотя бы просто из-за фактора географического проживания. Да? В тех местах, где живет много русских, большинство тоже русские, украинцев поменьше, поэтому больше выбор женихов и невест среди там данного народа. На это понимание тоже ответил. Но из конца вопроса вроде бы прослеживается третье понимание, которого бы мне в голову не пришло. Это то, что в миграция в Сибирь включала в том числе и с Украины, а сейчас они себя этнически считают русскими. Да, это правда. Хотя вот в той же самой Сибири, особенно на ранних этапах ее формирования, преобладали миграции как раз русского севера. А это совсем другая популяция. Русские центральной и южной России куда больше похожи на украинцев, чем вот на этих вот северных русских. А именно миграция с севера во многом и сформировала Сибирь, ну вот по крайней мере в первые вот 16-17 века ее заселение. Ну, потом-то, конечно, да, миграция с Украины пересилила миграцию из северных областей, но просто потому, что плотность населения по Украине, Южной России на порядок выше, там больше людей. И даже при равномерной миграции отовсюду в Сибирь, миграция с юга была более сильной, в том числе с Украины с юга, потому что там просто живет физически больше народа. И в конце человек спрашивает, что говорит об этом современная генетика. В плане Сибири не говорит ничего, потому что очень, во-первых, не очень интересно исследовать генофонд русских в Сибири, а во-вторых, его исследовать очень сложно. Неинтересно, потому что и так понятно, кто откуда они пришли, по большому счету, да. А очень сложно, потому что, ну, вы представляете себе, какой тем конгломератом является население Сибири, и попробуй там найди людей, которые коренные на хотя бы на три поколения с данной территории. И в зависимости от того, как ты сформируешь выборку, ты получишь разные результаты. В одной там части города может быть построено в свое время какое-нибудь там предприятие, куда просто приехало много украинцев до сих пор, их потомки живут больше в этой части города, а на другое предприятие в силу каких-то организационных причин приехали люди из другой какой-то части Советского Союза, их потомки до сих пор больше живут в той части города. И так просто из того, где какой завод был построен и куда откуда позвали народ, до сих пор могут сохраняться какие-то различия внутри одного сибирского города. То есть Сибирь, Сибирь это один большой город, да, для популяционной генетики, недавно сформировавшееся население с очень большими миграциями внутри себя. Поэтому по самой Сибири сказать очень сложно, хотя, думаю, со временем эти данные появятся из генетической генеалогии. Люди, которые сами себя изучают, постепенно их копится все больше и больше, в том числе и по России. И когда накопится там несколько сотен таких геномов по уроженцам небольших сибирских городков, большие мегаполисы лучше не соваться, то можно будет принципе, попробовать оценить вот долю северно-русского у них компонента, центрально-русского и украинского. Немножко они между собой еле-еле, но все-таки различаются. И, в принципе, такое исследование возможно.
1: Спасибо. Это очень подробный ответ. Я хочу сказать, что у нас где-то 60 вопросов еще. Да. И дальше я прошу, ну, чуть более кратко, наверное, отвечать, потому что ну, хочется как можно больше людей порадовать, смотрящих наш стрим. Давайте. И сначала говорим Владимиру спасибо за донат, потому что он сказал спасибо, спасибо за спасибо всегда. Пожалуйста. Так, Ярослав Лысенко. Я слышал, что шизофрения передается от матери к детям. Является ли это последствием захвата чужих территорий и уничтожения мужчин захваченных племен?
0: Число генов, как-то связанных с шизофренией, приближается к числу генов, которые вообще существуют у человека. Это не означает, что все мы шизофреники, означает, что это признак чрезвычайно сложный. Там есть генетический компонент, но он архисложен. Это если с ростом не разобраться, казалось бы, простой признак, то шизофрения там и вовсе. Поэтому ни о какой передаче четкой там от матери к детям с генетической точки зрения говорить не приходится. Но уж захват и уничтожение, это я даже не понял. Типа надо быть шизофреником, чтобы захватить чужое?
1: Нет, ну вроде того, что всех мужчин уничтожали, поэтому не передавалось по мужской линии, вот, наверное, в этом контексте. Саша, у тебя микрофон отключен.
2: Ну я ничего важного не сказал, так что все нормально.
1: Так, ладно, давайте тогда дальше. И вновь Ярослав Лысенко, который спрашивает, а правда ли, что внучья от дочери дедушки генетически так же далека, как и соседская девочка? И так, родня ли они вообще генетически?
0: Внучья вот. Это что?
1: Ну, видимо, внучка от дочери дедушки.
0: Так, смотрите, написано. Если у нас есть родословная, прямо вот мы рисуем родословную, то там в каждом поколении, в каждой линии, которая соединяет людей, в два раза меньше общих генов. Да? То есть, если мы зиготные близнецы, да, Саш, то у нас полностью там идентичные гены, или если я сам себе, если сын там или кто там, брат, тогда, соответственно, половина и так далее. То есть я не очень понял, о какой степени родства есть, но она там какая-то, и это родство, несомненно, больше, чем с популяцией в среднем.
1: Примерно 1/8, судя по всему. Половина-половина.
0: Ну, где-то так. То есть это на 1/8 выше сходство среднепопуляционного уровня. А соседской девочкой, ну, если она там не родственница, будет базовый популяционный уровень без вот этой большой прибавки.
1: В общем, ответ нет, если коротко. Все равно родственники.
0: Если коротко, то да.
1: Так, та-та-та на вам. Задаю следующий вопрос. И спасибо за поддержку. Это наш постоянный зритель. Огромное спасибо за регулярное присутствие. А какие свежие успехи есть в направлении наследственной генетической теории рака? Близки ли мы к переходу на превентивную медицину в этом вопросе?
0: Не ко мне вопрос. То, что знаю, это что наследственные формы рака есть, что они составляют небольшой процент, но реальный. И что разработка идей каких-то персонализированных подходов идет на тему превентивных в следующем поколении, ну, в какой-то степени тоже да. Ну, если ты знаешь, что он есть, он передался следующему поколению, то, соответственно, будешь строить план контроля. Но еще раз, не ко мне. Посмотрите статьи Немитова. Он основной специалист, но наиболее известный в России.
2: Вопрос от Анастасии Барышевой. Различен ли вклад эпигенетики в признаки потомства у разных видов? Как сильно она работает у людей?
0: Если коротко, то не знаю.
1: А если чуть-чуть подробнее?
0: Эпигенетика – это огромная куча всего потенциально, а реально речь идет о метилировании. Про другие виды не скажу. Человек, в смысле, в сравнении с другими видами, у человека там что больше, чего меньше. Но это один из слоев, которые связывают ген с феном. Генетику с проявлением. Да? Сначала у нас есть сам ген, потом он еще должен сработать. Да, и как раз на это влияет метилирование, насколько он там нормально пойдет его транскрипция. Потом, что дальше происходит с этой РНК, потом что происходит с белком, и так длиннющая биохимическая цепочка до самого признака.
2: Спасибо.
0: Судя по количеству работ, эпигенетика важна, но вряд ли, например, важнее биохимии, которая является толстенным слоем в этом вот пироге, который ведет от генетики к признаку.
2: Вопрос от Ярослава Лысенко. ГМО-продукты – это окей? Если да, то почему нельзя есть?
0: Александр, помните, мы одна из самых запоминающихся слоганов или слоганов, как правильно ударение, слоган, да?
2: Да.
0: А ученых против мифов было, что это форум для тех, которые, заходя в магазин, с надеждой смотрят на этикетки, не будет ли там надписи «содержит ГМО». И помните, я вам даже подавал идею договориться с людьми, которые ее выращивают, чтобы вот изготовить чипсы из ГМО и предлагать в качестве приза. Давайте вот обсудим к питерскому форуму. Я всерьез. Мне кажется, другого ответа не требуется.
1: Ну, если совсем ответить, конечно, можно есть ГМО. Что за мысли вообще?
2: Кушайте ГМО на здоровье, но не так много его как бы на прилавках, так сказать.
1: К сожалению,
2: опять же. Ну, да. Учитывая, что у нас его производить вообще запрещено.
0: Я на тему ГМО вспоминаю историю, когда я был студентом, меня там заставили делать реферат, как это будет студент, по селекции. Я там взял свое любимое растение облепиху. И оказалось, что сорта облепихи, которые я вот ребенком с удовольствием собирал, были получены путем помещения семян облепихи в какую-то невероятную гадость. Это был химический мутагенез. То есть их просто положили в что-то, ну, совершенно кошмарное. И там куча семян погибла, а некоторые были со самыми странными свойствами. В том числе некоторые из этих свойств были полезны, и на их основе вот фактически все, которые мы сейчас знаем, сорта отечественной облепихи выведены. То есть это селекция вот прекрасных растений, полезного облепихового сока, да, а первопричиной был такой кондовый мутагенез, в такую вот химическую гадость были засунуты эти семена, что аккуратное редактирование генома тут и близко не стояло. Если облепиха полезна, то уж к ГМО относитесь совершенно спокойно.
1: Если ничего не путаю, папайя, по-моему, вся ГМО. Нет?
0: Папайя тоже классная штука.
1: Да. Это правда. Так, продолжаем. Следующий вопрос от Сергея Пинтиса. Почему только на территории Европы возникли голубоглазые, сероглазые, зеленоглазые индивиды? Почему на востоке Азии пигментация радужки обычная, коричневая, голубоглазый монгол? Возможно такое?
0: По большому счету вопрос о том, почему случайное событие произошло в одном месте, а не в другом, имеет такой очень философский смысл, да, ну почему я, почему на меня свалился этот кирпич, а не на кого-то другого. Вероятность того, что существовали бы голубоглазые и монголы, точно такая же изначально, как то существовали европейцы. Да? Где-то возникает мутация, причем, в общем-то, в нескольких местах на планете, и в силу случайных колебаний брейфогенов на каких территориях она в частоте поднимается до того, что составляет значительно заметную часть популяции.

0: если бы так и остался Эрзи. Да, родина столько же, сколько и у русских. Или литовцев, которые тоже совсем себе не славяне, а у них с родина все очень хорошо.
1: Ну, зато очень удобно. Очень удобно взять к определенному народу гаплогруппу, привязать. Легко запомнить, красиво, так сказать, просто.
0: Да, так это даже там статьи пил в свое время, писал там про хромосомы летописца, где говорил там про соблазн ДНК генеалогии, потому что это соблазн действительно огромный, очень, очень удобно. Не совсем правильно, иногда совсем неправильно, но удобно чрезвычайно.
1: Да. Вот это такая коварная вещь, я бы сказал.
0: Угу.
1: Так. Вопрос от Ильи Владимировича. Почему родные братья, сестры не похожи друг на друга? Пошли в разных родителей. Это случайная мутация или есть какой-то механизм распределения генов?
0: Из того...
1: Так, у меня что-то подвисло.
2: Олег, да? Немножечко подвис. Так, Олег, вас слышно не было, если можно сначала ответить на этот вопрос, потому что немного связь потерялась.
0: Точно, что не мутация, потому что они слишком редки и слишком малозначимы. Никаких особенных распределений генов нет. То есть в самой генетике не должно быть ничего такого, что почему один из там, двух детей больше будет похож на одного родителя, чем на другого. Уж есть это или нет, и какие у этого механизма, сказать не берусь, но из того, что мы знаем по генетике, генетика это объяснить не получится.
2: Спасибо. Так, Юлия следующий вопрос задает. Стахурская. Вопрос. Что тогда случится с нашими фамилиями? Все исчезнут и останутся только две или образуются какие-то новые?
0: Это зависит от того, насколько мы будем их беречь. Если мы будем их беречь, то да, все исчезнут. Ну, в смысле, останется очень мало, потому что все остальные... Если мы будем очень строго передавать фамилии в поколениях, то да, их разнообразие уменьшится в силу того, что некоторые случайным образом выпадут. Ну, как там аристократические рода вымирают. Ну, а в реальности фамилии образуются постоянно.
2: Спасибо.
0: Не, ну, можно считать, что если это считать аналогом генов, что мутаций происходит так много, что бояться потери разнообразия не приходится.
1: Фамилия скорее... это как мутация.
0: Как что?
1: Как мутации, фамилии.
0: Смена фамилии – это аналог мутации. Если фамилия – это аналог гена, то
1: понял, да.
0: Смена фамилии – это мутация, да.
1: Так.
2: Да, Саш, ты?
1: Да, вопрос от Алекса Орлова. Почему в Израиле грузинские евреи похожи на этнических грузинов, кавказские евреи на дагестанцев, азербайджанцев, армянские на армян, бухарские на персов, ашкеназы на французов, итальянцев? Вот тут же можно продолжить. Эфиопские евреи похожи на эфиопов, там какие-нибудь китайские на китайцев.
0: В той мере, в которой это справедливо, подразумеваемое объяснение метисации с хозяйской популяцией, да, host population окружающей, и будет самым естественным и, скорее всего, правильным. Те же самые ашкенази являются серединками половинку ближневосточного компонента в оригинальном фонде, а другая половинка местный европейский. Нельзя жить столетиями в среде какой-то популяции и ничегошеньки из нее не взять. Любовь сильнее любых социальных и этнических барьеров.
2: На нас все. Так, перед тем, как задать следующий вопрос, я предлагаю несколько важных для нас объявлений. И начну с того, что поблагодарю всех, кто находится сейчас в прямом эфире. 233 человека смотрит данный эфир.

0: спасибо вам, что вы смотрите, поддерживаете, и лайки потянулись 473. Если вы еще этого не сделали, в смысле не поставили лайк, сделайте, пожалуйста. Это помогает продвижению канала, равно как и подписка на канал Лаборатория ночных видео, anthropogenesis.ru. Я уверен, что большинство из вас все-таки подписаны, но если нет, во-первых, напишите почему, если вы не подписаны, а во-вторых, сделайте это, если вам не сложно. И нажмите на колокольчик, выбрав пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите наши уведомления. Так и YouTube будет понимать, что то, что вы смотрите, является интересным, и будет больше продвигать подобные видео в целом в нашем отечественном сегменте YouTube. Также нас можно поддерживать при помощи задавания вопросов, и это можно сделать с помощью суперчата или по ссылке, которая имеется как в описании, так и в чате самой трансляции. Ну и про Patreon не забывайте. И спасибо всем, кто нас там поддерживает. Напомню, что у Лаборатории научных видео появилась новая опция. В общем, начитываем книгу Энди Вейера «Марсианин». Первая часть уже начитана, она уже находится там на Патреоне. Зайдите, почитайте, если вам понравится. Может быть, мы сделаем это регулярным. Саша?
1: Да, спасибо, Виталий.
2: Итак, сейчас подпишусь.
0: Спасибо большое.
1: Я хочу напомнить, что у нас будет в ближайшую неделю. Уже завтра на канале «Антропогенез» появится второй доклад форума «Ученые против мифов» 14. Это был доклад астронома-любителя, астрофотографа Дмитрия Селезнева, которого многие зрители, наверное, знают по каналу ДС «Астро». Доклад «Зачем НАСА фотошопит космос?» или «Как за $100 нарисовать снимок Хаббла?» Доклад хороший, такой яркий, интересный, наглядный. Не пропустите. Завтра в 19.00. А в субботу, 27 марта, мы будем вместе с историком Ксенией Чепиковой, так сказать, виртуально гулять по музею Галилея во Флоренции. И я думаю, что это будет очень интересно, потому что Ксения как раз специалист, в том числе по биографии Галилея. А музей уникальный, и немногие зрители его вообще реально посещали и в ближайшее время посетят, я думаю. Вот, поэтому в субботу, 27 марта, на канале Лаборатории научных видео, 19.00, смотрите «Эффект присутствия». Это наш такой один из самых интересных форматов. Вот, у меня все. Виталий.
0: Последнее объявление от меня, что у нас имеется еще и чат в Телеграме. Если вам нравится общение здесь, в чате этой трансляции, то вы всегда можете его продолжить по ссылке, которая сейчас появится в чате. Заходите, ну и будьте с нами. Мы очень часто туда заходим, общаемся, как Александр, так и я, с большим удовольствием. В общем, принимайте участие в нашей жизни. Может быть, и Олег к нам присоединится и тоже ответит, может, на вопрос, который мы сегодня не успеем задать. В любом случае, мы пригласим. Так, говорю, что звука нет. От кого звука нет, друзья? От кого звука нет? Скажите. Интересно, от меня это было или не от меня? Еще раз, если, скорее всего, речь шла о чате, напоминаю про чат в Телеграме. Так что присоединяйтесь, в общем.
1: Так,
0: да. Следующий вопрос, вернее, вопрос о спасибо от Славы Б. Говорим спасибо за большой донат и за поддержку этого стрима. Очень полезно для нас. Спасибо огромное. Так, и дальше Вячеслав Никитенко задает следующий вопрос. Собирается ли какая-то подобная база данных по другим ветвям Homo?
2: Под базы данных, наверное, подразумевается генетическое исследование вообще. Горилла – это же не Homo, да? Извините.
1: Пока что нет.
2: Мне вспомнили коллеги, которые изучают вот горы горилла и там и всех прочих. Другие-то ветви Homo вымерли, и за их древней ДНК охотимся, и да, все эти данные все себе скачивают и копируют, потому что вон они сильно ценные. Когда появляется что-то древний геном, его тут же скачивают, там сотни лабораторий по всему миру.
1: Пока что их пока что маловато, так что там
2: да.
1: Статистика маленькая по ним. По неандертальских геномов полных, по-моему, сейчас 3, что ли. А денисовских вообще один, если этот качественный.
2: Смотря насколько качественный, у меня неандертальских уже давно больше дюжины, но да, вопрос.
1: Нет, дюжины, но вот именно с хорошим покрытием, имею в виду, полных. Их было до недавнего времени 2, а сейчас стало 3, если не ошибаюсь. Да. Там добавился этот самый чигырский. Вот. Так, ну что, мы сейчас уже в эфире больше двух
0: часов. Больше двух часов работаем.
1: И Олег, наверное, немножко устал. Значит,
0: Все немножечко, наверное, притомились. Вопросов было много, ответов было тоже очень много, очень интересных. Друзья, я так понимаю, что все пропустили, в общем, мой пламенный спич про поддержку на Патреоне и то, что мы начинаем там начитывать книгу «Энди Вир. Марсианин». Собственно говоря, зайдите на Патреон лаборатории научных видео, у нас есть определенная цель, достигнув которой мы будем, в общем-то, это дело продолжать. Первая часть начитана, ее можно скачать и послушать уже прямо сейчас. И на этом, наверное, все. Еще раз благодарим Олега за отличные ответы. Очень интересно и познавательно, да. Надеюсь, было для всех. Саша, тебе спасибо. Марише и Георгию, как всегда, за кадром находящимся огромное спасибо за вот помощь в собирании данных вопросов и вообще поддержки данного стрима.
1: Спасибо.
0: Все. Прощаемся с вами и, надеюсь, ненадолго. И в субботу увидимся. Еще раз всем спасибо и счастливо.

Здравствуйте. Я с большим удовольствием здесь выступаю. Очень люблю спортмарафон. Очень люблю людей, которые приходят на лекции. С некоторым интересом вижу некоторых людей, которые слушают мою лекцию уже как минимум по второму разу. Слушайте, ребята, но ничего, сказать, сверхнового в прошлого раза я вам вряд ли скажу. Я только что вернулся с водораздела Колымы и Дижиги и видел на нем всего трех медведей, и они были далеко. Ни они меня не успели испугать, ни я их. Поэтому, естественно, совершенно эти лекции я вообще предпочитаю проговаривать перед людьми, потому что они для меня ценны вопросами, которые задают. После каждой лекции я как-то свои лекции немножко поправляю. Просто потому, что людей интересуют все новые и новые аспекты, и я об этих новых и новых аспектах пытаюсь рассказать. Значит, вообще, почему я здесь, почему я здесь стою, почему я рассказываю про медведей. Дело было очень давно, дело было в 1986 году. Я был младшим научным сотрудником, работал в Магадане, в Институте биологических проблем Севера, и в родственной нам организации геологической экспедиции случились проблемы. В течение 2 лет они потеряли от медведей 6 человек насмерть. В те времена геологи были очень серьезными людьми. Их руководство пришло к руководству нашего института. Сказали, тут такая ерунда, медведи людей едят, что делать? Руководство нашего института посмотрело на них, в общем, не очень хорошо. Какие-то люди ходят, мешают не заниматься. И кинули на это дело самого молодого человека в лице меня. Я тогда работал в поле уже достаточно давно. С медведями имел дело много. И когда мне пришлось... И я читал такие же лекции перед геологами ЦКТ, Центральный комплекс территориальной экспедиции. И было мне страшно очень все это неудобно, потому что я был тогда совершенно молодой щегол такой. Сколько мне лет тогда было? 24. А сидели там люди, которые реально принимали участие в событиях, которые описаны в территории. И я этим мужикам, корифеям, зубрам должен что-то про медведей рассказывать. Я на основании своих знаний медведей и всего прочего тогда выработал формулу, которой я пользуюсь и сейчас, всегда. Если медведь захотел вас съесть, он вас съест. С этого и начнем. Значит, первое, что надо знать. Значит, какие дикие животные реально представляют для человека опасность? На первом месте это крокодилы, совершенно однозначно. По ряду причин. Глупые, здоровые живут в тех местах, где жизнь человека, в общем-то, копейки не стоит. То есть сейчас реально есть крокодилы-людоеды, которые убивают до 30 человек в год. Таких крокодилов стараются отстреливать. Некоторые мои знакомые их отстреливают по трофейной квоте. Гиппопотамы и слоны из млекопитающих держат твердо первое место. Иногда впереди гиппопотамы, иногда впереди слоны. Чаще всего вперед вырываются слоны. В этом году, как минимум, в Кении 6 человек они убили. Почему они опасные? Здоровые, плохо предсказуемые и очень плохо умеются измерять свои силы со своими действиями. А вот на третьем месте уже оказываются медведи всех трех видов. Бурый, белый и американский черный, который вообще самый многочисленный медведь мира. На четвертом – большие кошки. Большими кошками ситуация сейчас тоже, в общем-то, не такая благостная, как бы хотелось. Многие из нас в молодости читали книги Корбетта про всяких индийских людоедов. Но вот когда я в свое время готовил книгу о больших кошках, а я был коллега с товарищами, которые читали здесь предыдущую лекцию, я выяснил, что ежегодно в Индии от когтей и клыков крупных кошек, тигров и леопардов калечится и погибает около 300 человек.
Это довольно много. Но это вот ситуация аналогичная крокодилами. Сказать, людей много, наши люди много, наши люди не жалей, как говорят китайцы. Значит, но мы сейчас поговорим о буром медведе, о том звере, который на самом деле в России совершенно повсеместно распространен. И в плане, если вот всего, если рассматривать весь мир, то наша страна является основным держателем акций по бурому медведю. У нас в стране их, по разным данным, от 200 до 270 тысяч. Это очень много. Это, наверное, 3/4 его мировой популяции. Вот то, что нарисовано внизу, это вообще слезы. Это сотни, считанные сотни, может быть, тысячи животных здесь. В Европе их, ну вот, их довольно много в Болгарии и в Румынии. В Америке медведи около 50 тысяч. Белый медведь, другой многочисленный медведь, имеющий место на территории Российской Федерации. Его в нашем секторе где-то около 15 тысяч. Туристы с ним тоже могут сталкиваться. Способы отпугивания, взаимодействия с ним, они примерно такие же, как с белым медведем, с бурым медведем, но есть детали, я о них немножко поговорю. И белогрудый медведь, небольшой, мелкий южный медведь, которого у нас живет в стране около 6 тысяч штук, обитает сугубо на юге Дальнего Востока, но там очень широко распространен, и с ним достаточно легко столкнуться. Ну вот я даю здесь примерные цифры. Все, сказать, по... Нет, вот гималайский медведь, он, да, вообще на самом деле черный медведь или black bear, это американский медведь-барибал, но его до дьявола, его чуть ли не миллион там, ну, то есть 700 тысяч точно, но его у нас нет, он очень дальний родственник нашего гималайского медведя. А гималайский медведь распространен вообще во всей Юго-Восточной Азии, от Приморья и до Сингапура. Ну вот у нас его столько, 5-6 тысяч. Как вообще, почему неприятности? Значит, я сейчас буду... Один из ключевых вопросов вообще для того, чтобы понимать, как себя с медведем вести, надо понимать, как медведь получает информацию от мира. Зрение. Монохромное очень плохое. Опытные охотники говорят, у медведя глаз нет. И это действительно почти так. Более того, как очень многие млекопитающие, он не воспринимает неподвижные предметы. То есть, если вы стоите с подветренной стороны от него и не шевелитесь, он от вас пройдет на расстоянии примерно таком, как сидит от меня ближайший слушатель. И он вас не заметит. Основная информация приходит с обонянием и слухом. И с обонянием и слухом у него очень хорошо. С-под ветра я лично тропил медведя, который пришел к трупу утонувшего лося на расстоянии 12 километров. Причем это вот так. Ходишь, я зоологом тогда работал, ходишь, следы разбираешь, и вдруг неожиданно зверь взял и пошел. Просто вот как по линейке. И через 12 километров я пришел на лося. То есть это он на таком расстоянии его учуял. Но ветер, естественно, со стороны лося дул, но 12 километров. И слух. И, конечно, очень-очень тонкий слух. Еще какую-то информацию он явно совершенно получает от подушек лап. Тем более, что они у него используются как некая сигнальная система. Я о ней потом расскажу чуть попозже. Вот. В каких обстоятельствах медведи способны доставить людям неприятности? Часто говорят, что нападения медведя делятся на спровоцированные и неспровоцированные. И начинают их делить, типа того, что вы подошли к медведю на помойке, вы его спровоцировали, а вот вы шли, и медведь на вас бросился из кустов, это не спровоцированное. Я решил вообще, я считаю так. И суд, кстати, тоже так считает, что немаловажно. Значит, что неспровоцированными нападениями являются все нападения, которые вам кажутся неспровоцированными.
То есть вы можете идти по тропе за кустами, вот на расстоянии этого фикуса, будет куча рыбы, пойманной медведями или поротой браконьерами. Вы ее не видите. Медведь лежит на этой куче, и ему кажется, что вы на нее претендуете. Вы проходите мимо, он на вас бросается, это для вас не спровоцированное нападение. Покойник, которого несут здесь в мешке, это все равно. Поэтому я спровоцированными нападениями считаю только те нападения, которые или во время охоты случаются, или когда зверя пытаются целенаправленно кормить. Вот он на помоечке стоит, и ему ути-пути-пути-пути. Вот ежели такому человеку отрывает медведь руки или его калечит, это его личное дело. Полувозрастные категории медведей. Их конфликтность и общественная опасность. Значит, помните картинку, которую я вам показывал в самом начале лекции с большими животными. И еще тогда сказал, что чем здоровше животное, тем оно опаснее потенциально. Просто за счет того, что оно очень большое. Значит, поэтому я начинаю с малого. Сигалетки и двухлетки. Это мелочь. Они вот весной размером чуть больше спаниеля, а к концу второго года жизни бывают размером, ну, с человека средних размеров. Неопытные, игручие, находятся на пороге гормонального всплеска. Им все интересно. У них очень маленький жизненный опыт. Они его постоянно пополняют. Они видят что-то непонятное, бегут смотреть. Они нашли что-то непонятное. Надо пококтить, порвать, покатать, попробовать на зуб. Если это естся, отлично. То есть основные проблемы с ними – это или когда они забираются в лагерь, который не охраняется, и, так сказать, устраивают там тарарам, или когда они подходят к человеку, человек их начинает отгонять, а дальше начинается самая большая проблема-то в том, что при них мамаша. И она за них вступается. Вот это вот, об этом надо помнить. Вот как только увидите маленького медведя размером от овчарки и ниже, вы сразу должны понимать, что следом, что где-то рядом находится медведь большой. Значит, после того, как эти медведики, медвежата, вырастают на третьем году жизни, мать их от себя отгоняет. И они начинают бесцельно бродить по угодьям в расчете на то, что где-то они найдут место, где они могут занять свою территорию. Этот период длится у них довольно долго. У самок до первого выводка, а у самцов пока они не достигнут тех размеров, когда они могут отвоевать свой участок среди самцов. А так они вот беспорядочно по общим участкам ходят, их везде гоняют, никто их за людей не считает. Я их называю средний класс. Вот. Значит, ну вот их масса от 60 до 150 килограммов от человека небольшого до очень здорового человека-мужика, и толстого добавлю я. Значит, и они составляют основную часть популяции. Основную угрозу вот по поведению они эквивалентны уличной шпане. То есть, если они понимают, что можно кого-то шугануть, шуганут. Если они встречают отпор и уверенность в себе от объекта шугания, они отскакивают. Если есть лагерь, который можно разгромить, они его точно разгромят. Ну вот, сказать, это вот такая вот... Но убить они способны. Убить способен человека даже сигалеток. Я вот в предыдущем слайде было сказать, что у меня есть опыт, когда два сигалетка убили человека. Они просто ему разодрали нижние части бедер, и он истек кровью. Артериальное кровотечение. Вот. Самки, имеющие детенышей. Это, в общем-то, такая одна из очень неприятных категорий. Самки бывают разные от 70 до 220 килограммов. 220 – это уже огромная самка, на самом деле, надо помнить. Я такую видел и добывал всего один раз. Значит, что с ними плохо? Они плохо очень отгоняются.
Если самка решила вписаться за медвежонка, вот тут она вписывается. Оно, тут я немножко потом расскажу, как с ними расходиться. Но вот они очень настырные, и даже традиционными методами они отгоняются плохо. Здесь есть всего один вариант с ними разобраться. Это взять и отойти на расстояние, которое она сама сочтет безопасным. Вот. И большие медведи, большие проблемы. Значит, крупные самцы. С одной стороны, крупный самец – наиболее предсказуемый вариант медведя. Вопрос почему? Если он дожил до больших размеров и до преклонных лет, он накопил очень большой жизненный опыт, и он довольно хорошо понимает, с чем связываться можно, а с чем нельзя. Не всегда работает далеко. В том числе и потому, что были прецеденты, когда большие самцы, причем стреляные многократно, одного такого конфликтного самца, из него вытащили мы, наверное, штук 6 или 7 разных снарядов под шкурой, которыми его в разное время нашпиговали разные граждане. Вел себя страшно вызывающе, вроде как опытнее некуда. Но у больших самцов есть такая вещь, они понимают, что они самые большие, что они цари горы. И они привыкли к тому, что им все уступают. И если такой самец пришел к вам в лагерь, только смерть остановит его. Если он идет к вам по дороге, не сворачивая и понимая, что ему навстречу кто-то идет, вот сверните, Бога ради, не надо с ним спорить. Ну и так как они очень крупные, они убивают обычно насмерть. Со всеми другими это может вообще-то не прокатить. То есть самки вообще стараются не убивать. У них задача ликвидировать угрозу детенышам. То есть самка может броситься, сбить с ног, прычать над упавшим человеком и уйти. Но самка весит, еще раз говорю, ее реальный вес где-то от 70 до 120-150 килограммов. А если по вам ударит зверь весом 400, вы так не отделаетесь. Варианты конфликтов. Очень распространенные нынче заходы в города и поселки. Характерны для среднего класса самок с детенышами. Обычно все это происходит на помойках, на тех самых на дачных владениях, на помойках. Вообще проблема с помойничеством, она основная во взаимоотношениях с медведем. Я и позже скажу, и сейчас буду говорить о том, что если вести себя чисто и не мусорить, можно свести к минимуму 90% проблем с медведями. И вообще с любыми дикими животными. Не кормить, не давать их возможность есть. Это вот самое основное. Вот. Пищевой паразитизм развивается на территориях, прилегающих к населенным пунктам. Значит, с чем? Давайте я тут немножко сделаю экивок в сторону публики спортмарафона, то есть вас. Вас интересует, естественно, совершенно, как это все происходит на маршрутах. Медведи часто прикармливаются на помойках, на стоянках. И еще, значит, помойки на стоянках, мусор на стоянках, а также всякая продукция по рыбодобыче, которую вы чаще всего не видите. На Дальнем Востоке это стандартно совершенно поротая рыба. Не так давно был в Ютьюбе ролик, где машины пугали медведей, их там штук 10 ходило, может быть, видели, может быть, нет. Конкретно место знаю. Это место браконьерской заготовки рыбы на реке Виллига. То есть их собирается там чертова прорва, и они там себя ведут очень неадекватно. Им не нравится то, что ходят люди, они их усиленно гоняют. То есть если где-то есть по дороге на маршруте рыболовецкая база,
Если кто-то вам обмолвился, что кто-то некто порет где-то рыбу, вот это место лучше обойти. Вот там их будет, точно. Вот, значит, ну вот классика помоечничества. Причем она сейчас везде совершенно есть. Мне не так давно коллега прислал фотографию с вопросом, где-то десяток медведей на ней. Ну, мусорка обычная. Как вы думаете, как ты думаешь, где это? Я, в общем, решил не гадать. Он мне говорит, Турция, между прочим. Турция. Там тоже есть медведи. Тоже есть помойки. Это сочетание дает вот такой эффект. Вторжение на территорию, контролируемую медведем. То же самое. Значит, зверь территориален. Большой медведь, когда вы заходите на его территорию в его присутствии, это не значит, что он всех гоняет подряд. У него территория большая, 20 на 20 километров, это 400 квадратных километров. Но вот вы пришли, навстречу идет большой медведь. Шансов того, что он вас попытается прогнать, довольно велик. Но не надо с ним спорить, отошли в сторону, прошли с под ветра километром, и все. Значит, сезонные гормональные всплески. С этим сделать что-то очень сложно. Период гона у бурого медведя с мая и июня, буквально после выхода из берлог сразу же, и до конца июня фактически. У него очень длинный период гона, очень растянутый. Они все агрессивные в этот момент, и самцы, и самки, между прочим. И те, и другие могут полезть драться. Вот. Молодые и подрастающие звери, как я уже говорил, значительно активнее и любопытнее взрослых. Защита детенышей, хищничество. На самом деле, может случиться так, что медведь может воспринять крупное движущееся существо как добычу. И это совершенно нормально, потому что человек попадает в типа размер медвежьей добычи. Ну вот, тут надо просто быть, как бы сказать, не давать ему такой возможности. То есть, если вы двигаетесь в месте, где медведей много, надо стараться двигаться не через кусты. Особенно не через кусты кедрового слоника. Я в них вообще вот лишнего раза стараюсь не лезть по возможности. Вот. Там он как у себя дома. Ну, вот защита добычи. Это фотография коллеги из Сихотэ-Алинского заповедника, который на добытом изюбре медведя сфотографировал. Кстати, коллеге особенно не везло. Он, по-моему, за год 3 раза под медведями побывал, но остался жив. Вот, бескормица. Бескормица – очень плохой вариант. Бывает далеко не каждый год. Случается обычно тогда, когда случается недостаток основных кормов. Он не может набрать жир, не может лечь спать и начинает шастать и ловить кого ни попадя. Подавляющее большинство вообще неспровоцированных конфликтов с медведями – это ложится на период бескормицы. Собрались куда-то ехать, где медведей много заведомо. Вот просто спросите, рыба есть? То есть подход рыбы хороший? Урожай ягоды кедрового слоника хороший? Если да, то, в общем, более или менее можно ехать. Вот. Ну и положение доминирующего хищника на вершине пирамиды. Просто доказать, что ты самый крутой. Это они любят иногда. Формы реакции, которые обозначают или могут обозначать, или обозначают агрессию. Сейчас по всем пройдемся. Обсервационное поведение, демонстрационное, демонстрационно-агрессивное и агрессивное. Я это вообще называю эскалацией агрессии. Она у него вот так вот идет по ступенькам. На каждой из этих стадий, в общем, его можно обломить. По крайней мере, попытаться. При этом, при всем, я вам скажу сразу же такую вещь. Ну ладно, дальше поговорим. Ну вот обсервационно. Идем, сказать, мой по тропе, и вдруг неожиданно в стороне где-то столбиком встал медведь. Ой, Мишка встал. Чаще всего, вообще не чаще всего, медведь всегда становится, чтобы вы понимали, для того, чтобы лучше осмотреться. Потому что он, ежели на 4 ногах стоит, он вот такой.
А когда он стоит вертикально, он, в общем, ростом с человека, а то есть довольно большого человека. Он не, это не признак того, что он собрался атаковать. Ни в коем случае. Он не бросается на задних лапах. Никогда. Он просто осматривается. И чаще всего вот вы через, он повертел головой, и через секунду вы его не увидите. Все. И никогда не увидите. Он убежал. Но иногда не убежал. Начинает подходить. Значит, тут, значит, он в этих кустах упал. Кусты зашуршали, вылез. Вылез, начал рылом водить. Типа, кто такие? Уже начал любопытствовать. Плохо. Это уже плохой признак, кстати. Потому что нормальный медведь человека должен вообще сваливать с быстротой света, с моей точки зрения. Значит, и после того, как он решил, что вы ему здесь не нужны, вы ему здесь не нужны, а не он вам здесь не нужен, он начинает пугать. Пугают они чаще всего так. Они начинают реветь, прыгать на одном месте и бить передними лапами по земле, как крупные псы иногда так делают. Вот. Если это не помогает, и вы не обратились в бегство и не ушли в отступ, он бросается. А бросаются они вот так, на самом деле. Вот так выглядит атакующий медведь. Не на задних лапах. Просто как шар. Летит на тебя, как шар. Летит очень быстро и, в общем, ну, сказать, даже быстро стреляющий человек с трудом успевает сделать в это время два выстрела. То есть до этого состояния его допускать просто нельзя. Ну вот, сказать, плохие ситуации. Встретился. Идешь, медведь. Да. Лагерь. На самом деле, лагерь – это ловушка изначально. Надо понимать, что человек в палатке очень сильно ограничен. То есть лагерь, я вообще считаю, что в медведеопасных местах лагеря оставлять без присмотра нельзя, даже на радиальные маршруты. А когда ты спишь, то, в общем, конечно, человек очень сильно ограничен в действиях. Вот последние, ну не последние, вот 4 или 5 случаев я знаю, когда медведь гасил палатку, а потом убивал человека, который был в погашенной палатке. Он все прекрасно понимает. Вот. Оставил харчи, решил вернуться. Пришел, вот оно, сидит, кормится. Значит, как уберечься от неприятностей, собственно говоря, зачем мы здесь собрались? Первое – избегать встреч. Передвигаться совместно группами, вести себя громко, разговаривать в голос. Иметь в группе собаку. Иметь в группе под рукой приспособление, помогающее отогнать зверя. От металлической посуды до фальшфейера. Значит, когда вы готовите маршрут заранее, то лучше всего, конечно, продукты в чем-то прятать. Американцы делают специальные пластиковые такие контейнеры, завинчивающиеся, очень хорошие. Вот наши геологи их закатывают в такие бочки. Я, кстати, их в свое время лучше всего работает в качестве такого контейнера, алюминиевый бидон молочный, большой. Он толстый, и у него есть уши, за которые можно привязать его тросом к чему-нибудь. Потому что у всех этих контейнеров, у американского это, кстати, большой недостаток. Есть один недостаток, можно взять и это самое, его укатить куда-нибудь. Очень прикольно, особенно в реку. Ух. Они это любят. Вот. Значит, американская инструкция о том, как вообще на лагере себя вести в местах, где с медведями проблема. Еду стараться готовить где-то на значительном удалении от палатки. И продукты, если лобазировать, то лобазировать между двумя деревьями на веревочке. Но, кстати, как показывает в дальнейшем, это не, сказать, всегда спасает. Значит, тут очень важная вещь. Шпиленок мне все время говорит, что я демонизирую медведей. Но, по-моему, в последние лет 5-7 люди сами стали себе медведей демонизировать по самое никуда. Значит, какие есть... Значит, надо понимать, что медведь никакой не терминатор, настроенный на убиение человека обязательно и непременно. Он в 99,9% случаев его боится гораздо больше, чем человек-медведя.
Поэтому вот как чаще всего происходят ваши встречи с медведем? Вы где-то идете, вы туристы, вам нравится идти по открытой местности. Вы ходите, любуетесь красотами пейзажа. И медведя вы обычно видите метров в 200 и даже дальше. Вот он где-то там, на холме, на сопочке, бурое пятнышко. Ходит своим делам. Никаких поводов для паники. Сели и переждали минут 40. Он уйдет с вашего маршрута за это время. И вы пошли дальше. Ни вы его больше не увидите никогда, ни он вас. Значит, что надо помнить о медведях, вот как номер раз. Медведи на группы не нападают. Более того, для медведя встреча, вот есть даже правило такое, что если два человека идут цепочкой, им надо пройти через определенное место, на перекате, например. На перекате стоит здоровенный медведь, который не собирается никому уступать дорогу. Смотрел на них, как на лошу. А он видит всего одного человека. Раз и разошлись. Мгновенно удрал. То есть основную угрозу.

0: Вот, потому что если бы сохранилась та система психиатрической помощи, которая была в Советском Союзе, никогда бы с ним этого не произошло.
1: Но, к сожалению, после развала очень много чего развалилось. Да. И я об этом говорю чуть ли не каждый день с разными экспертами, вы не поверите, от экономики вот до медицины. Вы встречались за годы практики с иррациональными какими-то случаями, но необъяснимыми с медицинской точки зрения?
0: Это, например, с какими?
1: Да черт его знает, ну что...
0: Вы имеете с иррациональными или какие?
1: Ну, да, с иррациональными, которые невозможно объяснить, но вы просто вот стоите, и у вас рот открывается от удивления.
0: Да,
1: потом
0: встречался.
1: Потом, может быть...
0: Встречался, но я об этом, вот сколько меня спрашивают, я никогда об этом не рассказываю.
1: Почему вы об этом не рассказываете?
0: Ну, потому что после этого я абсолютно точно для себя узнал, что после смерти жизнь не заканчивается, и душа есть.
1: Слушайте, так вы наоборот должны об этом рассказывать?
0: Нет.
1: Я сейчас не настаиваю. Я лишь оспариваю на вашу точку зрения при уважении к вашему праву молчания.
0: Бесполезно, потому что те, кто знают об этом, им не надо об этом говорить. А те, кто не знает, им бесполезно об этом говорить.
1: А те, кто догадываются, но не уверены,
0: значит, время не пришло. Придет время, узнают.
1: Ох, Алексей. Слушайте, так вы сейчас сказали очень... Какую-то важную вещь, мне кажется, может быть, важнее всего в этом интервью.
0: А я же ее, понимаете, меня часто тоже обвиняют, что «а чего ты вот, типа, сказал? А, ну, говори бы». Так я же сам-то не говорю. Вот у меня спросили, я вам ответил.
1: А я вас не обвиняю вообще, на самом деле. Я считаю, что человек, я вам с самого начала на берегу сказала, что если вы на какой-то вопрос не захотите отвечать, у меня нет цели загнать вас в угол. Вы не политик, не чиновник. Я с ними играть могу в эти игры. И то не всегда. Лучше, так сказать... Маленький фрагмент тела, он может много рассказать?
0: Да, конечно, конечно.
1: Ну, вот про смывы я поняла.
0: Даже самый маленький, даже фрагмент какой-нибудь кости, например.
1: Обстриженный ноготь – это тоже фрагмент тела?
0: Ну, это скорее биологический материал, мы его называем. Он, конечно, в морге не вскрывают, его сразу везут в лабораторию.
1: Так, а что такое маленький фрагмент тела, чтобы...
0: Ну, это фрагмент кости, например, какой-то.
1: Ага.
0: Или фрагмент мягких тканей. Вот. Или какая-то, например, череп какой-нибудь нашли. И так бывает. Дети вот в индейцев играли, вот, копали землю, нашли череп.
1: Вот. И вот его и везут к судмедэксперту.
0: Да, да, надо же понять, что это, откуда взялся.
1: А это закон?
0: Конечно, да.
1: Если я нашла кость...
0: Должны вызвать полицию.
1: Государство, да, это я понимаю. Государство должно установить и раскрыть это преступление.
0: Если это было преступление. Но хотя бы надо понять давность захоронения. Это же мы все устанавливаем.
1: Угу.
0: Возраст, пол, давность захоронения. Если получится, причину смерти. Были случаи, когда находили в Москве при рытье котлована какие-то кости... И, ну, их часто находят. И привозили, мы находили в этих костях наконечник стрелы. Бог знает, лет, наверное, века, наверное, 14-го, я даже не знаю. То есть, ну, понятно, что это...
1: Это по углеродному анализу вы устанавливали век
0: 14? Ну, наконечник стрелы, он такой коррозированный металл. Угу. Вот, ну, понятно, что это не современная стрела, не арбалетная. Вот, то есть, и давность захоронения была довольно большая.
1: Потрясающе. Я вам сейчас сблиц предложу, если вы не против. Скажите, пожалуйста, Алексей, у судмедэксперта знаний должно быть больше, чем у обычного врача?
0: В какой-то области – да, в какой-то области – нет.
1: А нет в какой?
0: Ну, например, в каких-то узкоспециализированных медицинских вопросах. Просто нельзя объять необъятное.
1: А кто у нас чаще подвергается в России насильственной смерти? Женщины, мужчины или дети?
0: Мужчины.
1: Стариков давайте еще.
0: Мужчины.
1: Мужчины, да? Угу. И все это из-за алкоголя чаще всего?
0: Чаще всего.
1: А кто у нас имеет право вызвать судебного медика, судмедэксперта?
0: Вызвать?
1: Да.
0: Никто.
1: Никто.
0: Нет.
1: Ну, то есть это решение только
0: это
1: людей из органов.
0: Решение принимает только начальник дежурной смены в ОВД.
1: У вас есть любимый медицинский миф?
0: Ну, не то, что любимый, но вот, опять же, связанный с моей специальностью, опять же, это касается личности судмедэксперта. Особенно, когда начинают в моем присутствии шутить о том, что вы там на работе едите на рабочем месте и так далее. Вот это, конечно, самый, наверное, распространенный миф, который про нас существует.
1: Вы не едите на рабочем месте?
0: Мы едим на рабочем месте, естественно, но это, для этого есть специальное помещение, называется комната приема пищи.
1: Отлично. отлично. А имеют ли право родственники не разрешать?

0: Действие с телом, или тот закон работает не в пользу желания родственников?
1: Здесь надо иметь в виду два вида исследований. Есть патологоанатомическое исследование, и тогда родственники имеют право отскрыть и отказаться по закону. Если тело подлежит судебно-медицинскому исследованию, родственники не имеют права отказываться.
0: Угу.
1: Их не спрашивают.
0: Алексей, скажите, пожалуйста, от чего чаще всего умирают россияне?
1: Если мы берем ненасильственную смерть, то, конечно, это сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте, если я не ошибаюсь, сейчас это онкологические заболевания.
0: Это правда, что если бы выпивающий человек увидел какой-то самый страдающий орган, он бы перестал пить, он бы бросил, он выглядит настолько страшно? Или курящий человек?
1: Я могу это сказать точно, потому что у меня есть по этому поводу лекции с картинками, я все это показываю. Иногда это помогает, иногда. Но народ... Человек слаб, поэтому не всем, конечно, это помогает.
0: Вы согласны с утверждением, что в 21 веке звучит очень странно фраза, что люди иногда умирают от старости?
1: Нет, не согласен. Люди действительно умирают иногда от старости. Это бывает редко, но это бывает.
0: Что это значит умереть от старости?
1: Это означает, что человек находится в старческом возрасте, ему больше 95 лет, и у него нет в организме каких-то заболеваний, которые вызвали бы катастрофу в организме. То есть это постепенное угасание всех жизненных функций. Это бывает крайне редко, но это бывает. И даже для этого состояния существует отдельный код в международной классификации болезней.
0: И в этом случае, когда говорят «умер от старости», не нужно обвинять врачей, что они не хотели его лечить?
1: Нет, конечно, нет.
0: Ну, потому что вот я сталкивалась как раз с такими случаями. Вот смотрите, когда вы читаете литературу, любую, вопрос такой – убийство. Ну, давайте возьмем самое яркое, да? Убийство процентщицы.
1: Угу. Старушки.
0: Да, старушки-процентщицы. Как он ее била, она уже мертва была. Я к чему веду? К тому, что я начинала с вами разговор с профдеформацией. Когда человек столь великий, как Достоевский или иной человек, пишет про убийство, он должен был сначала изучить это, либо об этом сказать так, чтобы не было косяков. Вы простите меня, что в отношении Достоевского такую вещь говорю. Вот в этом плане вы сталкивались с чем, что нет, так не могло быть?
1: Нет, не сталкивался. Но мне кажется, что Достоевский описал все очень реалистично. Очень. Там же было два убийства. Старушка, которая совсем не старушка-то была, и сестра ее. И если, например, старушку он убил обухом, насколько я помню, то сестру он убил острием топора. И вот две эти картины, они очень реалистично описаны. Именно так, как вот и происходит.
0: Ну, там, с точки зрения, так у меня всегда казалось, что я вселяюсь в его тело. Думаю, черт возьми, это какая-то мистика. Хорошо, а в литературе вообще встречаете вот эти вот вещи? Я просто знаю, что сериала нет, не имеет смысла вас спрашивать про сериалы. Или все-таки есть какой-то медицинский, который вызывает у вас какое-то уважение?
1: Интерны.
0: Да ладно! Вот я уж чего не ожидала.
1: Интерны. Там, конечно, очень много всего напридумано, но некоторые вещи показаны прям замечательно.
0: А как же вот все знаменитые... Все это так в топ...
1: Доктор Хаус – это редкостная дрянь.
0: Слушайте, вот. Так я сама убедилась. Я так его смотрела, так запоем, а потом поняла, что, боже, сколько там медицинского вранья. Так же нельзя,
1: конечно,
0: с людьми.
1: Конечно.
0: Так нельзя с людьми вообще.
1: Плюс сама личность крайне негативная относительно врачебного образа. Ну, врач не должен быть такой.
0: Ну, а врач не должен быть такой. Врач должен быть другой, друзья. Слушайте, давайте на этом точку поставим. Мне очень нравится эта точка, если честно. Потому что мы про большое количество зла и местами какого-то трагических вещей затрагивали. Мне кажется, добрая точка должна быть. Читайте книги Алексея Михайловича Рештуна, пожалуйста, друзья мои.
1: Всем здоровья, живите долго.
0: Да, да. И вообще, мне кажется, сегодня мы узнали очень много и очень много интересного. Прям люблю все эти штуки так. Алексей Решетун, судмедэксперт, фотограф, писатель, блогер, путешественник, легендарный человек, был сегодня в передаче данных. Большое вам спасибо.
1: Спасибо, спасибо.
2: Передача данных.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Здравствуйте. Я вам сегодня расскажу про появление человека. На самом деле вопрос появления человека очень такой сложный и загадочный, потому что считать человеком, с какого момента считать, что вот уже человек, и с какого момента начинать отсчитывать по времени, 2 миллиона лет назад, 100 тысяч лет назад, 40 тысяч лет назад, это вообще вопрос сложный. Сплошь и рядом задают вопрос меня как антрополога, когда появился человек. Вопрос очень неоднозначный, поскольку под словом «человек» можно понимать разные вещи. Морфологически современный человек, то есть когда вот он совсем неотличим от нас. Или когда он начал, например, изготавливать орудие труда. Или когда он, допустим, освоил огонь. Или когда он освоил искусство, появилось искусство. Или когда, например, появляется погребение. Или когда он встал на две ноги. Цифра будет сильно гулять. На самом деле все эти явления возникали не в одно время, а в разное. Но тем не менее существует среди прочих таких определителей человечности существует чисто биологический, морфологический, потому что человек, как и любое другое живое существо, подвержен, вернее, может классифицироваться с помощью систематики биологической. И с помощью систематики все живые существа делятся на отряды, семейства, роды и виды. Ну и я буду говорить о появлении рода человека, рода Homo. На самом деле, некоторые общечеловеческие такие черты появились задолго до человека. Например, прямохождение, которое возникло примерно 7 миллионов лет назад. Но с 7 миллионов лет до где-то 2,5 миллионов лет назад существовали так называемые австралопитеки. Это были первые прямоходящие существа, которые ходили уже на двух ногах, но при этом у них строение черепа было, в принципе, обезьянье. То есть, если не вдаваться во все эти тонкости и подробности, то строение черепа австралопитеков, оно не очень сильно отличается от строения черепа шимпанзе. И, строго говоря, здесь только две человеческие черты в черепе. Это маленькие размеры клыков, которые не выступают за уровень других зубов, и положение позвоночника, который подходит снизу к черепу, а не сзади, как четвероногая обезьяна. Но при этом они были двуногие, то есть они уже слезли с деревьев и ходили вполне себе на двух ногах. И эти австралопитеки, как я уже сказал, существовали с 7 до примерно 2,5 миллионов лет назад. Понятно, что за этот огромный промежуток времени много всего изменилось. И существовали разные австралопитеки, здесь вот разные виды представлены. Но большинство их укладывается во время где-то 4, 3, 3,5 миллиона лет назад. А вот в промежутке от 3 до 2 миллионов лет назад существует такой хиатус, можно сказать, промежуток времени, когда у нас находок очень мало. То есть нельзя сказать, чтобы там находок не было совсем, они есть. И, например, вот этот череп австралопитека Гарри, так называемого, имеет датировку 2,5 миллиона лет назад. Но и вот этот тоже 2,5 миллиона лет назад. Но таких находок немного, к сожалению. Поэтому время от 3 до 2,5 миллионов лет назад можно назвать самым загадочным миллионом. Когда что-то такое происходило, и появлялись первые такие человеческие вроде бы черты, но тем не менее мы знаем про это мало. Выглядели они примерно вот так. Это вот замечательная реконструкция, которая в том числе часть из этих реконструкций, вернее, есть у нас на выставке. Ну, видно, что здесь, в принципе, человеческого еще не богато. И поэтому, собственно, австралопитеки относятся к роду австралопитек, а не Homo. Ну, как я говорил, фактически только вот маленькие размеры клыков, это такой частный довольно-таки признак, хотя и важный. А все остальное, в общем-то, обезьяне. И самое главное, на самом деле, что у них было не человеческого, это то, что они не изготавливали орудия труда, и у них был достаточно маленький объем мозга. То есть объем головного мозга у них был такой же, как у современных обезьян. То есть примерно 500 грамм или меньше. У современных обезьян примерно столько же и есть. Это полкило. Но в этот, так называемый, самый загадочный миллион произошло важнейшее событие. Порядка 2,5 миллионов лет назад, а может быть даже и пораньше, это 2,7 миллиона лет назад, появляются первые каменные орудия труда. Ну, здесь представлены самые древние орудия труда из всех, какие только найденные в Гоне, в Эфиопии, имеющие датировки вот до 2,7 миллиона лет. Это так называемые чопперы, один из которых, кстати говоря, представлен у нас тоже на выставке, но у нас, правда, чоппер
не из Африки, а с Кавказа, но с датировкой близкой к этому, да, порядка 2 миллионов лет. И чисто технически он сделан точно так же, на самом деле. Эти самые чопперы на вид, конечно, очень простые и примитивные, я бы сказал. То есть это камень с несколькими скобами, но тем не менее он более-менее эффективен. То есть с помощью такого приостренного камня, обитого буквально там 2-3 скобами, можно разделать тушу животного, срезать мясо, защититься от хищника. Ну, в принципе, от хищника можно и палкой защищаться, там не обязательно обрабатывать, но тем не менее. Примечательно, что современные человекообразные обезьяны тоже изготавливают и используют орудия труда, но только деревянные. То есть шимпанзе, они, например, изготавливают такие палочки для вылавливания термитов. Они обжевывают палочку, засовывают в термитник, термиты нацепляются, они вытаскивают и их съедают. Или недавно был открыт такой вариант, когда шимпанзе обгрызает палку, получается дротик в своем роде, которым она охотится на маленьких обезьян. На маленьких обезьян 2 миллионов лет назад. Но замечательно, что, например, вот этот фрагмент свода, тоже не взрослого, кстати говоря, индивида, подростка, имеет объем уже 870 кубических сантиметров, то есть больше, чем вот у предыдущего, но, опять же, раз в 1,5 меньше, чем у современного человека. Причем это подросток, а если бы он дорос до взрослого состояния, возможно, мозг был бы, в общем-то, и больше. Ну, еще находки, чтобы мало не показалось, то есть, в принципе, вот эти все фрагменты, я здесь

0: показываю, чтобы не было ощущения, что антропологи судят по каким-то единичным вещам. То есть на самом деле находок довольно много. Другое дело, что они не очень целые, как правило, но все-таки есть вот более-менее черепа, и антропологи как раз вот вынуждены большую часть судить вот по таким вещам. То есть наука на самом деле выглядит примерно вот так. Но тоже вот, допустим, вот этот череп объем мозга 700 грамм. Чуть поменьше немножко получается. Про скелет этих людей, то есть кроме черепа, известно довольно мало, на самом деле. С одной стороны, есть фрагментарные останки, с другой стороны, они уж очень какие-то обломаны, и какой-то проектор не очень здорово передает. Здесь, на самом деле, скелет изображен, и вот это вот, что от этого скелета осталось. То есть вот косточка от руки, косточка от ноги, куча частей от черепа. И, судя по этим останкам, рост этих людей был где-то 1,5 метра, на самом деле, они были очень невысокие. И пропорции конечностей и туловища у них были довольно-таки обезьяноподобные. То есть строение черепа, вроде мозг у них подрос по сравнению с обезьянами, а строение тела очень примитивное, и, несмотря на то, что они были полностью прямоходящие, пропорции у них были, ну не как у шимпанзе, конечно, руки покороче, но такие весьма-весьма архаичные. Чуть более позднее время, примерно 1,85 миллиона лет назад, из вот этих Homo rudolphensis появляется новый вид под названием Homo habilis, человек умелый. Человеком умелым назвали, потому что когда их впервые нашли, они были найдены с наидревнейшими на тот момент орудиями труда. Потом оказалось, что орудия труда появились на миллион лет раньше на самом деле. Ну и как понимаете, миллион лет — это огромнейший срок. Но, тем не менее, название осталось. То есть вообще они, конечно, уже не самые ранние, потому что уже миллион лет прошел. Но, тем не менее, Homo habilis, вот это вот череп, так называемый Twiggy, или алдувайский гоминид 24, он тоже представлен на нашей выставке в следующей витрине. Можете на него посмотреть, как он выглядит в оригинале, какого он размера, оценить. Что примечательно, эти люди имели чуть меньшие размеры, чем предыдущие. То есть часто эволюция представляется как линейный такой процесс улучшения и стремления к человеку, вот как бы обезьяна. На самом деле это далеко не так. Эволюция, она не идет по заданной линии. В эволюции нет какой-то цели создать человека. Это вот часто задают вопрос, а почему современные обезьяны не становятся человеком? Потому что им не надо, они становятся современными обезьянами. Ну, так же, как комары становятся комарами, кошки становятся кошками, люди вот стали людьми. И на тот момент еще было далеко не очевидно, что на самом деле это будут прям такие современные люди. И объем мозга вот этих вот ранних хомо, он оказывается на самом деле чуть меньше, чем у Homo rudolphensis. То есть объем мозга немножко даже упал, потом снова начал расти. Но вот эта реконструкция тоже замечательная такая. Эффектная показывает, что на современного человека это похоже так достаточно отдаленно. И с точки зрения, я думаю, человека далекого от антропологии, трудно понять, что здесь, собственно, человеческого. Но, тем не менее, объем мозга где-то 700-800 грамм, сравнительно небольшие челюсти и меньше уже размер зубов – это уже такие человеческие черты. Орудия труда есть, правильно. Другие находки того же времени, 500 грамм – это практически астралопитековое значение. 638 – это уже так более-менее прилично. Но, как видите, тоже фрагментарные останки, приходится судить по обломкам большей частью, но таких находок, слава богу, не так уж мало, и с каждым годом находятся новые. Сравнительно недавно был найден вот такой замечательный череп, который имеет где-то порядка 700 грамм объем, но некоторые прогрессивные черты и датировка примерно 1,5 миллиона лет назад. И челюсти отсюда же. От некоторых из этих людей остались, понятно, не только челюсти с зубами, но и стопы и кисти. И замечательно, что с датировкой даже меньше 2 миллионов лет назад строение и кисти стопы было весьма примитивно. Я уже упоминал, что у массивных австралопитеков вот, такого линии, которые в это же самое время жили, кисть была более прогрессивна. То есть здесь на самом деле обезьяньих черт очень много еще. Пропорции тоже такие довольно коренастые, низенькие, там, от метра до полутора. И несмотря на то, что они каменные орудия изготавливали, мозг у него был более-менее побольше, чем у предыдущих, чем у австралопитеков. Но внешне Современный человек воспринял бы это скорее как обезьян, на самом деле. Что характерно, эти люди такие охотились, потому что известны находки костей животных со следами каменных орудий. Причем эти следы каменных орудий известны в двух вариантах основных. Первый вариант – это когда у нас на кости есть в начале следы каменных орудий, а поверх них следы зубов хищников. Это значит, что вот эти хабелисы поймали какую-то антилопу, скажем, как правило, они охотились на маленьких антилоп, потому что их проще его поймать было, съели, срезали мясо, потом пришли какие-то гиены и обгрызли, что осталось. Вот. Но есть находки противоположные, когда у нас на кости в начале следы зубов хищников и даже падальщиков, даже гиен, а поверх следы каменных орудий. Это значит, что они поймать антилопу не смогли, а нашли такие гиен, ну, в принципе, гиены эти можно издалека по зубу, отогнали как-то там эти гиен, или подождали, когда эти сами уйдут, и даже после гиен чего-то там с костей соскребали. То есть на самом деле жизнь у них была не такая уж простая, периодически они падальщиком тоже занимались, но, что приятно, все-таки охотились тоже достаточно активно. Но хотя примерно половину их рациона составляла растительная пища, то есть, естественно, они не были специализированными хищниками, иначе бы человек в итоге не появился. Что характерно, сами они тоже были, кстати говоря, добычей хищников. Достаточно регулярно эти останки несут следы зубов каких-то хищников. В частности, вот этот индивид, OH7, OH8, ну, скорее всего, это один, на самом деле, человек, на этих костях следы зубов крокодила. То есть вот этого конкретного съем крокодил, и его останки раскиданы на такой приличной территории, потому что крокодил, когда на добычу нападает, он хватает, так вот крутится, и части там все стороны летят. То есть это просто мрак, на самом деле. Вот. Но жилось им непросто. Но в этих непростых условиях, собственно, человечность складывалась, поэтому человек в итоге стал такой устойчивым ко всему на свете. Ну вот, тоже примеры скелетов, как они выглядят, то есть, ну, длинные кости обломаны, тоже, кстати, на концах обгрызены гиенами. Вот как бы скелет, ну, от которого осталась рука, часть ноги и много-много обломков черепа, и тоже вот такие вот примерно останки. Но, тем не менее, по таким частям можно судить о пропорциях, о размерах тела, как я уже сказал, где-то от метра до полутора и с такими довольно расширенными пропорциями. В соседних областях и более-менее иногда синхронно, иногда встречаются останки каких-то странных существ, которые трудно поддаются интерпретации. То есть, например, в Восточной Африке известны несколько находок, которые не похожи ни на австралопитеков, ни на гротильных, ни уж тем более на массивных, ни на вот этих вот хабелисов, которых я перед этим показывал. Иногда они называются Homo microcranus, то есть человек малоголовый, если переводить. В частности, вот этот череп 1813 Скобифора, у которого датировка, ну, не самая поздняя, но не самая ранняя, 1,75 тысяч, и объем мозга всего 500 грамм. То есть, в принципе, австралопитековый размер, при этом довольно-таки приличного размера челюсти, на самом деле. То есть, если бы у него была датировка, скажем, 3 миллиона лет, тогда бы его однозначно записали в австралопитеков. Но здесь других таких находок нет, он такой один. И что бы это значило, как бы не очень понятно. То ли это просто индивидуальное отклонение какое-то, то ли это линия каких-то австралопитеков, которые до такого позднего времени дотянули, но непонятно, где остальные тогда. Потому что находок, в принципе, там много, а он вот такой один. То ли это какая-то специфическая линия, которая возникла как-то локально. И, например, вот такой другой череп 1805, он отличается довольно существенно. Но у него объем мозга, наоборот, довольно, ну, в принципе, тоже не сильно большой, 585, но для австралопитеков это большой объем, на самом деле. При этом огромные челюсти и маленькие зубы. Ну, на картинке, может, это не так очевидно, но по измерениям, если сравнивать, у него зубы не такие уж прям большие. Ну, больше, чем у современного человека, но не слишком. И челюсти при этом сильно вперед выступают. Есть еще, к тому же, вот этот гребень для прикрепления жевательного молотка мускулатуры. То есть у него признаки сочетаются совершенно как-то мозаично. То есть в нем что-то есть и от австралопитека, и от грацильного, и от массивного, и от хома. И вообще непонятно от кого еще. То есть, как понимать, такое сочетание совершенно не ясно. Некоторые антропологи считали, что может быть это какой-то патологический индивид, что может быть у него какое-то заболевание было, которое, как так сказалось, на черепе. Но, строго говоря, никаких отклонений внятных там вообще-то нет. Ну, чтобы можно было интерпретировать как болезнь. И другая интерпретация этой находки, то, что это, опять же, гибрид между массивными австралопитеками и вот этими самыми формами. Гибридная версия его происхождения весьма такая правдоподобная на самом деле. То есть даже вот с этим в это время это могло происходить. В Южной Африке были найдены первоначально два скелета, потом остатки ребенка, а сейчас прошел анонс, что найден уже четвертый индивид, в пещере Маапа. Находка получила название, вообще, строго говоря, Австралопитек Сидиба, но даже в первом описании, в статье первого описания, было подчеркнуто, что здесь признаков австралопитека и человека примерно 50 на 50. Поэтому у меня он обозначен как Homo Sidiba, тем более, что по ведущим параметрам, на самом деле, он не сильно отличается от хабилисов, людей умелых, в Восточной Африке, которых я до этого, собственно, показывал. То есть здесь объем мозга, на самом деле, очень маленький. Это вот главный аргумент в пользу того, чтобы его считать австралопитеком. 420 кубических сантиметров у людей такого не бывает, даже у самых простых и примитивных. А для австралопитеков это в самый раз. Вот, но строение челюстей, лица, всяких вот этих мускулатуры, прикрепления мускулатуры, нижней челюсти, человеческих признаков, в принципе, довольно много. И датировка практически ровно 2 миллиона лет назад. Южноафриканские антропологи, которые эти находки сделали и изучают, они считают, что это, собственно, последняя ступенька от австралопитеков Homo, такая промежуточная, то есть то самое пресловутое недостающее очередное звено, которое затыкает вот промежуток между австралопитеками и Homo. Но другие антропологи с этим спорят, поскольку в Южной Африке это вот практически единственная такая находка, а в Восточной Африке такими датировками она показывала довольно много. И они имеют больший размер мозга. Так что как бы вот эти люди могут быть тупиковой такой парой человеческой линии, и человечество могло, в принципе, возникать несколько раз. Один раз в Восточной Африке, а то и не один, один раз в Южной Африке, но южноафриканские с большой вероятностью оказались тупиковой линией, вымершей. Вот. Ну, поэтому обозначение Homo Sidiba, это такое весьма спорное, я уже сказал, даже авторы, собственно, находки назвали, в общем-то, Австралопитек Сидиба. Ну, выглядел он примерно вот так вот. Этой реконструкции, по-моему, нет у нас, да, на рустике?
1: Будет.
0: Вот. Но пока нету, хотя она, собственно, была сделана как раз для выставки, просто уже там нет места в витринах. И вот два скелета, которые были найдены. Примерно так вот эти южноафриканские товарищи выглядели. Там же в Южной Африке, но с чуть более поздними датировками, но 1,5 миллионов лет, даже чуть меньше, обнаруживаются и другие останки. Тоже с довольно таким странным сочетанием черт, когда череп, в принципе, не отличается от грацильного австралопитека, но имеет позднюю датировку, когда у него тоже довольно большой объем мозга, хотя нет, не такой же большой, там 450 грамм, но большие челюсти, выступающие вперед, отличающиеся от грацильных австралопитеков, но как бы при поздней датировке. И вот опять же, они не вписываются в стандартную схему, которая в школьном учебнике излагается, то есть это какие-то параллельные такие линии. Поэтому некоторые антропологи, опять же, южноафриканские преимущественно, их назвали под другим названием Homo gautengensis, человек гаутенгский, ну гаутенг это область Южной Африки. То есть тоже как бы такие пара люди, которые, видимо, параллельно более-менее с восточноафриканскими возникали, но, вероятно, имели более простое строение на самом деле, потому что там с такими же датировками объем мозга существенно больше. Наконец, одни из самых значимых находок были сделаны в Грузии, поскольку вот это время около 2 миллионов лет назад замечательно, кроме прочего, тем, что люди впервые покинули пределы Африки. Нам это известно по каменным орудиям, но каменное орудие это вещь такая для археолога, конечно, замечательная, а для антрополога не сильно представительная. И приятно, что в Грузии было найдено огромнейшее количество, то есть 5 черепов, 4 нижней челюсти, еще куча на самом деле костей от скелета древнейших представителей внеафриканского населения. Их назвали Homo Georgicus, человек грузинский, но в последующем от этого названия, строго говоря, отказались на самом деле. Сейчас их чаще обозначают под другими названиями, но под разными, смотря какой антрополог, как на это смотрит. Черепа крайне примечательны своей примитивностью и, в принципе, по основным своим параметрам измерительным и описательным они вообще-то похожи на Homo rudolfensis, вот самого первого человека, который я вам показывал, вот, который 2 миллиона лет назад, самый-самый первый представитель рода Homo. И в принципе они на них похожи. Ну, вот наиболее выдающаяся находка — это пятый череп, который у меня вот в самом верху представлен. Его описали буквально только что, в 2013 году уже, в конце, по-моему, в декабре. Это вот этот самый Гоша, который у нас шагает на экранчике в соседнем зале, бодренькое. Это вот первые покорители внеафриканских просторов. Но понятно, что путь от Африки до Грузии, в общем, не близкий, границы там прямой нет. И выйти они должны были намного раньше. То есть здесь датировки примерно 1,77 миллионов лет назад, а свои соорудия есть и более древние, да, 1,8, может, и 1,9 миллиона лет. То есть, может, где-то примерно около 2 миллионов лет, короче говоря, люди из Африки должны были выйти. Некоторые антропологи, не грузинские в особенности, считают, что это прямо-таки предки всех людей. Но, учитывая их, на самом деле, архаизм и примитивность, особенно строение челюстей, там совершенно невероятные размеры, вообще ни у кого больше нет, скорее всего, это такие тупиковые линии. То есть это группа, которая такой рывок совершила западно в Африке, но не выдержала испытаний жизненных и такие вымерли. Но конкретно вот эти останки были найдены, в частности, в таких как бы щелях, с большой вероятностью оказались там вследствие того, что их затащили туда хищники. То есть там фауна была довольно такая суровая, с безумными тиграми тоже. И, видимо, это добыча саблезубых тигров. Но эта группа, кроме прочего, замечательна тем, что здесь представлены и молодые индивиды, то есть вот, например, подросток, вот это тоже девушка такая молодая, красивая. Есть старый мужчина, ну, не взрослый мужчина, в полном расцвете сил, не старый как раз. А есть старый мужчина, вот этот вот, старик, и у нас есть представление о изменчивости и половой, и возрастной, что вообще редко бывает, потому что обычно, когда у нас есть какой-то остаток, мы можем долго гадать, это типичные черты для вот этой группы людей, или это какое-то индивидуальное отклонение, что все люди разные, у кого-то там что-то больше, у кого-то что-то меньше, пропорции разные, а здесь у нас есть разброс. И благодаря этому мы можем понять, как находки африканские в том числе увязываются в один вид, два вида, три вида, вот, систематику как-то упорядочить. Среди прочего, замечательно, что вот у этого черепа, это вот его же нижняя челюсть, практически нет зубов. Там остался один клык, который то еле сдержался, и это индивид довольно-таки пожилой, то есть ему там, ну, больше 30 лет точно было. До этого времени это запредельный возраст совершенно, то есть, ну, я бы, наверное, был вообще какой-то там невероятный старец уже. Но животные без зубов, они не живут, на самом деле. То есть, когда животное теряет даже не все, а хотя бы половину зубов, оно уже не может нормально переживать пищу, умирает от голода, на самом деле. А здесь, мало того, что зубы выпали, все ячейки для зубов, вот эти альвеолы, которые вставляются, они заросли. Потому что когда зубы выпадают, ячейки зарастают. И зарастание происходит, естественно, не мгновенно. То есть для этого требуется какое-то время. Это говорит о том, что этот человек довольно-таки долго жил без зубов. И, тем не менее, жил. Это говорит о том, что о нем заботились, его опекали. И его сородичи, вот эти остальные, его как-то холили, лелеяли, берегли. То есть за взаимопомощь им была поставлена достаточно высоком уровне. Точно лучше, чем у современных шимпанзе. Шимпанзе тоже, в принципе, к старикам, ну, некоторые особые отношения имеют. Но, в принципе, кормить так прямо там биржовая пища, как говорит Райан, ничего такого не делают. И шимпанзе, теряя зубы, 100% умирает, ну, если он не в зоопарке. Вот. Здесь же это уже такие вот человеческие черты и в поведении, и в характере в том числе. Вот. Но, правда, я все равно съел себе зубы тигр, но это как бы общая судьба. Как я уже сказал, от этих людей найдены и другие части, останки, на самом деле, нескольких даже скелетов. К большому сожалению, до сих пор очень плохо описаны, то есть фактически есть одна статья, откуда вот эта картинка, где эти кости более-менее описаны, но вообще мы ждем от грузинских коллег более внятного описания, более хорошего исследования, потому что там много всего интересного может выясниться. Ну, в частности, эти люди были очень маленькие, то есть у них тоже рост где-то там 1,40 м был, очень невысокий, но про пропорции пока только непонятно из этих описаний, что есть. Ну и выглядел этот человек примерно вот так, эта реконструкция тоже у нас имеется, и даже на без этой картиночки, в принципе, есть в другом ракурсе. Они тоже изготавливали орудия труда, гаечные тоже, чопперы, такие же, как, собственно, в Африке. Один в один, примитивная культура. Наконец, где-то около 1,5 миллиона лет назад, может быть, чуть пораньше, может быть, чуть попозже, из вот этой линии генеральной Homo возникает новый вид, так называемый Homo ergaster. Их уже обычно не называют ранними Homo, то есть это человек работающий в переводе, у которого обезьяньи черты наконец-то выветрились. То есть, если хочется, можно людей начинать отсчитывать с него. Потому что, ну, орудия, конечно, появились раньше, мозги подросли раньше, но здесь уже вот обезьяньи черты строения кисти, стопы, позвоночника, бедер и так далее, уже наконец-то исчезли. Хотя внешность этих людей тоже еще весьма такая примитивная, архаичная. Вот этот череп из нариокотоми и вот этот череп из Бобифора тоже представлены на нашей выставке в двух витринах соседних, рядышком они расположены, но у нас представлен только вот этот череп с челюстью, а на самом деле обнаружен практически целый скелет. И более того, это самый целый скелет из находок такого времени, который позволяет говорить о том, что эти люди были весьма рослые, потому что это мальчик на самом деле, он не взрослый, но при этом у него рост где-то 1,60 м. То есть взрослый, он может вырос там, более-менее вот, до меня, как бы, ну, может чуть поменьше, но в любом случае это современный уже размер тела. И пропорции, как видите, даже на этой картинке видно, что очень вытянутые, узкие, с узкими плечами, узким тазом, длинными ногами, то есть уже ни о какой обезьяноподобности тут речь не идет. И размер мозга даже у ребенка 750 грамм, а у взрослых 848-800. Это размер мозга уже минимальный для современного человека. То есть, в принципе, современного человека, я уже говорил, в среднем 1350, но разброс вообще довольно основательный. И разброс где-то от 900 до 2 кг. Ну, бывает чуть поменьше, бывает чуть побольше. И вот у нее достигли примерно нижнего предела современного. Это могло очень интересно, кстати, сказываться в возрастном распределении, потому что у современного человека размер мозга получается более-менее такой полноценный, взрослый, примерно лет в 7. И поэтому, собственно, 7 лет идут люди в школу. Потому что это уже наконец-то не обезьянка по размеру мозга, это наконец-то уже человек. То есть где-то 95% от взрослого состояния. И дальше, в последующие где-то лет 10, после этих 7 лет, где-то до 18, мозг вот эти 5% последних догоняет. Вот. Поэтому ребенок 7 лет, он в принципе по потенциальным способностям уже вполне себе взрослый. Его можно запихивать в голову, ему кучу информации, но в принципе больше, чем уже взрослый человек себе в голову пихит. Потому что иногда я смотрю, что учат школьники, я поражаюсь вообще. Неужели я тоже все это знал когда-то? Вот. Но вот у этих товарищей ситуация была прям противоположная, потому что у них взрослый размер мозга был на минимуме современных значений. Это значит, что когда они подрастали уже размером тела практически до взрослого состояния, а ростового скачка, вот такого резкого ускорения подросткового вниз, судя по всему, не особо и не было, размер мозга у них был еще более-менее обезьяний. На самом деле получается, что у нас дети по интеллекту уже почти взрослые, а у них размером были как взрослые, а интеллектом еще обезьяны. И получается, что в одной группе индивиды с одними размерами тела, часть еще вроде как интеллектуально обезьяны, а часть уже вроде как почти люди. И как у них это дело увязывалось, потому что, ну, собственно, чем обезьяна интеллектуально отличается от человека, не тем, что она глупее на самом деле, а тем, что у нее возбудимость больше, усидчивость меньше, она не может сосредоточиться, быстро переключается, она более агрессивная, ну и контактировать с другими особями она не так здорово, как человек. То есть у них социальные отношения попроще устроены и пожестче. И вот как у них это притворялось в жизни, это большой-большой вопрос. Потому что одно дело, когда все обезьяны, другое дело, когда некоторые уже нет, а другие еще да. Но на этой стадии произошло много, соответственно, и прогрессивных изменений в культуре, потому что порядка 1,5 миллиона лет назад в Восточной Африке обнаруживаются следы огня, в мелкоконтуре, например, в Ома и в других местах. То есть это прям кострище. Ну, некоторые археологи, правда, с этим спорят и говорят, что древнейшие там, может, более поздними датировками, но отражений таких внятных я этих данных, в общем-то, не видел, на самом деле. То есть, с большой вероятностью, огонь у них уже был. Появляются жилища, первое молдовое, есть следы жилища. Это такой простейшие хижины, само собой, но тем не менее. И в это время люди...

0: Это статьи.
1: Он в основном изначально для сценария, да, для работы со сценаристами. А потом туда подключаются режиссер, продюсер. И изначальный сценарий уже не узнать. Там практически ничего не остается из тех правок, которые когда-то вносил научный консультант. Ну давайте мы немножечко отойдем назад, посмотрим на историю этого вопроса, с чего вообще все началось. На самом деле, как вы понимаете, довольно сложно было найти самый первый медицинский сериал, вот чтобы он точно был первым. Ну, я постарался, конечно, покопаться в IMDb, есть такая база по всем и сериалам, и фильмам, которые вышли на планете Земля. И выяснилось, что, наверное, все-таки самый первый медицинский сериал вот этот, «Городская больница». Он шел всего три сезона, получается, но единственное, что от него вообще ничего не осталось. Ни одного кадра, ни одного фрагмента, ни упоминаний, вообще ничего. То есть мы только знаем, что вот он был. На этом все. Первый сериал, от которого хоть что-то осталось, это «Доктор Килдер». Вот такой вот сериал. Но даже здесь уже прям сразу мы видим, что есть о чем рассказать. Потому что, обратите внимание, как молодой, симпатичный, харизматичный доктор измеряет давление молодой, симпатичной, харизматичной пациентке. Да, стетоскоп у него где, видите, да? Тонны Короткова он, видимо, слышит, я не знаю даже как, мышечным чувством или еще как-нибудь в этом роде. Ну, либо ему здесь в данном случае нужно просто нечто изобразить, да? Ну и, конечно же, он так очень внимательно смотрит на систему, да, то есть он вроде бы как там капельницу ставит, и я даже знаю, о чем он думает. А где воздуховод? Это вот первая мысль, которая у меня появляется в данном случае, потому что, да, одну трубку мы видим, а как оно будет капать, все-таки нужна и следующая трубка, если мы говорим о такой вот старой системе. Тем не менее, сериал пользовался популярностью, как видите, шел 5 сезонов, полноценные 5 сезонов, и мало того, актер, кто узнал? Да, совершенно верно, это Ричард Чемберлен, но, правда, мы его больше знаем по Анзенсану, да, в Сёгуне. Но за все три работы, «Поющие в терновнике», «Доктор Килдер» и «Сёгун», он получил по «Золотому глобусу». И, как вы понимаете, это стало своеобразным сигналом для продюсеров, что, ребята, смотрите, а на этом ведь можно зарабатывать, получается так. То есть у людей это будет востребованная вещь, и за это дают премии. Это же здорово. А давайте-ка мы в эту сторону покопаем. Просто в эту сторону раньше не копали. И выход «Доктора Килдера» на самом деле, он стал такой своеобразной отправной точкой, потому что по этому сериалу, в том числе, по материалам этого сериала, в том числе, он упоминается вот в этой замечательной книге «Понимание медиа», которая как раз и относится вот к этим вопросам. И видите, здесь очень четко указано, что телевизионный образ, что он создает некую иллюзию, идею, что вы таким образом заботитесь о своем здоровье. Это же здорово, да? Не нужен никакой здоровый образ жизни, не нужно ходить по врачам, нужно просто посмотреть сериал. Это же здорово. Вы сразу вроде бы как и прониклись, и причастились, и как бы, да, действительно получили некую информацию медицинскую о своем здоровье. И да, можно сказать, что зрителям понравилось подглядывать за врачами. Это же здорово, это интересно, потому что в основном мы же как пациенты там присутствуем, ну, в основной своей массе, да? И нам всегда интересна изнанка, а что там в ординаторских происходит, а что там в подсобных помещениях, да, и прочие-прочие вещи, это же все здорово. И один из самых, не знаю как его, он, конечно, не прославленный, неизвестный, но один из самых длинных, то есть вот помните, такая была «Санта-Барбара»? Вот она в подметке не годится в больнице общего профиля. 18 июля, в понедельник, выйдет 15 076 серия. Представьте, да? Ничего себе. Там физически сменилось несколько поколений актеров. То есть это односезонник, процедурал, то, что называется, да? То есть каждый день вот так вот идет и наблюдают за больницей буквально в реальном времени. Он до сих пор идет, у него, в принципе, неплохие довольно рейтинги до сих пор остаются, у него есть почти 1000 номинаций и премий, так что да, как видите, это вполне себе достойно, можно сказать так, достойное применение для труда режиссеров, продюсеров, актеров, всего остального.

0: остального. Вон, народ трудоустроен пожизненно, фактически. Получается так. Еще один знаковый сериал – это «Мобильный армейский хирургический госпиталь». Ну, у нас его переводили как «Чертова служба в госпитале МЭШ», ну, это просто чтобы объяснить хоть про что это. Для англоязычных понятно, что МЭШ – это госпиталь, как раз тот самый. По материалам Корейской войны, по воспоминаниям участников, там все было довольно рядышком, как видите, 70-е годы, а Корейская война, напомню, это как раз начало 50-х. И вот этот сериал заложил основу нового жанра. Почти все следующие медицинские сериалы снимались примерно по той же схеме. Драмеди. Что это означает? Драма плюс комедия. То есть мы чередуем различные подходы. Мы показываем некие драматические ситуации, потом обсмеиваем что-то, потом иронизируем и так далее, и так далее. И здесь действительно есть и драматические роли, есть и натурально-комедийные персонажи, есть и различные, там, ироничные всякие прочие, прочие. Да, вот это все здесь представлено в изобилии. И именно поэтому это один из лучших сериалов вообще про медицину и про военную медицину, единственный приличный, который можно смотреть до сих пор, пока ничего более приличного не сняли. И обычно из сериалов выходят довольно неплохие актеры. Ну, например, отсюда вышел Морфеус, например. Пожалуйста, Лоуренс Фишберн, он здесь засветился. Лесли Нильсон, Патрик Суэйзи. То есть не просто так. Они стартовали вот с этого сериала. И что интересно, вот если мы посмотрим на следующую фотографию, можно подумать, что это как раз со съемочной площадки. А на самом деле нет. Это настоящие съемки настоящего норвежского, правда, МЭШа. Именно там, во время Корейской войны, 52-й год. Практически ничем не отличается. То есть и антураж соблюден, и образы, и одежда, и все-все-все прочее. То есть оно один в один. Это была узнаваемая локация для многих людей. И поскольку участвовало большое количество консультантов, которые сами были там на месте, то этот сериал до сих пор остается одним из самых точных по именно отражению реальности и действительности. Про российские сериалы так не скажешь, потому что самый первый сериал, который удалось найти, это вот это вот хулиганство белорусских КВНщиков. Ускоренная помощь, то есть пародия на, соответственно, скорую помощь. Но она хотя бы заходит чуть-чуть в 20 век, да, 99-й год, это все-таки еще 20 век получается. И на рубеже веков вот у нас началось российское сериалостроение. Ну ладно, пусть вот так началось, хоть что-то. Если мы посмотрим структуру любого медицинского сериала, то она сейчас примерно одинаковая. Имеется в виду, если мы говорим о сериале, где рассказывается именно о какой-то больнице, о врачах внутри нее и все остальное прочее. Итак, во-первых, зверский промискуитет. Все по очереди друг с другом, там тройки, четверки, там ужас, что творится, все это вот так вот вращается вокруг. Здесь вот два только персонажа не показаны, и то они, соответственно, замужем и женаты на сотрудниках этой же больницы. То есть они, в общем, тоже здесь. В чем причина? Почему? Потому что нам нужно в небольшом коллективе все это что-нибудь показать, да, интересное. Что самое интересное, естественно, любовные отношения. Потому что профессиональные, ладно, они там кого-то режут, спасают, все остальное, это неинтересно. А вот кто с кем, когда и в какой последовательности, вот это прям людей очень интересует. Кроме того, конечно же, все это осуществляется на рабочих местах. И для этого подходят и подсобки, и туалеты, там, и какие-то склады, и все остальное. Я бы посмотрел, как они у нас в больнице попробуют забраться в комнату главной медсестры. Или сестры-хозяйки, например. Да? Они же вылетят оттуда все, побитые очень сильно всякими различными тяжелыми предметами. Так что нет, естественно, этого нет. И забегая вперед, скажу, неудобно, в конце концов. Есть гораздо больше подходящих мест. Да, ну естественно, это же интересно все-таки, как минимум, да? Но тем не менее, в основном это, естественно, перебрано по полной программе, потому что нет, конечно, ничего такого там не творится. Ну, ребята, это склады, например. То есть там есть нечто, что вы можете зацепить в порыве страсти, оно на вас опрокинется, откроется и, в общем, ничего хорошего. Потом лечить эти ожоги и объяснять, откуда они взялись, да? И прочее, прочее. Но бывают и всякие красивые события, типа свадьбы, разводы и прочие вещи. Иногда получается так, что если сериал длинный, там сезонов за 10, например, одна и та же пара может пару раз и сойтись, и разойтись, причем официально, абсолютно, да, опять же, людям нравится. Это же здорово. Наблюдать за вот этими страстями в реальном времени. Да прекрасно. Что еще обязательно происходит? Каждый сериал обычно приходит группа. Не так, что один человек, как оно на самом деле бывает. То есть по одному приходят, ну один, ну максимум может быть два из одного выпуска, и то это очень вряд ли. А здесь прям пачкой приходит. 5, 6, 7, 8, 10 человек могут прийти одновременно в отделение. Такого, конечно, не бывает. Но зачем это нужно? Чтобы показать разные характеры. Да? То есть мы уже сразу даем людей готовых. Нам не нужно выстраивать между ними дружбу, там, ненависть или прочее, прочее. Оно уже все есть. Все отношения есть там внутри. Это удобно. Да, действительно, это именно с драматической точки зрения удобно, но никак не с точки зрения реальности. Такого, конечно, не бывает. Следующее, что обязательно будет, это вот такой жесткий персонаж. Прям такой вот ужас-ужас на крыльях ночи, что называется. Да? Вот в «Анатомии Грей» у этой дамы было даже прозвище «нацистка» на самом деле, потому что она действительно такая весьма жесткая. Но потом выясняется, что где-то в глубине души, очень-очень глубоко, они там чувствительные, ранимые, романтичные и все остальное прочее. А вот это все напускное, как бы это для того, чтобы хорошо работать и все прочее, прочее. То есть это специальный такой прием. То есть просто драматический прием. Мы таким образом раскрываем персонажа. Вот через такие интересные коллизии. Дальше. В каждом сериале обязательно есть какой-нибудь гений. То есть вот он пришел, только ординатор, а вот он уже все умеет, все знает и гораздо лучше, чем все остальные вокруг него. Я ни разу не видел, чтобы вот кто-то пришел, например, ординатор первого года, и его сразу поставили оперирующим хирургом. Не бывает такого никогда. Ну, в лучшем случае крючки подержат, ассистентом постоит, все, максимум. Там есть масса причин, да, нужно же посмотреть, как он оперирует, нужно посмотреть, что он вообще умеет и все остальное прочее. Его научить еще надо хорошенько, это же опыт все-таки. Хирургия это вещь такая. Но обязательно кто-нибудь бывает, да, ему прям сложные случаи сразу начинают сгружать, что вот смотрите, он с книжкой сидит, а он такой умный, давайте что-нибудь спросим. Ну и прочее, прочее. Нет, такого, естественно, не бывает. Просто потому, что молодые врачи в основном по самые уши в дежурствах, им просто некогда вот этой ерундой заниматься. На них, что называется, отрываются. Не без этого. Далее. В каждом сериале обязательно есть конфликт в династии. Это будет либо доктор Картер в скорой помощи, либо вот эти два персонажа. Они как бы из семьи врачей, но они как бы не хотят. Ну вот семья их подтолкнула, они, в общем, как бы и противятся этому всеми фибрами своей души. Они хотят там, не знаю, какими-нибудь другими вещами заниматься, там, не знаю, разводить кроликов, рисовать картины или что-нибудь, что угодно, кроме медицины. Ну, понять их, конечно, можно, но чаще всего бывает так, что из профессии они, в общем, не уходят в итоге. То есть показывают, что да, действительно, ну, это либо призвание, либо они понимают, что там, да, это вещь необходимая и прочее, прочее. Очень редко кто уходит из медицины в сериалах. Это действительно так. Еще одна неправдоподобная вещь – это то, что они вместе и на работе, и в баре, например, и на отдыхе, и везде. Да вы что? Они за время работы так осточертят друг другу, что потом разбегаются очень быстро, и век бы вас не видеть, да, ребята, как это обычно бывает. Ну, это действительно так, потому что на работе есть напряженность, терки обязательно, всегда, конфликты какие-то, споры, все остальное прочее. Да, бывает день медика, когда все собираются, надираются, есть такое дело, да, естественно. Но это бывает крайне редко. А вот так, чтобы они все это сделали на работе. Потом пришли в ближайший бар, сели и еще обсуждают рабочие вопросы. Не верю. Такого не бывает. Но для сериала это важно. То есть мы уже раскрываем этих людей немножко в другой обстановке. Но поскольку у нас круг персонажей ограничен, не может быть большое количество персонажей. Человек просто не запомнит, не уследит за ними. Поэтому в этой небольшой группе мы стараемся показать любые аспекты, которые есть. И рабочие, и бытовые. Вот это удобнее всего. Еще обязательно в каждом сериале есть некий самоутверждающийся врач. Он там или сомневается, или еще что-нибудь. Но он идет на конфликт со всеми. Вот против течения, скажем так. Да, и вот это тоже прием. Это прием раскрытия персонажа, то есть мы его сталкиваем со всеми остальными. Он изначально кажется либо зверским занудой, либо непереносимым каким-то, не знаю, нонконформистом или еще что-то в этом роде. Но опять же, в итоге, когда он вот эта арка характера у него заканчивается, дуга, да, то рассказывает, что он прекрасный, хороший, то же самое, он прекрасный специалист, он все там умеет и прочее, прочее, а в свободное время волонтерит где-нибудь в Африке. Ну, чаще всего так вот и случается. То есть тоже способ раскрыть персонаж. Еще одна важная вещь из сериалов: живым никто не уходит. То есть, если у какого-нибудь актера заканчивается контракт, его убивают. Ну, вот как бы так бывает, да, к сожалению. Иногда это бывает на рабочем месте, а иногда над ним сначала поиздеваются. Каким образом? Он окажется в некой уникальной ситуации. Например, он будет второстепенным, ему ничего доверять не будут и прочее, прочее. И вдруг, внезапно, он застревает в лифте с пациентом, которого поднимал на операцию. И вот сейчас в лифте нужно оперировать, потому что ну никак. Ну вот так написано в сценарии, потому что других вариантов нет. И вот ему через эту раскрытую дверь подсказывают там вот правее, левее, режь шеи и прочее, прочее. И он там трясущимися руками все это делает. Он потом счастливый, довольный, какой я молодец, спас пациента. Ну, в общем, неудивительно, что таких персонажей потом убивают. Две фразы, которые звучат в каждом сериале, я проверял. Да, ни один сериал без этого не обходится, никак. При том, что, ладно, разряд есть такая. Это команда, по сути, которая означает убрать руки от стола, от пациента, от всего остального, да, то есть вот так поднять к себе. Почему, когда мы разряжаем дефибриллятор в пациента, за него лучше не держаться, иначе вы узнаете, что он примерно там ощущает. То же самое. Вы замкнете эту цепочку. А вот мы его теряем, точно никто не говорит. Это исключительно придумка для драматизации момента. Чтобы все поняли, что все плохо. Можно понять, ну и так не видно. Посмотрите, товарищ стоит, да, в крови целиком. И вроде бы все хорошо. Нет, конечно. Ну и вот про смерть пациентов, вернее этих самых, прошу прощения, людей, которые там участвуют. И опять же, это способ для того, чтобы раскрыть оставшихся. Вот кто остался, показывают, как они переживают. То есть кто-то там уходит в депрессию, кто-то перестает оперировать, кто-то вообще решает уйти из профессии, например, и прочее, прочее. Но чаще всего не бывает так, что актер вот ушел и все, его как-нибудь красиво уходят. Что обязательно при этом кого-нибудь спас, либо там на больницу напал какой-нибудь наркоман или преступник, или еще там что-нибудь в этом роде. Да, и вот он мужественно всех защитил, принял на себя удар, и все, у него контракт закончился, он вышел из этого сериала. Обязательно в каждом сезоне каждого сериала есть некий любимый пациент, вокруг которого крутится весь сезон. Туда ходят все врачи, туда приводят всех студентов, все остальное там обычно. Самое простое какое-то заболевание. Что он там делает в больнице, непонятно. Вот он с какой-то ерундой там лежит, понять не могут. А в итоге у него там находят прям сверхсуперредкую какую-то патологию, от которой, например, может потом умереть. Тоже именно для драматизации момента, для всего остального. Вот примерно так выглядит любой на сегодня медицинский сериал. Ну, за очень редким исключением, когда они уходят в историю. Вот если уходят в историю, да, там немножко другие моменты. Но вот такой сериал, рассказывающий о больнице, он обычно такой. И надо сказать, что основная проблема, самая большая проблема со всеми сериалами, что они напичканы ошибками. Причем ошибками, которых можно было не делать. И как я и сказал, они такой своеобразный, происходит их пропечатка, да, импринтинг в головы зрителей, и они потом могут воспроизводить эти действия. И это не очень хорошо. Ну ладно, давайте так. Одна из таких распространенных, ну ладно, допустимых ошибок, это мультиинструменталисты, типа Хауса. Он все умеет, вообще все. Такого не бывает. Он первый оперирующий инфекционист в мире, по-моему, насколько я знаю. Ну и естественно, таким людям дозволено все. То есть он может находиться без шапочки, без маски. Почему? Надо, чтобы было видно лицо, да? Именно так. И никак иначе нельзя закрывать его целиком. Второстепенных персонажей можно, а главного нельзя. Поэтому он может пренебрегать различными правилами асептики и антисептики. На самом деле нет, нет, нет. То есть все будут зачехлены по полной программе. Все как положено. Огромное количество защитной одежды, да, и в основном это будет защита пациента от того, на ком эта одежда надета. Далее, конечно же, медицинские процедуры. Потому что я не могу спокойно смотреть сериал, у меня в основном жена смотрит, а я слушаю, то есть я смотрю их спиной. Если вдруг что-нибудь слышу интересное, ага, я спрашиваю, какой сезон, какая серия, потом скачиваю, смотрю, и вот, например, такую вещь прекрасную вижу. ЭКГ снимают. Ну, я понимаю, да, то есть почему, я понимаю. Потому что если бы мы это делали правильно, то актрису пришлось бы показать вот в таком ракурсе примерно. Потому что вот так ставятся грудные отведения. То есть они уходят так далеко основательно за подмышечную линию, в том числе последние. Вот здесь вот стоят уже. И да, вот так правильно. А вот так, как человеку показали, опять же, в чем проблема? Ему начнут ставить эти самые, он скажет, а вы не так делаете, я видел. И это такие претензии предъявлялись. Это действительно так. Далее. Как мешают продюсеры и режиссеры? Я вот точно знаю человека, который консультировал, ну, один из людей, который консультировал сериал «Склифосовский», и он объяснял, что я им рассказал, что должно быть вот так. Меня спросили, как это? Как это обычно происходит? Объясните. Я объяснил. Берем вот это, встаем вот здесь, вот так. Режиссер. Ой, нет, а у меня так кадр не выстраивается. Я не могу показать главного героя. Так что я буду делать вот так. Интубация, если что. Да, можно со стороны, так сказать, обратной стороны человека заходить. Но клинок тогда при этом, вот эта вещь называется ларингоскоп, или у него вот эта вот штучка клинок, да, клинок ларингоскопа, при этом нужно перевернуть. Он его держит вверх ногами. Вот таким вот образом он может даже сломать небо на самом деле, если очень постарается, ну или зубы повыбивать. А вот голосовую щель он не увидит ни при каком раскладе. Абсолютно. Именно потому, что это вверх ногами. Вот так. Что мешало, спрашивается. Ничего не мешало. Ну вот, кто такой консультант, что его слушать? Мне нужно выстроить кадр. Вот, как вы понимаете, все положено. Ладно. Есть еще интересные сериалы, в которых тоже, вы знаете, условность доводится до абсурда абсолютного. Ну, то есть у человека во рту гофра от ИВЛ. То есть не сам аппарат, и вот трубка, да, она должна стоять в трахее там глубоко. И она потом выходит вот здесь, она вот здесь находится, ее при помощи ларингоскопа заводят. И вот эта штука, она присоединяется к трубке. Вот так. Ну, опять же, ну что мешало? Ничего ж страшного, дайте вы ему закусить вот этот кусок трубки, зато будет выглядеть прилично. Нет, он лежит вот с такой вот странной картиной внутри. Ну ладно, это все ерунда. На самом деле вот это все ерунда, это не мешает. Ну да, оно создает превратное впечатление, но не мешает. А вот дальше оказание первой помощи в сериалах. А вот тут ошибок очень много. И проводятся даже специальные исследования на эту тему. И показано, что в подавляющем большинстве случаев они делают неверно. Даже в таком замечательном сериале, как «Скорая помощь», я просто лично знаю людей, которые пошли в медицину после его просмотра, например, даже у нас в стране, есть такие вещи. Ну, спасибо, хоть не ложку суют. И то хлеб. Ну, то есть они сделали абсолютно все неправильно. Вот все, что можно было сделать, они сделали неправильно. У него был судорожный приступ. И, соответственно, нужно было что делать? Не мешать. Дать этому приступу пройти. Например, сесть у него в голове, да, на коленке голову себе чуть-чуть взять, придерживать руками, немножко придерживать плечи, чтобы он не сильно бился обо все окружающее, и все, и дожидаться, пока это закончится. Но, вы понимаете, не должно быть бездействия. В кадре не должно быть бездействия, должен быть кипиш, и здесь кипиш есть. То есть доктор Картер очень красиво мечется, картинно выплевывает этот, так сказать, от иглы крышечку, набирает что-то, да, потом колет что-то, постоянно спрашивает у медсестры, откуда она знает. Ну, толку, ну что вы, ну о чем вообще говорить? Неправильно, абсолютно все. И люди, когда такие вещи смотрят, естественно, вот так вот они не будут уже обращаться с пациентами. Самое сложное, несколько раз приходилось встречаться с такими приступами на улице. Что самое сложное? Отогнать желающих помочь. Вот реально, это прям очень тяжело. Откуда у всех ложки, я не знаю. Но те разы, что мне доводилось вот так вот человека держать, обязательно 2-3 человека в толпе были с ложками. Они их постоянно с собой носят, что ли, на всякий случай? Я не понимаю. Чтобы реализоваться, да? Не понимаю. Не надо никаких ложек никуда совать. Вы только испортите все. То есть никаких нет вообще резонов, чтобы ей пользоваться. Только дождаться окончания. Потом перевернуть в безопасную позицию на бок. Вот этому, кстати, нужно бы научить. Но в сериалах такое я видел буквально, по-моему, один раз, когда так делали правильно. И все. Все остальное время будет очень красиво и картинно. Следующая претензия. Опять же, сериал «Склифосовский», и опять же, им говорили, как правильно. Но я потом объясню, почему не так. Пока все правильно.
1: Дефибрилляция.

0: шутку.
1: Ну нормально же общались, ну зачем? Ну так хорошо начали, все правильно. Асистолия – не прямой массаж сердца. Можно даже открыть и сделать прямой массаж, если они уже в полости. Зачем дефибрилляция на асистолии? Объясню логику. Рассказывают, смотрите, дефибрилляция применяется при фибрилляции. Продюсер: что? Медики, вы, блин, вообще без креатива. Инфекции, дезинфекция, фибрилляция, дефибрилляция. Какие еще термины есть? Что там может произойти? Ну, асистолия. О, асистолия, дефибрилляция. Уже красиво. Да? Ну и обязательно в каждом сериале, конечно, должны ударить пациента вот этим вот ужасным аппаратом, а перед этим испортить жизнь материально ответственному лицу, потеряв друг от друга отполированные электроды. Молодцы. Фибрилляция, да, то есть что это такое? Когда мы делаем дефибрилляцию, реально, на фибрилляции, вот мы ее видим, это называется пила смерти, фибрилляция желудочка, прям все очень плохо. Если мы действительно не ударим током, не выровняем, да, все вот эти разрозненные сокращения миофибрил, человек погибнет, потому что сердце не сокращается как единый орган. Да, и возникает очень неприятная коллизия. Смотрите, мы говорим о том, чтобы разместить у нас автоматические дефибрилляторы на станциях метро, там еще где-нибудь и прочее, прочее. И вот такие сериалы, они создают очень плохой прецедент. Я понимаю, что автоматические модели не дадут в большинстве случаев все-таки ударить человека. Но иногда в некоторых моделях, мы же не знаем, какие закупят, но в некоторых моделях есть преодоление запрета. Если ты медик, если ты там знаешь или прочие-прочие вещи, есть преодоление запрета, можно этим воспользоваться. Вот не дай бог закупят что-нибудь такое с преодолением запрета, да, и вот получишь, что называется, на ровном месте удар, когда он тебе совершенно не нужен. Но это ладно, да. Понятно, что это тоже испорчено. Создается еще превратное представление о том, как проводятся некоторые медицинские манипуляции. Что можно делать, ну, с теми же, скажем, органами для трансплантации, а что нет. Как они транспортируются? Что вообще с ними можно, какие манипуляции проводить? Сериал «Хороший доктор».

0: 識を言
1: う。Ой, ну в общем примерно так на эту тему. Ну, ребята, ну вы о чем? Ну, господи, боже мой, это же донорский орган. Вы что творите? Это ладно, они потом его везли, обложив замороженными фруктами и овощами. Нормально все. Ну, как вы, не надо

собак нерезанных. Не бывает такого количества врачей ни в отделении, ни в больнице. Они не делают ту работу, которую делают в сериалах. Кровь берут лаборанты. Например, рентген делают рентген-лаборанты и так далее, и так далее. Это все средний персонал, у которого есть свои задачи. У врачей другие задачи. И они ими занимаются. И, как бы это странно ни звучало, но в основном это писучая работа. То есть они сидят в отделении где-нибудь в ординаторской, да, и пишут дневники, эпикризы, выписные, переводные, свидетельства какие-нибудь, еще что-нибудь. Вот это основная работа врача. То есть он пробежался, посмотрел пациентов, сделал назначение, все. И потом садится и пишет. Это такая работа. Так должно быть. Но здесь, как вы понимаете, в сериале они проходят мимо поста, отдают им такой вот планшет. Все, я пошел в бар. Да замечательно. Не бывает, опять же, не бывает. Ну и вот это, да, хотя для многих, в общем, это как бы обнадеживающая была изначально в сериалах информация, что, о, как можно, оказывается, нет, нельзя, потому что на рабочих местах это, мягко говоря, не приветствуется, да, и все остальное прочее, масса скандалов, масса увольнений, прочих вещей по всему миру. Но в сериалах показывают, что было красиво и завлекательно. Дальше. Как бы это, опять же, странно не звучало, но... Это естественный процесс, да, никаких ужасных осложнений, никаких там, не знаю, не вертикального, поперечного положения, там, предлежания плаценты и прочих-прочих вещей, но крайне редко встречается. Обычно любые заболевания разрешаются нормально, и даже роды, как бы это опять же странно не звучало, для посмотревших большое количество сериалов. Далее, вы не поверите, но диагнозы уже есть, их не нужно придумывать. То есть такая вот компашка, как хаос и все остальные, не требуется, потому что есть международная классификация болезней, там все прописано. И ваша задача, как врача, просто правильно закодировать, поставить нужный код. Все, на этом дело заканчивается. Там даже для неизвестных состояний тоже есть. Все закодировано, действительно так. Еще одна большая, очень такая искажающая вещь в отношении сериалов, то, что слишком много успешных реанимаций. Это неправдоподобно, потому что даже если привозят пациента уже в стационар, уже в приемном отделении он находится, да, все на месте, все делают, ну 5, ну 10 максимум процентов успеха будет. А здесь почти 90, а то и 95. Это неправда, это создает такое избыточное ожидание. Человек приходит, например, уже когда такая проблема случилась с его близким, и потом с врачей требует, мол, как так, я видел сериал, там всем помогли, а вы тут как бы врачи-убийцы и все такое остальное и прочее. И еще одна неочевидная почему-то вещь. Да, редкие экзотические болезни, потому так и называются, что встречаются редко, и справляться с ними довольно тяжело. Мы их не понимаем и не сразу распознаем, далеко не сразу. Вот питерский случай оспы обезьян сначала вели как ветрянку, да, потому что похоже, поди пойми. Хотя были уже случаи за рубежом, все остальное прочее, разобрались не сразу, так и здесь. Надо сказать, что и на эту тему тоже проводятся исследования специальные. И было показано, что да, вот эти все этические взаимоотношения между врачами, пациентами и так далее, из 178 рассматриваемых случаев только 9 соответствовали реальности. То есть представляете, какое количество вранья там внутри, прям натурального вранья. Да, очень много. И, как я и сказал, это влияет. Специально изучали студентов-медиков. Они смотрят эти сериалы и впитывают как губка оттуда очень многие вещи. Потом преподавателям приходится это выбивать натурально. То есть вот как раз на эту тему есть исследование. Кстати, в нашей стране тоже исследуют. Ну, мне очень интересно было почитать с этой точки зрения, потому что как люди с гуманитарным образованием смотрят на сериал «Хаос». Там очень много всякого такого интересного, необычного, я бы сказал, для меня было в том числе. Кому интересно, почитайте, и тут вот есть реквизиты, это нормальная научная работа, как раз на эту тему. Но у нас их не так много. Я не буду сейчас сильно останавливаться на сериалах, которые затрагивают историю. Я просто дам некоторые рекомендации и парочку покажу примеров. Во-первых, что можно посмотреть? Больница Никербокер.
Если кто не смотрел, прямо изо всех сил рекомендую. Она отлично показывает, как происходит.

0: Происходил переход медицины с 19 века в 20. Тяжело, непросто и прочее. Как появлялись наркотические обезболивающие, как к ним относились, что там происходило и все остальное прочее. Очень хорошо все раскрыто. Довольно чернушно, я бы сказал так. Ну, то есть оно так и было на самом деле. На удивление неплохой отечественный сериал про военных медиков. Дело в том, что это уже третья инкарнация романа Веры Пановой, который так и называется. Самое известное это, наверное, «На всю оставшуюся жизнь». Телевизионный фильм. Так вот, это следующая его ипостась. Неплохая, что удивительно. Я, когда начинал смотреть, я боялся, честно. Потому что сейчас выйдет Мадянов с красной рожей и будет всех расстреливать на месте. Не было, не поверите, ничего такого не было. То есть все нормально, все так, как было в книге, как это все описано. И все довольно близко к реальности. Посмотреть было даже приятно. И два британских сериала. Первый это «Позовите акушерку», который посвящен именно становлению акушерской службы в Великобритании. Очень интересно, как раз как появлялась вакцинация первая массовая, как все это пытались убедить людей прививаться. Ой, какие там знакомые мотивы, да, до сих пор ничего не изменилось с 50-х годов. И второй, 1900-е, они есть под номерами, по отдельными. И здесь тоже рассматривается, как происходило становление тех или иных медицинских традиций, скажем так, которые для нас сегодня уже очевидность. А для остальных, как бы в то время, были совсем не очевидны эти вещи. Я остановлюсь на сериале «Шарите». Я сразу скажу, что только по первому сезону. Есть три сейчас, довольно интересные. Первый – это «Золотой век клиники». Когда там работали, ну, вообще все. Вот можно просто посмотреть перечень. Ну вот последнего можно не смотреть, он туда просто приезжал. А все остальные там работали. Там что не имя, то эпоха. Это прям такие гранды, что я не знаю куда дальше. Это действительно было так. Клиника, на удивление, развивалась и росла прекрасно именно в этот период. Второй сезон посвящен временам Второй мировой. А третий сезон – это время разделения Германии, то есть Берлинская стена и все остальное. Имеет смысл посмотреть, все три очень интересны. Однако, любой исторический сериал, естественно, тут же начинают перевирать. Именно для того, чтобы был драматизм. В обязательном порядке нужно сталкивать героев и нужно через них показывать. Вот через Артура Конана Дойла, кстати, все же знают, да, что Артур – это имя, и Конан – тоже имя, поэтому оно склоняется. То есть Артура, Конана, Дойла. Если что, Дойл – это фамилия. Так вот, действительно, он туда приезжал. Но из этого в сериале сделали событие натуральное. И он встретился с Эрлихом, с Кохом и с Вирховым. То есть вот прям с богами, я бы сказал так. Кто же его бы туда пустил? Начнем с этого, да? И на самом-то деле у него ничего не получилось. Ни с кем из них он не пересекался. Но в сериале показаны, значит так, по мотивам реальных событий. Например, это Кох, если что.
1: Я сказал, никаких посторонних. Простите, профессор Кох. Я доктор Артур Конан Дойл, практик из Портсмута. Я хотел бы попросить у вас билет на показ туберкулина. Все билеты проданы. Вам нужно уйти. Профессор Кох, я бы не проделал весь этот путь из Англии просто ради праздного интереса. Моя жена больна. Туберкулин – ее последний шанс. Нет, мистер Шмидт проводит вас.
0: Так вот, нет, не ради больной жены. Нет. У него был именно журналистский интерес. Дело в том, что, да, действительно, он был практикующим врачом в Портсмуте, это действительно так, но его уже тогда очень сильно интересовало писательство, любое. И «Этюд в багровых тонах» он уже написал к тому времени. Холмс уже родился. И, соответственно, что у нас получается? Что Дойл смотрел за научными публикациями. А публикация, лекция сначала, а потом ее публикация о туберкулине – Кох об этом заявил, рассказал, что вот я это сделал, придумал, прочее. На него произвела неизгладимое впечатление, потому что ничего себе, появилась возможность лечить туберкулез. Представляете себе, для того времени. Чахотка была приговором. А это нате вам лекарство. Что сделал Конан Дойл? он пришел к редактору журнала Review of Reviews, то есть обзор обзоров, если так перевести на русский, и сказал, что вот вам маленькая заметочка, и я готов съездить в Берлин и сделать вам полноценный репортаж и прочее остальное. Хорошо, сказал редактор, дал ему рекомендательные письма, кому мог в Берлине, и Дойл отправился. Он очень долго добирался, в итоге добрался и попытался, действительно, он пришел в клинику и попытался поискать билет. Билетов не было. Тогда он действительно попытался проконтактировать с Кохом, но его не пустил дворецкий. Потому что, извините, Кох в то время был советником имперской, хотел сказать, безопасности, здравоохранения. Вот этого вот подразделения, да, департамента, то есть ого-го, какая величина, не только медицинская, но и чиновничья. Поэтому, естественно, раз не было назначено, кто же его пустит. И Конан Дойл потом у себя в воспоминаниях писал, что в Берлине лондонцу гораздо проще подцепить бациллу Коха, чем увидеть хотя бы мимолетное сияние ее первооткрывателя. Очень поэтично, очень красиво и очень точно. Действительно так, он его не увидел, не встретил. Что интересно, он не попал на показ, а здесь он стоит на показе. Сейчас, да, то есть он стоит, как видите, за верховым, то есть не просто так. Такого не было, в принципе не могло быть, потому что он не попал на показ еще раз, да. И здесь опять же наврано, что показывает сам Кох. Нет, к тому времени Кох уже не проводил демонстрации, проводил совершенно другой человек. И вот к тому другому человеку как раз Конан Дойл обратился, что я проделал этот путь, вот эту фразу он произнес. Не просто так, ну неужели нет ни одного свободного места? И демонстратор ответил, ну, говорит, вы можете занять мое, оно единственное, которое свободное. Все поржали над Конан Дойлом, тот ушел униженный, скажем так. Но потом американский коллега, который был не согласен с таким подходом немцев, он потом ему рассказал. Что там происходило, во-первых, а во-вторых, он его провел в палаты, которые курировал Кох и все остальные его граждане, да, то есть его соратники. Так вот, Конан Дойл побеседовал с людьми, посмотрел последствия введения туберкулина, и вы не поверите, он сказал, что это не лекарство. То есть ровным счетом ничего хорошего из этого не получится. Но как это повернули в сериале? Что он объявил профессора Коха шарлатаном. То есть вот это как бы, как он посмел, это все там обсуждалось внутри. Но мне больше интересно, как посмели эти граждане назвать Конан Дойла сэром в это время. Вот здесь, сэр Артур Игнасиус Конан Дойл. С чего бы сэр-то? Мы же точно знаем по временам, когда это что было. Вот, пожалуйста, 1902 год. А вот то, что происходит, там же 19 век. 90-е годы. То есть еще лет 10 ему до рыцарства. Но вот именно эта фраза копируется из Википедии. Я прям проверял. То есть ее, видимо, просто скопировали из Википедии. Но статья сохранилась. То есть вот этот самый Review of Reviews. Декабрь 1890 года. То есть когда он уже вернулся. И он все это очень подробно расписал. И поскольку он уже придумал Холмса, да, а это же был его подход, по сути, который он подсмотрел у своего профессора, Джозефа Белла, из которого, по сути, и списал Холмса, он этот же метод дедукции сюда и применил. И сказал, что, вы знаете, наверное, все-таки, как лекарство оно не работает, вот судя по всем имеющимся данным. А вот как диагностика, как воду смотрел. Да? То есть через некоторое время Клеменс Перке придумывает сначала свою пробу, а потом Шарль Монту ее немножечко модифицирует, и мы получим на долгое время, почти на столетие, классическую аллергопробу на туберкулез. Идею которой высказал всего-навсего Артур Конан Дойл. Не буду дальше занимать ваше внимание, просто порекомендую вот этот разбор, полный разбор Шарите, вот этот первого сезона, как раз на проекте деконструкции. Есть ссылка, можно просто найти вот по вот этому названию. Что еще есть из такого, из исторического? Ну, понятно, что хочется чего-нибудь прикольного. Пожалуйста, британцы умеют прикалываться как никто. Вот такой чернушный, прекрасный юмор на тему викторианской эпохи. Причем, что интересно, не сильно далеко они ушли от истины. Именно тогда действительно проводились эксперименты по поиску наркотических веществ, в смысле для наркоза. Не для рекреационных целей, для наркоза. Но так получилось, да, что они подходили для других в том числе. Проблема женщин-врачей то же самое. Здесь прям в полный рост, очень хорошо описано. Конфликт между новой школой и старой школой. Подход к психиатрическим пациентам, что оказывается не нужно их обливать холодной водой и приковывать цепями в клетках. Кто бы подумал, да, ничего себе, что это такое говорить. Оказывается, с ними нужно беседовать, например, да, проводить психотерапию и все остальное прочее. Вот тогда это, как бы, мягко говоря, не приветствовалось. А что приветствовалось? Ну вот представьте себе, все то же самое, только здесь у нас еще примерно вот такая обстановка. Тогда проводились показательные... Ну, и казни в том числе, и различные медицинские операции. Вот в данном конкретном отрывке мы бы увидели, как ампутируют, точнее пытаются ампутировать на скорость ногу. Тогда это было важно. Ну, действительно важно, потому что наркотических веществ нет, обезболить нечем, расслабить нечем, нужно как можно быстрее все это обрезать, чтобы потом остановить кровотечение. И соревновались на скорость. Это действительно так. И вот здесь как раз это освещено. Кому интересно, прям вовсю рекомендую, там есть на что полюбоваться. Что интересно, Американская медицинская ассоциация составила свой рейтинг. Ну, понятно, что своих сериалов российские туда не вошли. И одним из худших по соотношению реальность-выдумка оказался «Анатомия Грей». Ну, или «Анатомия страсти», как ее она переводит. Вы знаете, здесь зарыта очень интересная собака. Дело в том, что и главную героиню зовут Грей, и «Анатомия Грея» — это один из ведущих учебников в мире. То есть это такое пересечение получается. У нас это не передать. Поэтому она оказалась «Анатомией страсти». Потому что чего-чего, а вот этого дела там более чем достаточно. Первый слайд про промискуитет я давал как раз из этого сериала. С этим все хорошо. Следующий сериал — это спин-офф предыдущего. Частная практика, примерно такая же ерунда, но просто немножко с другими героями, которых не захотели убивать и которые ушли в другую ветку, открыли свою клинику, и у них вроде бы все получилось. На самом деле нет. Следующий наш любимый «Доктор Хаус». Ну, точнее, как любимый зрителями, а врачами нет. Просто потому, что ну, ни одна больница не станет терпеть у себя такого человека, как Хаус. Потому что он одна большая проблема. По всем показателям. И со стороны пациента будут жалобы, и со стороны проверяющих органов, начальства, всего остального. То есть вот это прям не то. И так как работает его команда, конечно, никто в медицине не работает. Потому что что они делают? Они начинают перебирать одно за одним, да, а вот может это, вот это. В конце оказывается волчанка или там отравление какими-нибудь очень редкими металлами, например. Да, сериал написан в том числе по клиническим случаям, но это не делает его максимально достоверным. Как вы понимаете, да, это, ну, я понимаю, что с точки зрения драматургии это красиво, это здорово, да. Задумка хорошая, реализация прекрасная, актеры вообще великолепные, без вопросов. Но с точки зрения медицины полная ерунда. Более-менее прилично показано, как работает вновь пришедший в отделение врач, то есть он становится резидентом пока что, еще не настоящим врачом. Как работает такой врач в отделении. Это улучшенная версия «Анатомии Грей», я бы сказал так. Но все равно половина, то есть 50% примерно. Дальше начинаются более-менее приличные сериалы, например, о больнице «Новый Амстердам». Туда приходит новый начальник, и он как бы разрывается между своей медицинской стезей и администраторской. С одной стороны, он хочет оставаться оперирующим, а с другой стороны, ему хочется наводить порядок. И если делать что-то одно, получается хорошо, а оба два плохо. Ну, это логично. Обычно так и бывает. Ему приходится делать непростой выбор. Ну и вот как там народ сопротивляется, потому что есть уже проверенные годами схемы, есть свои там замутки, есть свои определенные вещи, которыми все занимаются. А вот приходит начальник новый, начинает все это ломать, и через это показаны характеры. Ну, неплохо, да. Сериал «Хороший доктор». Он поднимает, то есть почему ему такую относительно высокую оценку поставили? Потому что он поднимает важную проблему. Среди врачей действительно много таких людей, по крайней мере, за рубежом. У нас пока эта тема как-то не особо поднимается. Но вот за рубежом, скажем, среди высокоактивных аутистов, да, действительно есть врачи. Не то, чтобы они прям были оперирующими, но в функциональной диагностике, в других вещах, да, они действительно есть. И они говорят мало. И вот этот сериал, он действительно поднимает этот важный вопрос. Поэтому, да, 6 из 10. Тот самый великолепный, замечательный, отвратительно переведенный на НТВ сериал «Скорая помощь». Да, и действительно, и за рубежом, и у нас очень много врачей появились, да, именно благодаря существованию такого сериала, они пошли в медицину. Тут, видимо, сыграла роль то, что Майкл Крайтон, который написал сценарий, он сам был врачом, то есть он получил полное врачебное образование и даже начал резидентуру. Но потом он понял, что это не то. Почему? Он объяснил, в медицине мало чудес. И пошел в астрологию, во всякую вот эту эзотерику, во все остальное прочее и в писательство. Что он написал? Ну, например, «Парк юрского периода». Вот, пожалуйста, да, почему нет? «Тринадцатый воин», кстати, если кто смотрел, это тоже по его сценарию фильм. Но у него была всегда мысль в голове. Я, конечно, ушел в более интересные места, типа астрологии, это ж круто, да? Не то, что медицина какая-то. А все-таки хочется снять про свою бывшую работу. И вот он постепенно это вынашивал долгое время, и когда уже стал известным, уже после «Парка юрского периода», он сказал Спилбергу, ну вот давай снимем медицинский сериал. Это же заходит. Спилберг сказал, ну ладно, хорошо, давай попробуем. Только первый сезон, чур, буду я заниматься. Ну, хорошо, сказал Крайтон, ради бога. И первый сезон – это спилберговская работа, если уж мы так поговорим. Да? И это чувствуется на самом деле, потому что первый сезон невероятно крутой, его смотреть очень приятно, в отличие от где-нибудь там 13-го или 14-го, это уже только так пролистывать, там никого почти не осталось, и смотреть уже очень тяжело. Но, тем не менее, действительно, это сериал один из немногих, который столько продержался. 15 сезонов. Это прям очень много. Там сейчас «Анатомия Грей» подкрадывается. Но это, как вы понимаете, даже в подметке не годится. Единственное, что произошло, это Спилберг сказал Джулиану Маргулис не убивать. Она мне нравится. Поэтому первый сезон заканчивается клиффхангером непонятным, что она вроде как умерла, а второй сезон начинается с того, что она выжила. Вот. И вот эта медсестра Энн Хэтэуэй там потом еще довольно долгое время зажигает. Оттуда вышли очень многие известные люди, ну, тот же Ноа Уайли, например, да, который здесь доктора Картера играет, да, и многие другие, в общем, тоже известные люди, они отметились впервые здесь, в этом сериале. Еще одна интересная вещь, уже посвежее, это то, как, в принципе, надо бы снимать сериалы именно про экстренную службу, да, вот сейчас их будет два, один за одним. Один чуть похуже, а второй чуть получше. Вот это чуть похуже. Почему? Ну, здесь как-то вот с актерским составом не задалось. А вот в следующем просто все великолепно. Там так зажигают по полной программе просто. Что здесь? Это тоже спин-офф. Это ответвление от пожарных Чикаго. Почему? Потому что там что-то случалось, они привозили в больницу, там, а потом подумали, а почему бы эту больницу отдельно потом не взять, не показать? И да, действительно, получилось великолепно. Он идет до сих пор. И с точки зрения вот показа того, как работает именно ургентная помощь в больнице, вот я даже не знаю, что сказать лучше. Это правда, действительно, можно смотреть именно как пособие по тому, как там работают. Если кто-то собирается в медицину, в том числе в ургентную, вот, пожалуйста, вполне себе можно представить, как это выглядит. Ну и что у нас на первом месте? Конечно же, классика, незабвенная, великолепная. Да. Неправильный перевод, опять же, клиника. Ну, черт возьми, почему клиника? Я понимаю, почему. Потому что интерны у нас уже были к тому времени. Нельзя было называть это интернами. Хотя скрабсы – это интерны. Потому что скрабс – это хирургичка. Одежда вот эта самая, пижама. И, соответственно, те, кто ее носит, то есть интерны, это для них кличка, скрабсы, их так и там и называют. Поэтому так и именуется сам сериал. Надо сказать, что он не претендует очень сильно на медицинскость. Там нет какого-то такого хардкора и всего остального. Но вот все что остальное, что показано, взаимоотношения в коллективе с пациентами, там ситуации, прочее, оно вот один в один, как в жизни, можно сказать так. И если кто-то хочет посмотреть, как на самом деле все в больнице происходит, вот это сериал подходящий. На русском языке и в русскоязычной среде пока что никто такого сериала, вернее, никто такого рейтинга не составил. Поэтому я обнаглел, и теперь у меня есть свой рейтинг, и мы начинаем с отрицательных значений. Ну а как иначе? Просто потому, что это не то, что плохо, это ужас просто. Это кошмар, который смотреть вообще нельзя, и нельзя было даже снимать. То есть это была попытка портировать к нам хаоса. Ну вот она провалилась, сразу скажем, да? То есть это даже без вариантов не обсуждается. Следующий сериал – это «Моя головная боль». Почему? Потому что она про военно-медицинскую академию. И снималась здесь, на этих локациях. И были в том числе консультанты из академии, и там виды академии, и там, черт возьми, и управление академией, первый пост там, где я стоял с автоматом, и все остальное. Все есть, все узнаваемо, но, черт возьми, все через задницу. Ну нельзя так. Все переврано, вообще все полностью переврано. Но почему тройка? Потому что детективная составляющая очень хорошая. Вот как детектив это можно смотреть. Как рассказ про военных медиков? Нет, ни в коем случае, ни разу. При этом даже интерны гораздо лучше. Хотя бы потому, что там хоть шутки есть местами приличные. Да? И все-таки некоторые вещи там показаны, ну, отвратительно, но приемлемо. Хоть как-то похоже на медицину и на все остальное. Ладно, будем считать, что это не самый плохой вариант. Да? Я показал, что есть и гораздо хуже. А теперь перемещаемся в более-менее приличные работы. Второй сезон теста на беременность. Я их специально разделяю. Почему? Да, это важно, потому что это две разных работы, очень сильно разных по качеству. И там руку приложила Таня Соломатина, наверняка ее знаете, может быть, кто-то даже помнит по ЖЖ, по ее всяким залипательным байкам, да, по акушерхе, по остальным вещам. Это, в принципе, ее работа, как сценариста, как консультант и всего остального. Но в первом сезоне ее слушались, а во втором нет. Результат налицо, очень налицо. То есть второй сезон гораздо слабее в смысле медицинскости, это важно. Потому что как мелодрама смотрится великолепно, без каких-либо проблем, причин, всего остального. Актеры нормально, все остальное нормально, медицинская составляющая, ну так, средненькая, скажем. На удивление, неплохой сериал про скорую помощь. Единственное допущение, которое там сделали, что врач по образованию работает фельдшером. У него там какое-то очень смутное происхождение и все остальное прочее. Какая-то там темная история в прошлом. Поэтому он работает фельдшером на скорой. Ну, то есть такого не бывает. Ладно, мы это опускаем. Это условность. Черт бы как бы с ней. Все остальное прекрасно. Вот работа скорой помощи вот так, как есть. Я фельдшером был совсем чуть-чуть во время учебы в академии. Чуть-чуть. Как и все, наверное, в свое время работали. И да, могу сказать, что ситуации некоторые прям списаны из жизни. Наверняка там были нормальные консультанты, которых слушались. В целом, неплохой сериал «Склифосовский». В целом. Да, как вы видели, оттуда много ляпов всяких. Но если вот так моргать очень часто, в тот момент, когда там ляпы, то смотреть, в принципе, можно. То есть работа и отношения в коллективе показаны нормально. То есть это именно нормальные взаимоотношения. Там нет такого, что они прям все сразу, потом кучей пошли куда-нибудь в бар после работы, и там сидят все то же самое обсуждают. Нет. Здесь нормальные, живые люди, такие, какие не бывают. Причем, опять же, узнаваемые эти типажи. И заведующая отделением узнаваемая, опять же, да, то она будет за своих биться до последнего. Да, они виноваты, она их потом выделит отдельно. Но перед остальным начальством будет защищать до последнего. То есть нормальный начальник. Они такие тоже бывают, как бы это странно ни звучало. Ну и лучшие на сегодня из российских сериалов, именно о медиках, да, то есть о работе больниц, это первый сезон «Теста на беременность». Вот прям, я не знаю, это 5 с большим плюсом, можно сказать так. Почему 9 из 10? Потому что, ну, на будущее, да, чтобы можно было что-то еще там сверху поставить, а вдруг что-то очень красивое и хорошее снимут. Здесь все великолепно. И медицинская часть особенно, то есть там можно просто сидеть и тащиться. Нет, там, конечно, есть ляпы, но давайте я не буду до них докапываться, потому что там всякие мелочи, прям совсем-совсем мелочи, которые не влияют на основную канву сюжета. Что еще можно посмотреть? Да, то есть да, это вот такие своеобразные рейтинги, а что не вошло в рейтинги, но что можно посмотреть? Оно не совсем про врачей, но оно как бы, да, на медицинские темы. Например, сериал «Красная зона», наверное, так можно назвать ее правильно, и две абсолютно разных истории в двух сезонах. Первый сезон, кстати, это неубитая Джулиана Маргулис, если кто ее не узнал. Да, не узнаешь, действительно, очень тяжело. И здесь рассказ про Эболу в основном. Там, конечно, ну, как бы две сюжетных линии перекликаются. Первая – это вот та самая лабораторная утечка в Соединенных Штатах Эбола-вируса, одного из Эбола-вирусов, через лабораторных животных. Да, действительно, все очень хорошо показано. Но мне больше нравится вторая линия, которая идет параллельно и рассказывает о том, как открыли Эболу в Африке. Вот там все великолепно. Я интересовался когда-то этим очень-очень подробно. Вот все прям по документам. Расписано чуть ли не до последнего. Так, как оно реально было. Здорово. А вторая часть посвящена сибирской язве. Вот тем самым атакам, которые были через почту, через конверты с неизвестным белым порошком со спорами сибирской язвы. Да, вот это все здесь опять же очень документально, очень неплохо разложено. И в том числе затрагиваются и такие темы, там, как биотерроризм, например. Люди не совсем, скажем так, дружащие с головой, которые могут внезапно решить, что они как-то могут исправить мир вот таким вот странным образом, ну и прочее, прочее. Еще один великолепный сериал, у нас его перевели как «Ломка», ну да, нормально, пойдет. Он рассказывает об опиоидном кризисе в Соединенных Штатах. Это чрезвычайно важная проблема, которая до сих пор не решена. А началась она просто-напросто, когда одна из фармкомпаний сказала: «Ой, что-то мы мало зарабатываем, давайте будем больше. А давайте мы придумаем такой опиоид, который не вызывает зависимости». Ну, точнее так, мы скажем, что он не вызывает. И понеслась. Подсадили, так сказать, на таблетки всю страну и до сих пор разгребают. То есть выйти из этого пока не могут. Там кошмар, что творится. Огромное количество людей, которые сидят на этих рецептурных наркотиках, огромное количество врачей, которые выписывали эти гипердозы. И компании, в общем, говорят: а что такого? Мы просто зарабатывали, ну подумаешь, там 400 миллиграмм, ну и ладно, как бы людям же хорошо было, что вы хотите. А то, что у них возникла зависимость, вы знаете, там очень интересно это в сериале описано и рассказано, посмотрите, что это у них такая болезнь, да, то есть мы просто мало дали, нужно было дать еще больше, и тогда бы у них прошло. А мы просто недостаточно вылечили у них болевой синдром, вот и все. И там все это на полном серьезе. Ну и тот сериал, который у нас стоит в заголовке, да, я его оставил на сладкое, потому что он вышел вот буквально совсем недавно, «Нулевой пациент». И он все-таки не совсем про работу больницы, да, он все-таки про вот эту социальную проблему и про очень конкретные события в Элисте, которые растянулись где-то с 88 по 89 год и идут, кстати, до сих пор. То есть эта история не закончена. Кстати, да, вот эта знаменитая кошечка там ходит, ее можно погладить, она местная, если что.
2: А
0: Муська. Нет, нет, нет, это не витамин С, это прям работник. Да. Итак, возвращаемся к серьезной теме. Это действительно вещь серьезная, ну ладно. Я, опять же, мы опускаем условности. Потому что я понимаю, что мы должны показывать как-то ярко, красиво, на контрастах, все остальное. Обязательно там затрагивая политическую повестку, например, что вот ну что оно тут делает? Депортированные народы, черт возьми, ну как оно сюда? При чем тут это? Когда пытаются скрыть в больнице эту вспышку, главврач говорит, что вот поскольку мы депортированный народ, калмыки, то мы будем виноваты всегда. И в этой вспышке тоже. Вы о чем? У вас в больнице полная задница с антисептикой. Там не обрабатываются шприцы, все остальное. Вот причина. И да, действительно, ну, по крайней мере, по одной из версий. Главное, почему этот сериал, ну, почему мы можем его смотреть, как просто отображение событий, да, вероятное или возможное, потому что мы до сих пор не знаем, что там было на самом деле. Есть версии, есть гипотезы, есть некоторая фактура, вот это все в сериале есть. И все гипотезы там показаны. То есть не делается какой-то конкретный окончательный вывод, потому что его нет до сих пор. Да, действительно, вот эта шприцевая версия, она такая остается до сих пор, что да, действительно, скорее всего, так и было. Потому что, например, там стеклянные шприцы просто мыли под струей холодной воды, текущей. Помыли вот так его, в сериале показан этот эпизод. Помыли, все, на этом достаточно. И поскольку эта вся история была характерна для всей страны, ну чего уж там. Это действительно так, потому что я учился в конце 80-х, начале 90-х, и считайте, вот это все то же самое было и здесь, в Питере тоже. одноразовые шприцы, они появились далеко не сразу. И когда они появились, вы не поверите, их обрабатывали. То есть их использовали повторно, одноразовые шприцы, потому что их мало. Да, действительно, привезли там несколько коробок как гуманитарную помощь и все остальное. Ну, и мы будем либо это очень редко использовать, когда приходит проверка, нам нужно показать, какие мы молодцы. Мы их, конечно, выкинули, но потом мы достанем их, помоем и используем заново, потому что они действительно, одноразовость, она пришла далеко не сразу. И вот эти все протоколы, анти-ВИЧ, антигепатит и прочие вещи, это только сейчас работает. А тогда это игнорировалось. И это проблема. Об этом сериал. На самом деле. Хотя, конечно, там есть всякие интересные истории. Ну ладно, мы начнем с того, что главного калмыкского персонажа играет казах. Ну, как бы кто их разберет, да? Ладно. Съемки были, кстати, не в Элисте, а в Волжском. Волгоградская область. Ну, там, в общем, рядышком они там почти пересекаются. И почему? Из этических соображений. Потому что для Элисты это до сих пор больная тема. В общем, вещь-то, конечно, сложная на самом деле тогда произошла. И она захватила несколько областей на юге страны. Калмыкия была только одна из. Была Волгоградская область, Ростовская область, Краснодарский край и прочее. Так вот, в остальных областях проблемы решили более-менее. А в Калмыкии почему-то осталось до сих пор такой незаживающей раной, и там это не закончено. Виноватых так и не назвали, никаких судов по этому поводу. Вернее как, они были, их очень много, но ничем толковым они не закончились. Ладно, давайте вернемся немножечко к сериалу, к самому. Здесь у нас, опять же, узнаваемые персонажи, потому что без вариантов это Вадим Покровский. Потому что, ну, кто еще тогда был руководителем лаборатории по СПИДу в ЦНИИ эпидемиологии? Покровский. Да, и он, да, действительно сын выдающегося академика. Он тогда был довольно таким уже высокопоставленным функционером. Все это показано, да, действительно так. Мы понимаем, что это Покровский, без вариантов. Хорошо, они приехали в Элисту большой командой. У меня сразу вопрос. А почему мы показываем только Покровского? А где второй важный человек в этой истории, который туда тоже прибывал? Узнаете? Онищенко. Совершенно верно, Геннадий Онищенко, который тогда был всего-навсего заместителем начальника главного управления карантинных инфекций Минздрава. И вместе с Покровским он там на месте работал. Про него вообще ни слова. Никого там, даже похожего отдаленно на него нет. Хотя он тоже сделал много и все остальное. Значит, смотрите, если мы будем рассматривать эту историю, она называется «Нулевой пациент». То есть как бы намекает на то, что нам объяснят, с кого все началось. Вот опять же, у нас есть только мнение большинства экспертов, что началось в 81 году с переводчика с военного, да, который съездил в Танзанию, потом вернулся в часть, там с солдатиками тоже повеселился и пошло-пошло-поехало. А здесь «Нулевой пациент» другой в Калмыкии. Это не связанные между собой случаи. То есть уже путаница происходит для многих людей. А здесь другая история. Здесь в 82-м году уже в Конго съездил, вернее, как он сходил в поход. Он был моряком, рабочий, был моряком на срочной службе. Здесь он будет, скорее всего, как Иван выведен. Вот, скорее всего, это он. Иван заразил свою супругу. Там он заразился от проститутки, от портовой, а потом привез это супруге. Супруга родила ребенка, который умер от того, что у него был врожденный ВИЧ. То есть уже сразу, да, это не между собой не пересекающееся множество. А в сериале создается впечатление такое. То ли оно не разделено четко по линиям, по сюжетным, создается впечатление, что все это одна линия. Оно разделено, но не явно. Я сначала запутался, если честно. Если бы я не знал вот эту историю, я бы посчитал, что это как бы звенья одной цепи. Потому что сначала они ездят по частям, да, вот это все выясняют. Там история была на самом деле действительно такая, довольно странная. Потому что в 82-м году это все произошло. А первая пациентка из Элисты, она была в Москве, в больнице на Соколиной горе. Как раз там, где у нас был открыт, причем сильно до этого, первый центр СПИДа. Почему? Просто потому, что у нас были завозные случаи. То есть здесь немножечко, ну, все-таки не так освещается эта информация. уже знали о том, что такое СПИД. Ну, я мало вам того скажу, я школу заканчивал в 87 году. Мы уже прекрасно знали, что это такое. Уже вся информация была. И я покажу листовку, которая у меня была в руках, в том числе я ее видел живьем. Получается так, что ориентировались на завозные случаи пока что. И в 85 году была первая смерть от СПИДа здесь у нас в стране. Южноафриканский студент. Он съездил домой, там заразился, приехал сюда, здесь скончался. И тогда же у нас появились лаборатории, тогда появился центр СПИДа на Соколиной горе, и тогда же этим начал активно заниматься, уже официально начал заниматься Покровский этим всем делом, хотя и до этого он интересовался этой темой. То есть здесь все как бы закрутилось задолго до того, как все произошло. И еще не все. Реакция властей была до Элистинской истории. Почему? А вот потому что два «пожалуйста». Указ Президиума Верховного Совета 25 августа 87 года. Женщина, напомню, это начало 88 года. Из Элисты, донор из Элисты, она оказалась здесь в больнице на Соколиной горе со СПИДом. И соответствующий ему приказ министра здравоохранения. То есть вот, пожалуйста, эта пара законодательных актов уже вышла. Да, конечно, там в основном были такого репрессивного характера меры. То есть изолировать, принудительно обследовать группы риска и все такое прочее. Профилактическая работа тоже была указана. Ну, то есть все знали, что он существует. Вот он, пожалуйста, этот указ, он был и никуда не девался. И то, что СПИД существует, тоже все знали. Конечно, в официальной пропаганде, скажем так, его представляли как действительно болезнь проституток, наркоманов и прочей нечисти. Но в основном и в целом, даже мы, десятиклассники, мы понимали, что это, в общем, как вы понимаете, не только из-за этого. Везде, где есть секс, будет вот эта вот вещь. Мы это прекрасно понимали, и этому способствовали, например, вот такие листовки СПИД-центра. Я такие помню. Я держал такую в руке в Москве в 87 году. Они были. То есть, пожалуйста, вся эта разъяснительная работа велась. Да, конечно, не так массово. Не было таких каких-то специальных акций, например, да, которые появились позже с раздачей презервативов и всего остального. Но информация эта была. И все представляли, что это за болезнь на самом деле. Что было в Элисте, так это, опять же, здесь немножко несовпадение. Я могу, конечно, ошибаться, что там где флешбэк, где флешфорвард, например. Но немножко не совпадает по времени, потому что команда Покровского прибыла в 89 году. Не в 88-м, в 89-м. А в 88-м году, ближе к концу, сюжет об Элисте показали в программе «Время». То есть, опять же, это не замалчивалось на таком уровне. На местном – да. Почему? Да вот просто потому, что они боялись проверок и всего остального. Сейчас приедут, надают по шапке. Приехали, надавали. Действительно, закончилась отставка министра здравоохранения Калмыкии. И многими там другими выговорами и прочими вещами. Но уголовных дел не было в итоге, так и не разобрались, кто был крайним. Были, причем, что интересно, была еще одна комиссия. И об этом, по-моему, все-таки там не упоминают. Комиссия Минздрава РСФСР. Отдельная. И они приезжали, и они идею Покровского о шприцевом методе передачи, они, в общем, дезавуировали. Сказали, не-не-не, это вот там были овцы больные какие-то непонятные. А из них делали иммуноглобулин и кололи пациентам, и вот, пожалуйста. А еще одна была версия, она в фильме немножечко затронута. Как раз пересекается с иммуноглобулином, что в больнице нелегально некоторые сотрудники оказывали помощь, пособие, вводили внутривенно какие-то препараты именно людям из групп риска. Наркоманам, проституткам и прочим вещам. Да? То есть вот как раз то, что являлось основной группой риска распространения в начале эпидемии СПИДа. Здесь приходилось слышать, что а почему они его называют СПИДом? Потому что тогда это был принятый термин. Это сейчас мы делим ВИЧ-инфекция и СПИД. То есть СПИД – это конечная терминальная стадия ВИЧ-инфекции. Тогда все называли СПИДом. Все вместе. Это разделилось гораздо позже. Поэтому в этом смысле в фильме правильно. Опять же, мы не знаем, еще раз говорю, мы не знаем, чем все дело закончилось. Потому что в 2001 году уголовное дело было закрыто за сроком давности. Его потом в 2011 году по настоятельному требованию инициативной группы из Элисты снова открыли, но потом опять закрыли. Сказали, все, извините, время прошло, мы ничего нового сделать не можем. Были суды, в том числе с причислением компенсаций. с больницы в итоге должны были взять по 300 тысяч рублей за каждый случай, но больница сказала: вы что, мы тогда просто разоримся, от нас вообще ничего не останется. И дело закончилось только тем, что пострадавшим на похороны погибших выплачивали что-то какие-то смехотворные суммы, рублей по 40 тысяч примерно, вот в нашем уже в 21 веке, там где-то в 10-х годах. История длится до сих пор. Поэтому, когда фильм, я покажу, он заканчивается титром, что в 2001 году все закончилось, закрылось. Нет, все до сих пор есть. Причем, как я и сказал, в соседних областях все было решено. То есть там пострадавшим выделялось жилье, врачам присуждался срок. Но, правда, в Волгоградской области их освободили из зала суда сразу, потому что они уже в изоляторе пробыли. Ну и все остальное прочее. Как тема, да, прекрасно. Посмотреть можно и нужно. Но держать в голове, что это версия. Да, что это именно художественное отображение, попытка художественного осмысления этого дела. Не документальный сериал. Это важно, потому что, к сожалению, у нас почему-то так воспринимают. Посмотрели сериал HBO «Чернобыль» и решили, что было так. Потом посмотрели то, что сняли у нас про Чернобыль, и решили, что было так. Это кошмар. Ни там, неправда. Поэтому нужно, да, действительно работать с документами, со всеми остальными вещами. То же самое по «Элисте». Поскольку у нас нет четкости, можно фантазировать. Поэтому в этом смысле сериал не особо погрешил против истины. Да, он показал все версии. Он показал, как это происходило. Да, он туда наложил вот эту повесточку, но сейчас без нее ничего не проходит никак. Я не понимаю, зачем. Правда, я не понимаю. Причем тут депортации, причем тут вот эти вещи. Здесь есть и другие такие многослойно закопанные вещи. Да, действительно, неплохо, скажем так. Хотя, конечно, глаз режут очень многие моменты. Например... А у них там дети с декстрокардией лежат. Посмотрите, сердце в правую сторону. И здесь, и здесь. То есть две рентгенограммы перевернутые. Там есть буковки специальные, их специально кладут, чтобы не ошибиться стороной. Но, впрочем, надо сказать, что вот тот самый лучший сериал по версии Американской медицинской ассоциации прям начинается с этого. То же самое, один в один. Ошибка очень распространенная. Дальше, как фотограф-любитель того времени, я не мог не заметить этот ляп, его заметили многие, что в руках у прыткого, юркого журналиста, он там сумку это носит и говорит: осторожнее, у меня там святой Никон. Никон по тем временам в Советском Союзе, это было действительно нечто ого-го, но в руках у него «Зенит Е». В роли Никона «Зенит Е». Прям вот один в один, без вариантов. Все прекрасно, все замечательно. Узнаваемые все детали и все остальное. Ну, проблема сейчас Никон найти, ну никаких же. Ну возьмите, поставьте, вот в чем проблема. Но тем не менее, да, вот даже в таких мелочах. И еще один ляп, да, ну прям, я не знаю, он бросается в глаза, видимо, тем, наверное, все-таки, кто жил в СССР, я еще застал все-таки это время, поэтому помню примерно, как оно должно выглядеть. Мы привыкли такие вещи видеть в сериале «Чернобыль». А почему оно здесь? Читаем. Калмыцкий областной комитет КПСС АССР. Вашу мать. Это что? Это о чем? Смотрите, во-первых, Калмыцкой АССР. Это вместе, это не может быть разделено никак. Далее, Калмыкия – это автономная республика внутри области. То есть вот если бы Элистинский областной, я бы понял. Или Калмыцкий республиканский, я бы понял. Но вот комитет с двумя «М», ну извините. Это вот ни в какие ворота вообще. Ну, как так? Ну, сколько народу смотрело? Смотри, вы же постоянно мимо этой вывески ходили. Ну, вы что творите? Ну, зачем? Ну, можно же было все сделать нормально. Но вот такие вещи, они действительно портят. Их много, этих мелочей. Очень много. Да, конечно, атмосферу постарались воссоздать скрупулезно. То есть, многие вещи узнаваемые. Но очень часто, ну, тот же, не знаю, самолет, который везет в Москву пробы. Ну, там Боинг, натурально. Ну как, ну его задницы даже можно узнать легко. Он от тушек отличается прям очень сильно от всего остального. Ну что, мы взлетающие туни могли найти видеосъемку? Ну поставили бы, ну опять же, то есть мелочи, их много. Их много, и они наслаиваются друг на друга, медицинские в том числе. Но еще раз, в целом, да, то есть вот завершается вот этим кадром, стоп-кадром, о том, что да, действительно, это была тяжелейшая вспышка. И действительно она затронула большое количество людей. Это была первая такая массовая, первая зарегистрированная, что важно. Потому что там они высказывают эту мысль, что скорее всего были и до того, просто мы их не фиксировали. У нас не было таких возможностей, и даже в Элисте центр СПИДа появился за год до этих событий. За год. Да, он там уже был, но в сериале он вообще не упоминается. Но он там уже существовал. И прочие вещи. То есть, да, действительно, есть некоторые непересечения, скажем так, но как способ поднять важную тему, особенно, скажем, стигматизации больных, там это в полный рост показано, очень хорошо. Это действительно так было, если судить по всем публикациям, по всему остальному. Многие были вынуждены поменять регион проживания. Одна пострадавшая даже дважды пыталась покончить жизнь самоубийством из-за такой травли, ну и прочие-прочие вещи. Да, действительно, это было в полный рост. Проблема остается до сих пор. Надо сказать, что мы не сильно далеко ушли со времен Элисты. У нас одни из самых высоких темпов на самом деле в европейском регионе ВОЗ. Мы относимся к европейскому региону ВОЗ, если что. Вместе с Казахстаном, например, и другими странами. Кстати, с Израилем в том числе, они тоже европейцы. А ВОЗ, вот в этом регионе, мы чемпионы как раз по скорости. А где-то рядом с нами, если кого-то еще взять, это будут африканские страны. У нас одни из самых высоких темпов эпидемии до сих пор, ВИЧ. Несмотря на то, что уже появилась антиретровирусная терапия, несмотря на то, что существуют тесты массовые, доступные и все остальное. Да, это до сих пор гигантская проблема, потому что антиретровирусная терапия стоит денег, денег нет, и вот дальше все так по кругу. С дженериками мы не договариваемся, но может быть сейчас что-то удастся договориться с индийцами, потому что история дженериков началась с антиретровирусной терапией. То есть Индия начала просто штамповать эти препараты у себя, сказав, что извините, раз такая огромная мировая проблема, то все свои патенты можете свернуть трубочкой и в любое доступное место, в общем, использовать. До сих пор так, да, но мы не пользуемся ими. Почему, непонятно. Ну, в общем, все сложно, я бы сказал так. Тема поднимает хорошую, правильную. Но, как обычно, еще раз, сериал – это художественное произведение. На этом предлагаю закончить. Если будут вопросы, я с удовольствием их выслушаю и постараюсь ответить максимально полно. Да.
2: Добрый вечер. Вы знаете, у меня очень смешной вопрос, может быть, совершенно глупый, но он технический. Вот когда там всей компании, они вот копошатся в брюшных полостях, вот это чьи полости? Что это такое?
0: Это важный действительно вопрос. В основном это получаются комбинированные съемки. То есть берутся в том числе кадры с реальных операций. Такое бывает. Это первое. А второе, вы не представляете, насколько сейчас вперед ушли различные имитации. То есть силиконовые модели и все остальное прочее. Это настолько круто, настолько похоже сейчас на все натуральное и настоящее, что да, действительно, зачастую такие вещи используют. Но, например, в сериале «Тест на беременность. Первая часть» съемки происходили в настоящем роддоме с настоящими роженицами и детьми в том числе. То есть понятно, что там договаривались со всеми, что разрешите, можно ли и все остальное. Работала настоящая бригада, а потом как бы подснимали уже актеров, что якобы они участвовали в этом же. В нескольких эпизодах, скажем, Светлана Иванова, главная героиня, она держала на руках только что родившихся детей, то есть по-настоящему. Вот как будто бы это она их приняла. Так что да, возможны различные варианты.
3: У меня вопрос про сюжет, который чаще встречается в криминальных сериалах, но все равно медицинский. Это незаконная трансплантация органов. Ну вот, например, последний случай, это сирийские беженцы. Их берут якобы на работу, делают медосмотр. И если подходит группа крови, то из них изымают органы. Трупы в Ла-Манш, ну это британский сериал. Вот насколько это работающая схема? Или это все-таки это миф?
0: Значит, это частично работающая схема. Я объясню, почему частично. Потому что вся черная трансплантология, она, конечно, мифологизирована очень сильно. Потому что, ну, нельзя, вот как в сериале «Хороший доктор», да, просто вести печень кому-нибудь, зачем-нибудь, как-нибудь. Группа крови – это мало. Там как минимум должно быть соответствие по HLA-антигенам. Это как минимум. А лучше, если как можно большее количество. На самом деле в списках ожидания людей очень много. Но Что реально срабатывает? Это развод таких людей на органы. Вот это есть. То есть говорят, что, пожалуйста, мы сейчас вас, вы находитесь в листе ожидания, там, 1500. А мы сейчас вам за отдельные деньги доставим, пожалуйста, любой орган в любое время. Ему доставляют этот орган, забирают деньги, дальше делают, что хочешь, называется, пропадают. Вот такие схемы в основном работают. До пересадки не доходит. До пересадки не доходит. Просто потому, что это нужно невероятно продвинутые медицинские учреждения. Изъять легче, чем потом трансплантировать. Это должны быть и высококлассные хирурги, именно трансплантологи, специалисты. Это должна быть аппаратура, поддержание жизни и всего остального. Поэтому в основном это схема развода. Получается так, что вот вы получаете орган, его реально доставляют, он настоящий. Пожалуйста, он в таком вот кофре, во всем остальном. А дальше он отдает деньги, и на этом, извините, все. История закончена. Да?
4: Здравствуйте, Алексей. Скажите, пожалуйста, вопросы можно задавать только по теме доклада или любые?
0: Ну, желательно, конечно, по теме лекции, но если прям что-нибудь очень сильно интересует, давайте попробуем.
4: Ну, вот есть очень сильно интересующий вопрос по теме лекции, которую вы только читали в планетарии.
0: Ага.
4: В общем, большое количество людей потребляет кофеин в нашем обществе, и кофеин – это алкалоид, который, попадая в организм, блокирует действие аденозина,
0: ну да,
4: является таким антитормозом, как вы говорите.
0: Да.
4: Он перевозбуждает нервную систему и заставляет ее расходовать ресурсы, отложенные на счетный день.
0: Ну, этого я не говорил.
4: Ну, грубо.
0: Этого я не говорил никогда, потому что не так немножко, ну ладно.
4: Ну, если что, поправьте.
0: Так. Вопрос.
4: В то же время очень многие люди страдают от невралгии, невритов, тиков и от подобных каких-то вещей. И нет ли исследований, которые бы связывали вот эти две вещи?
0: Нет. Сразу скажу, что нет. В принципе, за кофеином ничего криминального найти не удалось. С него даже онкологию сняли, онкологические имеются в виду проблемы, которые мы пытались приписывать. А так нет. Он дает из значимых клинических эффектов. Первое. Это небольшой пиковый подъем артериального давления. Он дает небольшую тахикардию с феноменом обкрадывания миокарда за счет того, что чаще сокращается, нужно больше кислорода, да, то есть вот это опять же пиковая вещь. Он дает очень слабый мочегонный эффект и очень небольшой эффект мобилизации гликогена в депо в мышцах. Строго говоря, все. Больше ничего такого сверх-супер страшного он не делает. На неврологии он отражается, ну, разве что, если у человека действительно некая повышенная возбудимость есть, и он, например, выпил миллиграмм 500 этого кофеина, либо в виде таблетки, либо в виде энергетика, да, там у него может начаться ажитация и прочие-прочие вещи. Но если мы говорим о обычном потреблении пищевом, то никакой опасности кофеин не представляет, к счастью для нас.
4: Спасибо. Можно еще вопрос по теме доклада?
0: Да, обязательно.
4: Какое историческое медицинское событие вы бы осветили в каком-нибудь сериале или художественном фильме?
0: Ох, вы знаете, их столько! Это можно, я не знаю, снимать прям огромные сериалы. Скажем, мне бы очень интересно было бы какой-нибудь сериал про животных в медицине именно. То есть те истории, которые с ними связаны. С мышами. Как, например, вообще, в принципе, стали эксперименты на мышах проводить. Это же тоже было далеко не сразу и все остальное прочее. Это было бы очень интересно, очень здорово. Потом, если посмотреть историю открытия некоторых препаратов, ну, например, вот тот же артемизинин. Нобелевская премия, да, все прекрасно, все замечательно, традиционная китайская медицина якобы, на самом деле нет. Вот, чтобы рассказать, как на самом деле нет, можно прям целый сериал про это снимать, как они искали это несчастное лекарство в этой традиционной китайской медицине. И так далее, там практически любая история кинематографична. Либо, то, что я буду читать завтра в баре «Бухарест», это 7 исследований, которые навредили медицине. Лоботомия, например. Пожалуйста, можно целый сериал про это снимать, как по Америке колесят лоботомобили и людей прямо вот там на колесах этим вот ножом для колки льда там на месте превращают в непонятно что и прочие вещи. Да, там столько историй было, это просто кошмар какой-то. То же самое с витамином С, с Линусом Полингом, с ДДТ, пожалуйста, можно снимать огромную историю, которая до сих пор продолжается. И так далее, и так далее, их очень много. Практически все вот эти истории, они завязаны на какие-то людские трагедии. Ну, пожалуйста, талидомидовая трагедия, то же самое. Опять же, ни фильмов, ни сериалов, ничего про это нет. Хотя там вы тоже...
5: Акушерку, там же
0: ну, идет. Это немножко все-таки не то. Я имею в виду отдельного. Отдельно. Там много чего. Там про полио вакцины, например, шикарно. Это отдельная как бы идет тоже эта тема. Но на самом деле, да, хорошо бы отдельно это выделить и посмотреть. Потому что та же история с талидомидом, она имела потом продолжение. Потому что талидомидовый герой, тот самый австралийский врач, который раскрыл и первым опубликовал вот эту связь в журнале Lancet, из чего началось расследование, он через некоторое время то же самое сделал с другим препаратом, но оговорил его, по сути, сфальсифицировав исследование. Видимо, захотев вторую волну популярности.

0: Самый лучший правитель следует натуре людей. Не столь хороший привлекает народ выгодой. Идущий еще ниже наставляет народ поучениями. Правитель еще похуже приводит народ к порядку силой. А самый худший вступает с народом в соперничество из-за богатства. Писатель, историограф династии Хань Сыма Цянь.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Император-убийца», и у нас в гостях китаист Алексей Усошин. Добрый день.
2: Добрый день.
0: В 1998 году в прокат вышел исторический фильм «Император и убийца». Краткий сюжет картины таков. В III веке до нашей эры циньский правитель Инь-Джен, будущий Цинь-Шихуан, вознамерился покорить остальные 6 царств Китая. Он посылает свою давнюю знакомую, а ныне заложницу Цзяо, в царство Янь в качестве шпионки. Главное ее задание – уговорить наемного убийцу из этого царства совершить покушение на Инь-Джена. Это покушение послужит поводом к началу нападения Инь-Джена на царство Янь. Ей удается завербовать убийцу, но при этом она сама влюбляется в него. А вскоре и переходит на сторону жителей царства Янь, чтобы помочь им убить Инь-Джена. В 1999 году фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля за лучшее техническое решение и премию Golden Rooster за лучшую операторскую работу.
1: Вначале не могу не заметить, что мы уже обсуждали один фильм, посвященный этому императору Цинь Шихуанди, под названием «Герой». И в том фильме все-таки император выглядел более позитивно, более красиво, нежели в этом фильме, потому что он здесь выглядит

0: более злобным таким человеком, который убивает детей, который идет ради своих целей. Иду к цели, не вижу препятствий, вот так вот я бы сказала. Как вам сам в целом фильм изначально?
1: Ну, выглядит он так, наверное, потому что, в общем-то, он таким и был. И фильм «Герой», и фильм «Император и убийца», или по-китайски «Динхэ ци тинь ван». Динхэ убивает по заказу циньского вана. Они основаны на одном и том же предании, которое описано у великого китайского историка Сыма Цяня в разделе, посвященном великим мстителям. В частности, это вот история, связанная с этим покушением, в той интерпретации, которая надается в фильме «Император-убийца», описана именно там. Просто фильм «Герой», он фильм, скажем так, более фэнтезийного характера, и там эта история, естественно, образом очень сильно интерпретирована и очень сильно приукрашена. Акценты расставлены немножко на других вещах, и образы героев изначально представлены, ну, скажем так, весьма далекими от реальности. Фильм «Император и убийца», я вам скажу, что он мне понравился, сам фильм. К сожалению, в нашем прокате он был искалечен ужасным дубляжом, который, по-хорошему, для тех людей, которые имеют какое-то представление о истории Китая того времени, для которых этот контекст не является чем-то абсолютно чуждым, лучше вообще как-то отключить и посмотреть его, ну,
0: на языке оригинала.
1: На языке оригинала или с субтитрами английскими хотя бы. Тоже не идеальный вариант, но, тем не менее, все лучше, чем смотреть наш отечественный дубляж, который, к сожалению, совершенно не заморочился тем, чтобы пригласить хоть каких-то специалистов, экспертов, которые бы проверили его на наличие вот этих ляпов, несуразности и прямого искажения смысла, который зачастую там содержится. Но фильм сам по себе не парадный. И не вот, излишне вычурный, как подобные фильмы, там, какие как «Герой» или некоторые другие, которые ставят во главу угла не историю, а некую ее визуальную интерпретацию, красивую картинку. Этот фильм, на самом деле, он достаточно близок по сюжету к тому, той истории, которую приводит нам Сыма Цянь, и хорошо передает дух того времени и образы тех людей, которые вот составляют вот эту сюжетную повествовательную линию, являются ее акторами, являются действующими персонажами. Эти люди, в общем-то, практически на все 100% являются реальными историческими персонажами, по крайней мере, то, как сейчас это считается. Поэтому фильм можно действительно смело взять для просмотра тем, кто хочет больше узнать об истории Китая того времени без каких-то излишних вот прикрас, без чего-то там наносного, а как нечто все-таки имеющее отношение к тому, что вот представляло из себя китайские реалии того времени.
0: А смотрите, сам Цинь Шихуанде описывает в фильме, да, последние 500 лет правления Китая как такое раздробленное некое государство, и основная его цель на то, чтобы их соединить в одно целое, для того, чтобы не было тех кровопролитий, которые существовали на данный момент, и что вообще представляло из себя царство Джоу.
1: Коротенько, минут на 40 предыстории. Да. Действительно, Китай того времени, эта эпоха получила в китайской историографии и потом, соответственно, уже и в мировой, название периода сражающихся царств, Джаньго. То есть царство Джоу, ну не совсем царство, да, там был правящий дом, династия Джоу, к тому времени уже фактически не существовало. Официально, то есть совсем официально, дом Джоу прекратил свое существование в 256 году до нашей эры. Это еще до событий, которые разворачиваются в фильме «Император и убийца». Период династии Джоу делится на два этапа. Западный и восточный, по месту нахождения столиц. И вот тот период борющихся царств, который наступил вслед за периодом Чунцю, «Весен и осеней», названных так, потому что, ну, период, который вот охватывает эта летопись, которая велась в царстве Лу, и которую, по легенде, якобы там редактировал Конфуций, она охватывает период примерно вот с 8 по 5 века до нашей эры. Тогда было еще больше других государств, но они не находились между собой в таких напряженных отношениях. Мирились, воевали, захватывали друг друга, так сказать, территории, земли, и убийства, и войны, и предательства, все это имело место быть. Но это так воспринималось уже еще в таком, как бы, более легком, если можно так сказать, варианте, потому что к моменту, когда остались наиболее сильные и наиболее такие зубастые государства, там уже пошла борьба не на жизнь, а на смерть. И к моменту того фильма, который мы сейчас обсуждаем, таких царств насчитывалось 7. То есть это были 7 самых больших, крупных хищников, которые сожрали всех остальных и разделили между собой Поднебесную. Соответственно, это были царства Янь на северо-востоке Китая, самое северное. Оно тоже фигурирует в фильме. Именно оттуда родом яньский наследник Даня, который является одним из инициаторов того сюжетного плота, да, заговора, который обыгрывается в этом фильме. Царство Ци на востоке. Это было самое культурное, самое китайское, если можно так сказать, царство. Родина, ну, царство Лу к тому времени уже не существовало, но эта территория, она находилась, была поделена между царством Чу, которое захватило Лу в свое время, и вот Ци, это вот полуостров Шаньдун. Там был самый большой процент ученых, книжников, там совершенно была академия, где проходило обучение, интеллектуальная элита. Было царство Чу на юге, оно считалось таким полуварварским, там был такой смешанный контингент китайского и не китайского, ну, условно скажем так, вьетнамского, да, протовьетнамского населения. Но оно было очень богатым, оно лежало в очень плодородных землях, там были очень плодородные земли, там рисовое земледелие, так сказать, поливное существовало, очень развитое, и оно было большое по занимаемой территории и располагало весьма значительным ресурсом. Чуские князья, наверное, чаще всех занимали так называемую должность бавана, то есть гегемона среди князей, или уже даже правителей. В центре Китая были три царства, действительно небольшие, Цзяо, Вэй и Хань. Раньше они составляли единое царство Цзинь, которое в результате грызни сильных домов, вот этих правящих семейств, которых в итоге в этой борьбе осталось три, они вот разорвали это царство, между собой поделили, и каждая из них образовала свой собственный удел, в котором было уже полновластным правителем. И царство Цинь на западе. То, собственно, царство, в котором разворачиваются события. У дома Джоу был небольшой домен, сохранялся на протяжении периода, там, позднего периода Чуньцю и раннего периода Джаньго. Он чисто номинально существовал, его как бы не трогали, признавая, что вот джоуский правитель носил титул Вана. Ван на русский язык принято переводить как «царь». То есть, если правители Шан носили титул Ди, то, что потом вошло в состав титула император, то джоуские правители носили титул Ван. Те изначально правители удельных государств, которые существовали в рамках государства Джоу, они носили титул Джухоу, все князья. Как правило, это были Гун, Хоу, ну или там за ними шли более младшие титулы знатности, там Бо, Цзы, Нань, вот эти вот, все это называлось Джухоу, все князья. А к тому времени, когда уже стало понятно, что власть дома Джоу фактически реально рухнула, они стали провозглашать себя тоже правителями, царями, стали принимать титул Иванов. Поэтому если вот часть правителей на раннем этапе, как правило, их титул заканчивается словом «гун», то, соответственно, что, ну, условно, как князь, да, или герцог, вот если европейской традиции исследовать, это все условно, но просто для простоты как бы восприятия, то чем ближе к развязке, тем чаще они принимают титул «ван», то есть уже, по сути дела, царь, правитель. Это вот предпоследняя ступенька перед тем, как стать Хуанди, стать императором. Так вот, царство Цинь к этому моменту, наверное, оказалось сильнейшим среди прочих. Благодаря тому, что Ну, благодаря многим факторам. У него тоже долгая и длинная история. Оно тоже в Китае никогда особо высоко не котировалось, потому что считалось полуварварским. Только если там на юге были варвары Мань, там условно, да, то там были степняки Жуна. Но с трех сторон было окружено варварами, Жунами, с которыми вело там постоянные войны. Но оно и само считалось полужунским. То есть там был большой очень процент такого смешанного населения. Вот, и поэтому к ним, к царству Цинь относились, наверное, примерно так же, как там, в древности. Древней Греции к Македонии. То есть вроде как и свои, но в то же время какие-то, скажем так, диковатые такие полуварвары. Царство Цинь изначально было далеко не самым сильным, не самым богатым, но, тем не менее, оно имело потенциал для экспансии, потому что, как я уже сказал, оно с трех сторон было окружено практически пустынными с точки зрения Китая землями, там жили какие-то варвары, туда можно было расширяться. Но еще оно, так сказать, неплохо, благодаря грамотному управлению, расширило свои границы в эпоху Чуньцю, весен и осени. В эпоху Джаньго оно вступило с некоторыми проблемами, там по нему были нанесены такие достаточно существенные удары их соседями, тогда еще единым царством Цзинь. Вот. Но они смогли от этого оправиться, продолжили свое расширение, да еще захватили Тихой Сапой два области Шу и Ба на территории современной Сычуаня. Это очень богатые, очень такие перспективные районы были. Вот. И самое главное, там в IV веке до нашей эры произошли очень важные преобразования, реформы, которые кардинально изменили и жизнь в самом царстве Цинь, и всю последующую историю Китая, благодаря которым царство Цинь стало тем, чем оно стало, и на историческую арену выступил такой политический, исторический деятель, как Цинь Шихуанди. Я имею в виду те реформы, которые провели в царстве Цинь сторонники школы Фадзя, или школы закона, легисты, по-нашему. В частности, такой великий практик этого учения, как этой концепции, как Шаньян. Ну, его родовое имя было Гунсуньян. Сам он был родом из царства Вэй, поэтому иногда его еще называют Вэйским Яном или Вэйяном. Вот. Но прославился он в истории, прославился, скажем так, под именем Шаньян, потому что за свои заслуги перед государством и за эффективные свои преобразования он получил управление большой, так сказать, земельный, так сказать, удел в области Шан, и поэтому вот он вошел в историю как Шаньян, да, или еще как правитель области Шан. Книга, которая принадлежит ему, называется «Шан Дзюньшу», книга правителей области Шан, там, где он излагает свою мировоззренческую концепцию на то, как надо правильно управлять государством и обществом. В чем состоял смысл этих вот преобразований? Учение легистов или законников, оно кардинально отличалось от, наверное, практически всех остальных учений в Поднебесной. Это время такого вот кипящего плавильного котла, когда происходило вот это вот развитие общественной мысли, его конкуренция, его как бы вот столкновение, в том числе и в реальной практике, которое порождало вот это соперничество между идеями, борьбу умов, борьбу идей. Этот период получил название «Соперничество 100 школ». Байдя Джинмин. И вот учение легистов, оно принципиально отличалось от учения Жудзя, то есть конфуцианцев, да, от учения даосов, от всех остальных. Хотя бы потому, что оно полностью отвергало те морально-нравственные, те этические принципы, на которых они строили свою идеологию, свою философию. То есть в основе учения легистов стояло жесткое, беспрекословное подчинение закону, который не опирается ни на мораль, ни на гуманность, ни на ритуал, ни на что, только жесткая, голая эффективность. И единственный регулятор для достижения этой эффективности – это страх наказания, жестокие, суровые кары и жесткий учет и контроль за исполнением высшей власти, власти закона. Если Конфуций строил свою, например, идею управления обществом и государством через постоянное развитие самосовершенствования, через взращивание в себе и в людях неких благих принципов, начал, то есть своим примером, управление с опором на личный пример, на гуманное отношение к людям, воспитание в них чувства стыда, чувства того, что нужно поступать правильно.

0: После этих реформ выхватить его и самому, по сути дела, взять свою судьбу в свои руки, самому отбиваться от убийцы и в конечном счете там зарубить его. Вот. Ну или он убит был там, или там потом раненый был уже схвачен и казнен. Там какие-то есть расхождения, сейчас не помню. Но по сути дела вот примерно так это описание этой истории выглядит у Сыма Тяня.
1: А с точки зрения демонстрации материальной культуры, вот даже я сравниваю фильм «Герой» и «Император и убийца», они абсолютно разные. А как вы считаете, какой, понятное дело, что «Герой» просто красивый фильм, визуально очень приятно на него смотреть. А с точки зрения достоверности костюмов, декораций, насколько они точны, на ваш взгляд?
0: С точки зрения костюмов и декораций, несомненно, «Император-убийца» гораздо более точнее передает дух эпохи. Еще раз, «Герой» — это история фэнтези. Там действуют нереальные персонажи. Это персонажи, созданные по мотивам. И их образы точно так же созданы по мотивам. Они в очень, так сказать, небольшой степенью претендуют на историческую достоверность. Все-таки те костюмы, те образы, которые показаны в фильме «Император и убийца», они гораздо более приближены, к той исторической реальности, как мы ее себе представляем на основании каких-то изображений, каких-то там описаний, каких-то предметов материальной культуры, которые найдены и соответствуют той эпохе. В этом плане можно сказать, что фильм «Император и убийца», он, в общем-то, исторический фильм. То есть действительно фильм, который не по мотивам, но это фильм, который пытается передать дух и вид той эпохи так, как вот он нам представляется на основании имеющихся у нас данных.
1: Хорошо, для человека, который хочет изучить костюм этого периода, как это возможно? Потому что в целом изучение восточного азиатского костюма именно достоверно, очень сложно его изучить. Какой вы можете дать совет? Каким источником обычно
0: книжку
1: обращаются?
0: Книжку могу дать. У меня есть и немало.
1: Книги на какие источники опираются?
0: Книги опираются
1: на визуальный какой-то.
0: Значит, смотрите. Во-первых, источников есть довольно много изобразительных. Это и фрески, и барельефы. Например, очень много дошедших до нас изображений на камне. То есть это барельеф. Что удобно, как правило, китайские барельефы, они все подписаны. Есть такие барельефы, которые изображают, например, встречу Конфуция и Лао-цзы. И там написано Конфуция и Лао-цзы. Они, правда, немножко чуть более позднего времени, уже вроде династии Хань, но есть и Цинь, там есть и Хань. И там тоже есть барельеф, где изображено покушение Динке на цинского вана. Оно немножко схематично, так скажем, естественно, стилизовано, образы там приукрашены по-своему или, наоборот, демонизированы. Но, тем не менее, все равно оно отображает, по крайней мере, костюмы, которые соответствовали той эпохе, когда они создавались. А это примерно соответствует тому времени, когда эти события и происходили. Кроме того, есть очень богатый археологический материал. Было открыто большое количество, скажем так, хорошо сохранившихся захоронений, в том числе и представителей знати периода Чуньцю или Джаньго, которых есть предметы в достаточно неплохом состоянии, которые позволяют судить о том, как выглядела ткань, как выглядел покрой того или иного костюма. Есть изображения там же, которые изображают какие-то сценки из бытовой или придворной жизни. Поэтому есть некоторые основания, которые позволяют судить. Но и главный, собственно, вот артефакт эпохи Цинь, который вот бесспорно не вызывает ни у кого сомнений, это посмертная вот эта загробная армия Цинь-Шихуана, когда он уже стал Цинь-Шихуан-Ди, первым цинским властителем, императором. Вот. Это просто идеальный вот образец прекрасно переданного, достоверного образа, военного снаряжения той эпохи. Они же еще были изначально и раскрашены, там и когда сохранились и определенные краски на этих фигурах, которые, по крайней мере, можно понять, какого это они были цвета, те или иные детали. Поэтому сейчас вот это восстанавливается, производится, и это позволяет как минимум вот об этом аспекте служить, судить очень

0: достоверно, с большой степенью вероятности воспроизводить те образы, которые были характерны для того времени.
1: Хорошо, ну смотрите, с вами до этого, допустим, обсуждали фильм «Конфуций», и там как раз большая тематика для обсуждения – захоронение живых людей. Ну, их умерщвляют, конечно, да, для того, чтобы захоронить со своим господином. А здесь ситуация в том, что Цинь Шихуанди именно построил, вырастил, так сказать, и создал эту армию не из живых людей, а которые все-таки портретно, как говорится, да, не повторяют портретное сходство вроде как его армии, но все-таки это были не живые люди, которых захоронили вместе с ним. В чем разница?
0: Не стоит, сказать, немножко это огорчу в том плане, что когда умер Цинь Шихуан, вместе с ним было похоронено огромное количество людей. Армию он, может быть, и пожалел, да? Вместо армии похоронили статуи. А, во-первых, были убиты и казнены те преступники, которые там осужденные на каторжные работы, которые строили огромный мавзолей. Вот, по тому же Сима-Цяню приведена цифра, что 700 тысяч человек, там, преступников, там, осужденных на каторжные работы и наказание, еще гуй, кастрация. Строили вот эти, скорее всего, это не все, понятно, как вы себе представляете такое количество людей. Вот, но, тем не менее, очень много, большое количество народу строило это захоронение. Цинь Шихуан решил проблему сохранности своей гробницы кардинальным образом, просто создав его таких масштабов, что ни у какого там грабителя потенциально не было просто возможности совершить какой-то там раскоп и проникнуть и там и разойти. Она до сих пор, по большому счету, не открыта, гробница Цинь Шихуанди. Вот. Строило ее огромное количество людей. Для этого срыли целую гору, Лишань. Вот. Потом насыпали там искусственный, холм. Внутри, естественно, перед этим вырыли огромный котлован, в котором, если верить тому же Сима-Цяню, воспроизвели в миниатюре всю карту Поднебесной, всю карту объединенного Цинь Шихуаном Китая. Из ртути налили моря и реки. Сделали из цен драгоценных камней там землю, территорию, да, небесный свод из драгоценных там и полудрагоценных камней, которые воспроизводили созвездия, макеты городов, там столицы и прочие, которые были. Огромное количество поставили специальные светильники, которые долго там наполнили их жиром женьюев, там он называется, не очень понятно, человека-рыба. Что это имеется в виду, но вот у Сыматяня такое приводится, что, конечно, они горели очень долго. И самозводные самострелы, чтобы стреляли во всяких негодяев, которые, если вдруг захотят нарушить вечный там покой великого владыки. Эта армия, она находится, кстати, на весьма приличном удалении от самой могилы. И есть предположение, что это как бы все может быть в рамках одного комплекса, но может быть там еще и какие-то другие дополнительно есть сооружения, которые пока еще там подземные конструкции, которые тоже каким-то образом имеют отношение к этому комплексу, еще пока не открыты, да и сама могила, еще гробница не вскрыта. Анализы, которые проводили, показали, что там действительно повышенное содержание ртути, так что, может быть, Сыма-Цянь и не лукавит, когда пишет про вот эти вот моря и реки из нее. Да и саму терракотовую армию нашли совершенно случайно, просто крестьяне там копали колодец и наткнулись на вот эти глиняных воинов, да. Таким образом, вот эта вся территория стояла, по большому счету, нетронутая на протяжении более 2000 лет. Никто там, в общем-то, на нее так и не смог толком посягнуть. Жертвоприношения, они, на самом деле, вот до этого практиковались наиболее активно в раннюю эпоху китайской истории. Особенно этим знаменитые славятся как бы правители династии Шан. Вот тогда они понимали и знали толк в человеческих созахоронениях. Они встречаются очень, так сказать, в больших масштабах гробницах правителей. В эпоху Джоу эти обряды уже стали, обычаи стали сходить на нет. И в эпоху, конечно, не встречались, да, но уже становилось все меньше. Ну вот, собственно, захоронение, погребение Цинь Шихуана, сопровождающееся весьма большим количеством жертв, не только там каких-то сопровождений, но и просто, да, как вот Ну, была такая практика, в том числе у всяких там тиранов, там, и завоевателей, там, убивать тех, кто там, строил им там гробницы вместо последнего приюта. Ну, вот был такой последний выдох господина ПЖ, потом, по большому счету, этот обычай практически сошел на нет уже ко времени там, перехода от не нашей эры к нашей эре, да, то есть на династии Хань этот обычай уже практически встречается все реже и реже и уходит из практики. А то, что касается империи, которую создал Цинь Шу Хуанди, и сам титул, да, мы говорили, что первый император-основатель, что это значит? Хуанди, по сути дела, новый термин, новый титул, который вот он ввел в оборот именно с учетом уникальности ситуации, когда вся Поднебесная оказалась вновь объединена под эгидой одного правящего вот, династии, правящего дома. Ши, значит, как бы начало. Ну, Цинь, понятно, название вот, области, название того царства, которое лежало в основе. Ши, значит, начало, то есть положивший начало. Ши Хуанди. Хуанди, то есть это уже император в современном понимании этого слова. Раньше правитель назывался Ван. И он полагал, что это даст начало к последующему правлению его потомков на там, 10 тысяч поколений вперед. Соответственно, должен был быть там, Арши Хуанди, второй цинский властитель-император, там, Саньши Хуанди, третий властитель-император и так дальше, дальше, дальше, дальше. Но еле дотянули до третьего номера. То есть после его смерти созданная им империя просуществовала меньше 10 лет. То есть после того, как он скончался во время одной из инспекционных поездок по стране, там тоже есть разные теории, и то, что он тоже все-таки пал жертвой заговора, или все-таки это произошло по естественным причинам. Но империя, уже созданная вот на такой жестокости, отрицающая любую мораль, отрицающая те принципы, которые уже достаточно гуманности, долга, того же представления о ритуале, о справедливости, об искренности, о которых говорили не только конфуцианцы, но и сторонники многих других учений, которые уже вошли достаточно прочно в китайские народные массы, они уже не смогли продолжить удерживать Поднебесную в этих ежовых рукавицах. И когда на смену все-таки сильной руке сильного правителя, опирающегося на такой же сильный административный аппарат, это можно мобилизовать, действительно, но не на продолжительное время. Потом, естественно, происходит уже какая-то вот же рефлексия по поводу того, что вот эта пружина, она, конечно, которую нельзя сжимать до бесконечности, в какой-то момент она распрямляется. И как только власть немножко ослабла, попала в слабые руки, естественно, все эти противоречия, они вырвались наружу. И вот все, весь тот гнет, который был обрушен на население Поднебесной, он дал, так сказать, дал свой выход. Хотя много же полезного было сделано. На самом деле, да, но это полезное, кстати, сохранилось. То есть там была проведена, видно, унификация в хорошем смысле. То есть унифицированной письменности, иероглифы введены единые по всей стране. Да, до этого все-таки они различались в разных государствах. Было такое. Единая мера, единая система меры весов, единая валюта. Даже дорожная колея была приведена к единому, так сказать, вот, знаменателю, чтобы те же телеги могли спокойно ездить по любым дорогам в Поднебесной. Все было в этом плане выстроено для того, чтобы общество могло эффективно и функционировать. Но достигалось это такими способами и такими. Великая стена началась. Ну, там были какие укрепленные сооружения по северным границам царств Янь, Джао, там того же Цинь. Вот при Цинь Шу Хуанди их было решено свести в некую единую систему укреплений для защиты от угрозы севера, которая там постоянно была в лице различных кочевых народов. То есть вроде бы как и реализовывалось огромное количество нацпроектов, как бы мы сейчас сказали, и достаточно успешно реализовывалось, но силы народа уже были просто на исходе. Потому что ну, терпеть террор можно какое-то время, да, но не бесконечно. И как только вот та власть, которая этот террор должна была эффективно осуществлять, дрогнула, дала какую-то слабину, то, соответственно, вот все вот эти вот недовольства, все эти вот противоречия моментально вспыхнули, вылезли наружу. наружу, и по всей стране стали вспыхивать восстания, начали подниматься бунты, и что потом вылилось в глобальную, по сути дела, войну на уничтожение не только правящего дома Цинь, который действительно был уничтожен, стер с лица земли, и ни один из потомков, ну каких там потомков, то есть не сын Хухай, который стал второй сын Инжена, который стал вторым цинским властителем, императором, так сказать, не умер своей смертью, не все действующие лица, не там Ли Си, его первый министр, выдающийся тоже сторонник школы Фадзя, легист, там, не другие акторы того вот, политикума, который был на тот момент, он, никто не вышел, никто не умер своей смертью. Вот. А новая династия, которая вот в этом горниле народного восстания и последующей войны, там, тех, кто выделился, да, вот, вождей этого восстания, который, в итоге к власти пришел бывший сельский староста, сказать, Любан, который основал династию Хань, которая оставила на самом деле выдающиеся некоторые достижения своих жестоких предшественников, взятые из идеологии и практики школы законников, школы Фадзя, ну, приделала к ним конфуцианский фасад, убрала, так сказать, то, что было наиболее галтелым, таким бесчеловечно жестоким, украсила это пониманием все-таки и гуманности, и долга, и ритуала, и всего остального, приделали к этому конфуцианский фасад. Конфуций после, через 300 лет после своей смерти снова оказался, так сказать, на коне, ему нашли применение уже, так сказать, через несколько поколений, и он тогда действительно со своим учением начинает становиться тем, кем мы его знаем сейчас, учителем 10 тысяч поколений. И вот это вот симбиоз легистского базиса конфуцианской надстройки в плане государственного устроения, а в плане идеологии, так сказать, то, что получило название вот уже конфуцианство и было выполнено другим большим теоретиком и практиком конфуцианства Дун Джуншу, уже в эпоху правления династии Хань, позволило династии Хань просуществовать уже там не 20 лет, как династии Цинь, а 200 до нашей эры и еще 200 потом. Тоже делится на два периода: Западная Хань и Восточная Хань. Таким образом, династия Хань существовала уже 400 лет. И название этой династии дала название современному китайскому народу, китайской нации. Династия Хань и Ханьцзу, китайцы. Так что вот,
1: исходя
0: что называется,
1: из вашего
0: почувствуйте
1: рассказа,
0: разницу в подходе.
1: Получается, послушав вас, фильм уж не настолько сильно ожесточает и очерняет, да, этого императора, как
0: нет,
1: изначально кажется. Даже недостаточно жестоким, я так понимаю, он там показан в фильме, каким
0: он был
1: поводы. На самом деле.
0: Понимаете, если человек как детство провел в заложниках, юность там тоже постоянных тревог, еще все время сомневался по поводу своего происхождения, там всякие ходили слухи, кривотолки. Ну вот, мама там крутит роман то ли с первым министром Люй Бувеем, то ли вот с этим псевдоевнухом Лауаем, который там показан тоже, приводится как реальный исторический персонаж. Его подарил вдовствующей императрице, ну, предполагаемый по фильму реальный отец Инжена Люй Бувей, да, для того, чтобы там ее развлекал. Из всех достоинств, которые встречаются у Сыма Цяня, что у него был нефритовый стержень, такой, что он мог на нем крутить тележное колесо. Естественно, для вдовствующей императрицы это была прекрасная рекомендация. Ну, вот, да, он даже прижил с ней там, детей, вот, которые потенциально могли быть претендентами, в общем-то, на престол. И был вот этот мятеж, когда там они попытались захватить власть, ну, там, когда в фильме якобы вот эта связь была раскрыта случайным образом, то там, соответственно, возникла очередная заваруха, которая реально могла лишить Инжена не только трона, но и жизни. Поэтому пришлось действовать такими суровыми методами. Ну, как в другом фильме сказано, не мы такие, жизнь такая. В общем-то, все действовали сообразно эпохе, но, честно говоря, с точки зрения последующих конфуцианцев, опять же, не надо забывать, историю пишут в Китае конфуцианцы. Естественно, они могли очернить этого персонажа даже без фильма, без Чан Кайге. То есть мы изначально уже имеем материал исходный, который к этому персонажу весьма некомплиментарен. Лучше всех к Цин Чжу Хуанде относился представитель Мао. Мао Цзэдун считал его образцом идеального правителя и недолюбливал Конфуция и конфуцианцев. Даже такая была политика, полемика развернута в свое время в Китае, критика Линьбяо и Конфуция. То есть китайцы смогли объединить в одном как бы, ключе министра обороны современного и мудреца,
1: женщину 2500 лет назад. Начал Воробьев убивать.
0: Нет, это было еще до этого.
1: А, до этого? До этого. Все-таки надо было сразу прочитать Конфуция.
0: Мао Цзэдун полагал Цин Чжу Хуана за образец идеального правителя. Ну, мы уже говорили о том, что легистам действительно удалось создать идеальное тоталитарное государство. Так что было на что равняться.
1: Хорошо, спасибо вам большое за разбор. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать вас в Большом звездном зале Московского планетария. Сегодня мы открываем очередной сезон нашего цикла лекций «Трибуна ученого». И, несмотря на плохую погоду, на то, что обычный будний день и уже достаточно темно, я смотрю, что люди, которые к нам приходят, почти каждый раз наши постоянные посетители сегодня с нами. Я вам хочу сказать большое спасибо за верность планетарию, за любовь к науке, за такое к нам хорошее, уважительное отношение. Ну, а мы со своей стороны стараемся все-таки не подвести вас и каждый раз предлагаем что-то, на наш взгляд, интересное, увлекательное и полезное. Сегодня, открывая новый сезон цикла лекций «Трибуна ученого», может быть, мы вас несколько удивим, потому что тема не астрономическая, не астрофизическая, но нам показалась она очень интересной. Вы видите ее тему, она называется «Алмазы неба и земли». И мы пригласили, и для нас это большая честь, на трибуну замечательного ученого, доктора геолога минералогических наук, профессора геологического факультета МГУ имени Ломоносова, директора Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук, академика Российской академии наук Виктора Константиновича Гаранина. Я прошу его приветствовать. Виктор Константинович сейчас подойдет к сцене. И буквально несколько слов я прошу его сказать о своей лекции. Ну, не все, а только несколько слов.
2: Ну, я все секреты сейчас открывать не буду. Значит, во-первых, добрый вечер, мои дорогие друзья. Здесь есть и коллеги. И вот персонально этому молодому человеку, что он пришел сегодня. Спасибо, мой дорогой. Я буду стараться. А потом ты мне скажешь, как у меня получилось. Хорошо? Как тебя звать? Ну вот, Сереж. Конечно, выступать вот в таком прекрасном здании Московского планетария для меня это, конечно, большая честь. Несмотря на то, что я, так сказать, всю жизнь работал, работал в Московском университете тоже, так сказать, величественное здание. И я вас благодарю за то, что вы сегодня пришли. И, конечно, поделюсь с вами теми скромными своими знаниями, которые у меня есть, и которые имеют отношение вот к этому интересному и чудесному минералу, как алмаз. Мы здесь пройдемся, так сказать, вот ретроспективно по тем моментам, ярким моментам в истории жизни этого минерала в разных типах пород, и с удивлением с вами обнаружим, что алмаз пронизывает все космическое пространство, начиная от далеких световых лет, где, оказывается, там тоже существуют, значит, небесные тела, где он там есть, значит, прикоснемся к земным глубинам и поймем такую важную для нас вещь о том, что алмаз точно так же, как и вот живые существа и так далее, это все то, что объединяет вот в этом огромном пространстве всех нас, представителей живой и неживой материи. Вот это бесконечность космоса, в котором мы только маленькие частицы. Но нам Бог с вами дал возможность быть не просто здесь частицами, но видеть этот мир прекрасный вот за тот отрезок времени, который нам отведен, и понимать, что наша жизнь здесь – это не просто вот, так сказать, какая-то яркая комета, которая засветила и ушла, а то, что эта жизнь дана нам для того, чтобы мы это видели, испытали чувство любви, прикоснулись к прекрасному, но и что-то дали для того, чтобы эта жизнь продолжалась и в последующих поколениях. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое.
2: Дальше будет лекция. Еще раз добрый вечер, мои дорогие друзья. Мы начинаем вот этот наш семинар, эту нашу встречу, значит, и заявленным вот таким названием сообщение моего «Алмазы неба и земли». Надо сказать, что вот уже в этом названии мы как бы мысленно и, значит, видим и как бы что-то чувствуем, что между небом и землей, значит, есть какая-то определенная связь, которая сегодня, значит, соединена вот алмазами. Значит, на сегодня я вам хочу сказать, что за вот эти десятки там лет мы уже расширили, достаточно широко расширили диапазон генетических типов алмаза. То есть мы уже можем совершенно четко сказать, что алмаз кристаллизуется не просто в одном каком-то типе пород, а его кристаллизация происходит в различных типах пород. И вот на сегодня мы уже можем каким-то образом классифицировать эти типы алмаза и, значит, представить вот такую рабочую схему этой, так сказать, генетических типов, которые, значит, мы могли бы поделить вот на 8 таких групп. Хотя могу вам сказать, что это чисто такая, так сказать, рабочая схема, которая, конечно, с теми знаниями, которые, значит, мы получим в ближайшее время, там год, 5-10 лет, конечно, спектр генетических типов будет расширяться, и тогда, значит, мы можем почувствовать и полностью, значит, осязать, что алмаз – это не просто какой-то отдельный минерал, но это минерал, который проходит через жизнь, значит, Земли, рождаясь в ее недрах в различных типах пород, и через те планеты, значит, которые находятся вокруг, значит, Солнце крутится вместе с Землей, и, значит, с теми небесными телами, которые, значит, у нас образуют вот наше космическое пространство, в котором мы и находимся. Смотрите, достаточно сколько мы уже с вами определили этих генетических типов алмаза, здесь их 8. Хотя уже можно сказать, что сегодня их уже около 10. Но 8 – это четко, это доказательно, и об этих, так сказать, типах мы уже можем рассуждать на генетическом, практическом уровне и так далее. Значит, мы сегодня можем сказать, что у нас есть гигантские космические алмазные тела, есть алмазы из метеоритов. Это вот такие космические, значит, крупные тела, которые время от времени падают на нашу Землю. Алмазы из импактитов, особых пород, которые образованы в результате соударения метеоритов с земной поверхностью, и образуются ударные такие кольцевые структуры гигантские. Алмазы из метаморфических пород. Вот эти вот метаморфические породы слагают определенные толщи, значит, коры Земли, алмазы из кимберлитов, лампроитов – это такие вулканические тела особые, которые выносят на земную поверхность алмазы, и вот с ними связанным, выносят алмазы из глубин Земли. И, собственно, вот с этими типами пород у нас связаны месторождения алмазов, я об этом буду говорить. Алмазы из минет, известково-щелочных лампрофиров, алмазы из коматитов и алмазы из карманиотитовых комплексов. И вот эти вот типы алмазов, они разнообразны по физико-химическим условиям их образования. И отсюда, конечно, и сам алмаз из этих типов пород отличается тем, что он разнообразен и по своему составу, и по своим физико-химическим параметрам. Значит, давайте посмотрим вот на гигантские космические алмазы. Это вот в течение последних там, 50 лет значит, мы имели возможность прикоснуться к этим сенсационным открытиям. Сделали эти открытия астрономы из центра астрофизики в Гарварде, и ученые, значит, вот этого центра обнаружили космический алмаз диаметром 4000 километров в 50 световых лет от Земли. Значит, это вот такой необычный белый карлик, значит, состоящий полностью из кристаллического углерода. Конечно, мы с вами не можем сейчас сказать, как он сложен, значит, какая там структура и так далее, но, несомненно, значит, это доказано о том, что это кристаллический углерод, конечно, имеющий отношение к алмазу. Когда его обнаружили, астрономы назвали эту алмазную звезду матерью всех алмазов. Но они не предполагали тогда о том, что будет обнаружено другое космическое тело, алмазоносное, значит, тоже гигантское. Вот астрономы обнаружили спустя там несколько лет еще одно гигантское космическое тело, сложное также алмазным веществом. И, конечно, его открытие стало большой удачей для ученых. Почему? Потому что, во-первых, из-за низкой светимости их трудно найти. Это первое. Второе, это, несомненно, шаг в изучении, значит, алмазы космического пространства, поскольку, значит, мы уже можем сделать предположение, что если мы нашли второй, то, наверное, найдется и третий и так далее. Тогда мы можем уже на сегодня предположить, что углерод, так как алмаз, он сложен углеродом, что углерод играет достаточно большую роль в эволюции космического пространства. Теперь несколько слов вот о втором обнаруженном теле. Это белый карлик, который стоит также из кристаллизованного углерода. Значит, он образован около 11 миллиардов лет, а вот возраст космического нашего пространства где-то около 13 миллионов лет. Он ровесник Млечного Пути. Значит, обнаружили его по наличию пульсара, и, значит, вот это дало возможность увидеть его. Хотя, значит, ученые установили, что белый карлик с нейтронной звездой, по которому и обнаружили этот карлик, находится в созвездии Водолея в 900 световых годах от Земли. И его температура расчетная составляет порядка 2700 градусов по Цельсию. Вот такая, значит, фантастическая была находка. С другой стороны, значит, на Земле вот одним из выдающихся алмазников, я его хорошо знаю, слава тебе, Господи, жив, здоров, Стив Хагерти, значит, обнаружил в Африке вот черные алмазы, напоминающие простой уголь по виду, имеющие, по его мнению, космическое происхождение. Почему? Потому что вот это алмазное вещество, значит, характеризуется тем, что в нем находится изобилие водорода. И, несомненно, значит, он имеет, значит, космическое, так сказать, образование, значит, где-то там в космосе, в тех областях, которые обогащены водородом. И, конечно, значит, он попал сюда путем вот падения астероидов на Землю. И, конечно, вот эти астероиды достаточно большие по размерам, но порядка километр в диаметре. И, конечно, вот такие необычные небесные камни, в свою очередь, конечно, в какое-то время, достаточно древние, были рождены в процессе взрыва всех сверхновых звезд. Теперь, значит, я могу вам сказать, что вот межзвездные или досолнечные алмазы были установлены в космической пыли уже в конце 80-х лет, когда эта пыль попадала в заборники вот тех космических кораблей, которые начали уже бороздить космическое пространство. С другой стороны, они же были обнаружены в метеоритах. Конечно, вот это вот обнаружение было связано с тем, что возрастали технические возможности обнаружения вот этой космической пыли и вот этих микроалмазов. Можно сказать, даже это наноалмазы, которые обнаружены были и среди этой пыли в заборниках, и среди этих метеоритов. Но на сегодня уже значит, были рассчитаны и показаны, значит, их структурные модификации и так далее. Поэтому достаточно хорошо они уже изучены. Содержание их где-то около 1400 промилле. Это очень низкие содержания. И вот самое главное, что они имеют имеет досолнечный возраст более 4,5 миллиарда лет, имеет микронные размеры. Они очень резко отличаются от других типов алмазов тем, что, во-первых, они находятся в тесной ассоциации с углеродосодержащими фазами, такими как карбид кремния и мосонит, карбид вольфрама, циркония, титана и так далее. Также для них характерно, вообще вот для космических алмазов характерен и аномальный избыток изотопа благородного газа, вот огромный избыток ксенона и всех его вот этих модификаций. Еще вторая отличительная особенность этих алмазов – это необычайно высокая концентрация азота 14-го, в 3 раза больше его выше, чем концентрация этого изотопа на Земле. Мало того, еще одна интересная особенность этих микроалмазов космических – тем, что у них соотношение легкого и тяжелого углерода минус 38. Это вообще биогенный углерод. И, конечно, так сказать, под вопросом генезис вот этих алмазов особый, потому что минус 38 промилле и, значит, вот такая величина, конечно, она требует своей разгадки. И я думаю, что в будущем нам удастся расшифровать, так сказать, почему и где и как образовались вот такие уникальные соотношения минус 38 промилле, соотношение легкого и тяжелого углерода. Теперь, значит, кроме вот этих космических гигантских алмазоносных тел, значит, были обнаружены алмазы в метеоритах. Вы знаете, что космические тела, вот метеориты, это куски, значит, тех планет, которые разрушены. Есть такой даже поезд метеоритов. Время от времени они падают на Землю. И это очень в разные времена это было и, так сказать, зафиксировано в результате, значит, тех структурных изменений на поверхности Земли, которые происходят, это вот кольцевые структуры. И, значит, вот эти вот алмазы, которые были обнаружены в этих метеоритах, имеют возраст порядка 4,5 миллиардов лет. Значит, есть разные типы метеоритов, и вот в разных типах метеоритов на сегодня установлены алмазы. И это в железных метеоритах, которые в основном сложены железо-никелевыми сплавами. Значит, уралиты – это магнезиальные пироксено-оливиновые фазы и, значит, вот эти железо-никелистые сплавы и хондриты, которые целиком сложены оливиновыми, пироксенитовыми, пироксен-плагиоклазовыми хондрами. Значит, эти алмазы все имеют мелкие размеры, размером до миллиметра, кубо-октетические кристаллы. Это говорит о том, что, по-видимому, неместные тела имеют внутри, так сказать, какие-то области, в котором кристаллизуется алмаз при достаточно высоких температурах и давлениях. И, конечно, это определенный шаг впереди. Значит, по мере исследований, конечно, мы будем видеть уже больший масштаб вот этих алмазов в этих железных метеоритах. Несмотря на то, конечно, что изучать такие микроалмазы достаточно сложно. Но на сегодня я могу сказать, что в изучении и природного вещества, и, значит, биологических материалов мы имеем на сегодня уникальные приборы, которые дают возможность определить вот это алмазное вещество или другие какие-то нанообъекты с помощью таких уникальных приборов, как просвечивающие электронные микроскопы, которые дают возможность уже, значит, в реальном режиме увидеть структуру того или иного нанообъекта и определить его состав. В результате сканирующих микроскопов и других электронно-зондовых и других приборов. Мало того, есть приборы, которые, значит, на очень низком уровне определяют микропримеси в тех или иных вот минералах. Поэтому мы сегодня и делаем такое большое количество открытий с точки зрения не только вот определения генетических алмазов, но и других каких-то объектов. Теперь, кроме метеоритных алмазов, значит, у нас вот появилась еще одна группа алмазов – это алмазы из импактитов. Значит, это мелкие неправильной формы мутноватые зерна до первых миллиметров, имеющие облик обломков. Практически во всех этих зернах, но алмаз – это кубическая структура, а в данном случае гексагональная модификация – углерода ланцдейлит, поэтому, значит, мы там имеем такие ассоциации, как графит, ланцдейлит, алмаз. И вот, значит, такая ассоциация, и ланцдейлит, и алмаз, они образуются при очень высоких температурах и давлениях, которые возникают в углеродсодержащих породах земной поверхности при соударении с тем или иным космическим телом. Ну, представьте себе, летит тело, значит, с большой огромной скоростью, падает на Землю, значит, происходит трансформация и испарение вещества с поверхности Земли, высокие температуры образуются, значит, давление. И вот вследствие такого импактного метаморфизма, значит, мы видим, вот эти алмазы образуются и другие минералы фазы высокого давления, стешовитка, исид, лингвидит и так далее. Значит, и вот в местах этих импактитов алмазы были обнаружены. Вот их форма, морфологические алмазов. И дальше можно сказать, что эти импактные алмазы по многим своим особенностям отличаются от алмазов из других типов пород. Они, во-первых, не содержат азот. И поэтому они обладают очень высокой твердостью, потому что алмаз сложен одним элементом, углеродом. Если другой элемент какой-то, значит, туда внедряется, то он, скажем так, меняет структуру, как бы ее расшатывает. Поэтому другие элементы, значит, делают эту структуру менее прочной. А в данном случае, поскольку значит, не содержат другие элементы и, в первую очередь, азота, то эти алмазы обладают высокой твердостью. Изотопно легки, так как это углерод коры, вот эти параметры, значит, изотопия.

0: вверх продвигаться или с большой скоростью, если скажем так, прямая дыра, или с меньшей скоростью, если она усложнена. И этот материал, он ищет, как ему выйти на эту поверхность. И тогда, конечно, просто не помню цифры, но это буквально какие-то метры за какие-то там секунды. Вот с такой чудовищной скоростью все это прострелилось. Если мы сверху смотрим на месторождение интернациональное, когда подлетаешь к городу Мирном, идеальная круглая вороночка такая, просто вот идеально. Но обработка как идет? Не хочется пустую породу забирать, правильно? Значит, поэтому вот мы ковыряемся внутри для того, чтобы только эту породу взять. Поэтому, когда сверху смотришь, она просто идеальная. То есть это выстрел, буквально выстрел, который дошел до этих глубин и вытащил этот материал. Если, значит, у нас этот выстрел дошел до глубин, и он вот такой, значит, вертикально, идеально прямой, значит, этот материал идет с большой скоростью. Тогда октаэдр. Как только у нас какие-то трудности, значит, то тогда движение останавливается. Значит, тогда окислительные процессы там, и так далее. Алмаз у нас, несмотря на то, что мантия, предположим, была богатой в этом месте, но на поверхности трубка может, она не будет пустой, но количество кристаллов будет меньше. Не могу сказать сейчас точные параметры, поскольку просто не помню сейчас их.
1: Да я тоже забыл, но очень большая скорость.
0: Очень большая скорость, да. Вот Валера Ваганов просчитывал.
1: К вашему выступлению добавить, что про кунсткамеру и про ваш музей, да, первым человеком, одним из первых людей, которые сделали систематическое описание камней и земель, кунсткамеры, это был Михаил Васильевич Ломоносов, имени которого назвал.
0: Сейчас, это значит, мы сейчас еще на 2 часа здесь. Я хочу вам сказать, да, что он такую тему прекрасную поднял. Значит, Петр I, Екатерина и так далее. Но первым сотрудником был Михаил Васильевич Ломоносов. Тоже очень интересная история. Талантливый русский мужик, поморец. Значит, но мощный, здоровый. И когда его послали учиться, значит, в Европу, он был большой любитель выпить пивка. Значит, а когда он выпивал пиво, значит, в компании и так далее, когда он выходил как настоящий русский мужик с севера, ему хотелось кому-то чего-то там сделать. И поэтому, во-первых, он все время спорил с профессорами, потому что это был гениально, и у него была своя точка зрения. А во-вторых, когда он отдыхал, ему хотелось там чего-то такое надебоширить. Поэтому каждый раз у него там возникали сложности. Они доходили до Академии наук, потому что он туда был послан от Академии наук, как талантливый человек. Короче говоря, значит, Фрайберг последний, и там была большая сложность, он чуть в армию не попал, значит, в конце концов его в Россию переправили. И он появился в Российской Академии наук. Значит, академики за голову схватились, зная его истории, и не знали, что с ним делать. Потому что понимали, что сейчас опять с этим будет спорить, там, значит, кулаками будет махать и так далее. В это время один из директоров, значит, музея как раз пришел в академию, значит, просить помощи для того, чтобы разобрать все те коллекции минералов, камней и так далее, которые, а их там уже около 3000. И надо было навести порядок. И, значит, обрадовались, говорят, вот Ломоносова, давайте ему туда, пусть он там с ними занимается, и на 10 лет мы о нем забудем. Такая была идея. В 1941 году Михаил Васильевич Ломоносов, там Аман работал, и забыл вторую фамилию, но неважно. Вот перед ним была задача. Минеральный кабинет – это была одна из частей кунсткамеры. Значит, в минеральном кабинете собирались вот эти образцы минералов. Вот с 1941 по 1945 год. А теперь смотрите, что сделали эти люди. Они разобрали всю эту коллекцию по частям. Они ее описали полностью со всеми этикетками и так далее. Но Ломоносов продвинул это вперед, потому что каталог. Это был первый каталог научный труд Академии наук. Раз. Второе, он перевел все этикетки с немецкого, с латыни и так далее, на русский. Это был огромный вклад в развитие русского языка. Мало того, он занимался теорией стихосложения, и, собственно, он является основоположником этого дела. Поэтому, когда вот словарь языка Ломоносова, который вышел несколько лет тому назад, значит, и там вот показаны его записи, значит, алмаз, что это такое, вот там чувствуется не просто сухость, например, там минерал такой-то, твердость такая и так далее, нет, в каждой фразе, которая посвящена того или иного минералу, чувствуется вот какая-то некая музыкальность, потому что он очень тщательно, причем, что удивительно, тогда, когда не было ни приборов, ничего, он уже понимал,

0: то надо описывать ёмко и точно, вот где бугорочек, где трещинка, где там что. И вот по его этим записям мы можем совершенно четко сказать о том, что было по тем записям, которые он тогда проводил. Совершенно уникальный. Поэтому сразу огромный вклад и в одно, и во второе, и в третье. То есть, конечно, Михаил Васильевич за 5 лет, которые он провел, значит, вот обычным сотрудником музея, это был огромный вклад в развитие разных отраслей науки. Да еще хочу вам сказать, в Русском музее в Ленинграде посмотрите эту картину из смальты. 4 на 6 метров она, по-моему, если... Значит, Елизавета, по-моему, ей планетическую мозаику вот такая, значит, из камней созданная, ей принесли, значит, и ей подарили. Она вызвала Михаила Васильевича, говорит: «Михаил Васильевич, ты можешь такую сделать?» Он говорит: «А что не сделать? Я сделаю». Так он не такие делал, он делал вот такие. И он замышлял сделать 48 таких картин. Он для этого создавал смеси. Значит, он создавал эти смальты. У него был завод мини, скажем так, мини-завод. И он из 48 успел сделать 28. Ну, ему было 52 года, как он умер. Но некоторые из них до сегодня не превзойдены, значит, по своей мощи, по своей красоте и так далее. То есть от, скажем, какой-то генетической природы научной, значит, он внедрял. И мы эти внедрения видим в виде картин. То есть это был человек не только незаурядного ума, но это был человек еще, скажем так, на том уровне бизнесмен высокого класса, который не только производил, но и который и продавал, и, значит, показывал их и так далее. Поэтому, конечно, Ломоносов для нас это Ломоносов. Но и второе еще хочу сказать, это то, что кроме Ломоносова, конечно, еще несколько имен, которые связаны с этим музеем, это Вернадский и вся история музея как научного учреждения. Ведь что говорил Вернадский? Он говорил о том, что музеи – это должны быть клеточки университетов. Потому что одно дело, когда вы преподаете в аудитории, где стены и больше ничего – это один момент. А другое дело, когда вы преподаете минералогию в стенах музея, и вы в этом музее находитесь – это совершенно другая картина. Поэтому, конечно… Музеи в таком высшем понимании этого слова – это должна быть и наука, это должно быть и искусство, это должно быть и преподавание, и просвещение. Вот это все вместе должно быть. Вот точно так же, как у вас планетарий – это и просвещение, это и наука, это и образование. И, конечно, вот такие, значит, атомы, они должны окружать вот это все наше пространство. Для нас, естественно. Вот так что вот такие дела. Давайте, да. Да. А вот сейчас молодой, а потом тогда вы, ладно?
1: Большое спасибо за очень интересную лекцию. Я Игорь Максимов, также ваш коллега из Московского планетария, геолог. Мы выяснили, что возраст имеет важное значение не только в жизни человека, но и в жизни минералов, и в частности в жизни, и в частности в алмазообразовании. Ведь алмазообразование в истории Земли имеет важнейшую роль. И мы выяснили, что возраст алмазов варьирует от первых миллионов лет до нескольких миллиардов лет. Но, тем не менее, все они укладываются все-таки в определенный цикл литогенеза на Земле. То есть, они все моложе Земли. То есть, сначала должна была образоваться земная кора, а потом уже начиналось алмазообразование в зависимости от тех условий, в которых они попадали. С этим как бы... ну, сложно, но понятно. А вот скажите, пожалуйста, по поводу тех космических алмазов, возраст которых старше 5 миллионов и тем более 11... Миллиард, 5 миллиардов, а тем более 11 миллиардов лет. Вот что можно сказать по поводу генезиса этих образований?
0: Это взрывы сверхновых звезд. 13 миллиардов, значит, у нас пошло в образование.
1: Возраст Вселенной, да.
0: И это понятно. Но где-то, ну, как астрофизики, я там небольшой специалист, но там начали образовываться уже определенные элементы, значит, из которых потом происходило и образование неких кристаллических групп. Ну, сначала там нейтрино, значит, протоны, ядра, потом электроны, и потом были вот эти соединения легких вот этих, ну, не легких, а элементов с, да, да, да, с этими самыми простыми по своему строению. Вот как и их образование было где-то на уровне 11, там, 10 миллиардов лет. Вот они давали возможность образования вот в том числе и алмазы. И поскольку, как, значит, говорят, тогда в этих температурах больших и давлениях, значит, вот этот углерод, он спокойно мог образовываться, потому что были возможности для быстрого образования углерода из вот тех ядер и так далее, и потом он мог трансформироваться, конечно, там происходило какое-то время для того, чтобы вот эту крупную, там, 4 километра, значит, сделать и так далее. Но, значит, по-видимому, для этого были какие-то определенные основания, значит, для того, чтобы сформировалось вот это тело целиком сложное из кристаллического углерода. Это не говорит о том, что мы где-то найдем, предположим, ну, кристаллический кремний, предположим. Нет, это, видимо, вот есть какие-то вот единичные.
1: Да.
0: Но мы все можем, может быть, через 10 лет, может, еще уникальные совершенно вещи, ну, которые понятно, просто для нас мы понятно, много еще не сможем, скажем, для нас это как фантастика. А она была.
1: И такой второй коротенький вопрос. Да. Ну, по-видимому, это связано с тем, что все-таки алмаз – это моноэлементный.
0: Абсолютно верно.
1: Только
0: да,
1: поэтому.
0: Да, да, да.
1: Совершенно. Потому что, вот, скажем, оливин как минерал Вселенной, по-видимому, он не…
0: Нет. Именно вот это один из тех, скажем, элементов, такой редкий, моно, который легко… преобразуется в структуру.
1: Ему не нужно проходить цикл литогенеза.
0: Да.
1: Большое спасибо.
0: Да.
2: И последний вопрос.
0: Да.
2: Пожалуйста.
0: А вот сейчас молодой человек. А я вас знаю.
3: Да.
0: Вот этот молодой человек. Привет, мой дорогой. Вот Россия, она талантами неисчерпаема. Вот молодой человек, значит, очень симпатичный и так далее. А я вам могу сказать, что сделал вот этот человек. Ну, приоткрыть небольшую такую вещь. Он участвовал в работе. Вот там трое нас. Вон там еще одна сидит красавица. Галь, поднимись, пожалуйста, просто, да. Он со своим очаровательным. Это вот мои, так сказать, люди. Сделали блестяще, государственный, выполнили государственный оборонный заказ. Вот я чем горжусь. Вот он и вот она. По алмазной тематике. Задавай вопрос.
4: Над этим я размышлял как раз сегодня ночью. Хотелось бы знать, известен ли сейчас ответ на этот вопрос. Значит, в якутской алмазоносной провинции известно, что изменяется общая статистика по габитусу кристаллов. Да. И также известно, что с ультраосновными породами чаще связан октаэдрический габитус, а с эклогитами, просто основными, там преобладают кубы. Также известно, что окончательная форма кристалла определяется тем, когда у нас онтогенический цикл заканчивается, то есть когда завершается эволюция самого кристалла. И с чем это может быть связано? Это, как вы думаете, связано скорее с химическим составом вмещающих пород, либо это может быть связано с физическим составом, ведь разные мантийные ксенолиты как раз по основному составу обладают разной вязкостью и разной скоростью перемещения.
0: Первый, эклогиты, эклогитам рознь. Угу. Понятно, это не один тип, там их 4 типа. Поэтому, значит, говорить о том, что кубы там только с этим, там и октаэдры есть и так далее, диапазон достаточно большой. Но в ультраосновных, да, значит, эти октаэды, там преобладает. Это ясно. Но надо еще смотреть, какие

0: тип экологитов, потому что есть экологиты, которые связаны с мантиями, а есть те, которые, значит, вот с коровыми вот этими вещами. Поэтому, конечно, здесь все зависит от тех моментов в самом начале, но и от той среды, в которой этот кристалл начинает кристаллизоваться, значит, и что ему дает возможность или идти по росту, вот, превращаясь в куб, или в октаэдр. Значит, разница, конечно, между экологитами и ультрасламными есть, но я думаю, что не столь она все-таки значительна. Почему? Потому что на первых этапах, когда экологиты, значит, да, как бы находили вот этот фактор, что для экологитов больше, значит, кубы. Но мне кажется, что сегодня, когда уже достаточно большой пройден путь по изучению этих минералов, по, ну, вот этих пород, думаю, что большого, ну, я осторожно говорю, естественно, большого различия, я думаю, что все-таки его нет, мне кажется. Ведь я вот к этому хочу что сказать. Вот алмазоносная порода, значит, это вот ксенолит этих мантийных пород. Это же уникальная вещь, вот вы просто должны понимать. Значит, они были найдены, вот эти экологиты, на фабрике. То есть это вот куски мантийной породы, которые не трансформировались. Ультрасламные породы – это оливин. Оливин, он легко изменяется, серпентинизируется вот в наших коровых условиях. Поэтому эта порода разрушается, и мы мало видим этих кусочков, там буквально десяток в мире, которые были найдены с этими алмазами. Эклогитов там 100, 200 и так далее. Поэтому невозможность, вот если бы там было 100 и здесь 100, тогда мы могли бы с тобой какую-то статистику навести. А когда здесь десяток в трубке удачной, а с другой стороны в удачной найдено 170 эклогитов, 170, конечно, все зависит от того выда, который мы сейчас сделали. А он может быть и неправильный. Понял, да? Поэтому это требует определенного уточнения. И второе.
1: Да.
0: Я сейчас забыл, просто напомни мне там.
1: Ну, с какими свойствами связаны? С физическими или химическими?
0: Да. Первое, это, конечно, должен быть источник углерода. И те параметры, по которых он кристаллизуется.
1: Ну,
0: и поток вещества должен быть. Углерода. Хорошо, совершенно верно. Значит, там это насыщение может быть медленное, может быть большое. В зависимости от этого у нас алмаз внутри может быть сложный там, или простой и так далее. Но с течением времени это может подняться кверху в другие ПТ-параметры.
1: Да.
0: Значит, и вся кристаллизация прекратилась. И он сидит в этой в холодной части. Она уже холодная для него. И он может долго сидеть до кимберлитового очага.
1: Да, он может, наверное, сидеть, может быть, даже и растворяться.
0: Нет, если он может и растворяться, если там в мантии идет процесс вот, изменения этих пород. Если идет, да, он уже там начнет растворяться. То есть я хочу сказать, что это очень сложная формула изменения. Там есть кристаллизация, есть изменения, есть остановка кристаллизации, есть и опять кристаллизация, есть изменения. То есть я хочу сказать, что каждый природный алмаз – это очень сложное образование. И вот разгадать всю его тайну, мы только находимся где-то вот в самом как бы начальном этом пути. Поэтому это связано с очень многими процессами внутри. То есть не так просто вот одним махом не скажешь. Это, как ты понимаешь, очень увлекательный процесс. Вот Галина Юрьевна, она это прекрасно все знает и может всю эту природу, значит, нам рассказать это самое по пальцам. Но притянуть это дело к тем или иным изменениям, которые проходят в тех или иных породах в это время, вот в чем наша задача. Это я хочу сказать, что вот связь алмазоносности с породами, с вещественным составом, с изменением породы, потому что алмаз, он не сам по себе находится, не в вакууме, а он находится в той или иной породе. И вот на породе что-то там в ней происходит, с учетом тех внешних факторов, которые давят на эту породу. Вот, например, кусок породы, вот там сидят алмазы, его никто не знает. Сдвинули этот кусок, ударили по нему, трещины появились, флюиды горячие, все, на алмазе пошли изменения, правильно? Потом раз, все остановилось. Потом этот кусок породы растрескался, вынесло. И вот это все записано вот в этом сложном алмазе. С виду-то он простой, а внутри он сложный. Поэтому, значит, впереди у тебя большая работа.
1: Спасибо.
2: Так, скажите, пожалуйста, что влияет на среднее содержание алмаза в трубке?
0: Множество факторов, сразу скажу. И температура, и скорость подъема, и какие-то флюиды, которые растворяют его и так далее. То есть это сложный, многофакторный процесс. Он непростой.
2: Вы прежде говорили, что скорость влияет на среднее содержание.
0: Нет, а это один из факторов.
2: Не-не-не, это я понимаю. Я имею в виду, это один что из факторов. Примерно можно сказать, что чем быстрее, тем выше среднее содержание.
0: Скажем, да, оно будет лучше. То есть скорость подъема благоприятствует тому, что алмазов мы не потеряем много.
2: Так, и...
0: А если будет среда агрессивная, быстрый подъем, она все равно будет действовать. Здесь еще от следы зависит. Следующее.
2: Так, и увеличивается среднее содержание при углублении изучения трубки?
0: Нет, вот здесь есть спорные моменты. Значит, трубка – это вот тот канал, по которому вывесен материал. А он выносится не просто вот одной струей. Это одна струя, там вторая, третья. И в каждой из них есть свое содержание кристаллов. Поняла, да? То есть это много типов там внутри. И в каждом из них свое содержание кристаллов. Значит, поэтому так вот сказать мы не можем. Поэтому может быть так, что, предположим, первая фаза взяла, например, и принесла много алмазов, а вторая где-то там из этого же очага, она уже взяла остатки алмазов. И тогда будет меньше. Да, поэтому здесь все очень просто.
2: Хорошо, спасибо большое.
0: Спасибо вам.
3: Спасибо большое. За прекрасный рассказ, за лекцию, за такое удивительное отношение, за энтузиазм и за огромную порцию оптимизма, которую мы все сегодня получили. Спасибо большое и до новых встреч в Московском планетарии.

0: Неизвестная планета.
1: Сегодня говорим об образовании континентов и о смещении географического полюса Земли. Да, вот и, мы тут разбирались с магнитными полюсами, с географическими. Ну, собственно, разобраться во всем нам поможет наш гость. Это заведующий кафедрой динамической геологии МГУ, доктор геолого-минералогических наук Николай Короновский. Николай Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Напомним наши контакты. Если у вас появятся вопросы к нашему гостю, пожалуйста, задавайте их, не стесняйтесь. 5533, слово «Вести» в начале послания. Это координаты для ваших СМС, номер WhatsApp 903-170-63-63. Начнем, наверное, с географического полюса, потому что пришло сообщение о том, что он дрейфует, ну, смещается. Если он в предыдущем веке он в сторону Канады смещался, то бишь на запад, хотя, как говорят, на полюсе вроде как сторон света-то нету, будем говорить так, в сторону Канады, то сейчас он дрейфует в сторону Британских островов, и причем дрейфует с гораздо большей скоростью, чем это было раньше.
3: Не будем это объяснять политическими причинами, исключительно природными.
1: Канада, Великобритания, да. Что тут, если бы в нашу сторону дрейфовал, тут можно еще было как-то политологический смысл какой-то подложить.
2: Если в нашу сторону, это ответ на санкции был.
3: Скорее всего, да.
1: Но все-таки для начала хотелось бы понять, что такое географический полюс. Давайте так у нас ликбез будет.
2: Да, видите ли, у Земли есть ось вращения. Мы говорим северный полюс и южный полюс. Но у Земли есть и магнитный полюс. Значит, есть магнитная ось. И вот центр этих двух осей по центру Земли отстоит на 430 километров. Они не совпадают в самом центре. И магнитный полюс, он все время ходит. Кстати, и географически тоже ходит. Почему он ходит? Там он ходит каждый год на миллиметры. Северный географический полюс. Да. Угу. Почему он так ходит? Да потому что перемещается внутреннее твердое ядро. Оно как, знаете, в орешке, ну, в фундуке. Если вы пошевелите, оно вот...
1: Потрясёте, да.
2: Ну, и там, но шевеления очень маленькие.
3: А почему оно смещается, само ядро?
2: А вот это никто не знает. Вот это проблема, понимаете. Мы вообще о Земле знаем не очень хорошо, что находится глубоко. Ведь самая глубокая скважина в мире у нас под Мурманском 12 километров 226 метров. Проектная глубина была 15 километров. Началась перестройка, денег нет, все заброшено. И глубже скважины не было.
1: А почему?
2: Мы знаем только косвенными методами.
1: Я прошу прощения, а почему не было глубже? Ну, у нас, ладно, у нас перестройка. В Соединенных Штатах перестройки не было. Самая мощная экономика. Им не интересно?
2: А вот, понимаете, может быть, это и так. Потому что эта скважина, которая была задана, ну, недалеко от Мурманска, она была просто... То есть смысл-то ее был вот в чем. По геофизическим данным, на глубине 7 километров в этом месте должен быть так называемый гранулито-базитовый слой. И вот хотели его вскрыть. Вот прошли 7 километров, 8, 9, 10 нету.
3: А зачем его хотели вскрыть?
2: А чтобы узнать, что же находится, потому что земная кора состоит из двух слоев. Наверху это гранитно-метаморфический, я не беру осадки. Вот под нами 1400 метров до гранитно-метаморфического слоя. Он идет километров 15-20, а потом гранулито-базитовый. Ну, гранулиты – это тоже метаморфизованные породы. А базиты все основные – базальт. Угу. И вот хотели вскрыть. И геофизики давали голову на отсечение, что на этой глубине мы войдем в базальтовый слой. Ничего не получилось. Значит, данные геофизики оказались некорректными в этом случае. И это имеет большое значение, потому что мы по геофизике вот определяем, в Черном море нет гранитного слоя, есть базальтовый слой только в двух впадинах Черного моря. А это действительно так или нет?
3: Но значит ли это, что далеко не все догадки ученых могут оказаться правдивыми, когда удастся их проверить?
2: Нет, ну, понимаете, а как проверять это тоже? Вот то скважины вы же не будете проверять дальше, но геофизически это так. Вот мы говорим, по крайней мере, вот студентам читают лекции, говорим, геофизически базальтовый слой, геофизически. Такой же он, например, в Прикаспии, там в этой впадине 20... 2 километра осадочных пород, а под ней вроде нет гранитно-метаморфического слоя. Так или не так? Никто не знает.
1: Николай Владимирович, тогда мы возвращаемся изначально к теме образования материков как таковых, к теме той тверди, на которой мы живем, да? То есть изначально это был все-таки базальт. То есть после магмы был базальт. Это так?
2: Нет, ну это не так, конечно. Понимаете, если вы говорите о материках, то все материки, которые сейчас есть,
1: они... Я сейчас, если можно, не про материки, я сейчас про ка вот изначально, как твердь образовывалась
2: земная. То есть,
1: земная.
2: Как земля образовывалась.
1: Да.
2: Ну, это тоже проблема, ведь у нас одни проблемы только. Понимаете, как образовалась земля? 4,5 миллиарда лет назад, 4,54. У нас из облака так называемых планетеземали, частиц разного размера, от нано до крупных, начали аккретироваться планеты. Образовываться. Причем планет там много всех планет, да. И все планеты вот эти вращаются в одну сторону, кроме Венеры. Ну, женщин, там понятно. А все вертятся в одну сторону, вокруг своей оси. И вот мы знаем о Земле все, но кроме первых 400-450 миллионов лет. Это геологически темное время.
1: То есть, когда из пыли некое плотное вещество
2: совершенно
1: создалось,
2: верно. Ну, как
1: да?
2: Снежный ком. Вот лепят эти ребятишки, когда снежную бабу, вот они накручивают, а здесь они все аккретировались. Чем больше объект, тем он быстрее бежал, ну, к центру. И вот сформировалось. И вот тут встает вопрос теперь, а что, в самом начале Земля расслоилась так, как мы сейчас знаем, а мы знаем путем косвенных методов, главным образом сейсморазведка, сейсмологический, вернее, метод. Мы знаем, что Земля состоит из очень многих геосфер. Земная кора, внизу поверхность Махаровича в 1909 году только обнаружена. А в 1900 году мы вообще ничего не знали. Земля круглая, все пустая. Ну, не пустая, а чем-то наполнена, но чем никто не знал. Потом стали открывать, и сейчас их очень много. В свое время открыли
3: много чего? Слоёв,
2: много
3: да?
2: геосфер, много границ. В свое время Инге Леман в 1936 году, геофизиня такая, она, Германия, открыла внутреннее ядро. Внешнее ядро было открыто. Но самое удивительное, что в ней у нас все породы твердые до глубины 2900 километров в Земле. А вот вдруг на рубеже 2900 и 5100 не проходят поперечные волны сейсмические. А поперечная волна – это корень квадратный μ, деленное на ρ. А что такое μ? Модуль сдвига. А модуль сдвига из физики известно в жидкости и в газе равен нулю. Значит, это что, жидкость или газ? Ну, газ там не может быть. Природа не терпит пустоты. А вот вещество, обладающее свойствами жидкости. Вот так. А что это, тоже никто не знает. А вот
1: это
2: ниже...
1: 2700 всего?
2: Нет, 2900, 5100.
1: Ну, я говорю, ну, 2900, ну, то есть а вот эта скважина, 5... которая в Мурманске-то, она показала, что там в итоге?
2: Так это тысячи километров.
1: А в Мурманске-то 2900.
3: А сразу тогда скажите, чтобы было понятно, каков радиус
2: Земли. Радиус Земли 6371 километр. Значит, вот с поверхности до глубины 2900... Твердое вещество, с глубины 2900-5100 вещество, обладающее свойствами жидкости. Вот так говорят, понимаете? А вот от 5100 до 6371 опять твердое вещество.
3: Там а ядро?
2: Проходит
3: а ядро?
2: Ну,
1: это
2: внутреннее
1: есть ядро.
2: Ядро.
1: Это внутреннее ядро.
2: Внешнее ядро, внутреннее ядро. И вот до центра. И вот эти все геосферы, они все взаимодействуют между собой. Это не так просто, что вот взяли лепешки эти, вот сделали такой шар. Они все живут. И внешнее ядро живет, иначе у нас не было магнитного поля. Потому что та конвекция, которая идет в этом веществе, имеющая свойство жидкости, и определяет возникновение магнитного поля. И вот магнитная ось, которая есть, она тоже колеблется, она ходит. Ну, есть много рисунков, когда вы увидите там за 50 лет, скажем, как ходила эта ось. Но сейчас вот она, вроде бы она двигается к востоку. вот не к Англии, магнитный полюс, а к востоку. И вроде бы быстрее, чем обычно. Почему, не очень ясно.
3: И что нам с того, Николай Владимирович? Вот как вы, какие последствия этого? Не,
1: нужно ли как-то пугаться? На... Слушайте, а разговоры, что полюса поменяются местами?
2: А, вот это другой вопрос. Это называется инверсия магнитного поля. В истории Земли, по крайней мере, за последние 200 миллионов лет, то, что изучили, многократно, десятки раз у нас северный и южный полюс менялись. Но это не означает, что они... Понимаете, вот так ходили по земле полюса. Это довольно сложная картина, там, ну, рисуются дополнительные оси, ну, в общем, перемагничивается.
1: Одномоментно или это продолжительный процесс?
2: Ну, какое-то время. Ну, вообще-то довольно быстро. Но все говорят, вот исчезнет поле, и мы все помрем. Почему? Потому что магнитное поле предохраняет нас от излучений многих, от солнечной радиации, и так далее. Но ведь было же это все многократно, и никто не помирал из животных. На некоторых рубежах у нас были вымирания. Например, 65 миллионов лет назад 75% биоты вымерло. Но это не значит, что в субботу они жили, а в понедельник они померли. Вот все связывают с падением крупнейшего метеорита в Мексике, кратер Чикскалуп. Кратер размером в диаметре около 150 километров, значит, метеорит был, ну, километров 10. Но это была катастрофа полная. Может быть, это повлияло. Иридиевая аномалия везде видна на этом уровне. Иридий оттуда идет у нас из космоса. Понимаете, вот все эти поля, все, они все это связано. Мы живем потому, что нас предохраняет озоновый слой. На высоте 20-22 вот километра есть озоновый слой. Что такое озон? Это кислород О3. Не О2, который вот везде, а О3. А он предохраняет от жесткого излучения Солнца, рентген и ультрафиолет. Вот не было бы излучения, мы бы не сидели здесь, и не в студии, и не в университете. Понимаете? А оно есть. Вот, но оно очень тоненькое, вот это покрывало. Если его сконцентрировать, то это будет слой сантиметров 3. Вот если сжать его, понимаете? Но он держит. Но вся проблема крутится об озоновой дыре. Вот в 1976 году американцы запустили высотные эти вот самолеты-разведчики, и на Антарктиде обнаружили озоновую дыру. И пошла, понимаете, споры, разговоры, но они скорее были больше политические. Потому что почему? Озон, что разрушает озон? Хлор, фтор, углероды. А где они? В холодильниках, фреон. И вот женщины любят всякие эти пшикалки. Дайте запретим это всё. А кто выиграл? Фирма Дюпон, насколько я понимаю. Она заменила быстро в холодильник. Вот все, понимаете, не так тут просто все это.
1: Ну, кстати, сейчас, когда вот пришло это сообщение о смещении полюса, тоже стали говорить о том, что вот опять-таки человек виноват. И что меняется климат, и человек виноват.
2: Да нет, ну человек, может, во многом виноват. Вот вчера в Японии, сегодня.
1: Вот, кстати, землетрясение.
2: Второе землетрясение, да. Причем очень сильное. 6,5 магнитуда. У нас-то меряют бальностью. У нас шкала 12 баллов, а магнитуда – это энергия, выделившаяся. А наша шкала, МСК-64, это разрушение, ну, степень разрушения. Так вот, у них самое главное, что очаг, гипоцентр, был всего 10 километров.
1: На глубине имеется
2: в виду. Да, это очень близко, понимаете? И поэтому там такие разрушения. Ну, я посмотрел сегодня, было по телевизору, ну, какие домики там? Да они, понимаете, ветра не выдержат сильного. Они тоненькие все, но разрушения сильные. Но ж было в 2011 году было в Фукусима землетрясение. Там погибло 14 тысяч, но там было цунами. Но уж Япония настолько она продвинута технологически, настолько там этих станций GPS, все есть, ничего предсказать не могут.
3: Ну, мы поговорили про смещение магнитных полюсов, да. А смещение вот северного полюса
2: вот я сказал, миллиметры в год. Угу. Есть смещение, но миллиметры
1: это ну, это тоже не даёт. Страшно, да?
2: Нет, ну, страшного ничего нет.
1: Ага, теперь давайте теперь про континенты.
2: Давайте.
1: Вторая публикация, от которой мы оттолкнулись, и что нам особенно было приятно, что в этом исследовании принимали участие в том числе и наши соотечественники. И выяснили, что... породы из разных территорий Северной Америки и Южной Сибири вот абсолютно совпадают, из чего ученые сделали радостный вывод, что когда-то в прошлом это был единый континент. Если честно, я не поняла особой
3: что
1: радости этого
3: открытия.
1: Что да,
3: говоря.
1: Потому что об этом пишут только вот совсем вот ленивый, не знает о том, что когда-то был один огромный континент, который потом раскололся на несколько континентов. Или здесь все-таки мы каких-то вещей просто не видим по своему незнанию вот в этом
2: Нет,
1: открытии?
2: Дело все в том, понимаете, что вот... В 60-х годах в геологии произошла революция, в геологии. Потому что до этого все геологи, ну, я учился, вот, я в 51-м году поступил на первый курс, мы учили все структуры, все находится на своем месте всегда. Вот Урал был на своем месте, то, что было на Урале, опускалось, вот там были впадины, потом внедрялись граниты, изливали лавы, потом все сминалось в складки, потом эродировалось все, но все в этих размерах. Вот, понимаете, шаг влево, шаг вправо считался ересью уже. Не может быть. И все континенты, и все океаны.
1: Но то есть вот Земля в том, изначально в таком виде, в каком она была вот тогда,
2: да,
1: в 50-е
2: но
1: все годы.
2: Дело в том, угу. Что когда стали измерять возраст у пород-то, вот именно палеомагнитный метод появился, все и другие. Выяснилось, что в океане вот древнее, чем 170 миллионов лет, коры нету. А на континентах, ну, 4, даже 4,4 циркона находят в Австралии.
3: Миллионы?
2: Формации Илгарн.
3: Миллиардов.
2: Миллиардов. У меня на столе кусочек 4 миллиарда лет гнейса акаста из Канады. А тут 170 миллионов лет. Как это быть? И вот в 2012 году Альфред Вегенер, немецкий метеоролог...
1: В 2012-м.
3: Нет,
2: в 1912 году. До 1912 года у нас все было вот так.
1: Угу,
2: все на месте.
1: Стабильно все.
2: Он взял ножницы и вырезал все материки по краям.
1: Угу.
2: И сложил как пазл. И сказал, что Атлантика с Америкой сошлась. Южная Америка, в этот Гвинейский залив. Все, единственное, между Евразией и Африкой и Саравией осталось пространство. И он назвал этот материк Пангеей. Пан-земля, гея, то есть пан-всеобщая, гея богиня Земли. И он сказал, что вот был этот материк. Так, у него ничего не было, данных никаких.
3: Кроме бумаги и карты
2: кроме бумаги и ножниц. До него Тейлор такой был тоже, буквально года за два он высказал. Но Вегенер вот довел это до конца, выступив во Франкфурте на Майне в 1912 году с этой идеей. И его растерли в порошок. Понимаете? То есть мотивировка была такая: если он прав, нам надо забыть обо всем, что мы знаем и чему мы учились.
3: Ну и потом это и с религиозной точки зрения, я думаю, еретические знания.
2: Что
3: были.
2: Вы говорите?
3: С религиозной точки зрения это, скорее всего,
2: ну,
3: тоже
2: религиозное
3: считалось
2: религиозное это мы не берем, да, понимаете.
1: Нет, я так понимаю, что ученые решили, что слишком просто, взял ножницы, вырезал, вообще как-то все сложил, как-то совсем
2: Нет,
1: по-детски.
2: Нет, но почему такой возник, антитеза возникла по отношению к Вегенеру? Не было механизма, он не мог предложить механизма.
1: Доказательства, механизмы доказательства.
2: Почему они двигаются?
1: А, объяснить.
2: Не было известно глубинное строение, не было метода, он только начинался. И вот когда, значит, стали изучать все, в 63-м году была издана карта рельефа океанского дна. Мэри Тарп, американка, Хизен и Юинг такие... Почему до этого карты не было? Вот я помню, у нас в МГУ висели карты в коридорах. Это блюдцеобразные впадины с отдельными вулканами, которые поднимались со дна. Гавайи, Канары, остров Святой Елены и так далее. Но когда на кораблях до войны, Отечественной войны, ну, Второй мировой, появились эхолоты, которые автоматически записывали глубины, значит, все корабли вели эхолотирование, все. Ну, потонуло 10 тысяч кораблей, еще столько же осталось. Ну, во время вот войны. И вот, значит, смотрите, 45-й год и 63-й год, обработка этих материалов дала карту рельефа океанского дна, которая повергла всех в шок. Просто. Никто не ожидал, что посередине океана возвышаются хребты высотой 2-2,5 километра над впадинами. По оси хребтов глубокие ущелья, рифты. Рифт по-английски, значит, расхождение. Рифты. Мало того, хребты разбиты поперечными разломами, и везде они протягиваются. Это надо было как-то объяснять. Никто не знал, как. Тогда пошел палеомагнитный метод. Это что значит палеомагнитный метод? Магнитное поле известно, оно слабенькое, ну, там 0,5 ампер на метр, по-моему, вот так. В общем, если вот лава сейчас извергается, вот сейчас, и она будет остывать, то, пройдя определенную точку, которую называют точкой Кюри, она приобретет намагниченность вот сегодняшнего дня и направлению, и по напряженности. И выбить эту намагниченность из породы нельзя ничем. Ничем. И вот если взяли кусок, скажем, юрской породы, 170 миллионов лет, в Америке, и взяли в Европе, и получили, определили полюс, можно определять, и получилось два северных полюса. Но у нас система дипольная, северная и южная. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. А что надо делать? А давайте закроем Атлантику и соединим. И полюс стал один. И вот палеомагнитный метод пошел, но мало этого. Выяснили магнитное поле дна океанов. А оно казалось совершенно не такое, как на континентах. На континентах это такие изометричные круги, ну, например, Курская магнитная аномалия, железная руда, вот там все, вот такие овалы всякие, круги. А в океанах оказалось, как вот матрас полосатый, абсолютно симметричный относительно рифтовой зоны. Вот, скажем, сейчас изливается плюс, условно, рядом минус, то есть инверсия была, тут опять плюс. Тут минус, тут плюс. И так все до 170 миллионов лет. Значит, тоже надо было объяснять. И вот американцы Дит и... Это, вернее, был профессор Мэтьюс в Оксфорде, у него был аспирант Вейн. И профессор сказал, аспирант, ты подумай. И аспирант подумал.
1: И мне нравится, вместе... когда профессор говорит, аспиранту подумай.
3: Как всегда и бывает. Все великие открытия совершаются именно
2: аспиранты. И они решили вместе, что вот это вот через полотце есть не что иное, как доказательство расширения дна. В рифтовой зоне поднимается магма, она намагничивается, потом следующая порция, это расширяется.
1: И она выталкивает ее просто, да?
2: Следующая, еще. И вот оказалось, что в истории Земли, по крайней мере, 3 или 4 раза континенты, ну, может быть, не совсем в тех контурах, то сходились, то расходились. Это называется суперматерики. Вот они и были. И вот история Земли предстала совсем в другом виде, чем она была раньше.
3: Но, Николай Владимирович, Пангея – это был как бы первый материк. А последний?
2: Последний. До этого была... Родиния, до этого была Колумбия, и до этого, по-моему, Кеннерленд был. Материки так назывались.
1: Ну, имеется в виду вот эти огромные материки, да, что это как, разделение тверди и воды.
2: Было континенты, но они не в том виде, как сейчас.
1: Это понятно, но был единый некий континент.
3: Известно, что было с самого начала.
2: Вот Родиния. Родиния.
3: С самого начала была вот твердь была единой в виде большого континента.
2: Нет, а это другой вопрос.
3: Или сразу
1: твердь была кусками.
2: Это вот это в этом вся проблема тоже, понимаете? У нас одни проблемы. Дело все в том, что если это, понимаете, вот 450 миллионов лет мы ничего не знаем. Потом появились породы. Что это были за породы? Ну, вот сейчас это какие-то, как говорят, метаморфически измененные породы. Могли быть и базальты, и другие. Но ведь метеориты-то падали. Вот планеты Земли эти исчерпывались. И максимальная бомбардировка Земли была, 4,9 миллиарда лет назад. Земля выглядела как Луна, вся в кратерах. Но у нас же атмосфера есть.
3: А воды-то не было?
2: Или была? Вот вода – это другой вопрос. Откуда взялась вода? Воду, по-видимому, принесли падающие кометы или метеориты, потому что метеоритах
3: когда?
2: Есть.
3: Известно, когда примерно?
1: Ну, когда была вот эта бомбардировка.
2: Вот 4 миллиарда лет.
3: Вот тогда, да.
1: То есть, я прошу прощения, изначально была все-таки твердь, а потом вода. Вот в таких, если терминах говорить.
2: Нет, но, понимаете, как говорится,
1: твердь,
2: в Завете ветхом, земля была безвидна и пуста, и мрак над бездной, и Дух Божий носился над водами.
1: Вот.
2: Вот, это я, между прочим, спрашивал. А потом Бог уже отделил твердь от всего и создал воду. Я говорю, что ж, две воды было? Мне сказали, что это вопрос сложный. Но это была не та вода. Так вот, вода, которая выделяется
1: вот это в следующей части нашего разговора. У нас
2: это
1: сейчас новости. Да-да-да. У нас в студии Николай Карановский. Я напоминаю, что сегодня мы познаем происхождение Земли. У нас в студии заведующий кафедрой динамической геологии МГУ, доктор геолого-минералогических наук Николай Карановский. Я напомню наши контакты. 5533, слово «Вести» в начале послания. Это для ваших СМС, координаты. Номер WhatsApp 903-170-63-63. Мы остановились на воде, выяснили, что ее, судя по Ветхому Завету, она существовала в двух вариантах. Ну, да бог с ним, не будем в эти дебри, мы же хотели все-таки на континентах сосредоточиться.
3: Мы поняли, что сначала метеориты атаковали Землю, и было что? Вот были кратеры?
2: Нет, вы не совсем так говорите, понимаете. Вот сначала были планетезимали, облако, оно начало кретироваться.
3: Что это такое?
2: Образовалась какая-то масса. Считается, что очень быстро масса Земли составила примерно 97% от современной. Потом пошла бомбардировка метеоритами. Вернее, не пошла, а они исчерпывались из этого облака планеты Земли. При каждом ударе выделяется тепло, выделяются газы. Возможность этих газов потом путем конденсации тоже образовалась какая-то вода, какая-то жидкость, понимаете? Но этих следов метеоритов мы не видим, потому что все уничтожено эрозией. А есть такое предположение, что вот эта бомбардировка, она вызвала расплавление вот пород, и образовался магматический океан на Земле. Это вот наш профессор Жарков, Институт физики Земли, это его была идея, что она настолько разогрелась, Земля, что расплавилась верхняя часть какая-то. Это был сплошной океан. Он стал застывать потом. И вот путем эволюции всего этого, в конце концов, на рубеже там, 3-9 миллиарда лет тому назад, 3-5, стали образовываться какие-то участки океанов. Но вот когда я вам говорил о Вегенере, вот об этой идее, то ведь когда разобрались в строении океана, разобрались в магнитном поле, в возрасте, всего этого, встал вопрос, ну хорошо, а где начало всего этого? Вы знаете, был расплавленный океан, хорошо, он застыл. Значит, были базальты, основные породы. Но ведь у нас есть и гранит кислый. Вот сейчас тоже идут революционные вещи. Находят цирконы, минералы, они везде есть, особенно в гранитах, в кислых породах. В основных меньше, в базальтах. И вот в Австралии нашли цирконы и определяют их абсолютный возраст. Есть специальные методы шримп-анализа. 4,4 миллиарда лет. Мало того, 4,1 их несколько, а 4,4 – один циркон. Но мало этого, внутри циркона включение алмаза. Как это может быть? Понимаете? Этого никто не понимает. А если такие цирконы есть, то что ж, а для циркона нужна вода. Что ж, была вода уже в то время? Вот, понимаете...
1: То есть, чем больше узнаем, тем больше вопросов.
2: Конечно, ну так понятно. Понимаете, Хорошо бы так у студентов было. Вот у них чем больше узнаешь, тем меньше вопросов они не задают.
1: Николай Владимирович, давайте к протоконтинентам теперь.
2: Вот прото, эта новая глобальная тектоника, вот которая появилась-то, она говорит, что двигаются литосферные плиты. Что значит плиты? Литосферная плита – это земная кора, плюс часть верхней мантии до слоя, который называется астеносфера.

0: Астеник – это значит ослабленный. Вот гриппом человек заболел, он потом астеник. Ослабленный, вот болезнью. Почему ослабленный? Его эффективная вязкость этого слоя на два порядка или на порядок меньше, чем выше. Слетает смазка. И по этой смазке эти плиты-то и перемещаются. Вот Северная Америка и Европа, вот она и перемещается, понимаете? Но со сначала... скоростью... Ну, 6-7 сантиметров в год.
1: Но, насколько я понимаю, изначально вот этот протоконтинент должен был расколоться. Наверное, чтобы они начали друг
0: он
1: от друга...
0: Он должен сначала образоваться.
1: Нет, сначала образовался. Но получается, что тогда образовавшись, он тоже не был единой плитой,
0: конечно,
1: да?
0: Это
1: все равно были составные части плиты,
0: это...
1: да?
0: Вы затрагиваете ту проблему, которая все время обсуждается, и ответа мы не получаем.
2: В ближайшие понимаешь. 20 минут не получится у нас. Так, но тем не менее, значит, это был некий пазл, собранный достаточно плотно из разных элементов.
0: Ну, пазл тоже надо было образовать. Вот понимаете, вот это тоже
1: хорошо,
0: проблема.
1: Хорошо, выводим за
0: правду,
1: выводим за...
0: Да,
1: образовался.
0: Образовались кое-как. Вот зачатки континента.
1: Да.
0: Они то сходились, то расходились.
1: Потому
0: вопрос...
1: что вот эти плиты скользили, что
0: да,
1: ли.
0: А
1: вот
0: почему
1: этой...
0: они, вот другой да. вопрос, почему они двигаются? Угу. Выяснилось, благодаря сейсмотомографии, методу, который стал применяться лет 30 назад всего, снизу от внешнего ядра медленно поднимаются струи нагретой мантии. Эти струи назвали плюмы. Ну, плюмаш вот.
1: Мы, кстати, уже наша. Знаем, мы вот неделю назад говорили про Исландию в связи с этим.
0: О,
1: вот эти плюмы, да?
0: Угу. Скорость подъема 1-2 сантиметра в год. Ну, медленно. Но если вы возьмете на 100 миллионов лет, это
1: ну,
0: вполне
1: то есть поднялись,
0: хватит.
1: Так.
0: И вот был материк, они поднялись.
1: И расширение
0: вместе,
1: пошло, да?
0: Где они поднимаются, начинается раскол, угу. расхождение. Они расходятся. Но кора океаническая молодая, значит, что же, океаны расширяются? Значит, что, Земля расширяется? Она не может расширяться, в принципе. Значит, как сказал основатель нашего университета, товарищ Ломоносов, сколько в одном месте убудется, в другом присовокупится. Ежели здесь присовокупилось, то где же убыло? Стали искать. Вот спрединг доказали, спускались в эти в рифтовые зоны. А вот этот механизм его придумали. Вот говорят, по окружности Тихого океана есть глубоководная желоба. В среднем глубина 9 километров или даже больше. И вот именно там океаническая кора новообразованная погружается под континентальную, более легкую кору. И этот процесс назвали субдукцией, subduction погружение. Тогда все стало на свое место. Сколько убудется, столько присовокупится, потом все закроется, потом новые плюмы опять раскроются и так далее.
1: И опять
0: вот
1: все это будет под континентом.
0: И вот где погружается, там очень активные процессы. Все землетрясения. Возьмите Японию. Так уж у нее случилось, она прям сидит над этой зоной субдукции. Или вот Тайвань. Его все время вот трясет. Понимаете, и там же вулканы все. Вот даже это землетрясение было, я сегодня видел по телевизору, начал работать вулкан Асо. Он знаменитый такой вулкан. Асо-лава есть такие. Вот, может, это тоже, понимаете, как-то вот среагировало.
1: А у нас на нашей территории это Камчатка. Я просто
0: ищу
1: по аналогии вулканы, да? Камчатка и Курила.
0: У нас Камчатка и Курила. Ну, есть ее Забайкалье у нас там. То есть вулканов там нет действующих, но землетрясения есть. Район Иркутска и туда по Байкалу все.
1: Можно тогда такой вопрос? Вот разошлись континенты, да, в какой-то момент, ну, мы можем, вот вы сказали, там, теория плюмы, расходились и так далее и тому подобное. Тогда вопрос, каким образом определяли, что вот Евразия – это два континента? Вот для меня, например, это загадка. Почему вот эту огромную часть суши взяли и обозвали, что это два континента?
0: А потому что примерно 200, ну, 260, вот 300 миллионов лет назад на месте Урала и Западной Сибири был, на месте Урала и Западной Сибири был Центральноазиатский океан.

0: процессом.
1: Смотрит на Луну, а континент за счет движения Земли, за счет вращения Земли, движется с большой скоростью. На экваторе Земля движется со скоростью 0,5 км/с, 500 метров в секунду почти. Ну, какое-нибудь побережье там, Канады движется со скоростью 200 метров в секунду. Это же огромная скорость, это почти скорость звука. И жителю канадского побережья, восточного побережья Северной Америки, кажется, что на него набегает почти со скоростью звука 200 метров в секунду. Вот это небольшое... небольшая выпуклость океана, приливная выпуклость океана. Но она по инерции набегает на берег, и возникает большой прилив. Вот смотрите, на сколько метров поднимается, иногда до 15 метров. Вот этот известный залив Фанди в Канаде, там амплитуда прилива достигает 15, иногда 16 метров даже. Но это потому, что приливная волна просто по инерции набегает на берег. А вот побережье Франции, например, я там бывал и точно знаю, правда, это не мой снимок, но хорошо помню, как во время отлива лодочки в порту ложатся на мелкое дно, осушенное дно порта. А потом через 6 часов прилив приходит, лодочки всплывают, можно плыть дальше. Приливы не только на Земле. Они, конечно, и на любых космических телах происходят. Например, на спутниках больших планет. Юпитер и его спутники, там, Ио, Европа, Ганимед, Каллисто. Для Ио, ближайшего крупного спутника к Юпитеру, это вообще очень важное, можно сказать, определяющее физическое явление, приливное влияние со стороны гиганта Юпитера. И как оно проявляется? Если бы Ио по круговой орбите двигался, то он бы не приближался и не удалялся к Юпитеру. Юпитер бы его один раз деформировал и оставил в покое. Но кроме Ио, есть еще несколько более удаленных спутников рядом с Юпитером, таких же массивных, как Ио, Европа, Ганимед, Каллисто, вот они тут нарисованы. И они возмущают движение Ио, то есть немножечко меняют параметры его орбиты своим притяжением. И Ио движется по эллиптической орбите, как правило, иногда чуть-чуть приближается, иногда немножко удаляется от Юпитера. И вот это приближение вызывает более сильную приливную деформацию. Потом, когда спутник удаляется, прилив немножко ослабевает. И тело спутника все время испытывает вот такие изменения формы, деформации, которые в конце концов приводят к выделению тепла. Мы это хорошо знаем. Те, кто любит лепить из пластилина, берут кусочек пластилина, он твердый, он почти не поддается сжатию, холодный, и начинают его деформировать, начинают сжимать. И раз 10-15 сжав кусочек пластилина, вы смотрите, он становится теплым и мягким. Это не потому, что ваши руки его нагрели. Нет, можете это в варежке сделать, в перчатке. Тепло руки не пройдет в этот пластилин. А вот деформация тела превращается в кинетическую энергию движения молекул, и, то есть в тепло, и разогревает этот кусочек. Таким образом, Ио разогрелся до такой степени, а приливы там очень высокие, они 100-метровой высоты, приливы на поверхности этого маленького тела, оно само размером с нашу Луну, но приливы большие, потому что рядом гигант Юпитер, он в 318 раз массивнее Земли. Они огромные, и они все время меняются, деформируют внутреннюю структуру и поверхность этого спутника. Вот посмотрите, примерно, ну тут, конечно, мы усугубили эту картину, но примерно вот так вот происходят приливные деформации Ио, ну и других тел, которые рядом с более крупными, с более массивными объектами находятся. И вот вам результат. Это реальный цвет, реальная фотография Ио. Вся поверхность спутника покрыто мощными вулканами. Это значит, что внутри он весь расплавленный, он пылает, он горячий. Именно под действием приливного влияния со стороны Юпитера. И тут вот почти каждая черная точка – это жерло вулкана. Черная, потому что лава при высокой температуре, имея большое количество серы внутри, она чернеет от высокой температуры. Сера, вообще сера холодная, она такая желтовато-оранжевая, но от при высокой температуре она чернеет. И прям, да вот тут видно, видите, это истекающая из кратера вулкана лава, просто виден ее поток. Вот такое супервулканическое тело, небольшой спутник Юпитера, Ио, стал им благодаря

приливному влиянию своего гигантского соседа. Но есть и другие эффекты, которые мы можем заметить и на нашей планете. Ну, конечно, у нас приливы со стороны Луны и Солнца, они так сильно уж не деформируют Землю, хотя геологи заметили, что землетрясения и извержения вулканов на Земле слабо, но все-таки коррелируют, то есть связаны с приливным влиянием Луны. Это заметили. А подумайте сами, а ведь рядом с Луной находится довольно массивная Земля. То есть на Луне приливы еще сильнее должны происходить со стороны Земли действующие. И когда на Луну были доставлены сейсмографы, регистрирующие колебания лунной почвы, оказалось, что приливное влияние Земли заметно деформирует Луну, и там такие лунотрясения происходят в темпе движения Луны вокруг Земли. Но все-таки подумаем о нашей планете. Что с ней происходит под действием приливов со стороны Луны? Давайте вспомним. Земля, так, как я могу ее поставить? А, вот так. Ну хорошо, вы видите, это ось вращения Земли. За счет суточного вращения Земля немного сплюснута. У нее экватор дальше от центра, чем полюс. И вот эти дополнительные экваториальные вздутия, это причина их уже не приливы. Приливы чуть-чуть меняют уровень океана, там меньше, чем на метр. А вот эти экваториальные вздутия, они примерно 20 километров толщиной, они очень большие. Они притягиваются к Луне с разной силой и в разном направлении. Центр Земли, ну, планета в целом, притягивается в одном направлении, а это и эта дополнительная масса в виде экваториальных вздутий немножко в разных направлениях притягивается и не компенсируются силы вот этих двух векторов. Они и модули разные имеют, и направления разные. И Луна пытается развернуть Землю, пытается повернуть ось ее вращения. Мы этот эффект часто наблюдаем, или в детстве наблюдали, когда запускали волчок. Вот раскрутишь волчок, и он начинает вот так покачиваться, прецессировать. Говорят, прецессия происходит. Термин родился в астрономии, вы сейчас поймете почему. А почему он так движется? Ну, главное его свойство – это быстро вращаться вокруг вот этой своей оси. Это основной его момент импульса. Но со стороны земного шара на волчок действует сила притяжения. Ну, он хочет упасть. Земля его притягивает, хочет на пол положить. Вот точка опоры волчка, центр его массы где-то здесь. И Земля своим притяжением хочет его повернуть, положить на пол. Это второй момент импульса, который прибавляется к основному и все время сдвигает его. И получается такое конусообразное движение основного момента импульса, ну, то есть основной оси вращения волчка, под действием притяжения к Земле, которое хочет его положить на бок. То же самое происходит с самой Землей под действием притяжения, ее притяжения к Луне. Луна пытается повернуть, положить Землю на бок, развернуть ее за счет действия на ее экваториальные вздутия, на экваториальный пояс. Но у Земли есть собственный момент импульса, вращение суточное. И этот момент импульса из-за влияния Луны и частично Солнца испытывает вот такое конусообразное движение. Почему мы его называем прецессией? Термин родился в астрономии и связан вот с чем. Равноденствие происходит, когда Солнце пересекает экватор, небесный экватор, а он же совпадает с экватором Земли. Но вы видите, за счет прецессии земной оси и плоскость экватора немножечко меняется. И точка его пересечения с эклиптикой, с орбитой земной, тоже бегает по кругу, по эклиптике. Экватор движется, и точка их пересечения все время меняет свое положение. И Солнце на небе, двигаясь по эклиптике, немножко раньше приходит, встречается с этой точкой, то есть наступает равноденствие, чем если бы этого движения не было. Тогда Солнце один целый оборот по эклиптике бы совершило, а так сама точка весеннего равноденствия навстречу Солнцу движется и
предварение равноденствия происходит, прецессия. Ну, с латинского языка этот термин перешел и в русский язык. Вот таким образом ось вращения Земли испытывает конусообразное движение вокруг линии, перпендикулярной к плоскости орбиты Земли, ну и Луны, они там почти совпадают. Наклон земной оси сохраняется, но ориентация земной оси с периодом примерно в 26 тысяч лет, ну, там немножко не точно, там 25 тысяч и 800 примерно лет, ну, около 26 тысяч лет, с таким периодом, делим пополам, 13 тысяч лет назад ось вращения Земли смотрела сюда почти точно на

умные камни, которые теперь с тех пор там валяются. А в дальнейшем были высказаны новые поправки и новые предположения. А то все-таки эти камни притащил не Зевс, а чуть более земная сила, ну, например, Геркулес. А потом была идея, то, что это мог быть великан Голиаф. Высказывались и иные предположения, связанные с различными мифологическими персонажами. Но каждый раз идеи были, прямо скажем, далеки от научных. Затем уже стали поступать более такие приземленные идеи, но при этом не менее фантастические. Скажем, согласно одной из гипотез, камни посреди поля появились из-за того, что Земля периодически меняет скорость своего вращения. И когда она резко ускоряется или резко замедляется, то камни с гор, соответственно, падают и на огромное расстояние раскатываются. Но, наконец, появилось объяснение, которое устроило большую часть специалистов. И оно выглядело предельно логично. Ведь какая у нас есть такая мощная сила, которая способна транспортировать камни? Это, конечно же, вода. Мы можем, конечно, вспомнить, что у нас воздушные массы двигаются, иногда они тоже способны переносить что-то крупное, но все-таки ни один, даже самый мощный ураган не мог бы по всей Земле раскидать такое количество камней. А вот вода, вода – это, конечно же, мощь. Тем более, что мы знаем, что вода, она постоянно циркулирует по мирозданию. Постоянно у нас есть цикл воды, циркуляция воды в природе, когда у нас идет то испарение, то вода снова появляется. Кроме того, вода переходит в разное агрегатное состояние, то она твердая, то она жидкая. И к тому же у нас еще есть моменты, когда, допустим, количество воды меняется. Может быть, не количество, скажем так, полностью по всей Земле, но, по крайней мере, в отдельных местах воды может стать больше или меньше. И может произойти, например, потоп. И возникла мысль, то, что наверняка эти камни по всему миру растащил всемирный потоп. Правда, вот, собственно, какова причина всемирного потопа, тут высказывались уже самые разные идеи. Ну, понятное дело, что была, опять же, идея, которая описана в Библии, но специалисты, как бы очень с большим удовольствием привязывая свои гипотезы к библейскому потопу, все-таки пытались найти какую-то более приземленную версию возникновения большого количества воды. В какой-то момент была даже высказана мысль, то, что это вода, прилетевшая из космоса. Ну, то есть буквально кометы упали, растаяли, и из-за этого случился всемирный потоп. И вот эти кометы, может, попали в какие-то горы, и тут же как раз потащили вслед за собой огромное количество камней. Были идеи, то, что, может быть, где-то естественные плотины обрушились, из-за этого случился всемирный потоп. Ну, можно вернуться, опять же, к библейской идее, то, что просто дожди очень долго шли. Но, как бы там ни было, идея всемирного потопа оказалась очень надежной, и где-то начиная с конца 18 века и на протяжении первой половины 19 века, практически всей первой половины, собственно, идея о том, что всемирный потоп сформировал в основном весь рельеф, который нас окружает, и то, что вот эти одинокие камни, которые лежат посреди поля, это камни, которые притащивали воды всемирного потопа, они были основными. Но тут появились какие-то странные отщепенцы, которые предположили, что, возможно, все-таки вот эти самые камни притащила не просто вода, а лед. Среди таких отщепенцев неожиданным образом оказался Чарльз Дарвин. Причем даже не просто он оказался среди этих отщепенцев, он, по большому счету, был тем самым человеком, который эту гипотезу предложил. Но она звучала так, это была какая-то такая компромиссная идея. То, что да, скорее всего, все-таки эти камни притащил потоп. Потоп мы не отменяем. Дарвин, к слову, был очень религиозным человеком. Но потоп-то он был везде, и наверняка воды-то у нас шли из севера. А, как известно, на севере у нас есть что? Правильно, айсберги. И вот айсберги могли вморозить большие фрагменты каменных глыб и перетащить их с одного места на другое. И возможно, что вот эти вот огромные камни были принесены именно льдом внутри айсбергов.
К слову, идея эта у Дарвина возникла не просто.

Так, во время своего кругосветного путешествия, которое он совершил на корабле «Бигль», он как раз наблюдал, как огромные эти совершенно впечатляющие массивы льда путешествовали по морским просторам, и в то же время в них было видно кусочки горных пород. Эта идея крайне понравилась близкому другу Дарвина, по совместительству одному из основоположников современной геологии Чарльзу Лаэлю. И он тоже высказывался, что льдины, айсберги – это одна из таких очень мощных геологических сил, способных перемещать горные породы на расстоянии в 1000 километров. Благо, тогда уже было известно, что некоторые из этих камней, они, можно было определить их место происхождения, откуда они пришли, и оказалось, что они разнесены на огромное расстояние. Вот, скажем, в Подмосковье можно найти камни, которые приехали из Финляндии, допустим, да? Или из Норвегии. И вдруг появились совсем странные люди, которые решили, что камни эти притащила не вода со льдом, а просто чистый лед. Что ледники, которые перемещались на огромные расстояния, они тащили с собой эти самые камни. Ну, в принципе, что такое ледники, уже, конечно, к 19 веку было отлично известно. Благо, уже там геология вовсю развивалась. Но что ледники могут таскать какие-то огромные камни, еще и перетаскивать их на большое расстояние, честно говоря, звучало как полнейший бред. К тому же, какие ледники посреди Великобритании или же, там, не знаю, вот посреди русской равнины, какие ледники? В о чем? В итоге, чтобы опровергнуть эту идею, один из довольно именитых исследователей, Луи Агасиц, отправился в Альпы и стал изучать ледники, чтобы посмотреть, что ледники действительно могут сделать, какой их вклад в становление рельефа, насколько это мощная геологическая сила. К тому времени Агасиц уже был таким довольно именитым ученым, но у него было несколько конфликтов в научной среде. В некотором роде, можно сказать, что он переживал такой внутренний научный кризис, и он решил отдохнуть от своих этих всевозможных исследований, связанных в первую очередь со всякими разными животными, и заняться вот чем-то отвлеченным, например, геологией. Вот взять и уехать в Альпы лет так на 5-6. Хороший, в общем-то, план. И что же он там обнаружил? Он с удивлением обнаружил, что идея, которую он пытался опровергнуть, она выглядит абсолютно здравой и правильной. И действительно, ледники – это невероятная геологическая сила, которая способна перетаскивать на огромное расстояние просто тонны, огромное количество, тысячи кубических километров горной породы. Это буквально было заметно. И в итоге человек, который пытался опровергнуть ледниковую идею распространения материалов, стал одним из основоположников современной науки о ледниках. Вот это вот как раз картина, которая нарисована была в его знаменитой книге, посвященной ледникам. Книга вышла в 1840 году, и она стала, можно сказать, такой настольной для всех гляциологов. Да и, собственно, сама наука, гляциология, тогда берет свое начало. Гляция, глейчер – это все слова, связанные с льдом. То есть гляциология – это, собственно, наука, которая изучает лед. И Луи Агасиц был первым человеком, который, собственно говоря, эту науку, можно сказать, основал. А в то же время этот же человек, конечно же, получил очень мощный отпор со стороны научного мира. Потому что понятно, где потоп, а где лед. Представить себе, что всю Землю затопило – не то чтобы очень было просто, но мы как бы видим, что периодически бывают потопы, и почему бы не представить себе, что такой потоп был какой-то более масштабный. Самое главное, в Библии же написано, что потоп был. Явно это же не придумали же просто так. Значит, должны были быть какие-то основания. И, скорее всего, может, все было и не точно, как в Библии написано, кто знает. Все-таки в тот момент ученые сомневались, что там каждому прям слову, которое написано в священных книгах, надо верить. Но, по крайней мере, то, что некоторые факты должны соответствовать действительности, в этом никто не сомневался. И вот очень так здорово, что потоп как раз согласовывался. А тут получается полное несогласование. Нигде, ни в каких книгах не написано про лед, который покрывает всю территорию. Вы что это говорите? Нехорошо. Те самые следы, которые оставляет ледник,

Но, во-первых, он выпер на поверхность. Он взял, прям стал гордо торчать над поверхностью, еще и там, когда объединились разные кусочки, горные породы стали торчать, и он стал, соответственно, вот все эти горные породы, которые на поверхности находились, он стал как губка впитывать в себя из атмосферы углекислый газ. Я вам об этом уже рассказывал, то, что породы, которые торчат на поверхности, они вот очень любят жрать углекислый газ и, соответственно, бедную землю нашу замораживать. А, к тому же он еще и взял и выперся на экватор. То есть нет, чтобы сидеть себе где-нибудь там у полюса, жрать углекислый газ, и это все привело бы к замерзанию какому-то, да? Но тут же бы он бы покрылся бы льдом, и все, и жрать углекислый газ бы перестал. Нет, он прям вот пришел на экватор, где он постоянно находился в условиях вот такого нагрева, активных химических реакций, и постоянно жрал, жрал, жрал углекислый газ, и, конечно же, дожрался. Дожрался до того, что температуры упали настолько, что вся практически планета заледенела. Но вот, собственно говоря, после того, как потихоньку, полигоньку уже льды дошли до широты где-то в 30 градусов, дальше настолько Земля стала опять отражать здорово с помощью льда всю солнечную энергию, что у нее уже не осталось никаких шансов, и она заледенела полностью, сформировав Землю-снежок. Ну а доказательством того, что льды были повсюду, являются телиты, как мы помним, это ископаемые морены, то есть ископаемые камни, которые ледник таскал в Австралии, у Шпицбергена и Гренландии. Ну, собственно, эти места раньше были на экваторе. По всяким хитрым палеореконструкциям мы это знаем. В итоге, что получилось дальше? Дальше какое-то время жизни немножечко была в шоке. Разумеется, кто-то вымер, но имен этих героев прошлого мы всех даже и не знаем. Кто-то из этого даже выиграл, потому что все-таки, опять же, в воде повысилось количество кислорода, концентрация, вода холодная, а организмы любят холодную воду с большим количеством кислорода, они там активно начинают эволюционировать и придумывать какие-нибудь новые многоклеточные формы. Ну, а дальше потихоньку опять вулканы постарались, надышали углекислого газа, и стала Земля опять оттаивать местами. А вот. Но окончательно более-менее, ну как, более-менее, скажем так, этот процесс стабилизировался где-то к кембрийскому периоду. То есть было несколько моментов оттаивания, потом ледники опять наступали, но мы видели там несколько как бы, этих этапов оледенений. 630 миллионов лет назад, 580 миллионов лет назад, и вот только вот кембрию наконец все успокоилось. К слову, собственно, 580 миллионов лет назад, когда последний ледник наконец растаял, у нас начинается мир ну, самых таких, что ни на есть, настоящих многоклеточных животных, которых уже ну, все зафиксировали, в которых никто не сомневается. Называются они, эти организмы, эдиакарской фауны или же вендобионтами. Вот как раз 580, 560, 570 миллионов лет назад – это время самого расцвета этих самых организмов. Ну а почему бы им не расцветать? У нас льды растаяли, стало гораздо теплее, при этом вода все еще довольно-таки насыщена кислородом. Красота, да и только. Живи себе на мелководье и всасывай огромное количество органики, которое из окружающей среды буквально вываливается. Ну а дальше начинается кембрийский период. Почему, собственно, начался кембрийский период, мы сейчас кембрийские всякие события обсуждать не будем. Это к нашей теме не очень относится. Но вот следующее событие, оно тоже довольно мощно повлияло на дальнейшую эволюцию жизни. Это вымирание, которое случилось в конце ордовикского периода. Связано оно с ордовикским же оледенением. Что такое вообще ордовик? Ордовик – это период. Вот, период, который длился от 480 миллионов лет назад до 440 миллионов лет назад. И вот в конце Ордовика мы видим, что хлобысь и нате, получите, распишитесь ледник на Гондване. Гондвана – это гигантский такой южный континент, там чего только не было понапихано в эту Гондвану. Ну, считайте, у нас на севере была Северная Америка, типа, куски, которые еще не поняли, что им надо стать Евразией. А вот все остальное, всякая там Африка с Австралией и прочими Антарктидами, они были на Южном полюсе собраны вот в такой вот мегамассив суши Гондвану или протогондвана, палеогондвану, обзывайте, как вам больше нравится. И, ну вот, собственно говоря,

0: 440 миллионов лет назад эта Гондвана прям так хорошо промерзла. Началось покровное оледенение, и мы фиксируем, допустим, в Сахаре такие классные, замечательные теллиты, которые фиксируют вот эту вот самую, это самое оледенение. Почему в Сахаре? Ну, вот посмотрите, это Африка как раз граница. И мы видим, что Африка, она была прям, ну, практически идеально четко на этом леднике. Точнее, ледник был на Африке. Так что Сахара это был прям самый, что у меня есть, ледниковый центр. По большому счету, практически Южный полюс. Ну вот, давайте я вам покажу эти теллиты, почему-то они у меня далековато. Вот. Давайте на них посмотрим. О, камушки такие вот большие, поменьше. Все, как полагается, в ископаемых маринах. Кто погиб? Погибло множество организмов, но в первую очередь пострадал планктон. Ему прям очень не понравились такие резкие перемены климата, а вслед за планктоном исчезли более крупные живые существа. Ну, например, вот эти чудики. Это так называемые эндоцеросы, и, скорее всего, они были фильтраторами. Гигантские, такие 8-метровые, представьте себе, невероятные моллюски, которые... Разумеется, питаясь планктоном, не вынесли кризиса планктона, и тут же, собственно говоря, все и закончились. В Ленинградской области там большом количестве можно найти породы ордовикского периода, и вот там эти бедные несчастные эндоцеросы до сих пор лежат, напоминая о том, какое было когда-то время замечательное, и что этого времени больше нет. Что вот теперь эндоцеросов можно найти только в горных породах. Плюс трилобиты многие тоже очень сильно огорчились такому вымиранию. И оно понятно почему. Потому что как раз до ордовика вот эти все самые первые трилобиты, которые радостно ползали, шевелили своими этими глазами на антенками, вот, и всем говорили, что они Азафа-Ковалевского, эти самые уникальные организмы, они имели планктонную личинку. К слову, у трилобитов бывало, видимо, по-разному. У кого-то была планктонная личинка, а у кого-то не планктонная личинка. Которая ползала. Так вот, те, которые с планктонной личинкой, они вот в конце ордовика тоже сильно расстроились и тоже вымирали. Вот. Но мы очень сильно огорчаться по поводу трилобитов не будем, потому что, ну, как известно, кто-то вымирает, а кто-то процветает. Да. После ордовикского вымирания место освободилось, и много всяких эволюционных процессов активных пошло, вплоть до того, что в начале следующего периода появляются рыбы. Ну, вообще-то наши предки тогда. Так что, ну, может быть, нам и хорошо, что было такое оледенение, иначе у нас бы тут бы не было. Так бы и плавали бы только сплошные эндоцеросы везде. Вот, на суше отсел какая-нибудь, не знаю, какой-нибудь мох рос бы. Ну, это график, на котором показано, кто, где, когда и зачем вымер. Это разнообразие живых организмов. Чем выше, тем больше всяких организмов. Вот, и вот мы видим, что это ордовик. Вот, соответственно, 443 миллиона лет назад. И вот, пожалуйста, было много организмов, хлобысь стало мало организмов. Великое массовое вымирание, однако. 40-60% морских родов и почти 85% морских видов. Много, можно сказать. Ну, доказательств оледенений, помимо теллитов, тоже много всяких разных. Я уже говорил, что, например, вот эти все танцы с бубнами вокруг углекислого газа, которого то меньше, то больше, они фиксируются в так называемых изотопах углерода. И вот здесь вот эти изотопы углерода изобразили, и смотрите, вот они. Изотопы, изотопы, изотопы, а тут хопа, и ненормальные изотопы. И вот как раз эти два момента ненормальных изотопов, они соответствуют моментам оледенения. Вот, ну, это схема про то, что как было. А если кому интересно, потом можете остановить и примерно понять, что тут происходило. Я сейчас, пожалуй, что так сильно в это все углубляться уже не буду. А что касается причин оледенения, вот здесь довольно интересно. Если предыдущие оледенения, они были связаны то с всякими разными цианобактериями, то, там, не знаю, с перемещениями родинии, тут, ну, как бы есть две версии. Либо, что, опять же, континент отчасти виноват. Гондвана, она была нормальным континентом, сидела себе спокойно на полюсе и сидела. И тут вдруг куда-то поперлась. Решила немножечко так это сдвинуться в сторону экватора, и, соответственно, процессы эрозии усилились, скажем так. Второй момент. В начале и в середине ордовика там прям был жесткий вулканизм, прям очень хороший такой, классный. Тут есть как раз такой вот график на эту тему. Ну, опять же, если не внедряться в подробности, вот смотрите, тут есть всякая разная ртуть, и вот видно, что ртути в какие-то моменты тут очень много, ртуть выделяется из вулканов. А потом нет, потом все с ртутью более-менее хорошо. И это, в свою очередь, говорит о том, что вулканизм закончился, и начались другие процессы, началась эрозия. Началась эрозия тех пород, которые вулканы понавыделяли. И если до этого вулканы выделяли углекислый газ, то потом вулканы успокоились, а углекислый газ-то не успокоился. Он начал в породы впитываться. И, соответственно, его количество упало, атмосфера охладилась, и здрасте, получите оледенение. Ну и еще на суше, как раз в конце Ордовика, есть там масса доказательств, появились новые организмы, вот они тут всячески показаны, как раз в конце Ордовикского периода, ну и потом в начале Силурийского. И вот эти вот самые новиночки, они стали расти на суше, где до этого все сидели спокойно и никого не трогали. А тут они начали расти. Они начали сами употреблять углекислый газ, чтобы создавать свое тело. Ведь растения берут воду, берут углекислый газ, делают из нее свой сахарочек. А этим сахарочком потом питаются. Вот, то есть они сами углекислый газ вовсю кушают. Кроме того, они еще начали породы разрушать. Из-за этого породы еще лучше сами разрушаться, начинают и реагировать с углекислым газом. И в итоге вот эти вот организмы, которые на сушу повлезали, они привели к тому, что уровень углекислого газа опять же начал стремительно падать. И снова это все привнесло немаловажную лепту в охлаждение планеты. Продолжим путешествие, действительно. Дальше у нас наступают всевозможные новые периоды. Вслед за Ордовиком идет период, известный как Силур. За Силуром идет Девон. И в конце Девонского периода еще одно, ну, такое более-менее нормальное оледенение. Кстати, там есть тоже версия, что вот это вот оледенение опять связано с деятельностью именно растений. Там континенты себя вели более-менее прилично, никуда особо не ползли, а вот растения взяли и вот как раз в конце Девона сформировали деревья. И эти самые деревья, они как начали своими корнями шебуршиться, взяли, как почву-то взломали, а почва-то расстроилась и тут же начала в себя углекислый газ впитывать. И деревья углекислый газ себе впитывать начали. И вот довпитывались, что опять оледенение началось. Ну и потом какое-то время еще пооледенело, конец Девона оледенение, потом чуть-чуть потеплело и в конце каменноугольного периода оледенения. Вот. Ну, это вот всякие разные живности, которые в карбоне жили. Вот. В начале Пермского периода, 298 миллионов лет назад, все еще оледенение. Но потом случилось что-то необычное, и льды, последний раз вот так вот массово приползая на обширную территорию, вдруг исчезли. Исчезли, я вам скажу, довольно-таки масштабно. Значит, последние льды фиксируются, ну, где-нибудь там 270-275 миллионов лет назад, и потом больше 100 миллионов лет назад опять затишье. Опять никаких льдов нету. А Пермский период оканчивается, льдов нету. Начинается следующий период Триасовый, Юрский, Меловой. И даже первая половина Палеогенового периода, вот вся эпоха динозавров, а также немножечко до них и после, нету льдов. С чем это может быть связано? Ну, тут есть множество разных идей. Ну, самая очевидная, самая понятная идея – много углекислого газа в атмосфере. По огромному количеству самых разных косвенных признаков мы это знаем, мы это фиксируем, мы понимаем, что углекислый газ, вот он, соответственно, удерживал тепло. Но вот почему именно тогда было так много углекислого газа, ну вот здесь вот есть некоторые такие противоречивые соображения. Но если мы говорим конкретно про Пермский период, вот, кстати, вам картинки Пермского периода, это, между прочим, не что бы то ни было, а Антарктида, чтобы вы не сомневались, что действительно тепло было, да? Пожалуйста, Антарктида зелененькая такая. Там, правда, деревья листопадные все-таки, да, то есть там как бы не совсем тропики, а скорее, ну, такая сезонная переменчивая погода, как, допустим, в Москве. Но, прямо скажем, льдов там никаких в Антарктиде не наблюдалось. Вот. И даже уголь формировался. Ну, кстати, у нас в России сейчас тоже активно идет углеобразование. Была такая умеренно теплая погода в Антарктиде в конце Пермского периода. Так вот, если мы чуть-чуть продвинемся в самый-самый конец Пермского периода, то мы вспомним, что в конце, собственно, Пермского периода происходит еще одно великое массовое вымирание, которое связывают с активизацией вулканов, очередных вулканов. В очередной раз у нас все континенты врезаются, формируется Пангея, единый континент, и во время этого еще и издевается огромное количество самых разных лав, и это приводит к выделению большого количества углекислого газа. Ну вот, пожалуйста, видимо, из-за этого Земля-то так и нагрелась. Там еще куча всего повымирала, но нам сейчас это не столь важно. Главное, что Земля-то нагрелась, и ледников не было. Дальше. Ну, потихонечку, полигонечку на протяжении триасового периода, между 250 миллионами лет назад и 200, начала Земля приходить в себя. И казалось бы, вот тут бы пора бы уже новому ледниковому периоду начаться, но нет. В конце триаса снова раскол, трах, бабах, шатание, лава. И, конечно же, как несложно догадаться, новая порция углекислого газа, которая так здорово наполнила атмосферу, что последующие еще 100 миллионов лет атмосфера в себя прийти так и не смогла. И, собственно говоря, вот это мезозойское тепло, оно продолжалось. И продолжалось оно до конца эпохи динозавров и продолжилось даже в палеогене. И, в принципе, в палеогене еще более-менее вулканизм был нормальный. И был шанс, что никаких льдов-то и не появится. И вот эта вот болтанка, которую мы сейчас наблюдаем, то ледник, то не ледник, не появится, но тут случилось последнее событие, которое все-таки привело к тому, что мы пришли к тому, к чему пришли. Мы пришли к новой полосе ледниковых периодов. Во-первых, все-таки вулканизм стал немножко послабее. Количество углекислого газа заметно стало снижаться. Есть графики, которые показывают, я вот сегодня не так много графиков показал, поэтому этот график не буду показывать. Но, в общем, там углекислый газ с где-то Юры, он так потихонечку снижается. Но, помимо этого, помните, я еще говорил, течения крайне важны. И вот смотрите, что происходит у нас примерно порядка там, 35 миллионов лет назад. Вот. Вот он, этот момент начинается. Да? Происходит разрыв. Вот здесь разрыв и вот здесь разрыв. Два разрыва, которые приведут к тому, что в том месте, где раньше была суша, появится море. Антарктида уходит в полную изоляцию. И, казалось бы, ну, самоизолировалась Антарктида, и фиг с ней. Ну, как говорится, и без Антарктиды переживем. Но не тут-то было. Антарктида-то у нас опять сидит там, где ей промерзнуть очень даже не сложно, на полюсе. А вокруг нее с удовольствием бы закружились бы холодные воды. Благо, Земля у нас все время вертится, и воды прям так и мечтают крутиться вокруг Антарктиды. Но до этого континенты, которые находились рядом, мешали это делать. Эти воды все время бились об эти континенты и уходили к экватору. Возвращались разогретые. И разогревали Антарктиду. А теперь все. Разрыв произошел здесь, разрыв произошел здесь. И вот когда уже Южная Америка оторвалась от Антарктиды, течение западных ветров появилось. И холодные воды со всех сторон окружили Антарктиду, не подпуская никакого тепла. И Антарктида тут же начинает покрываться льдом. 34 миллиона лет назад этот процесс начинается, и до наших дней он продолжается и продолжается и продолжается. И тогда начинается современная ледниковая эпоха. К слову, 34 миллиона лет назад этот процесс произошел довольно-таки резко. И понятно, что это, конечно, тут же приводит к массовому вымиранию. Но на сей раз не великому, а так, ну, такому себе массовому вымиранию. Вот, вот здесь вот его можно зафиксировать. Это схема, которая показывает, когда и кто и сколько раз вымер. И вот они, самые крутые массовые вымирания, прям такие, ух-ух-ух. А тут, ну, такое средненькое вымирание, не очень массовое. Но все-таки кто-то-то повымирал. Повымирали ежики, вот, например, смотрите, какой был большой, красивый, жирный ежик. Вот те, кто пробовали, там, не знаю, этих морских ежей, их икру, наверное, облизываются. Вот такие раньше были ежи, сейчас таких уже нет. Они тогда вымирают. Вымирают, опять же, микроорганизмы, но куда уж без них. Они вообще каждый раз очень сильно страдают, как только климат меняется. Это вообще такие очень депрессивные существа. Ну и, наконец, киты, которые до этого только появились и стали большими, зубастыми, красивыми, вот типа базилозавров, тоже сильно страдают. Но, к счастью, вымирают не полностью. У нас до сих пор, как известно, киты-дельфины плавают. Но вот древние киты исчезают, и приходится им как-то к новым реалиям адаптироваться. Благо, холодная водичка, она способствовала потом появлению нового планктона и в очень большом количестве в холодной воде. Кислород растворяется здорово. Планктон любят, когда много кислорода, а есть организмы, которые любят есть планктон. И вот как раз примерно 34 миллиона лет назад начинается история усатых китов. Такая прям бурная, активная. Так что, как обычно, кто-то вымирает, а кто-то приспосабливается. Ну и понятное дело, что и на суше тоже все эти события привели к вымиранию одних групп организмов и продолжению других. Вот это то, что было к концу эоцена, перед самым вымиранием, где-нибудь там 35-36 миллионов лет назад. Ну а потом вот эти вот древние суперрогатые чудики вымирают. Вымирают всякие там в основном криодонты так называемые и прочие вот эти вот загадочные древние хищники. Ну зато появляется целая куча всяких разных новых живых существ, которые нам гораздо больше знакомы. И вот мы уже с вами наконец-то приехали к более-менее современной ситуации. Льды потихонечку все растут и растут. Выветривание продолжается, горы продолжают расти. У нас тут еще Африка подъехала в Евразию, стала врезаться самым активнейшим образом. Индия все давит и давит на бедную несчастную Евразию и выдавливает Тибет с Гималаями. Это все приводит к тому, что там ледники растут, выветривание идет. Ну и понятно, что, соответственно, углекислого газа становится все меньше, и парниковый эффект ослабевает, и в целом Земля охлаждается, льды растут. И вот, начиная где-то от 2,5 миллиардов лет назад, уже миллионов, и особенно активно последние 800 тысяч лет назад, ледники уже чувствуют прям очень крутую мощь и наступают уже так не по-детски, уже прям так покрывают мощные большие пространства. А вот это некоторые ледники, которые четко удалось зафиксировать, и то, как они далеко распространились. Им всякие разные имена дают, в зависимости от того, как далеко они распространились. Ну вот самое последнее оледенение, которое было, когда как раз наши любимые шерстистые мамонты, там шерстистые носороги гуляли, это было так называемое валдайское оледенение. Ну это вот это самое большое толкское оледенение. Днепровское оледенение. И, соответственно, вот оно, валдайское последнее. Да. Ну и, не знаю, получится, не получится запустить видюшку. Ну, не получится, но, в принципе, я вам уже и так всяких этих оледенений немного показал. Вот еще для любителей графиков демонстрирую, как у нас температура меняется. Здесь показана температура максимальная в июле и в январе. Ну, и видно, как она туда-сюда колеблется. И, соответственно, периодически у нас наступают то межледниковья, когда потеплело немножко, вот сейчас потеплело, тут вот потеплело 120 миллионов лет назад, то наступают новые ледники. Что хотел я сказать? У нас, значит, сейчас вроде как там какие-то товарищи-экологи периодически кричат, что катастрофа, у нас глобальное потепление, у нас на целый градус температура поднялась по всей Земле. Вот. Многие там смеются, что такое на целый градус? Фигня полная, да? Так вот, чтобы все поменьше смеялись, могу сказать, что разница между последним ледниковым периодом и нынешней температурой, она в среднем по планете на 6 градусов. Ну, так что 6 градусов это отделяет наше межледниковье и ледниковый период. Ну, соответственно, что будет, если сейчас еще плюс 6 градусов, допустим, добавить, это уже большой вопрос. А опять же, что касается того, что было с, допустим, уровнем моря, уровень моря на пике ледникового периода был на 120 метров ниже, потому что льды впитали в себя влагу. Да? Ну и в то же время было намного суше, огромное пространство, которое сейчас занято, допустим, какими-нибудь прекрасными лесами, там, тайгой, были просто пустыней. Или же, допустим, ну вот, хорошо, если не пустыней, то хотя бы тундростепи, вот такой вот с мамонтами. Но хотим ли мы, чтобы вот была такая тундростепь, или мы хотим чего-то другого, это вот уже другой вопрос. Может быть, нам нравится тундростепь, а может, мы наоборот хотим, чтобы все затопило. У нас есть на это, в этом плане выбор, но главное, что имейте в виду. Да, плюс-минус пару градусов по всей планете это существенно. Но когда ледники растаяли, как я уже сказал, произошло ряд событий. Во-первых, уровень моря отступил. Во-вторых, огромные территории стали подниматься вверх. Вот здесь вот красненькими показаны те территории, которые активнейшим образом поднимаются вверх, просто потому что на них до этого ледник давил, а теперь ледник исчез, и вот это их давление ушло, и, соответственно, начинается активный процесс горообразования. Ну и из неожиданных таких моментов, о которых, может быть, многие не задумывались, когда у нас ледники отступили, уровень моря подступил, повысился, стали расти коралловые рифы. И, собственно, коралловые рифы, они все у нас имеют возраст относительно небольшой. Как правило, около 10 тысяч лет они растут. И растут они за счет того, что потихонечку повышается уровень моря, а кораллы не любят жить на глубине. Они тогда вот настраивают коралловые рифы и снова оказываются около уровня моря. А уровень моря снова повышается, они вот снова настраивают. Ну, как я уже сказал, на 120 метров уровень моря за последние 12 тысяч лет поднялся. Ну, соответственно, на 120 метров могли вырасти коралловые рифы. Ну, а сейчас вот у нас температура продолжает расти. Так что есть шансы, что в дальнейшем мы, может быть, все-таки выйдем из этой полосы бесконечных ледников и межледниковий и снова окажемся в условиях теплой земли. Кому-то от этого будет хорошо, кому-то не очень хорошо. Но одно можно сказать, что льдов в таком случае мы уже не увидим. И изучать ледники придется только в виде горных ледников. Покровные ледники тогда исчезнут. Здесь на схеме показано как раз, как покровные ледники тают. Вот. Ну и в конце давайте еще вот такую статью покажу вам. Очень забавная, мне она очень понравилась, я поэтому периодически на разных лекциях демонстрирую. О том, что как можно спастись от глобального потепления и спасти ледники. Надо просто поставить огромную такую искусственную снегопушку. Как известно, снег – это как раз материал для ледников. И вот если поставить огромную снегопушку на Антарктиду, то ледники начнут расти, и они будут наступать, и, собственно, будет красота. Вот такое вот классное оригинальное предложение. Ну, а я на этом все-таки заканчиваю сегодняшнюю лекцию, а то она чуть-чуточку уже подзатянулась, и плавно перехожу к вашим вопросам.
1: Ярослав, большое спасибо. Вопросов сегодня немного.
0: Ну, тоже неплохо.
1: Да. Наш зритель присылает донат и просит лекцию по палеоэкологии.
0: Хорошо, подумаем, спасибо.
1: И такой вопрос за донат. Откуда появилась Луна?
0: Ну, на этот счет есть несколько версий. Есть версия, что Луна сформировалась все-таки из того же вещества, что и Земля. Правда, тут есть один нюанс, что, судя по многочисленным данным, которые были получены, Луна имеет возраст где-то 4 миллиарда 200 миллионов лет, и это поменьше, чем возраст Земли, возраст планет. Поэтому, ну, как бы эта версия, скорее всего, неправильная. Есть версия, что Луна сформировалась из того же вещества, что и Земля, но чуть позже. Соответственно, вот какое-то вещество почему-то к Земле не притянулось, болталось по орбите и стало Луной. Есть версия, что Земля буквально поймала Луну. Но в этой версии мне не нравится тот момент, что при исследовании лунных пород, в общем-то, было обнаружено очень большое сходство с земными породами. То есть такое чувство, что, ну, как бы примерно материал-то должен быть один и тот же, из которого собрана Луна и Земля. Ну и, наконец, пожалуй, сейчас самая такая популярная основная версия – это то, что была когда-то планета еще одна, планета Тейя, но у нее была нестабильная орбита, и вот где-то 4 миллиарда 200 миллионов лет назад, может, чуть-чуть пораньше, она сбилась с курса, влетела в нашу Землю, и две планеты сплавились буквально воедино. И в итоге, ну, получается, наша молодая Земля, она была гораздо меньше, чем современная, а наша современная Земля – это вот смесь более мелкой Теи и первобытной Земли. При этом, когда она вот так вот влетела, переплавилась еще полностью, и одна из капель вылетела на орбиту, стала болтаться рядышком и, в конце концов, собралась в Луну. Вот это сейчас основная версия.
1: Перейдем к гипотетическим вопросам. А если гипотетические палеонтологи будущего откопают скелет мопса и немецкой овчарки, то они смогут посчитать их, представителями разных видов или даже родов?
0: Я думаю, что да, могут, конечно, посчитать, потому что отличие у них прилично, отличие. Ну, насчет родов не уверен, но виды точно будут выделены разные, потому что они откровенно выглядят по-разному. Другой разговор то, что, конечно, сходство у них тоже большое, и по скелету это видно, у них зубная система одинаковая, и количество костей такое же, просто эти кости расположены по-другому. Но виды точно будут разные, вот. Единственное, что есть еще возможность, что если это будут ученые не очень далекого будущего, и у них будет шанс провести генетическое исследование, вот тут-то как раз они могут раскусить, что это, ну, скорее всего, не разные виды, а, скорее всего, именно породы, потому что генетически мопс и, там, не знаю, какая-нибудь овчарка или, там, не знаю, чихуахуа и какой-нибудь там лабрадор, они не так сильно отличаются. Вот. А внешне, да, они, конечно, ну, как минимум, на разные виды тянут.
1: Наши слушатели в чате замечают, что эти ученые должны знать как минимум про селекцию.
0: Это да, тут безусловно. Тогда, но, да, тогда... но опять же, если мы все-таки, эти вот ученые гипотетически, будут проводить исследования генов, то они, во-первых, уже заведомо будут, наверное, много чего знать. Вот. А во-вторых, ну, по-любому гены покажут, что они очень близки. То есть, как минимум, их тогда попробуют выделить в качестве отдельных подвидов. Но вряд ли все-таки видовое отличие по генам там не получается никак.
1: Угу. И опять вопрос про астероид. Кто переживет падение астероида в 40 километров в диаметре? Уничтожит ли оно всех млекопитающих? Мне кажется, все уничтожит.
0: Ну, в принципе, 40... да, может уничтожить. 40 да. километров.
1: Тут, по-моему, даже неважно, что... не с какой высоты, с какой скоростью, под каким углом, не, вообще не важно. Это очень большой
0: размер. Да, если учесть, что на динозавров упал где-то 10 километров, вот, а тут 40. Но я думаю, что млекопитающие, скорее всего, закончатся.
1: Мне кажется, все закончится.
0: Не, бактериальные формы могут останутся, в принципе. Если... Кстати, вот пока далеко не уехали. Раз уж тут вопросы такие катастрофические пошли, я так мимолетно оставляю рекламку того, что у меня в эту субботу будет лекция. Офлайновая, между прочим, практически первая за полгода, когда я наконец-то выйду в народ и чего-нибудь расскажу хорошее. И расскажу как раз про различные катастрофы в истории Земли, про самые-самые катастрофические события, самые масштабные катастрофы и на что они повлияли или не повлияли, и что мы о них вообще знаем. То если кто-то находится в Москве и хочет меня послушать офлайн, а не только онлайн, то записывайтесь. Вот на сайте Медиамода можно там найти, как купить билетик и куда пройти, всю подробную информацию. Лекция в эту субботу.
1: Опять вопрос из гипотетической сферы. Если я перемещусь на Землю во времена вскоре после зарождения жизни, то могут ли современные бактерии вытеснить древние формы жизни, и жизнь на Земле так и останется одноклеточной?
0: Но я не очень понял, в какой именно момент вы хотите переместиться, но в любом случае я думаю, что вряд ли. Потому что те формы, которые существуют сейчас, они приспособлены к современным условиям. Да, у них там может быть более длительный эволюционный путь, у них есть там, не знаю, приспособление к каким-нибудь вирусам. С другой стороны, у них, они уже могли потерять приспособление, например, к каким-то древним вирусам. И уже с ними как-то... встретившись, могут себя почувствовать хуже, чем древние формы. Ну, по-любому, скорее всего, современные микроорганизмы окажутся хуже приспособлены, чем те, которые там живут исходно, и они, собственно говоря, и вымрут. А с древними ничего не случится.
1: Замечание.
0: Так.
1: Про 4 километра льда. Сейчас, секунду. 4 километра льда. Там, наверное, туча замороженных динозавров. Вот бы их откопать.
0: А, ну это не замечание, это скорее пожелание.
1: Пожелание, да. Ну, замечание, пожелание, примечание.
0: Ну, насчет динозавров, если только более современные версии динозавров, типа пингвинов, это да.
1: В общем-то,
0: когда сейчас антарктические льды...
1: Нет?
0: В Антарктиде пингвины, да.
1: Нет, что не так? Там же лед, и там жили динозавры, и их, наверное, они... Нет?
0: А,
1: а ну, смотрите, это же позже, пингвины... позже наступило оледенение.
0: Да, да, да, да. Нет, смотрите, ну, пингвины у нас сидят сейчас, да? И, в принципе, сейчас льды тают, и пингвинов реально мумии находят. Угу. В принципе, есть шанс, что там некоторые льды действительно могут существовать, ну, с десяток миллионов лет. Я сейчас точную цифру не назову, какие там самые древние льды. Ну, гипотетически можно было бы предположить, что самый древний лед там 34 миллиона лет назад, когда там начало все заледеневать. Но фактически там, скорее всего, какие-то льды оттаивали, потом новые натаивали, поэтому ну, вряд ли сейчас удастся найти лед возрастом 34 миллиона лет назад, но лед где-нибудь с десяток миллионов лет шанс есть найти. Ну и, соответственно, есть шанс найти какого-нибудь вмерзшего пингвина или еще какое-нибудь там древнее животное, которое обитало в то время. Правда, если все-таки все льды растают, у нас будет доступ к более древним породам еще попутно. И пусть там мы не найдем динозавра, скажем так, в виде мумии такой вот замороженной, но какого-то динозавра мы там и вправду можем найти. Благо в Антарктиде динозавры тоже обитали, и если будет больше доступа к древним породам, тем более, что там почвы нету, там будет просто вот прям коренная порода на поверхности, ну, наверное, тогда будет больше шансов действительно покопаться и динозавров найти. Это точно.
1: Так, а вот это, по-моему, замечание, да. Железо. Что?
0: Ну, да-да-да, хорошо.
1: Железо не ржавело 2,5 миллиарда лет назад, а гемоглобин – это почти ржавчина.
0: Ну, мне не очень понятно, почему железо не ржавело, когда у нас есть, в общем-то, вполне себе породы с вот этим самым железняком измененным. Так что есть вполне себе геологические доказательства. А насчет гемоглобина, ну да, в какой-то степени гемоглобин – это ржавчина, поэтому у нас кровь красная. Вот. Были бы мы какими-нибудь осьминогами, и была бы у нас кровь на меди, была бы синяя. А так, да, у нас в крови много ржавчины в какой-то степени. С этим не поспоришь.
1: Да, вот тут еще одно замечание. Немного замечаний критических. Скажите, что это была метафора, когда вы ледник организмом назвали, а то кто-то из детей может не понять. У нас дети умные и могут сами нас научить, чего мы не понимаем. Сейчас все дети очень умные. И не все понимают.
0: Ну, будем надеяться, что так. Но так-то, конечно, безусловно, ледник – это не организм. Это все-таки такая большая, мощная толща минералов. Кстати, минералом лед вполне можно назвать. Ну и да, я, допустим, я не знаю, сегодня я называл или нет, но иногда бывает, я еще там землю тоже организмом называю. Вот, хотя иногда некоторые ученые, вроде того же Вернадского, буквально чуть ли не напрямую пытались ее организмом назвать, но все-таки нет, такого доказать не удалось. Судя по всему, несмотря на то, что Земля вроде как живая и активная, и там тоже может процессы разные у нее происходить, она может буквально стареть, и там звезды могут стареть, все-таки организмами они не являются.
1: Так, ну, на сегодня
0: сходство вопрос... есть, может, ядро есть. Хотя сходство есть, даже ядро есть. Вот если был бы организм, был бы ядерный, эукариотический.
1: Так, еще один вопрос появился. Сколько было видов насекомых в каменноугольном периоде? Намного меньше, чем сейчас?
0: Ну... Точный ответ на этот вопрос вам, к сожалению, никто не сможет дать, потому что подавляющее большинство насекомых попросту не сохраняется в ископаемом виде. Насекомые, в принципе, плохо сохраняются. Поэтому мы не можем назвать точную цифру. Но так вот, скажем так, по экологическим соображениям, да, все-таки изначально разнообразие насекомых было существенно ниже, чем сейчас, и оно постепенно-постепенно увеличивается. И так как каменноугольный период – это... Время еще, когда насекомые были молодые, они буквально только в прошлом периоде появились, их там еще было не так много. Зато были большие.
1: Вечно молодой, вечно каменноугольный. Так, ну вроде бы вопросы подошли к концу, как и наш эфир. Ярослав, большое вам спасибо. Наших слушателей мы также благодарим. И так, у нас будет лекция на следующей неделе.
0: Да, да, это без вопросов.
1: Ну, какие я у сейчас... вас поездки, полеты?
0: Будут поездки когда-нибудь, но чуть-чуть попозже, уже в, получается, начале июля. Так что до июля мы стабильненько, спокойненько выходим по понедельникам. Все хорошо.
1: Да, увидимся через неделю.
0: Да, всем до свидания, всем крепкого здоровья, хорошего настроения и пожелания не терять интерес к науке. Пока.

блестящие офицеры, известные чиновники, выходцы из знатных семей, считали честью для себя пойти служить жандармом. Забавные жалобы поступали на Лубянку той поры. На обольщение девиц, на неповиновение детей родителям. И наоборот, по субботам жандармы устраивали сожжение отработанных доносов за неделю. Цензорами было много очень приличных людей. Писатель Аксаков работал цензором. Поэт Глинка, Вяземский, Тютчев. Умный человек, опытно образованный. Поймешь, что это все белиберда, то, что пишут коммунисты. А вот молодой, легкомысленный, может взять это на веру. Ерцин, кричал он с неистовством, у меня 3000 десятин жалованного леса. Я не знаю такого гадкого дерева, на котором бы я его не повесил. Наверное, Чадаев не сидел бы под домашним арестом с ежедневным визитом доктора. Какие-то ботаники, интеллигенты на квартире, ну, читают запрещенное письмо и говорят о необходимости реформ. 21 расстрельный приговор.

Добрый день. Сегодня мы будем говорить с вами о главной спецслужбе 19 века. КГБ, ВЧК, НКВД, ГПУ и так далее, только при государе-императоре. При государе-императоре это называлось третье отделение его императорского величества канцелярии. Эта структура сильно мифологизирована. Попытаемся разобраться, насколько третье отделение великое и ужасное. Из самого названия следует, что раз отделение третье, значит, было еще как минимум два. Это так. На самом деле этих отделений в канцелярии было еще больше. Создана канцелярия была еще Петром Первым, потом она неоднократно реформировалась, упразднялась, возобновлялась. В финальном варианте при Александре это было некое подобие части современной администрации президента, состоящей из двух главных направлений. Контроль за исполнением императорских указов и некая вариация кадровой службы. При Николае, большом любителе порядка, все обрело стройную структуру. Итак, первое отделение следило за выполнением высочайших повелений, готовило бумаги для доклада императору, а также ведало кадрами. Ну, собственно, первое отделение, то есть это контроль, делопроизводство и кадры. Второе отделение было призвано организовать работу по систематизации законов или их кодификации. Кстати сказать, знаменитый Спиранский был как раз при Николае главноуправляющим вторым отделением. Второе отделение – это как сейчас Минюст и государственное правовое управление президента. Помимо этого, естественно, функции Госдумы и Совета Федерации со всех их вместе взятыми юристами и юридическими службами, тогда парламента не было, тоже перепадали второму отделению. Дальше третье отделение. По замыслу Бенкендорфа, который представил проект Николаю Первому, это была специализированная структура, занимающаяся вопросами госбезопасности и одновременно сбором и анализом информации о состоянии умов в стране, то есть состоянии общественной жизни. Это был всеимперский центр изучения общественного мнения, также впервые появившийся. Напомню еще раз, что по легенде, на просьбу Бенкендорфа дать инструкцию для третьего отделения император протянул ему белоснежный платок, чтобы вытирать слезы несчастных, со словами «Вот тебе моя инструкция». То есть эти отделения замысливалось не как репрессивное, а как профилактическое и помогающее гражданам структура. Из документов следует, что ее задача, в кавычках, «предупреждать беспорядки и преступления». Это орган, не карательный орган, профилактически. Также его задача – негласный надзор за деятельностью госучреждений, чиновников и местных органов власти. К чиновникам третье отделение относилось плохо. Иллюзии по поводу российского чиновничества Бенкендорф не испытывал. Вот выдержка из отчета третьего отделения за 1827 год, доклад государю-императору. В кавычках. Чиновники. Под этим именем следует разуметь всех, кто существует своей службой. Это сословие, пожалуй, является наиболее морально развращенным. Среди них редко встречаются порядочные люди. Они систематически порицают все мероприятия правительства и организуют с собой кадры недовольных, но не смея обнаружить причины своего недовольства, также выдают себя за патриотов. Кавычки закрываются. 1827 год. Ну и, наконец, какого масштаба была первая российская спецслужба. Внимание, гонг, запоминайте. Число служащих было определено изначально в 16 человек. Правда, штат невероятно разросся, и к концу царствования Николая I, то есть через 30 лет, достиг 40 человек. А уже накануне своего преобразования впоследствии в департамент государственной полиции страшно себе представить – до 72 человек. Руководил этим огромным органом репрессии начальник третьего отделения, он же был шефом жандармов. Внутри все сферы деятельности распределялись следующим образом. Отделение делилось на экспедиции, как бы у нас сейчас сказали, на отделы. Значит, первая секретная экспедиция, уж не знаю, сколько в нее из 16 входило человек,
Эта секретная экспедиция собирала сведения о находящихся под надзором, о тайных обществах, а также составляла для императора ежегодные обзоры настроений в обществе и политической жизни страны. Наверное, это было интересное чтиво. Собственно, первая экспедиция и была органом политического сыска и следствия. Вторая экспедиция занималась исключительно сектантами религиозными, поскольку их государь-император считал заблудшими душами. Также она занималась фальшивомонетчиками и изготовителями подложных документов. Третья экспедиция отвечала за иностранцев, проживающих в Россию. То есть это была контрразведка и наружка, наверное, по-нашему. Четвертая экспедиция, условно я ее называю региональная, она собирала информацию по всей стране о волнениях, происшествиях, а также о злоупотреблениях помещиков и даже о видах на урожай. С 1842 года появилась и пятая экспедиция, отвечавшая за цензуру. Она наблюдала с журналами и газетами. Также в структуре третьего отделения были секретные архивы и собственная типография. При зачислении на работу учитывался опыт работы в присутственных местах. То есть сразу после Царскосельского лицея или университета попасть туда было нельзя. Надо было поработать в министерстве, в ведомстве. Не менее 3 лет стажа. Текучки кадров в третьем отделении не наблюдалось. Это было престижное место работы. И многие поначалу блестящие офицеры, известные чиновники, выходцы из знатных семей, считали честью для себя пойти служить жандармом. История с белым платком, благородным Бенкендорфом. История была очень популярна в обществе. 16-40 человек при Николае – это орган управления. Это, условно говоря, Лубянка, центральный аппарат. Конечно, был некий исполнительный орган на местах, так называемый жандармский корпус, который вместе с корпусом внутренней стражи, аналог современной Росгвардии, тоже официально подчинялись третьему отделению. По всей стране были созданы жандармские округа во главе с генералами, подчиненными лично Бенкендорфу, шефу жандармов. Это выводило их из-под юрисдикции местных властей. Опять же, жандармский корпус на территории тоже элитное подразделение, где вакансий всегда свободных не было, а желающих поступить туда на службу было много. На местах жандарм, конечно, был раздражителем губернатора. Это были независимые друг от друга чиновники высокие, которые самостоятельно докладывали о проблемах наверх. И, конечно, как несложно догадаться, друг на друга доносили, выставляя виновных в нарушениях не себя. Надо сказать, что Бенкендорф регулярно докладывал императору информацию о самых высших сановниках империи, сенаторах, руководителях армии, даже министрах. Вот что он писал о министре финансов Конкрине. В кавычках. «Человек знающий, просвещенный, деятельный, трудолюбивый, но упрямый. Он не слушает никого, кроме нескольких своих любимцев, которые его обманывают». О министре внутренних дел Закревском. «Деятелен и враг хищения, но совершенный невежа». Военный министр граф Чернышов, по мнению третьего отделения, в кавычках, пользуется печальной репутацией. Это предмет ненависти публики и всех классов без исключения. Ну, в общем, поэтично писал Бенкендорф нынешним авторам характеристик на высших чиновников. Есть у кого учиться. В третье отделение поступали ежегодно 1000 просьб, жалоб, доносов, прошений. Вообще считалось, что если ты отдал прошение в руки жандарма где-нибудь в Тамбовской или Иркутской губернии, то это прошение непременно попадет в руки государя. Ну, в общем, так либо иначе в центральный аппарат большинство из них попадало. По каждому доносу заводилось дело, шло расследование. Политических дел было мало, в основном бытовые. Освобождение от взысканий по займам, как бы сейчас сказали, от процентов по кредитам неуплаченных. Помещение детей на казенный счет в учебное заведение. Причисление незаконных детей к законным. Облегчение участи состоящих под наказанием. Досрочное освобождение из-под стражи. То есть такая юридическая текучка вся падала тоже на это несчастное небольшое третье отделение. Какого рода писали жалобы? Мы тут посмотрели, вы знаете, забавные жалобы поступали на Лубянку той поры.
на обольщение девиц, на неповиновение детей родителям и, наоборот, от детей на злоупотребление родительской властью, на нарушение супружеских обязанностей, просьбы жен об отдельном проживании при обеспечении их существования за счет мужей. Ну, развестись было нельзя, сложно. А вот жить отдельно можно. А кто платить будет? Это должен решить жандарм. Бенкендорф добрый, поможет. Ну и, конечно, главное – это жалобы на чиновников. Кстати говоря, по субботам жандармы устраивали сожжение отработанных доносов за неделю. Наверное, это было полезнейшее и богоугоднейшее дело. Видите, у нас на этой встрече с вами, на этой беседе совершенно нету музейных предметов. А их потому что нет. Одни только книги, какие-то списки, записки о работе третьего отделения. Было много слухов о списках секретных агентов, которые проникли во все сферы общества и в каждом литературном кружке, и в каждом дворянском собрании, и в каждом классе в университете, и в каждой гимназии обязательно тайные шпики, агенты голубых мундиров. И вы мундиры голубые это, и ты им преданный народ. Эти щупальца Бенкендорфа были повсюду. Знаете, сколько ни искали, сколько ни рылись по архивам, никаких, к сожалению, или к счастью для нашей страны, шпионских списков секретных агентов третьего отделения так обнаружить и не удалось. Ну или они были очень секретные, немедленно уничтожались по субботам, еженедельно путем сожжения. Или этих секретных агентов было так мало, что, в общем, вести по ним отдельный архив не было никакой целесообразности. Содержание вот отчетов с территории, как правило, базировалось на слухах и толках, на данных наружного наблюдения, значит, кто кому ходит в гости. Это было очень важно. Этот ходит к этому, дружит. А может быть, о чем-нибудь говорят не том. Ну, естественно, перлюстрация писем, контроль переписки, смс-ок и телефонных разговоров есть всегда и во все времена. И Бенкендорф считал это важнейшим источником информации. Не стеснялись. Читали все, что хотели. Ну и, конечно, чистосердечные признания преступников уже после ареста есть важнейший элемент доказательной базы. Опять всегда и во все времена. Жандармы очень рассчитывали на добровольное доносительство, и это доносительство пытались как-то поощрять, но почему-то в России это не прижилось. Знаете, у нас все-таки, конечно, дикая страна, не европейская. Вот недавно мне прислали фотографию откуда-то из Швейцарии, с автобусной остановки. Ну, там такая реклама. Девушка симпатичная, явно не швейцарка, с телефонной трубкой и текст, по-моему, на немецком. У вашего соседа в доме теплее, чем 19 градусов по Цельсию, позвоните нам, мы проверим, если это так, получите бонус 200 евро. Телефон доверия. Наверное, можно подать донос онлайн. Но у них это работает, а у нас как-то с доносительством не очень. Никакими там внедрениями, тайными агентами, этим ничем третье отделение, честно говоря, не занималось, потому что, в общем-то, до народовольцев и уже профессиональных революционеров, большевиков, меньшевиков, эсеров, внедряться-то особо было и некуда. Поэтому жандармы пытались держать под надзором, как они говорили, все общественные собрания. Ходили на дворянские балы, дружеские пирушки, литературные кружки,

0: дворянина, по сути, в каторжном.
1: Относятся к царству животные. Есть еще царство грибы, растения и ряд других царств. Пока о них не будем. Итак, вот есть царство животные. Оно делится на несколько типов. Весной мы, кстати, если кто-то присутствовал на наших беседах, мы говорили как раз про разные типы. Там круглые черви, кольчатые черви, членистоногие. Типы делятся на классы. Классы делятся на отряды. Отряды делятся на семейства. Семейства делятся на рода. Ну, а рода делятся на виды. Я понимаю, что это не самая увлекательная часть, но просто напоминаю, чтобы вы представляли себе, о чем я буду говорить. Царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид. Ну, а теперь давайте перейдем непосредственно к размерам существ. Да, полностью, абсолютно. Нет, полностью. Вот у меня просто запустил демонстрацию и... А что обрезано, прошу прощения, скажите? У меня не обрезано. Нет, там, в принципе, внизу не должно быть ничего принципиально важного. Я думаю, это... Так вот, первый тип, про который мы поговорим... Это действительно беспозвоночные, которые претендуют на звание самых крупных. Я думаю, что начнем мы сначала с самых больших. Начнем с класса двустворчатые моллюски. Ну, и я думаю, раз уж мы заговорили о самых крупных беспозвоночных, то, наверное, многие догадались, кого я сейчас упомяну. Это, конечно же, представители рода Тридакна. Совершенно колоссальные не только по меркам двустворчатых моллюсков, а, честно говоря, по меркам беспозвоночных в принципе существа. Вес тридакны может достигать 400 килограммов. Ну, понятно, что речь здесь идет о весе вместе с раковиной. Ну, впрочем, мы когда человека взвешиваем, мы же тоже не взвешиваем мясо отдельно, кости отдельно. Вот вместе с раковиной действительно тридакны могут достигать 400 килограммов. Это очень много. Но, правда, понятно, что размеры у них, если мы говорим об их длине и ширине, внушительные, но не колоссальные. Ну, это от силы что-нибудь чуть больше метра бывает в поперечнике. Живут тридакны на рифах преимущественно. Ну и да, именно внутри этих двустворчатых моллюсков встречаются самые большие из известных, по крайней мере, жемчужины весом до 30 килограммов. Правда, таких всего одна пока была найдена, но тем не менее. Ну, как можно заметить, жемчужина практически полностью повторяет с собой раковину тридакны, то есть она у нее занимала большую часть тела. Но если мы говорим о крупнейших существах, не просто о весе, тем более вместе с раковиной, а о длине, то, конечно, тридакны ни в коем случае не претендуют на звание крупнейших беспозвоночных, хотя это самые крупные двустворчатые моллюски. А те, кто претендует на звание, ну, подчеркиваю, только претендуют, на звание самых крупных беспозвоночных животных на планете, относятся к классу головоногие моллюски. Тоже, думаю, несложно догадаться, что речь о гигантских кальмарах. Да, гигантские кальмары действительно существуют. Да, длина их тела может достигать до 15 метров, но, правда, разумеется, со щупальцами. А щупальца, как можно догадаться, занимают значительную часть этой длины. Но вот что сразу хочу сказать, здесь изображена такая классическая картина, по которой не очень понятно, что происходит. Долгое время считалось, что... Ну, правда, как долгое время? Действительно доказали, что... гигантские кальмары действительно существуют, и что они примерно такие, как мы их себе и, в общем, представляли по фрагментам щупалец, найденных в желудках кашалотов, вообще во второй половине 20 века, так что относительно недавно. Но, тем не менее, некоторое время считалось, что гигантские кальмары могут нападать на кашалотов,